и они осудить ее. Ненависть, говорит он, тогда только бывает законна, когда существует уверенность в том, что предмет ненависти действительно ее заслуживает. И нет ничего на свете более несправедливого, как ненависть к тому, чего не знаешь. На возражение язычников, что среди христиан могут быть и преступники, он отвечает: «Злодеи любят мрак, избегают показываться явно. Схваченные они дрожат, при обвинении они отрекаются. Даже в пытках они не сознаются вовсе или же сознаются в последнюю минуту. При осуждении скорбят». Можно ли встретить что-либо подобное среди христиан? Никого христианин не стыдится, ни в чем не раскаивается, кроме того, что не всегда был христианином. Если на него доносят, что он принадлежит к числу христиан, он радуется. При обвинении не защищается. После осуждения благодарит. Какой странный род преступления, не имеющий его характерных признаков — боязни, увертки, раскаяния, сожаления. Наконец, если верно, что мы очень преступны, почему же вы обращаетесь с нами иначе, чем с другими преступниками, равными нам? Другие обвиняемые могут доказывать свою невинность сами или при помощи адвоката. Одним христианам ничего не позволено говорить в свое оправдание. Даже розыск по нашему делу воспрещен. Троян ответил Плинию, что не надо христиан разыскивать. Если же их схватят по доносу, то следует казнить. Увы, приказ противоречивый в силу необходимости. Троян объявляет нас невинными, запрещая нас разыскивать, и в то же время считает преступными, приказывая казнить. Он милостив и беспощаден, податлив и суров. Вы осуждаете христианина, на которого донесли, и в то же время запрещаете делать розыск. И, следовательно, он заслуживает наказания не потому, что преступен, а потому, что найден без розыска. Вы нарушаете все формы судебного процесса по отношению к нам, потому что других обвиняемых вы пытаете, чтобы заставить их сознаться, а христиан наоборот, для того, чтобы заставить их отречься от имени христианин. То есть отречься вместе с этим от всех преступлений, о которых вы заключили по исповедании истины. Ведь законы, если я не ошибаюсь, приказывают находить преступников, а не скрывать их. Они предписывают казнить их, раз они сознались в преступлении, а не освобождать. А христианина, человека, виновного, по вашим словам, во всех преступлениях, врага богов, императоров, законов, нравственности, врага всей природы, вы принуждаете отречься, чтобы в состоянии быть потом освободить его, так как нельзя освободить его, если он не отречется. Явное извращение закона. Ненависть, которую толпа питает к христианскому имени, у большинства людей так слепа, что они даже хваля христианина, вменяют ему в преступление его имя. «Кай, — говорит один, — хотя добрейший человек, но христианин». «Удивительно, — говорит другой, — такой умный человек, как Луций, сделался христианином. А никто и не подумает, что Кай добр или Луций умен, потому что они христиане. Или они потому христиане, что один умен, а другой добр. Некоторые даже предпочитают вредить себе, лишь бы не смириться с именем, которое им так ненавистно. Муж, не имеющий более повода к ревности, разводится с женою, которая, сделавшись христианкою, стала целомудренною. Отец лишает наследства покорного сына, прежнее непослушание которого охотно переносил. Господин прогоняет от себя верного раба, с которым прежде обходился кротко.
Ненависть к христианскому имени берет верх над всяким добром, проистекающим из него. Может быть, звук этого слова непривычно поражает уши, или оно звучит зловеще, оскорбительно, или намекает на бесстыдство? Нисколько. Слово «христианин» происходит от греческого слова, означающего «помазание». Когда произносите его неправильно, то оно и тогда не имеет другого значения, как только добрый, приятный, следовательно, ненавидят невинное имя невинных людей. Ненавидят секту, получившую имя от имени ее основателя. Не безинтересно для нас заметить, что у вас человеческий каприз решает вопрос о божестве. Если Бог не понравится человеку, он не будет Богом. Здесь человек должен проявить милостивое расположение к Богу. Взглянув в летописи, вы узнаете, что Нерон первый извлек императорский меч и открыл первое жестокое гонение против последователей христианской религии, которое при нем только стало распространяться в Риме. Но мы, христиане, считаем за честь себе, что имеем его во главе наших гонителей. Потому что кто знает Нерона, тот поймет, что только что-нибудь слишком хорошее могло преследоваться Нероном. Домициан, наследовавший часть нероновской жестокости, хотел последовать примеру своего предшественника, но вскоре прекратил гонения. Таковы были всегда наши преследователи. Люди несправедливые, безбожные, презренные. Напротив, из всех государей, знавших и уважавших права божеские и человеческие, укажите мне хоть одного, который гнал бы христиан. Что же после этого значат все законы, которые приводили в исполнение только безбожные, несправедливые, презренные, жестокие, пустые и сумасшедшие императоры? Говорят, что в наших мистериях мы убиваем ребенка, съедаем его, и после этого пира мы совершаем развратные поступки, между тем, как собаки, пособники наших постыдных наслаждений, тушат факелы, освобождая нас от излишнего света и стыда за позорные страсти. Вы толкуете об этом давно, но ни разу не подумали разузнать правду с тех пор, как начали говорить об этом. Постоянно нас держат как бы в осаде. Постоянно нас предают. Часто врываются насильственно в наши собрания. И что же? Слышал ли кто у нас крик умерщвляемого дитяти? Назовите хоть одного доносчика, который показал бы на суде запекшуюся на губах наших кровь, как у циклопов и сирен. Заметили вы на наших женах-христианках какие-нибудь следы развратных оргий, которые вы нам приписываете? А если, по вашим словам, мы постоянно скрываемся, то каким образом могли быть открыты наши преступления? Если же вы прислушиваетесь к молве, то всякий знает, что такое молва. Она постоянно лжива. Даже и тогда, когда она передает истинное, она не перестает обманывать, она вплетает ложь в истину, что-либо прибавляя или убавляя в ней, или же придавая ей иной вид. Разве не питаются человеческой кровью те, которые едят убитых на арене животных, отрывая куски от кабана, от оленя? Стыдитесь за ваше заблуждение относительно христиан, которым воспрещено употреблять на пирах даже кровь животных, и которые по этой причине воздерживаются даже от употребления в пищу животных удушенных или умерших естественную смертью из боязни оскверниться кровью хотя бы оставшейся во внутренностях. Неужели вы можете считать виновным в человеческой крови тех, которые, вы видите, питают ужас к крови животных?
так как ваша страсть путешествует с вами повсюду, на родине, за пределами ее, за морями, то может случиться, что дети, происшедшие от вашей невоздержанности, рассеянные по всем местам, неизвестные вам самим, встретятся друг с другом или с родителями, не признавая родства между собою. Самая строгая и надежная чистота оберегает нас от подобного результата. Чистоте мы обязаны тем, что она предохраняет нас от прелюбодеяния и от любострастия в брачной жизни, как и от разврата. Некоторые, избегая в течение всей своей жизни этих заблуждений, сохраняют девство до могилы и умирают старцами по возрасту, детьми по чистоте.

На самое распространенное обвинение в безбожии Тертуллиан говорит: «Мы перестали почитать ваших богов с тех пор, как узнали, что их нет». Христиане были бы достойны казни, если было бы известно, что боги, которых они не почитают, существуют в действительности. Но для нас, говорите вы, они суть боги. Мы от вас самих переносим дело к вашей совести. Пусть она обвинит нас, если в состоянии отрицать, что ваши боги были людьми. Если же и заспорит с нами, то будет обличена древними своими книгами, из которых она получила сведения о богах, потому что книги эти до сего времени свидетельствуют и о городах, в которых эти боги родились, и о странах, в которых оставили по себе следы, и в которых показывают их гробницы. Раньше Сатурна у вас не было ни одного бога, и никто из историков не говорит о нем иначе, как о человеке. Гора, на которой он жил, получила название Сатурнийской. Город, основанный им, до сих пор называется Сатурнией. Он первый дал закон этой стране, и с его времени стали чеканить монету с его изображением, почему он и считается покровителем общественной казны. Следовательно, Сатурн — человек. А если человек, то сын человека, а не небо и земли. Не осмеливаясь отрицать, что ваши боги были людьми, вы решились утверждать, что они стали богами по смерти. Посмотрим, какие могли быть тому причины. Прежде всего, нужно допустить существование верховного бога, который мог бы сообщать божественность людям. Итак, если есть существо, способное делать людей богами, я перехожу к разбору причин, которые оно могло иметь для сообщения людям божественности. Я не нахожу других к тому причин, кроме услуг, в которых бы этот великий бог имел надобность от их содействия. Но не может быть несовершенным то существо, которое все сотворило, и не может оно нуждаться в помощи Сатурна и его потомства. Но вы находите другую причину, полагая, что божественность дается в награду за заслуги. Итак, я хочу рассмотреть заслуги ваших богов. Достойны ли они быть вознесенными на небо или быть низвергнутыми в Тартар? Туда обыкновенно низвергаются нечестивые, делающие кровосмешение с матерями и сестрами, прелюбодеи, обольстители девиц, мужеложники, убийцы, воры, грабители. Однако же, сколько вы оставили в аду людей, которые превосходнее их? Каковы Сократ по своей мудрости, Аристид по своему правосудию, Фемистокл по своей храбрости? Верховный Бог ваш, зная наперед, что будут эти лучшие, достойнейшие люди, должен бы дождаться их, чтобы принять их в число богов. Вы скоблите ребра христиан железными когтями, но члены ваших каменных богов подвергаются большему мучению от топоров, скребков и пил. Нас сожигают на огне. То же происходит и с массой, из которой лепят изображения ваших богов. Нас присуждают работать в рудниках, но оттуда берут свое происхождение и ваши боги. Итак, если мы не почитаем статуй и безжизненных изображений, то не заслуживает ли скорее похвалы, чем казни, наше отвержение очевидного для всех заблуждения? Показав, что язычники в своих обвинениях христианской религии пришли к неправильным заключениям о ней вследствие незнакомства с ней, Тертуллиан после этого показывает им истинные предметы христианского поклонения. «Мы почитаем, — говорит он, — единого Бога, который своим словом, премудростью, всемогуществом
сотворил из ничего мир со стихиями, сотворил тела и духов в проявление своего могущества. Он невидим, хотя и можно его видеть. Он бесконечен, хотя по благодати его и можно представить себе. Он непостижим, хотя его можно постигать при помощи разума. Отсюда открывается его истинность и величие, ведь все, что можно видеть, обнимать, ощущать обыкновенным путем, ничтожнее глаз, которыми видят, рук, которыми осязают, чувств, с помощью которых ощущают. Непостижимость Бога побуждает стремиться к Его познанию. Могущество Его величия делает Его и непостижимым, и постижимым для людей. В этом состоит главная вина тех, которые не хотят познать того, которого они не могут не знать. Хотите, мы докажем существование Бога по Его творениям, которые нас окружают, оберегают, радуют, устрашают? Хотите, мы докажем Его бытие на основании свидетельства самой души, заключенное в темницу тела, обольщенное развращенными наставлениями, обессиленное страстями и вожделениями, порабощенное ложным богам, душа лишь только пробуждается как бы с похмелья или от сна, или после болезни обретает свое здоровье, именует Бога единственным именем, который прилично ему. Велик Бог, благ Бог, что Бог даст, так говорят все. Душа признает Бога своим судьею, когда говорит: «Бог видит, Богу отдаю себя на суд, и Бог мне воздаст». Это свидетельство души по природе христианки. И, произнося эти слова, она взирает не на Капитолий, а на небо. Там жилище Бога живого. И она знает, что она от Бога и с неба сошла на землю. Чтобы не оставить никакого сомнения в существовании истинного Бога с такими признаками, Тертуллиан указывает язычникам на подтверждающие это книги Священного Писания, перевод которых, сделанный при Птоломее Филадельфии, дает язычникам возможность познакомиться с ними. Глубокая древность этих книг, которой язычники придают большое значение, подтверждается тем, что первый писатель их, Моисей, был современником аргосского царя Инаха, жил на 400 лет раньше Даная, на 1000 лет раньше разрушения Трои и на 500 лет раньше Гомера. Остальные пророки и писатели жили после Моисея, но и позднейшие из них жили раньше древнейших языческих мудрецов, законодателей, историков. Божественное же происхождение книг Священного Писания доказывается тем, что все предсказанное пророками исполнилось с буквальной точностью. Земля поглощала города, море затопляло острова, возникали международные междоусобные кровавые войны, все, как было предсказано. На основании этого нужно верить, что исполнится и то, что предсказано, но еще не исполнилось. Кроме невидимого Бога, Отца и Творца Вселенной, христиане почитают еще Его Сына, Иисуса Христа, которого язычники неосновательно считают простым человеком. Пророки, говорит Тертуллиан, возвещали иудеям, что Бог в последние времена века изберет себе из всякого народа и племени и во всех местах земли более преданных поклонников, которых Он излиет большую благодать, сообразно с достоинством основателя учения. Предсказано было, что посредником и учителем этой благодати и этого учения, светом и вождем рода человеческого, будет Сын Божий, рожденный не так, чтобы мог стыдиться своего происхождения. Он не будет обязан своим рождением ни кровосмешению с сестрою, ни бесчестию девушки,
ни прелюбодеянию с чужою женой, ни отцу Богу, превратившемуся или в змея, или в быка, или в птицу, или в золотой дождь. В этом вы узнаете вашего Юпитера. Сын Божий рожден даже не от супружества. Мать его не знала мужа. Но прежде я поговорю о его природе, чтобы вы поняли, каким образом он родился. Мы уже говорили, что Бог создал вселенную своим словом, премудростью и могуществом. Ваши философы Зенон, Клеанф также признают, что Творец мира есть Логос, Слово и Разум. И мы также утверждаем, что сущность Слова, премудрости и могущества, при помощи которых создан мир, есть Дух, которому присуще Слово, когда Он повелевает, премудрость, когда Он все приводит в порядок, могущество, когда Он все совершает. Мы веруем, что Бог произнес Слово, и, произнеся, родил его, и что по этой причине оно именуется Сыном Божиим, а по причине единства существа называется Богом, ибо Бог есть Дух. Когда солнце испустит луч, то луч этот есть часть целого, но солнце находится в луче, потому что это его луч, и через это не производится отделение, а делается только расширение существа. Так от Духа — Дух, и от Бога — Бог, как свет, возжженный от света. Начальное вещество остается целым и не умаляется, хотя и производит из себя множество свойств. Так и рожденный от Бога есть Бог, Сын Божий, и оба составляют одно существо. Таким образом, от Духа происходит Дух, от Бога — Бог, иной по личному свойству, а не по числу, по степени, а не по естеству, происходит из своего начала, не покидая его. Этот луч Бога, согласно древнему пророчеству, сойдя на Деву и воплотившись в ее утробе, родился Бога-человеком. Это Христос. Иудеи на основании пророчеств знали о его пришествии и ожидали его, но не поняв пророчеств о двояком его пришествии, первом уничиженном, а втором славном, не поверили ему, пришедшему, и, озлобленные его учением, которое обличало их, предали его Понтию Пилату, распяли и погребли его. Но он воскрес в третий день. В течение 40 дней являлся ученикам своим и потом вознесся на небо, а ученики его, согласно его повелению, разошлись проповедовать Евангелие по всему миру. Это произошло при Тиверии, римском императоре, которому Пилат сделал донесение об этих событиях в Иудее. «Считайте, — говорит после этого Тертуллиан, — его за человека». Но мы верим, что Бог хочет, чтобы Его познавали и чтили через Христа и во Христе. Пусть же будет позволено Христу проповедовать о Своей божественности для того, чтобы просветить для познания истины. Исследуйте, действительно ли Христос Бог. Действительно ли его религия преобразует, ведет ко благу тех, которые познали ее? Отсюда можно будет заключить, что ложна всякая другая, противоречащая ей религия, в особенности та, которая, скрываясь под именем и образами мертвецов, доказывает свою божественность какими-то мнимыми знамениями, чудесами и пророчествами.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, у микрофона протоиерей Константин Пархоменко. В эфире передача из цикла «Беседа со священником». Мне хотелось бы, дорогие, сегодня рассказать вам, и не просто рассказать, а прокомментировать, обсудить с вами две маленькие евангельские притчи, самые маленькие. Но от того, что они маленькие, они, конечно, не становятся менее интересными, чем большие, или менее значимыми, чем большие. Итак, первое – это притча Христова, притча о сокровище, спрятанном в поле. Один священник, который устал от разговоров своих прихожан, какие да плохие монахи, однажды сказал на проповеди: «Вот вы осуждаете монахов, а знаете, чем любой монах лучше любого из вас?» Прихожане притихли. «Тем, — ответил священник, — что монах всем в своей жизни рискнул ради Господа и его царства, от всего отказался. Он может потом быть не очень хорошим монахом, может падать, но он нашел в себе силы принять это решение». Слушателями Христа преимущественно были обычные люди, рыбаки, крестьяне, домохозяйки, люди, которые умели выживать в тогдашнем сложном мире, люди, которым палец в рот не клади, люди смекалистые и плутоватые. Поэтому учение свое Спаситель облекал в слова и примеры, понятные и близкие своим слушателям. Читая многие его притчи, понимаешь, это их примеры, их ситуации, они словно выхвачены из их жизни. Вот и это первая из нами разбираемых, самая короткая притча, встречающаяся в Евангелии такого же рода. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Евангелие от Луки, 13 глава, 44 стих. Еще раз прочитаю, потому что потом мы с вами начнем комментировать эту притчу. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Представьте себе человека, который не от хорошей жизни нанялся вскопать поле. Под палящим палестинским солнцем он копает сухую каменистую землю. Это тяжелый труд. Но вот его мотыга обо что-то звякнула. Батрак опустился на колени, разгреб руками землю и остолбенел. Кувшин с золотыми монетами. В Палестине вообще было принято прятать деньги в землю. Это безопаснее в отношении воров. Кроме того, нередки были войны и захват территорий иноземцами. Убегающие от неприятеля люди предпочитали сохранить золото в земле. Пусть полежит до их возвращения. Но многие так и не возвращались закладом. Золото могло лежать многие столетия, а могло и быть отрыто спустя десятилетия новым хозяином поля. И вот тут разыгрывается как раз такая же история. Найден клад. По закону он принадлежит тому, на чьей земле был найден. Значит, работнику, нанятому вспахивать поле, не светит ничего получить. Но можно поступить иначе. Можно выкупить это поле. Пусть втридорого, если хозяин заортачится и не захочет продавать. Клад — это сокровище неизмеримо более ценное, чем те деньги, которые хозяин заплатит за поле. Договорившись с хозяином, крестьянин продает все, что имеет, свой дом, свое имущество. Оправдан ли его риск? А вдруг клад нашли другие? Но слишком велика ставка в случае успеха. И вот ему удается купить это поле, и бедный работник становится богатым по-настоящему. Вот какая притча, которая говорит о том, что то, к чему зовет Иисус, то, что Он обещает, неизмеримо предпочтительней того, что мы имеем. «Не думай, всем жертвуй, все отдавай, чтобы приобрести многоценное сокровище Царства Небесного». Притча не ставит этических вопросов, хорошо ли обманывать хозяина поля, которому принадлежит клад. Это было жестокое время, и можно с большой долей вероятности предполагать, что если бы нанятый работник рассказал о кладе, хозяин выгреб бы из земли все до последней монеты, а нашедшему ничего не дал. Притча о другом. Первое.
о том, что есть ценности, ради которых можно всем рискнуть, от всего отказаться. И второе, притча говорит о смекалке обычного человека. А теперь подробнее о первом и втором. Первое. Что такое Царство Божие? Или то же самое, что Царство Небесное. Это время, когда начинает править Бог. Когда человек оказывается не слепой игрушкой в руках случайностей судьбы или бесов, а сыном, дочерью Богу. Христианин уже сегодня в нашем мире, в котором присутствует зло и грех, уже чувствует, что его в жизни направляет любящей рукой Бог. Христианин уже сегодня приоткрывается блаженство этого царства, которое некогда наступит в полноте. Христианин живет между «уже» и еще «не» Царства Божьего. Потому что Царство Божие уже присутствует и приоткрывается, но еще «не» наступило в полноте. Жить причастным к этому Царству Божьему, жить с обещанием, что ты войдешь в полноту радости, неизмеримо предпочтительнее, чем продолжать присмыкаться в прежней жизни, вращаться в кругу прогорклых безбожных идей и мнимых тленных ценностей. Ради царства нужно отказаться от прежнего и не только не жалеть, даже не думать об этом. Это первая, да, тема, что мы говорим, что смекалистый работник все продает, что имел, всем рискует для того, чтобы купить поле, в котором зарыто царство. Мы говорим о том, что слова Христа, Царство Небесное, которое нам обещает Бог, неизмеримо прекрасней всего того, что нам может дать мир. Поэтому можно всем рискнуть, от всего отказаться, только бы приобрести вот эту жизнь с Богом. И второе, мы уже сказали про смекалку. Притча говорит нам о смекалке. Это то, что Христос как-то точно выразил словами. «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Вот этот работник, чтобы обогатиться, проявил нетюжинную смекалку. Почему же мирские люди так сообразительны в том, что касается временной жизни, а мы, называющие себя духовными, христианами, так нерадивы в отношении вечного? Смекалка человека, да, обогатила его. Смекалка этого мирского сообразительного человека обогатила его. А мы, которые должны понимать, что есть подлинное, настоящее, что есть мнимое, временное, суетное, мы часто этого не понимаем. И, конечно, теряем или не получаем это вечное и абсолютное. Еще, дорогие, в заключение этой притчи интересный момент. Урок этой притчи заключается в том, как отмечает один западный комментатор, что человек нашел сокровище не столько случайно, сколько в ходе своей дневной работы. Справедливо будет сказать, что он наткнулся на сокровище совершенно неожиданно, сделал это при выполнении своего каждодневного дела. И справедливо будет заключить, что этот человек прилежно и тщательно выполнял свою каждодневную работу, потому, чтобы наткнуться на сокровище, он должен был копать глубоко, а не только царапать землю по поверхности. Печально было бы, если бы мы находили Бога и чувствовали себя близко к Нему лишь в церквах, в храмах, в так называемых священных местах и в связи с так называемыми религиозными обстоятельствами. Этот комментатор напоминает, что в одном высказывании Христа, которое не попало в Новый Завет, но тем не менее считается, вероятно, Христу принадлежащим, есть слова «Подними камень, и ты найдешь меня», говорит Христос, «раскали дерево, и там я». Когда каменщик обрабатывает камень, когда плотник обтесывает дерево, с ними Иисус Христос. Подлинное счастье, подлинное удовлетворение, ощущение Бога, присутствие Христа – все это нужно находить в дневной работе, если эта работа выполнена честно и сознательно. Лоренс, великий западный святой и мистик, провел большую часть своей трудовой жизни в монастырской кухне, среди грязной посуды. И он говорил: «Я чувствовал Иисуса Христа так же близко в кухне, как и во время святого причастия». Вот чему, дорогие, может нас с вами научить эта притча. Тому, что Царство Небесное — это высшее сокровище. И второе, что для того, чтобы это сокровище приобрести, мы с вами должны проявить смекалку. Мы должны вообще соображать над тем, что есть подлинное, а что иллюзорное, мнимо подлинное, мнимо ценное. И Господь да вразумит нас в этом. Через минуту
Поговорим о второй притче.

0: ценным. Великим произведением искусства или прекрасной антикварной вещью или драгоценностями. А теперь представьте, что вы узнали, есть бесценная вещь, приобретя которую вы сделаете самое выгодное в своей жизни вложение. Только нужно спешить, пока другие об этом не прознали. Нет времени занимать деньги, брать кредиты. Единственный шанс стать обладателем этой вещи – срочно продать все, что ты имеешь. Вот об этом и наша сегодняшняя притча. Притча о драгоценной жемчужине. Евангелие от Матфея, 13 глава. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Смысл притчи в том, что Царство Небесное столь ценно, что нужно поспешить, пожертвовать всем, чтобы приобрести его. Парадокс. Царство Небесное нельзя купить, оно дается даром. Почему же здесь в словах Иисуса отчетливо слышится тема покупки? «Пошел и продал все, что имел, и купил». Не случайно. У иудеев во времена Христа была похожая притча, которая уподобляет исход израильского народа из Египта купцу, который пошел в далекую страну и нашел сокровище. Там нашел, в этой иудейской притче, а в притче Христа купил. Иисус намеренно вкладывает в свою притчу тему покупки, чтобы показать, что достижение его учениками Царства Небесного возможно будет связано и с материальными затратами, и с потерей всего своего имущества. Притча Христа драматичней иудейской. Евангелие полно примеров, когда человеку предлагалось: «Хочешь идти за Христом? Будь готов рискнуть всем, что имеешь». Помните, спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. И Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Не в этом ли, дорогие, состояло и искушение Иуды, которое он так и не смог побороть? Оставив все, он последовал за Иисусом, а когда увидел, что идет год за годом, а ученичество у Иисуса не приносит реального материального вознаграждения, Иуда решил продать учителя. Притча Христа о том, что для достижения Царства Небесного нужно, мы уже слышали этот мотив в предыдущей притче, рискнуть всем, что ты имеешь, все продать, то есть приобретение Царства Небесного, возможно, будет связано с какими-то утеснениями, с какими-то жертвами с твоей стороны. Сегодня Господь не требует от нас расстаться со своим имуществом. Но такое требование может прозвучать в любую минуту, и важно, чтобы христианин был к нему готов. Все отдать, всем пожертвовать, отказаться от зримого и материального для приобретения невидимого и обещанного. Может быть, пожертвовать самой жизнью своей. Но не бойся, ты приобретешь большее, и мы должны быть готовы это сделать. И последнее. Всякому ли человеку может открыться подлинное сокровище? Спаситель так не считает. В этой притче, которую мы сейчас разбираем, герой рассказа не простой человек, а купец. Более того, сказано, что это человек, ищущий хороших жемчужин. Это важное добавление. Оно показывает, что человек не должен быть невнимательным в своей жизни, не должен ждать, что само собой ему откроется, что есть истинная ценность и подлинный смысл жизни. Необходимо искать этих ответов, жаждать и алкать ответов на насущные вопросы о Боге и мире. Но почему, развожу я руками, почему большинство людей живет так, как будто этих вопросов нет? У микрофона был протоиерей Константин Пархоменко, дорогие. Мы с вами встретимся в следующей передаче. Храни Господь.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Беседа в неделю третью по Пятидесятнице.

0: Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Дерзаю я сказать несколько слов назидания и душевную пользу себе и всем предстоящим по поводу читанного сегодня Евангелия, в котором божественный наставник и начальник нашей веры Господь Иисус Христос говорит о помрачении сердечных очей наших житейскими страстями и греховными наклонностями и о противоестественной двойственности в нашей душе, порождаемой излишними неуместными заботами и попечениями нашими о предметах житейских, часто пустых и ничтожных. Двойственности, полагающие человеку сильные, неодолимые для него самого без особой помощи Божьей, преграды к исполнению тех дел правды и святыни, для которых он создан в начале. Низвращающий указанный нам Богом порядок жизни. В заключение дневного Евангелия Господь возглашает нам: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и сия вся, то есть земные блага, пища, одежда и прочее, приложится вам», то есть дастся как бы в придачу, без особенных наших забот и попечений. Господь благовествует: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Здесь притча и сравнение. Господь уподобляет нашу душу или нашу жизнь с ее делами телу человеческому, а ум и сердце оку или глазу. Что око в теле, то ум или сердце в душе нашей. Если ум и сердце просвещены, очищены, укреплены в вере, надежде, любви, в добре, то и вся душа, вся жизнь человека сияет светом знания, веры, правоты и добрых дел. Если же око наше, то есть ум и сердце, худо и лукаво, то есть если ум и сердце не просвещены, не образованы, не очищены от суеверия, предрассудков, страстей, не свободны от маловерия, неверия и религиозного невежества, то и вся душа и вся жизнь человека будет худа и мрачна, полна преткновений, ошибок, страстей и безобразий. Подтверждение этой очевидной истины можно видеть всегда и везде. Чем же помрачается сердечное око наше? Оно помрачается самолюбием, самомнением и гордостью, сластолюбием, плотоугодием и корыстолюбием, ложью и неправдою, любовечностью, вообще усиленной любовью к земной жизни, забвением о вечности, лицеприятием и лицезрением, неприязнью и завистью, надеянием на свой ум или на научные изыскания ума человеческого в области религии, которым дается высшее значение, чем откровению Божию, унынием, малодушием, отчаянием, леностью и праздностью, невоздержанием, пьянством и всякими грехами. «Никто не может служить двум господам, — говорит Господь, — ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и маммонне, то есть Богу и богатству, Богу и миру с его растленными обычаями. Это закон вечный, непреложный, неизменный. Душа наша по природе божественна и бессмертна, ее величие неизмеримо. Одна душа человеческая, отдельно взятая, дороже всего видимого мира, как вещественного и приходящего. Спасение души нашей куплено безмерную ценою, кровью и смертью Сына Божия. Она и должна всецело служить веру, любовью Богу Искупителю, а не миру прелюбодейному и грешному, не богатству тленному и скоро приходящему, отворяющему нередко путь ко всем житейским удовольствиям и порокам. ни миродержцу дьяволу, в руках которого богатство мира сего часто бывает опасной ловушкой на погибель человека. Не можете служить Богу и мамонне. Почему? Потому что душа наша, как дух, проста, чужда всякой сложности или двойственности, как прост Господь Бог наш, и не может двоиться, не извращая своей природы. Двойственность есть величайшая фальшь жизни. Двоящийся разрушает сам себя. Человек, у которого душа двоится, нигде не верит, как скоро узнают, что он двойной, а не единый и всецелый. Напротив, святую простоту и прямоту в человеке уважают все честные и благонамеренные люди. «Посему говорю вам, — продолжает Господь, — не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды?» Человек до того в слепоте ума своего увлекается заботами и попечениями житейскими, что бессмертную душу свою и я духовные потребности поставил ниже тела тленного и разрушающегося его потребностей. Пищу ценить больше души своей, а одежду, которой покрывается тело, созданное Творцом с такой мудростью, ставить выше тела. Если Господь дал нам тело и вложил в природу его известные потребности, то, конечно, не лишит нас потребного для тела, и все в изобилии даст нам, если мы сами не извратим Божий порядка и будем прежде всего заботиться о исполнении своего высокого предназначения, а не о удовольствиях плоти и удовлетворении своему тщеславию. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницу, а Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Господь указывает нам на свой промысел об этих беззаботных животных, конечно, не для того, чтобы мы не заботились совсем о низших потребностях наших, а для того, чтобы показать нам свой бодрый и особенный, чрезвычайный промысел о человеке. Если Бог дал человеку несравненно большее, отдал нам всего себя, даже в пищу и питье, божественное тело свое и кровь свою, то как же не даст меньшего ничтожного пищи и питья телесного? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Как смешна была бы забота кого-нибудь из нас о увеличении своего физического роста хотя на один локоть? Так не менее смешны и жалки наши непрестанные заботы только об одном теле, для которого Господь создал и подает все потребное в изобилии. Об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Здесь Господь указывает на полевые прекрасные, но тленные цветы в пример нам, для того, чтобы мы не заботились слишком о тленной одежде, о тленном украшении тленного тела нашего, а заботились бы о нетленном украшении нетленных душ наших верою и добрыми делами, кротостью, правдою, любовью. И чтобы мы помнили, что нам уготована нетленная, несравненная, вечная красота и слава на небесах, такая красота и слава, пред которыми ничтожна всякая земная красота и слава, ибо Господь облечет нас в свою собственную славу, и праведники просветятся, как солнце, в царстве Отца их. В заключение Евангелия Господь говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Язычникам, а не христианам, свойственно заботиться только о земных потребностях и удовольствиях. Христиане призваны к вечной нетленной жизни, а язычники помрачены смыслом. Им не открыто то, что нам, они не знают любвеобильного Отца Небесного и Сына Его Единородного, Господа нашего Иисуса Христа и Духа Святаго. Не знают сладчайших и верных обетований Божьих, которые даны нам, и потому так действует в помрачении ума. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, говорит Господь, и это все приложится вам. Вот чего прежде всего должны мы искать, домогаться всеми силами, чтобы воцарился Господь в наших сердцах, Своей вечную правдою, чтобы управлял нашими помышлениями, желаниями, намерениями, действиями, всею нашу жизнью. Умолк глаз божественного нашего наставника. Прекращаю и я свое немощное слово. Аминь.
1: Слово в третью неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Серебряный сундучок. Отцу совсем хорошо после живой воды. Клин позволил обрить голову. Пришел Сай-Сай с ящиком и большой коробкой. В ящике у него бритвы-рытвы, нозницы-мозницы, всякое сильце-мильце, дусистый ладиколон и всякая помада, какой никому не надо. А что же в большой коробке? Он смешно щурится, когда я выспрашиваю его. Папасенька будет грязенький, будет сутить, как на театре. Синяя голова стала у отца, когда обрили, такой смешной. В зеркало посмотрелся и говорит, как ощипанный гусенок стал. Сай-Саич открыл коробку, и там куча волос, будто от разных содрано, рыжие, черные, седые. Мне стало даже неприятно, до тошноты. У нас рассказывали, что это парики, издирают с покойников в больнице. Отец говорит Сай-Саичу, приладь ко мне, не с покойника? «Да и что зебуди вам голову морочить и покойника? У покойника волосики совсем зимертвые, а эти зивенькие совсем. Это я сам наклейку с пузырем лепляю, можете понюхать, как и дусисто». Пахнет ужасно душными духами. Сай-Саич нюхает с удовольствием и говорит, «С такими дамоцки прискакают». Сонечка вошла, вскрикнула, что это, как ужасно пахнет, как мыло Конго. «Совсем Васе волосики, — говорит Сай-Саич, примеряя парик отцу, — ну, совсем зевии, можете на театре танцевать». И правда, прежний совсем отец, только вот хохла нет. Погляделся в зеркало, посмеялся, будто даже помолодел. «Но я зи вам говорю, совсем зених». Все сошли смотреть, и всем понравилось. Отец разошелся, стал пощелкивать пальцами и напевать перед зеркалом. «Нет волос, дадут парик. Брейся, как татарин. С головы ля-ля мужик. С рыла а-ля барин». Это он из «Вороны в павлиньих перьях». Он всю эту ворону знал, как ее в театре представляли, и меня выучил напевать. И все стали подпевать и в ладоши похлопывать, и даже Сай-Саич махал руками, как барабанный зайчик. «Мамасенька, папасенька, позалуйте Рудску!» Все мы развеселились, будто театр у нас. Отец расшалился, сорвал парик, и все пуще развеселились. А вот и ощипанный гусенок. Отец ездил еще окачиваться, стал ездить и на стройке, а вернувшись, ложился в кабинете и просил мокрое полотенце на голову. Тяжело было в голове, кружилось. Приезжал Клин, сердился, что так нельзя, и прописывал микстуру и порошки, а отец чуть голове получше приказывал подать шарабан и уезжал по делам. Когда матушка удерживала, он раздражительно кричал, «Дураки ваши доктора, разлеживаться мне хуже». Как-то раным рано, не пивший чаю, велел оседлать кавказку и поскакал на стройку. Я не видел, как он выехал, спал еще. На стройках стало ему дурно. Чуть не упал с лесов. Его привез на извозчике Василий Васильевич. Помню, он поднимался по лестнице, лицо его было желтоватое. Он едва подымался, его поддерживали туда, в кабинет, сказал он едва слышно, махнув рукой. «Вот тебе лучше, видно, отлеживаться надо». Все в доме приуныли, ходили на цыпочках и говорили шепотом. Клин поставил пиявки за ушами и не велел никого пускать. Вечером Горкин сказал Василию Васильевичу, что болезнь воротилась, так сказал Клин, и что дело серьезное. Опять тошнило, кружилось перед глазами мушки. Днем и ночью держали на голове лед. Опять отец почувствовал боли в голове, только еще хуже. Пил только чай с сухарем и клюквенный морс. Скважинку я видел, что он сосет лимончик и морщится. Допускали только Горкина посидеть и не говорить. Входила матушка давать лекарства. Каждый день приезжал Клин и уходил строгий, а когда говорил, пристукивал строго палкой. В Троице день ходили с цветами в церковь, но не было радости от березок. «Да нончий праздник не в праздник нам», — сказал мне Горкин. «Все-таки справляли праздник, стояли у икон березки, теплились в зелени лампадки, была кулебяка с ливером, как всегда. От березок повеселее стало, по-другому, и мне казалось, что станет лучше папашеньки, может быть, посетит нас Господь во Святой Троице. Теперь он ходит по всей земле, она именинница сегодня. Горкин еще на зорке, когда отец почивал, тихо поставил березки у иконы Спасителя в кабинете у окошечек у дверей. Проснется папашеньки, радостно ему будет, уж как он Троицын день любит». На столике у дивана поставили букет пионов и ландышков, а в большой вазе много цветущего шиповника. Отец очень любил шиповник. После обедни все мы на цыпочках вошли в кабинет, поздравляли отца с праздником Святой Троицы и давали ему в руки цветочки из наших букетиков. Он сидел в высоких подушках, приодетый по-праздничному, в крахмальной сорочке и свежем чесучевом пиджаке, почти веселый, даже пошутил немножко. Мне сказал: «Ну что, отстоял коленки? Фу ты, какой ты помадный!» А мне сестры какой-то розовой помады голову напомадили для Троицы, вихры, чтоб не торчали. Я поцеловал ему руку и услыхал, как пахнет флердоранжем. На столике и под цветами наставили просфирок особенных, заздравных. Разные люди приносили, молитвенники. Отец выпил горячей воды с когорцем и съел просфирку. Сказал, что сегодня будет обедать с нами. Такой праздник. И стало радостно. Может быть, даст Господь. Приехали на обед родные, стало шумно. Обед накрывали в зале, и все дивились, как цветы-то у нас цветут. А мы это давно заметили, никогда еще не было такого. Начало июня только, а фуксии все в цвету. Наливали бутоны, олеандры, расцвело белыми цветочками восковое деревце, которое не цвело давно. Раскрывал алую звезду змеистый кактус, зацветающий через 10 лет. Покрывало снежно пахнущими беленькими звездочками чайное дерево, алили кончики гроздочков на гераньках. Но все это цвело и прежде, в разброд только. А в это лето случилось совсем необыкновенное. Расцветали самые редкостные цветы. И любимый апельсинчик отца, который не цвел 3 года, весь покрылся душистыми, будто из бело-белого воска, цветочками, похожими на жасмин, золотыми ниточками внутри, и даже приметила тетя Люба: «Скоро зародится апельсинчик». Сейчас же сказали отцу, и он попросил показать им апельсинное деревце. Только нести осторожно, могут опасть цветочки. Ему принесли на подносе. Он полюбовался, понюхал осторожно, долго смотрел и покачивал грустно головой. «Нет, унесите, очень пахнет», — сказал он, морщась, — «и ландыши». Все дивились, как рано цветут цветы, как сильно, и больше всего дивились, что собирался раскрыться страшный змеиный цвет, большая арма в зеленой катке. Никогда не цвела она, а теперь из самой середки, откуда выходили длинные листья, похожие на весла, вытянулся долгий зеленый стебель с огромной шишкой. Еще на крестопоклонной заметил его отец: «Матушка, сколько раз просила выбросить его вон, сколько он нам несчастья принес, но отец не хотел и слышать, смеялся даже, что же преосвященное несчастье хотел дедушке, подарил-то? А вот в это лето страшный змеиный цвет выбросил долгий стебель и наливает цветок бутонище. Видавшие его в теплицах рассказывали, как змеиная голова цветок, пасть огненная, как кровь, а из нее-то тонкое длиннющее жало, сине-желтое, будто пламень. И садовник немец из Нескучного тоже говорил: «Ядовитый змеиный голова, очень жуткий». Гости глядят на бутонище и шепчутся, и все покачивают головой. Я разбираю в шепоте: «И этот еще страшенный, и все цветы, и это уж всегда к чему-то». К чему-нибудь страшному, боюсь и думать страшно от этих слов, к чему-то. Но зачем же тогда сажают цветы, и все хотят, чтобы они цвели? И вдруг вспоминаю радостно, как умная тетя Люба говорит про разные приметы. Все это бабьи сказки. И вот когда бабка Надежда Тимофеевна, дядя Егора, мать, костлявая, худящая, похожая на бабу-ягу и такая-то скряга, прошамкала над моим ухом, глядя на страшный змеиный цвет, это уж неспроста, не к добру. Я испугался, рассердился, крикнул: «Все это бабьи сказки!» Она хотела схватить меня за ухо, но я отскочил и высунул ей язык. Она так и зашипела, зашамкала: «Ах, ты, пощенок, выпороть тебя!» Пожаловалась матушке, да та только отмахнулась: «Ах, ну оставьте, тетушка, не до того мне». Обедали без отца. Он поднялся было, Горкин его поддерживал, но когда входил в зал, у него закружилась голова. Все затихли, глядели, как он ухватился за косяк, он махнул рукой, и я разобрал его слабый голос: «Нет, лягу». Его положили на диван и побежали за льдом. Обед был невеселый, и гости скоро разъехались. Вечерком я пошел к Горкину в мастерскую. Он сидел под поникшей березкой и слушал, как Скорняк читал про великомученика и целителя Пантелеимона. Я долго слушал, как жалостливо вычитывал Василий Васильевич, как царь Максимилиан терзал святого и травил дикими львами, но не мог причинить смертной погибели, и тогда повелел воинам, дабы усекли святому главу мечом. И великие чудеса случились, когда царь Максимилиан велел побить львов и выкинуть мертвые тела их голодным псам и хищным орлам. Никто не коснулся святых их тел, потому что они не тронули святого, а легли покорно у его ног. А когда царь в ярости повелел бросить их в бездонную прорву, тела добрых львов остались нерушенными и нетленными. И тут я подумал, если бы и с папашенькой случилось чудо, исцелил бы его целитель. А Горкин тут и сказал: «Великие исцеления истекали от целителя. Один купец в Туле ногу себе топором посек, и загнила нога. Все доктора отказались вылечить, потому Антонов огонь сжег ногу. И как помолился купец горячей верой целителю, помазали ему ногу святым маслицем от лампады целителя, здоровая нога стала». И Скорняк рассказал про разные чудеса, и спрашиваю Горкина: «А папашеньку может исцелить целитель?» А он и говорит: «А это как Богу будет угодно. Молиться надо целителю, чтобы презрел благосердием на лютое телесе озлобление». Посидели мы до огня, уж и ворота заперли, и слышим: опять все бушуй, воет, нет на него уема. Горкин перекрестился и сказал, воздыхая: «Из чего это он развылся? Воет, воет, все сердце извыл. Стало быть, уж он чует чего. До Радуницы еще выть начал, — говорит Скорняк, — беде и завыл, что вон Сергей Иванович с лошади упасть, вот к болезни его и воет. И стало мне страшно, как в тот вечер, когда завыл бушуй в первый раз, Егорьев день. Вот и цветы все цветут нежданно, гости-то все шептались, и этот бушуйка воет. Страшные тягулкими темными синями, жуть такая». Тут прибежала Маша, крикнула ужинать, и Сергей Иванович Горкина посидеть зовет. «А как, спрашиваем, не лучше?» «Ничего, — говорит, — тошнится только. Втроем и пошли синями». Я прочел книжечку Скорняка по целителе Пантелеимона. Он жил в давние времена, когда язычники мучили христиан. Жил где-то на Востоке, был ученый-врачеватель. Сам языческий царь повелел обучить его врачебной науке, дабы он стал царским врачевателем. И он хорошо стал врачевать во имя Христа. И было видение одному священнику в том граде, чтобы вышел к воротам. Тот восстал ото сна и вышел, и увидал красивого юношу Пантелеона, что значит «вселев» или «всесильный». Священник позвал его к себе и стал говорить ему про Иисуса Христа, и потом научил Христовой вере, окрестил тайно и дал ему имя Пантелеимон, «всемилостивый». И Пантелеимон стал лечить еще лучше и даже совершал чудеса. И все прознали, какой целитель живет в их граде, и стала про него великая слава. Другие же врачеватели серчали и донесли царю, что Пантелев творит чудеса силою волшебную. И тогда царь захотел дознать. Привели слепого, которого врачеватели языческие не могли вылечить. Сказал им Пантелеимон: «Вылечите сего слепого силою вашего врачевательного бога Асклепия». Они стали призывать своего Асклепия, но не могли излечить. Тогда Пантелеимон сказал им: «Ваш бог истукан, а мой Господь Иисус Христос, и Он мне поможет». И коснулся лжицы своей глаз слепого и рече: «Во имя истинного Господа моего Иисуса Христа исцеляется сей недугующий». И слепой прозрел. Царь разъярился и повелел терзать Пантелеимона всякими муками, чтобы он признался в волшебстве и поклонился идолам. Сажал Пантелеимона в расплавленное олово, вешал вниз головой на древе, строгал когтями железными и палил свечами горячими, травил дикими львами, топил в море, но Пантелеимон был невредим. И тогда посекли ему голову мечом, и православные христиане взяли нетленное тело мученика, а мощь его почивают в нашем монастыре на Афонской горе, частицы мощей в серебряном сундучке ковчежце. И много исцелений истекло от них, и все вписали монахи в большую книгу. У Скорняка была маленькая книжица за 3 копейки, но и в ней есть про всякие исцеления целителя. Перед большими праздниками отец получал письма из турецкой земли, с Афонской горы, от русских монахов. На письме была голубая марка, а то и две, и на них был написан турецкий полумесяц серп, а на полумесяце непонятные буковки-крючочки турецкие. Пробовали мы с Горкиным прочитать чего-нибудь, и Скорняк пробовал, но никто не мог уразуметь, даже и тетя Люба. Она может и по-немецки, и по-французски прочитать, и еще как-то. Этому серпу-полумесяцу глупые турки поклоняются как боги. Они завоевали войной ту гору с мощами целителей Пантелеимона, но никого не убивают и даже почитают нашего русского святого, потому что он и турок исцеляет, когда на то воля Божия. Монахи и посылали отцу письма моления, помочь им в нужде, и будут они возносить молитвы за всякую руку дающую, не скудеющую. И отец всегда посылал им деньги в письмах и запечатывал красным сургучом в середке на углах 5 печатей. А они писали, что денно и ночно возносят за нас молитвы ко Господу, пречистый и всемилостивому целителю Пантелеимону, и вынимают просфирки во здравие живых и за упокой усопших родителей и сродников. Я всегда читал их, эти письма. Очень жалостные, слезные, и всегда монахи писали отцу: «Всемилостивейший и высокопочтеннейший благодетель и благотворитель», еще ласковые слова. Мы и жили покойно за их молитвами. Бывало, принесет почтальон такое письмо. Я сперва руки вымою, а уж потом беру. Горкин так и наказал. И все гляжу на марку с полумесяцем и крючочками. Защурюсь и вижу через письмо святую гору Афон. Она высокая-высокая, вся из камней и острая, как пика. А на самой ее верхушке красивый монастырь. Все это кресты и главки, а над ним в облачке лучи света и пречистое простирает покров амофор свой. А под самой горой турецкое синее море, а на нем кораблик на парусах. Это богомольцы-паломники подъезжают из нашей России, матушки православной. В письме всегда была вложена иконка на шелковом лоскутике, образ красивого мальчика-юноши, кудрявого, стройного, в золотом венчике. В левой ручке он держит ларчик с лекарствами, а в десничке серебряную лжицу. Я всегда с умилением прикладывался к священной иконке этой, благоговейно лобызая в десничку. В воротах и у парадного посыпано красным песочком и травой. И по лестнице травки потрусили. Ждем целителя Пантелеимона. Его мощи привезут в карете афонские романахи-молитвенники. Мощи в ковчежце литого серебра, а ковчежец, как серебряный сундучок, укладочка, воршинчик будет. Когда мы лето сходили к Троице, заходили в часовню на Никольской, святого Маслица Афонского на лжице принимали из лампады и прикладывались к темным прорезам на серебре, где за стеклышками частицы мощей целители почивают, вот этот-то сундучок серебряный и привезут к нам молебствовать. В зале к углу, где икона всех праздников, ставят столик и накрывают белоснежной скатертью. Скатерть большая, и сестры красиво подкалывают ее булавками. Ставят фаянсовую миску с водой для водоосвящения, а свечи привезут сами иеромонахи и афонский ладан. Отцу немного лучше, он одел свежий чесучевый пиджак и белый галстук. Ему ставят кресло, если устанет за молебном. Встречать целителя приехали близкие и родные, и со двора набились, а на дворе и не протолкаться. Горкин надел синий парадный казакинчик и повязал голубым платочком шею. Они с Андрейкой понесут сундучок из кареты в покое. Нести, говорят, не тяжело, не как великую икону Царицы Небесной Иверской. Очень жалел Василий Васильевич, что не доведется ему встречать целителя. Делов много. Обещали иеромонахи прибыть в 7 утра. 8 скоро, кареты не видно, час удобный. А бывает, что и в 3 часа утра привезут. Много приглашают целителей к болящим, и от усердия так. Мне немного страшно, что к нам в покое, где пахнет горячим, горячим пирогом, икрой, сардинками, семгой, а в гостиной, накрытой для угощения иеромонахов, подкрепиться после ночных молебнов, внесут святые мощи целителя, такого чистого мальчика святого. Я заглядываю в углы, нет ли сора, подбираю на парадной лестнице подсолнечную шелуху и с ужасом вижу замятую махорочную собачью ножку. Гришка должно быть брошен, и молюсь в уме: «Господи, помоги папашеньке! Святый великомученичий и целителю Пантелеимоне, исцели болящего раба Божия Сергия!» Горкин так научил. А Гришка стоит у ворот и курит. Я кричу на него, что святыню такую принимаем, нельзя курить. А он курит себе, поплевывает. Сказывай еще, сами монахи в карете курят. Я рассерчал и обругал его: грешник ты нераскаянный. Как Горкин, когда очень рассердится, он и ухом не ведет охальник. Им вон и модерцы поставили, и кулебяку какую испекли с белушкой. А я только хлебушком существую, правильнее их. Выходит-то. И все-то врет. Всегда Марьюшка какие наваристые щи подаст. Жир плавает, так и жгутся, и мясо потом кусичными таскает, как щи выхлебает. А потом каши гречневой с салом жирной, а то и пшенной досыта, ему все мало. Всегда у него 40-ка венца в сторожке, и жареной колбаски покупает ситничком, среда ли, пятница ли. Да чего сахальника и спрашивает, там и на том свете его спросят. «Едут!» — кричат на улице. От Калужского рынка увидали. Горкин с Андрейки расталкивают народ, чтобы не помяли травку. Все мы выходим за ворота встречать целителя. Хотел и отец сойти, но его удержали. С болящего не взыщется. А он, бывало, всегда, как принимаем святыню, встречал и помогал вносить в дом. Не шибко подъезжает карета, четверней, гнеденьких, смирных, старенькие должно быть. Высаживаются 2 иеромонаха в малиновых епитрахилях в позолотце, один совсем старенький, усталый. С козел спрыгивает бородатый послушник, весь закапанный воском в рваном подряснике, и вынимает из-под сиденья свечный ящик. Горкин благословляется у старенького и принимает с Андрейкой из кареты серебряный сундучок. Они берутся за медные ручки с бочков и проносят бережно к парадному. Все валятся под святыню. Она проходит над ними, невидимо осеняя. И я валюсь, и на меня кто-то валится. Андрейка чуть не отдавил мне пальцы. Я обгоняю сундучок на четвереньках, вбегаю наверх и вижу: отец встречает, крестится. иеромонахи уже поют в зале, послушник раздувает кадила с ладаном. Гришка стоит совком печного жару, серебряный сундучок ставит на столики, возжигает свечи в серебряном свечнике, душисто курится афонский ладан. Святой великомученичи и целителю Пантелеимоне, моли Бога о нас. Старенький романах читает акафист, радуйся. Отец стоит за креслом, держась за спинку, крестится и потирает глаза, должно быть, мешают мушки. Иеромонах читает Евангелие, возложив на голову болящему, которого поддерживает Горкин. Потом кропит его кистью по голове, так сильно, что видно мокрые пятна на пиджаке. Отец вытирает шею. Иеромонах помазывает ему серебряной кисточкой маслицем от мощей голову, лоб, глаза. Помазывает и нас. Отец становится на колени, наклоняет голову, иеромонах так велит, и оба иеромонаха, подняв с Горкиным и Андрейки сундучок с мощами, держат его над головой отца, а старенький читает молитву. Я становлюсь на коленки, головой в пол. Потом прикладываемся к темным местечкам, серебряной на крышке, к мутным в них стеклышкам, где частицы мощей целителя. Это ничего, что стеклышки. Для святого никакая преграда не мешает. Горкин говорил, а через стеклышки проникает, как солнышко сквозь окна. Приглашают иеромонахов подкрепиться и выпить чайку. Они довольны, ласково говорят, хорошо чайку. Всю ночь служили, поустали. Но сначала ходят по комнатам и окропляют, начиная с болящей комнаты, кабинета. А Горкин с Андрейкой носят мощи, обходят весь кабинет, обвеивают его святынькой. У Горкина слезы на лице, голубенький платочек растрепался. В гостиной за столом с закуской и горячей кулебякой старенький дает небольшую книгу в зеленом переплете, на котором выдавлены золотцем слова «Житие, страдания и чудеса святого великомученика и целителя Пантелеимона». «Грамоте, небось, умеешь, вот и почитывай, папашеньки, глазки-то у него болят, милостив Господь призрит благосердием и облегчит целитель недуг болящего». Еще подарил всем нам по бумажному образку, а отцу деревянную иконку, новенькую, расписанную, целителя с ковчежцем и серебряной лжицей в десничке. После моления радостней как будто стало, солнышком словно осветило, и отец стал повеселее. Угощает иеромонахов, наливает модерцы, расспрашивает про святую гору Афон. «Поехать бы!» Иеромонахи говорят, «Бог даст, и побываете». Иеромонахи, благословив трапезу, вкушают не спеша, чинно. Старенький едва говорит, устал, а надо молебствовать еще в 10 местах, болящие ожидают. Поднимаются, не допив по второму стакану душистого чая, особенного для преосвященного. Провожаем целителя до кареты. Отец стоит наверху лестницы и крестится. После святого посещения он хорошо уснул. Проснулся к вечеру, выпил чайку, попросил покрепче и с икоркой. Порадовались мы и заснул скоро, ни разу не тошнился. Говорят, это хорошо, сон-то дал бы только Господь. Вечерком пошел я к Горкину, в мастерскую. В его каморке теплилась синяя лампадка в белых глазках перед бумажной иконкой целителя Пантелеимона, подаренной ему иеромонахами. Сидели гости, скорняк и незнакомый старичок, странник. Ни с того ни с сего зашел, и кто его к нам послал, так мы и не дознались. Только он и сказал, когда Горкин его спросил, кто его к нам послал, «Молва добрая про вас». Мне вас и указали пристать где. Он лет уж 40 по богомольям ходит и на Афоне не раз бывал. Много нам рассказал чудес, а Горкину прошептал, «Спроси-ка священного старичка, а что выздоровеет папашенька?» Тот услыхал и говорит, «Бывает милосердие от смерти к жизни, а еще бывает милосердие к о праведной кончине. Одна христолюбивая женщина, зело богатая, жила в граде Санкт-Петербурге. И не простая была жена, а особа. А супруг ее был самый высокий царедворец, как бы сказать, вельможа. Много жертвовали они по монастырям, и богоугодные дела творили, щедро, памятуя, рука дающая не оскудевает. А детей им не дал Господь. По всем обителям молебствовали они, дабы от доброго семени плод добрый возродился, и сами они старались со всем рвением, молясь о неспослании благодати за труды их, богоугодные во славу Божию. И вот помалу времени услышана была и горячая молитва, и родился у них сынок. Нужно ли говорить, как радовались они сему явному промышлению? Души они не чаяли в первенце своем и разослали по всем обителям дары превеликие, в меру достатка их и даже превыше меры. И вот по третьему годочку помер у них, вымоленный у Господа первенец их дорогой, утеха старости. И они зело роптали, и до того оскудели духом, что сия благочестивая жена особо не стала и храма Божия посещать, а властитель вельможа разослал по обителям укорительные письма, ропща на милосердного. И вот пишет ему старец из Оптиной высокой жизни: «Не проникай земным разумом в пути Господни. Это вам во испытание крепости душевной ниспослано, а то во избавление от скорбей горших. Молись, чадо малодушное, да просветит все благи сердце твое. Аминь». А про старца того они много были наслышаны и почитали его сугубо. И вот помалу времени видят они обоюдно в ту же ночь одинакий сон. По великим стогнам града того Санкт-Петербурга влекут клячи черную колесницу позорища, и на той колеснице стоит у позоричного столпа молодой человек, руки его связаны, одежды разорваны, а на груди белая доска, и по ней писано черным угольем: «Сей злодей, изверг, их фамилия, имя ихнее тут прописано». Помыслил поднять руку на самодержца, помазанника Божия, и присудил суд сенат повесить его на всем народе. Пробудились они в страхе и потряслись ужасом великим, поелико обоюдно видели тот же сон, и возблагодарили промыслителя всех благих за великую милость к ним. Сие все у старца высокой жизни вписано в книгу потаенную, до времени сокрытую, открыл мне старец во укреплении слабым и в упование на милосердие Господне поведать, кому укажет сердце, да не усомняться. И по головке меня погладил. Не стали мы его спрашивать, проникать в пути от нас сокрытые. И коли не воздвигнет целитель твоего папеньку от тяжкого недуга, не помысли зла, а прими, как волю Божию. И стало нам страшно, что про тяжкий недуг сказал, будто вещает нам в укреплении веры, и тут стал выть бушуй. Сказали мы странник, он и говорит нам: «Да не бойтесь и сего, и не дивитесь. Неисповедимо открываются пути даже и зверю неразумному, а сокрыто от умных и разумных». Так нас и не утешил. Покормили мы его пшенной кашей и уложили почивать на стружке. А меня опять Горкин с сенями проводил. Долго не мог я заснуть, страшного все бушуя, слушал и боялся. Ну-ка, сон мне какой, привидится ужасный, откроются мне пути. Слушал, думал, да и заснул. И сна не видал во укрепление. А утром и говорят: «Папашенька, ты веселый встал», и попросил яичко. Я поглядел на иконку целителя и стал горячо молиться.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. Итак, мы продолжаем знакомиться с обновленной большой экспозицией Эрмитажа, которая называется «Галерея Петра Великого». Ее вторая часть посвящена атмосфере первой трети XVIII века, предметам, которые окружали в интерьерах и самого царя, и его сановников. Но есть экспонаты, которые делают образ императора совершенно уникальным. Это станки. Царь-плотник, царь-мастеровой. Экспозиция уже в достаточной мере нас познакомила с мастерством этого удивительного человека, но теперь мы можем увидеть, какие же инструменты находились в его творческой мастерской в токарне. А по-другому и не назовешь это помещение, ведь на этих станках Петр I с большим мастерством изготавливал настоящие произведения искусства. Рассказ продолжает куратор экспозиции «Галерея Петра Великого», старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Юрьевна Бахарева. Ну вот я смотрю, тут наверняка какое-то, видимо, не знаю, английское влияние или какое, умывальный прибор. На Руси же вроде бы были такие умывальнички, как сейчас все часто на дачах мы используем. Вот в Новгородском музее сохранились вот такие чайнички, которые с двух сторон на цепочечку крепятся, и вот можно... А здесь в тазике из кувшинчика...
1: Ну, с другой стороны, если вам слуга поливает на руки из такого кувшинчика, ну, да, почему бы не воспользоваться? Да. Это лаковые изделия, то есть это папье-маше, расписанная вот, лаковая роспись. Мы видим, что вот этот тазик, он имеет повреждения, но, видимо, потому что им пользовались. Но я думаю, что пользовались, может быть, не очень долго, потому что если бы им постоянно пользовались, то он бы, наверное, так хорошо не сохранился. Uh-huh, uh-huh. Но это действительно как произведение искусства, вот, папье-маше.
0: А как? С лаковой росписью. Он полностью из папье-маше тазик?
1: Да, это папье-маше.
0: Это не металл.
1: С лаковой росписью. Да-да-да, это имитация металла, так что это все папье-маше, мыльница и кувшин, поэтому это предметы, которыми, скорее всего, пользовались, но не очень долго. Угу. Здесь просто наша задача была показать, с одной стороны, европейские влияния, а с другой стороны, вот это вот сочетание в культуре петровского, как можно сказать, быта, да, предметов, окружавших людей, вот это сочетание традиционного и нового. Угу. Здесь, с одной стороны, какие-то новые предметы и новые орнаменты, а с другой стороны вполне традиционные формы братин, кубков. Здесь у нас есть вот этот замечательный подголовник, внизу стоит. Вот этот ящик-подголовник, сундук-подголовник, туда можно было сложить все свои богатства, всю свою казну.
0: И положить,
1: и положить голову, поэтому он называется подголовник. И на самом деле вот такие подголовники, он абсолютно такой традиционный. Ну, единственное, что здесь утрачено, здесь должна быть роспись, и он должен быть покрыт слюдой. И вот кое-где, вот в этих накладках металлических, видны остатки слюды, но именно на данном у нас есть подголовники, которые сохранились лучше, и у нас есть роскошный подголовник, который стоит в экспозиции культуры Руси, вот в зале культуры 17 века. Но, несмотря на вот эти утраты слюды, все равно мы видим вещь своего времени. И на самом деле такие подголовники использовались довольно долго. И когда мы читаем обстоятельства следования Меншикова в 1727 году в Березов, вот там упоминается, что когда у него его семью догоняли на пути и отнимали у них оставшиеся какие-то драгоценности и одежду, то вот там упоминается подголовник, в котором он хранил вот то, что ему удалось увести. Угу. Но у него все равно это отняли. И вот все вот эти вот драгоценности, которые он вез в Березов в 1727 году, они хранились в таком вот подголовнике. Угу. На самом деле очень актуальная вещь. Знаете, мы на самом деле на этот подголовник смотрим и думаем, что очень полезная вещь, например, в наших поездах, когда мы тоже обычно сумочку под подушку, да, а вот тут этот подголовник, который закрывается на ключик, и вы на нем спите, ну, сверху вы набрасываете, наверное,
0: ну,
1: на него что-нибудь помягче, но вот у вас вся казна под головой, и все в сохранности.
0: А ручка у него была какая-то?
1: А сбоку две ручки. У него с боков две ручки, как сундуку положено, его носили за две ручки. Так что, в общем, очень надежная вещь и очень такая практичная. Поднос-постовец, то есть на него можно было что-то ставить, да,
0: Стопочку какую-нибудь, да.
1: Можно и так, да.
0: Или это, не знаю.
1: Вот здесь у нас в этой витрине показано, опять же, сочетание старого и нового. Это роскошное блюдо, которое использовалось, конечно же, для декорирования интерьера. Угу. Такие блюда, где в центральной части помещены вот такие объемные композиции, они не предназначены для того, чтобы на них выкладывать там фрукты или какую-то еду. Это именно декоративное блюдо, которое украшает интерьер. Сделано оно в Аугсбурге, но Аугсбург, Нюрнберг – это два центра серебряного производства, mm-hmm. где изготавливались самые роскошные такие вот предметы. Здесь же мы показываем предметы, которые использовались в сервировке стола. И здесь мы видим тарелки, которые могли ставиться гостям, блюда, на которых раскладывались угощения, чарочки небольшие с двуглавым орлом, подсвечники. Да. И вот эти столовые приборы, вилка, нож и ложка, и на них мы можем видеть вот на перевернутой ложке вензель Петра Первого. То есть это предметы, которые принадлежали Петру. Мы видим стопы, стаканы, которые не так сильно блестят. Да. И здесь опять же мы хотели показать, с одной стороны, сочетание старого и нового, а с другой стороны, все-таки у нас речь в основном о Петре Первом, поэтому здесь у нас вот на этих стопах и стаканах показаны гербы и вензели императора, и какие-то, так же, как на стекле в соседнем зале, вот надписи «Виват царь Петр», или, например, аллегорические композиции, взятые из очень популярной книги «Эмблематы и символы», которая была переведена на русский язык, и которая использовалась для украшения различных предметов, в том числе и посуды. И рядом мы видим вполне традиционные ковши жалованные. Жалованные ковши, причем ковши, которые мы здесь видим, это традиционная форма, это накладные вот эти вот двуглавые орлы на дне. По борту наружному надпись «Кому и за что ковш пожалован» – это награда. И здесь мы видим с вами ковши, которые относятся к эпохам сразу двух императоров. Два ковша – это Петр I, жалованный Петром I, а ближе к окну – это ковш, жалованный уже Петром II, внуком Петра I. Да. То есть эта традиция, она существовала еще и в послепетровскую эпоху. Точно так же, как мы показываем здесь вот эту огромную кружку, тоже украшенную двуглавым орлом, это подарки. Это жалованные кубки, жалованные кружки. Это тоже вот такая вот как бы старая традиция, которая продолжала существовать, и кружки жалованные будут и при Екатерине II, да и, собственно говоря, при Александре III, и при Николае II. Да. И сейчас, в общем, да, традиция. Да. Но вот формы традиционные, вот они тогда использовались. Но уже с включением, вот, например, кружка показывает нам включение такого абсолютно европейского декора. Хотя вот посвятительная надпись.
0: Да, вот я только хотела вам помнить.
1: Напоминает о надписи на иконах, вот очень такая традиционная.
0: О, тут целая мастерская.
1: Да.
0: Ага. Слушайте, а это не вот из нумизматики были там тоже?

0: Экспонатов нашей экспозиции – это паникадило, выточенное Петром. А вот здесь как раз мы показываем станки из его токарни, показываем инструменты, которые использовались при работе в этом токарном художестве, и показываем изделия мастеров токарни и изделия, собственноручные Петра I. Да, всего сохранилось из токарни Петра до настоящего времени сохранилось 12 станков. Угу. Один мы можем видеть во дворце Петра, один во дворце Меншикова, еще один станок у нас вот в экспозиции нумизматики. Есть станки, которые хранятся в фондах, но вот в данном зале у нас показано 7 из 12 сохранившихся станков. 6 станков здесь, и самый маленький, самый ранний стоит у нас вот здесь в витрине. Это станки разных типов, предназначенные для разных работ. Станки боковые, станки медальерные, станки гильеширные. И один станок зуборезно-фрезерный – это единственный станок, сохранившийся, предназначенный для технических работ, то есть не для художественных. Такие тоже делали, потому что в токарне Петра делали станки, в том числе для армии, флота, для промышленности, но сохранился только один.
1: Слушайте, а как их приводили в движение? Это же надо, нужна довольно большая скорость подвижных частей, чтобы на твердое что-то наносить, да? Это кто-то стоял, крутил вот эти приводы,
0: Да, ну, конечно, были, наверное, какие-то подмастерья, и вообще вот у нас периодический вопрос, да, на каком из этих станков работал Петр I, мы всегда говорим, что на всех, что это его станки, может быть, именно поэтому они еще очень красивые, они представляют настоящие архитектурные сооружения, изящные, очень красиво оформленные. И Петру в работе помогал Андрей Константинович Нартов. Он был его личным токарем, его помощником в работе, он занимался наладкой станков, он помогал в работе. Но ведь и мастерство заключается именно в том, чтобы владеть этим станком и переносить рельеф или создавать какую-то определенную изящную форму, придавать изделиям, заготовкам. Как, собственно говоря, знаете, я смотрю на эти станки, у меня, может быть, такое немножко примитивное сравнение, но как есть швейная машинка, которая, в принципе, крутится сама. Но надо обладать мастерством, чтобы,
1: чтобы
0: при
1: кручении
0: этой машинки сшить что-то правильно. То же самое и здесь. Конечно, вы не должны постоянно что-то вытачивать, выпиливать вот руками, для этого есть станок, но вот добиться получения изящного произведения можно только умело работая на таком станке.
1: Ну, машинка швейная, раз уж мы сравнение привели, ее все-таки есть ручная. Да. У меня, кстати, дома ручная машинка старая-старая. Есть с ножной педалью, а здесь вот просто не очень. Ну, вот где-то
0: мы видим ручки. Вот наверху вот этот станок, там есть ручка. Здесь есть сбоку ручка. Ну, где-то эти ручки могут быть утрачены. Но, в принципе,
1: то
0: здесь,
1: ручками.
0: И на самом деле мы вот эту экспозицию этого зала тоже, мы не стали повторять ту экспозицию, которая была раньше. Мы поставили здесь станки, но раньше в этом зале не было изделий токарни. Здесь стояли станки, стояли данские шкафы, а изделия токарни показывались в других интерьерах. В данном случае мы соединили, но опять же, вот эти стеклянные заборы нам позволили как-то более насытить экспозицию. И самое главное, мы поставили витрины, в которых мы показываем инструменты, которые использовались при работе на токарных станках. Мы показываем вот эти резцы, и мы специально здесь в этикетках не написали просто резцы, а мы воспроизвели их название, потому что сохранились названия по путеводителям 18 и 19 веков. Здесь есть резец токарный круглый, или есть, например, долото, что направо резать. Нам очень хотелось показать вот эти исторические названия.
1: Или вот резец токарный, долото косое, направо с вырезкой.
0: Вот, да-да-да. Для нас
1: просто будет направо косое.
0: Долото косое направо, да. Долото с четверти кругом.
1: Да.
0: Вот для нас, мы очень хотели вот эти названия сохранить, и здесь мы показываем вот этот самый ранний, кстати, станок 1704 года мастера Блеера, который руководил токарней Петра, когда токарня еще была в Сухаревой башне в Москве. Ее оттуда перевезли. И здесь, кстати, вот в этой витрине у нас показаны изделия мастеров токарни и в том числе собственноручные работы Петра I. мы в этой витрине показываем, насколько разными были работы, сделанные в том числе и Петром. Здесь есть чулок, сделанный на гильешерном станке, который, по легенде, Петр сделал для придворных дам, чтобы они занимались своим художеством, а он вот для них изготавливает вот такой чулок. Здесь есть кубок костяной, украшенный вот этими вставками из кости.

0: Это изделие Петра I. И такие кубки чаще всего служили дипломатическими подарками. И такие подарки ценились больше, чем драгоценные камни, потому что это собственноручная работа Петра. А рядом мы показываем тонкую-тонкую деревянную тарелку. Это тарелка, сделанная Петром. Рядом миски деревянные, это миски, сделанные Петром. Эти изделия, кстати говоря, они выглядят довольно просто, но они восхищали, и о них очень хвалебно отзывались вот в литературе, в том числе 18 века, потому что они сделаны, они очень тонкой, чистой работы. То есть выточить вот такую тарелку, напоминающую бумажную нашу посуду, из дерева, ровно, тонко, чтобы она не треснула, чтобы она была одинакова со всех сторон. Это особое мастерство.
1: Так сколько времени прошло, они до сих пор не треснувшие. Гораздо более позднего времени предметы трескаются деревянные.
0: Но дело в том, что Петр, конечно, этой посудой пользовался, и он говорил, что он с большим аппетитом ест посуды, сделанные своими руками, но все-таки мы должны как бы вот учитывать, что это изделие Петра I, а все, что было сделано Петром I, после его смерти собиралось и хранилось на протяжении всего времени. То есть Петру в этом отношении повезло, потому что Петр это тот император, который в нашей истории в опалу не попадал, и его вещи постоянно хранились, если бы они не были петровскими.
1: Ну, дерево тут уж, знаете, такой предмет плохо сделано, оно потрескается, как ну, его не храни, я в этом смысле,
0: да,
1: что
0: конечно,
1: сделано так,
0: конечно,
1: что даже не потрескалось. Ну, а вот этот гномон, по-моему, на какой-то выставке я его тоже...
0: Это часы. Ну, мы, они, вот, конечно, нет, предметы нет. Используются... Ага. Это солнечные часы, которые сделаны с участием Петра I, мастерами его токарни. Угу. Конечно, у нас...
1: То есть тоже они им сделаны? Не...
0: Ну, при его участии,
1: при его участии. Непривозные.
0: Да-да-да. И вот здесь это мне очень хотелось, чтобы у нас так получилось. Я очень рада, что получилось. Поскольку мы все время говорим, что да, у нас есть там станки медальерные, боковые, гильеширные. Но вот правда, разобраться, а как же на них работали, очень
1: кстати,
0: тяжело
1: вот,
0: человеку
1: кстати...
0: непрофессиональному. Хотя, в принципе, все показано у нас. Вот сделан, поставлен копир в столу, вот заготовка, и мы понимаем, что это, вот как дети сразу они понимают, и говорят, как 3D-принтер. То есть, когда станок считывает рельеф с копира металлического и в уменьшенном размере с помощью резцов повторяет его на деревянной или костяной заготовке.
1: Да, да, да, да.
0: Но все-таки, чтобы это было видно еще более наглядно, у нас появилась вот эта витрина, где мы показываем копир, и сверху то изделие, которое по копиру получается. Вот мы видим копир, вот изделие. Кстати, вот этот копир с изображением Тайной Вечери и распятия с обратной стороны, он еще для нас важен тем, что точно такой же вот цилиндр, он украшает паникадило, которое у нас вот в зале Петровской коллекции. То есть Петр работал вот с этим копиром. И вот здесь тоже мы видим, вот копир, вот изделие.
1: Да,
0: на стене медальон копир, и вот компасная крышка, сделанная Петром по этому копиру. То есть в этой витрине мы показываем вот эти, как работали медальерные станки и боковые. Боковой это потому, что он режет на боку цилиндра, да, когда вот кубок украшает.
1: А значение не имеет... Из какого металла из какого материала делается само изделие? То есть вот есть копир, и, в принципе, его можно использовать, ну, хоть для... Один и тот же, я имею в виду, копир. Хоть для дерева, хоть для, там, кости, хоть для...
0: Это мы можем видеть еще. Вот на копирах, которые представлены здесь. Вот еще одна витрина, где мы хотели показать не только само по себе изящное изделие, вот это вот запрестольный крест, украшенный вот этими медальонами, лучи, сделанные на гильяширном станке, медальоны на медальерном станке. Но здесь же внизу мы показываем и копиры, по которым сделаны эти украшения. Здесь у нас 4 копира, потому что 5-й как раз у нас вот в той витрине. А говоря о разных материалах, вот здесь у нас витрина, где показаны копиры, предназначенные для триумфального столпа. Модель, составленная из копиров, у нас представлена как раз вот в первом зале, в ротонде. И мы в ротонде говорим о том, что вот эта модель столпа, она предназначалась для изготовления аналогичного изделия в слоновой кости. То есть копиры предназначались для вырезания медальонов из слоновой кости. Но здесь же мы с вами видим по этим же копирам сделанные медальоны из дерева. То есть, наверное, я боюсь здесь как бы уже рассуждать о той области, в которой я не очень разбираюсь, но думаю, что для этого и существовала наладка станка, для этого существовали разные резцы, и вот для этого существовал Нартов, который мог наладить станок, потому что, наверное, твердость материала разная, ну, у конечно, дерева. Да. И здесь же еще у нас есть витрина, которая показывает, что Петр делал изделия не только в подарок королям и дипломатам, но и для своих подданных. Вот здесь у нас маленькая витрина с мелкими изделиями, ага, где есть в том числе и три работы Петра Первого. Это вот табакерка, которая лежала, сейчас она лежит отдельно, в кожаном футляре, предназначенная в подарок. Ага. Вот здесь красный футляр и овальная табакерка. Если мы открываем этот футляр, там есть чернильная надпись, что на подкладке как бы вот этого футляра, что он изготовлен в подарок графине Чернышовой. Ну и самый такой, может быть, значимый здесь подарок, это вот эта небольшая круглая деревянная табакерка, которая предназначалась для подпоручика Ботома, который построил первый корабль Балтийского флота. И она имеет такую очень странную дырку на крышке в виде восьмерки. И это не повреждение коробки.
1: Наверное, а вот закрывается так она.
0: Она, да? Там видно вот эта закрывающаяся mm-hmm. часть, она поворачивается и закрывается. А вот такая форма дырки в виде восьмерки, она сделана специально, чтобы табак брать двумя пальцами. Это как раз вот по форме очень удобно. И она закрывается крышечкой для того, чтобы табак не высыпался. Это вот подарки Петра своим подданным.
1: Это же, наверное, для нюхательного табака, потому что конечно. Больно маленький.
0: Конечно, ну, конечно. Вот. Ну и для того, чтобы, да, когда набивали трубку, то все-таки для этого существовали совершенно другие. Да. А это именно нюхательный табак, это, в общем-то, смесь травы, немножко другой табак.
1: Наталья Юрьевна, а кто-нибудь пробовал, ну, я не знаю, может быть, при реставрации станков или как-то вообще в нашем, ну, более-менее mm-hmm. наши, там, может, конец 20-го, там, вообще что-нибудь на них сделать? Или боятся, ну, все-таки не рискуют, чтобы не испортить?
0: На этих станках нельзя ничего сделать, потому что они требуют наладки. В них, насколько я знаю, вот я задавала этот вопрос своему коллеге, который uh-huh. хранит, требуются какие-то там, есть утраты, но uh-huh. была предпринята попытка, и, собственно говоря, был на основе вот этих станков, на основе документов создан станок, современный станок. Ну, частным как таким реплика, специалистам, да? Как реплика станок, который действует. Угу. Но на этих станках сейчас, естественно, никто не работает.
1: В общем, я как бы даже не имела в виду, что совсем сейчас, да, но, может быть, там 50 хотя бы лет Нет. назад как-то Нет. пытались что-нибудь попробовать.
0: Ну, вот они стали, вот на их основе сделан современный станок, который воспроизводит станок Нартова. Но эти станки сейчас в нерабочем состоянии.
1: Угу. Нартов, молодой человек совсем на портрете. Что-то как-то вот у меня со школьной скамьи сложилось впечатление, что такой уже взрослый пожилой мужчина. Ну, действительно, ведь при Петре-то он, наверное, еще молодым был.
0: Он совсем молодым стал работать еще на Сухаревой башне, вот под руководством Блеера, в токарной мастерской. Потом Петр перевел токарню в Петербург, и Нартов приехал в Петербург и учился у своих вот западных учителей. Но это был тот случай, когда ученик превзошел своих учителей, и когда в 1718 году Нартов отправился в Европу для обучения, то выяснилось, что, собственно говоря, мало чему он может там научиться, его мастерство восхищало всех, и он получал хвалебные отзывы, и когда он захотел заказать станок по чертежам своим, то выяснилось, ему сказали, что такого станка сделать не могут. Вот. И Нартов, он на самом деле, это вот человек 18 века, он инженер, он не только занимался токарным художеством, он проявил себя и как медальер, он работал на Монетном дворе уже после смерти Петра, и потом он работал для российской артиллерии, и вот создана им такая, я даже боюсь, как неправильно ее назвать, по-моему, мортира есть такая, которая по кругу стреляет, там много-много-много стволов, вот это нартовское изобретение, то есть он проявил себя как инженер и вот уже и в артиллерии, и в нумизматике, то есть действительно человек такого широкого профиля, а здесь портрет, написанный после его возвращения из Европы в 1719 году, мы не знаем точную дату создания этого портрета, но здесь он изображен с жалованным медальоном прусского короля, потому что он в 1718 году начал свое путешествие с Пруссии, куда он привез станок и обучал прусского короля на работе на токарном станке. Но вот есть такой секрет в этом портрете. Дело в том, что жаловал-то его портрет был другой прусский король. Сейчас здесь портрет Фридриха Великого, Фридриха II. Видимо, портрет был позже переписан, потому что Фридрих Великий, он все-таки позже был на престоле, но портрет могли, вот этот вот жалованный портрет могли чуть позже переписать. Так что...
1: Я так понимаю, что здесь самые ближайшие сподвижники Петра, да, рядом же с ним.
0: Коллекция живописных портретов, она на самом деле больше. Это коллекция, это серия портретов, она была написана в середине XIX века по воле Николая I и предназначалась для галереи Петра Великого в Императорском Зимнем дворце. Сделались эти копии из более ранних портретов, и задача их именно показать окружение Петра I. Да, здесь действительно больше портретов, мы не все размещаем в этом зале, кстати, портрет Меньшикова происходит из этой же серии, но у нас, во-первых, здесь не очень много места, а во-вторых, нам нужны какие-то портреты для временных выставок.
1: А это не Меньшиков?
0: Это Бутурлин.
1: А, Бутурлин.
0: Здесь Бутурлин, Румянцев, очень много Долгоруких, Головкин, да. Чернышов, Рамадановский, Строганов, Куракин. Вот это все сподвижники Петра. В центре у нас шпалера, которая относится уже к царствованию Елизаветы. Но почему она помещена здесь? Ну, во-первых, у нас в этой галерее все-таки не будет такого строго хронологического разделения, потому что залы, которые будут посвящены Анне Иоанновне и Елизавете Петровне, это будут залы, которые будут рассказывать о продолжении традиций в культуре, в искусстве, вот заложенных Петром Первым. Поэтому здесь мы можем себе позволить такое небольшое смешение эпох. С одной стороны, это поэтому, а с другой стороны, это тоже отсылка к петровскому времени. Дело в том, что когда Петр во время путешествия своего во Францию в 1717 году посещает королевскую мануфактуру гобеленов, он выбирает себе, ему предлагают выбрать в подарок какую-нибудь серию ковров, и он выбирает в качестве своего подарка так называемую индийскую серию, ковры индийской серии, где показаны различные экзотические звери, и привозят эту индийскую серию в Петербург, передает ее на шпалерную мануфактуру для того, чтобы мастера использовали ее для своих работ. И вот ковры индийской серии, они не сохранились, вот эти ковры, привезенные в 17 году. А вот исполненные на их основе уже в царствовании Елизаветы Петровны шпалеры, которые предназначались для пригородных дворцов, они сохранились. И вот эта шпалера, вытканная уже в царствовании Елизаветы Петровны, она как раз восходит к индийской серии, приобретенной Петром Первым. Поэтому здесь у нас вот этот ковер, это, с одной стороны, украшение интерьера, потому что станки, естественно, стояли в интерьерах дворцовых, петровские станки, а с другой стороны, это вот такая вот связь продолжения петровской истории, петровского времени, вот уже в царствование его потомков.
1: Ну, красота. Вторая часть поражает воображение не меньше, чем первая, если не больше. Ну, потому что, как бы, на свежесть восприятия, да. Но очень интересно. Спасибо вам большое, Наталья Юрьевна. Я надеюсь, что мы дойдем и до следующих императриц. Потому что, там, Елизавету Петровну мы все знаем, что она такая вся себя последовательница, ну, и, так сказать, дочь великого Петра. Но мне кажется, что и Анна Иоанна, в общем, довольно интересный все-таки персонаж.
0: Конечно.
1: Хотя так ее только ассоциируют с Бероном и с Ледяным домом, но тем не менее, все-таки, сколько там она, не помню, там, почти 10 лет, по-моему, процарствовала.
0: Да, 10 лет ровно, да.
1: Да, много чего могло быть при ней. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Надеюсь,
0: вам.
1: Что вот еще раз придем к вам дальше записывать. Эрмитаж – музей, начало которого принято считать от Екатерины II. Но собирать и привозить произведения искусства начал еще Петр I. Более того, он такие произведения еще и создавал. Вспомним Паникадило в одном из залов галереи Петра Великого. Поэтому мемориальные предметы этой эпохи можно вполне назвать как Эрмитаж до Эрмитажа. В символическом образе Петра, который у многих из нас сложился с детства, много реальности и много мифов. Мифы являются в некоторых случаях своеобразным украшением, декоративным элементом реальности. Но всегда необходимо точно знать, где основа, а где декор. Мемории, памятники эпохи во многом помогают нам самостоятельно разобраться в деталях, потому что они истинные свидетели того или иного времени. И с эпохой Петра Великого нам действительно очень повезло, потому что все, связанное с ним, старались бережно сохранять и собирать. А у нас есть возможность погрузиться в нее. На этом наша беседа с куратором экспозиции галереи Петра Великого Натальей Юрьевной Бахаревой завершена. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами передача «Читательский клуб» на радио «Град Петров». И сегодня с вами ее ведущие Марина Валентиновна.
1: Добрый вечер.
0: И я, Евгений Маслов. Да, получилось как-то несимметрично.
1: Марина Михайлова и Евгений
0: Маслов. Да, да. Добрый вечер. Да. Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить совершенно замечательный текст Пьера Корнеля «Сид», 1637 года издания первого, который предложил читать и обсуждать я, и поэтому должен я же и отчитаться. Почему? Что, если у нас не изменились правила, пока я отсутствовал?
1: Не изменились. Мы очень рады твоему возвращению, да. И правила держим.
0: Правила, это да, это достойно. К слову о правилах как раз. К слову вот о правилах. История с этим текстом у меня следующая. Биографически в чем-то богатая. Дело в том, что этот текст, который перед вами, да, или который вы недавно читали, он является одним из образчиков классицистского театрального творчества, драматургии. Хотя сам Корнель и отмечает, что вообще-то не во всем так вот все идеально сошлось в этом тексте согласно классическим задумкам, желаниям. Не все так органично вошло в существующие правила, но мне кажется, он отчасти кокетничает, если так присмотреться. Но это, об этом скажем еще. Но, тем не менее, да, это такой вот показательный образчик. Зачем я об этом говорю? На самом деле, потому что это к моему выбору прямо относится. Помимо банальности, которую я уже не буду много времени посвящать, то что, ну вот, работаю немножечко, преподаю литературу не специалистом, скажем так, в этой области, скорее просвещением в этой области занимаюсь, то, конечно же, сам с этим текстом знаком и сталкивался по долгу службы. Но еще когда я сам учился, я помню вообще свою реакцию на классицизм как явление, на лекции по классицизму, на классицистские тексты. И это такая немножко реакция, я бы сказал, раздраженная. Или даже возмущенно скучающее, если такое можем себе, возможно себе представить, хотя вроде возмущение это что-то активное, но тем не менее. Я даже помню, вот отсутствующий сегодня Герман Сергеевич, может, даже тоже помнит, как я, слушая одну из таких вот лекций по классицизму, взял свою тетрадь, будучи студентом, и написал крупными буквами наискосок, чтобы занять всю страницу: «Правил творчества нет». Да, ну понятно, это как бы с возрастом отчасти связано.
1: А кто, Стадников читал,
0: да? Да, Стадников нам читал. Ну, естественно, это такая вот тоже классическая позиция. Ну, естественно, если мы говорим про классицизм, мы должны говорить о чем? О том, что есть, собственно, три единства, да, закон трех единств, если хотите, mm-hmm. да, или правило трех единств. Единство места, времени и действия. Да. Четкое деление там, персонажей на хороших и плохих. Каждый персонаж должен в идеале тоже в соответствии с правилом выражать ту или иную страсть и показывать, что бывает, если страсть эта оказывается оборена или наоборот и поддается персонаж, ну и так далее, так далее, так далее, так далее. И все это может звучать, во-первых, нравоучительно и поэтому пошло в том смысле, это вот тут сейчас важно, звучать, не обязательно являться. А в том смысле, что ну, действительно понятно, что у художественного текста может быть, давайте так скажем, не столько педагогическая задача, мы уже много раз говорили, что текст это все-таки, наверное, не просто сообщение или загадка, которую нужно разгадать, получить ответ, что от вас хотели. А сколько, ну, скажем так, некое, ну, что ли, моральное настроение, да, или какой-то заряд, который подталкивает читателя к тому, чтобы отреагировать на поступки героев как непосредственно для него значимые в вопросе принятия решений, как же себя вести, ну и так далее, да, то есть вовлечь читателя, скажем так, да, в этом смысле в эти вопросы, не столько, сколько что-то сообщить. Но когда слушаешь про такого рода правила, то кажется, что, ну, вот, тебе предлагается пошлость, предлагается готовые решения каких-то вот моральных дилемм и искусственная подгонка событий человеческой жизни под вот эти вот правила того, как это нужно подавать. Угу. Что, ну, с любой позиции, что с позиции бунтующего студента, который, ну, может в своем запале вставить под сомнение очевидность некоторых правил этических, что, собственно, сторонник, скажем так, ярого сторонника нравственной какой-то рефлексии, и того, и другого, может как-то немножко заставить опешить. Так вот, и зачем все это рассказываю? Тем, что когда настала моя очередь об этом говорить студентам, то на первых порах я тоже как-то вот зачем-то со скукой и желанием поскорее с этим разделаться стал давать классицизм так, как когда-то я его понял. И, что интересно, даже погружение в какие-то комментарии именитые и уважаемые по теме не сильно. И это очень характерно. Но когда закончился семестр, да и даже когда мы почитали вот СИДа со студентами, вдруг обнаружилось, что как раз наиболее живую и позитивную реакцию из тогда существовавшего набора текстов у меня вызвал именно этот. Ни Фауст Гёте, ни что-нибудь еще из романтиков, ни там какие-то другие вещи, которые, я думал, по возрасту больше подойдут. А казалось бы, то, что на поверхности заявлено как вот нравоучение с сухими скучными правилами, почему-то вот СИД Корнеля оказался для студентов наиболее интересным. И признаюсь вам вот в чем, что на самом деле, просто все это время я был неправ, и был неправ именно таким образом, каким, по иронии, сам, скажем так, от которого я предостерегаю зачастую студентов. С готовым решением, сам подходя к тексту, я закрывал от себя его богатство. Все-таки не раз ссылался уже на великого профессионального читателя Ганса Георга Гадамера, чтобы действительно какую-то живую связь, какой-то смысл для себя извлечь, даже скорее связать себя, лучше так даже сказать, связать себя с каким-то смыслом в тексте, нужно исходить из предожидания совершенства. Это фраза, страшная фраза, но я к ней еще вернусь, видимо, когда ближе к тексту перейдем. Ну, в общем, завершая, скажу, что некоторый опыт такой вот, преображение с этим текстом у меня связан. Очень, очень поучительный и смиряющий.
1: Угу.
0: Да.
1: Спасибо. О, я очень люблю СИДа. И я уже не помню, когда я его в первый раз прочитала, но, вероятно, когда была студенткой и осваивала вот этот самый список литератур по 17 веку. Но всякий раз, то есть я очень люблю его давать его студентам, потому что с одной стороны, здесь все, ну, вот эти основные конфликты там между чувством и долгом, да, классицистические, они прописаны очень четко и красиво. А с другой стороны, это такое живое произведение, в котором ты прямо чувствуешь, как дышит сама жизнь. То есть понятно, что это все виртуозная литературная условность, но в то же время все время вот как какое-то биение человеческой природы, да, вот сама по себе жизнь с ее непредсказуемостью, она здесь прям вот схвачена каким-то чудесным образом. И мне очень нравится то, что, с одной стороны, вот Корнель, он прям следит за тем, чтобы читатель ни минуты не скучал. Потому что все время ситуация меняется, все время вот этот кристалл события поворачивается разными гранями. И это очень интересно просто наблюдать. Да, потому что с каждой сценой привходят какие-то новые обстоятельства, и перед героями встают новые вопросы, и мы видим, как они над ними думают. Это невероятно все завораживает. Но помимо этого, вот я очень люблю, например, эту тему крови и жизни. Вот моя любимая сцена, это когда Химена прекрасная, она требует мести за отца, и она говорит такой прекрасный прямо монолог, у меня в переводе Лозинского. «Скончался мой отец. Я словно вижу вновь, как из его груди ключом клокочет кровь. Кровь, охранявшую твердыни ваших башен». Она королю говорит. «Кровь, чьей отвагою ваш славный трон украшен, которая еще дымится и сейчас от гнева, что она пролилась не за вас. Кровь, от которой смерть шарахалась со страхом. Родриго возле вас смешал с песком и прахом». И вот это так красиво, потому что, ну, мы видим, с одной стороны, какую-то прозрачную, виртуозную, очень слаженно и как-то вот складно сделанную форму, а вместе с тем мы видим, как в этой форме, вот именно благодаря ее четкости и такой прям геометрической завершенности, как в ней можно усмотреть вот эту жизнь, да, вот это биение крови, такое дыхание энергии. Ну, это фантастика просто. Поэтому мне кажется, что студенты, они реагируют. Вот мне кажется, что сейчас искусство немножечко, ну, в таком каком-то периоде обнищания находится, да. А здесь какая-то виртуозность, доведенная до немыслимых пределов, и в ней вот эта самая живая жизнь, такая цветущая. Ну, не знаю. Но это такое общее какое-то впечатление. Можем поговорить о деталях.
0: Да, ну, я на самом деле очень согласен с этим общим впечатлением. И в этом как бы моя такая смешная позиция, что я заведомо должен был сказать, что я когда-то вот по-другому все это видел. И без того, чтобы это сказать, ну, как-то немножко тоже нищает, мне кажется, разговор. Ну, конечно, в том смысле, конечно, что да, все то, что я говорю, вообще ни капельки не очевидно при чтении. Более того, ну, я отлично понимаю вот это вот, скажем так, настроение, в котором может читать современный читатель, когда вот он открывает какой-нибудь монолог, вот только что прозвучал прекрасно, у меня он тоже выделен, и он понимает, что, ну вот, у него есть задание прочитать этот текст, и он видит, этот читатель, мысль Химены, и говорит, так, я понял, это про то, что она взывает к мщению отца. Листаем дальше. Следующая реплика сразу. Потому что, ну, понятно, зачем на этом останавливаться. Более того, там даже ведь есть такой момент, когда, собственно, это, по-моему, последний акт, когда и... Или предпоследний, я уже могу немножко спутать. Когда и Химена, и отец Родриго, Диего, взывают к тому, чтобы король не откладывал поединок и вообще не щадил Родриго, чтобы он прямо сейчас с Санчо сразился. Вот. И характерно, что где-то рядом с этим местом, может, я немножко вру, но после долгой-долгой речи Химены Диего говорит, короче, и одной строчкой выражается ту же самую мысль. То есть я к тому, что очень многое зависит от того, как к тексту подходить и исходя из чего. И в этом смысле, не знаю, на самом деле, честно, не готов сказать, обнищание или искусство, или просто как это часто бывает, что...
1: Перемена языка.
0: Или сложно просто добраться до того, что современно тебе, в том смысле, что современного много, а классическое оно уже выделилось.
1: Ну, да, да, да, да,
0: и тут технически, скажем так, проще, да, стало. Кто-то очистил дорогу, да, к вершинам. А сегодня непонятно, где вершины, где низины. Ну, не знаю, дело в том ли, что обнищало оно, или так дело обстоит, как во втором случае. Но понятно, что когда ожидание читателя состоит в том, что я не увижу здесь вот этой как раз вершины, вот этого кристалла живого, в котором переливается, при том, что у него совершенно твердая форма. Даже вот если вслушаться в эти слова, это же невероятно. Твердый кристалл, в котором, ну, ты как-то ваш вот этот образ, да, вот биение жизни происходит. То есть что-то устойчивое, но в то же время...
1: Только так можно разглядеть. Да, потому что пока кровь, она в жилах, ты ее не видишь. А вот когда каким-то она прибором схвачена или в каком-то, не знаю, оптике
0: какой-то. И вот это важно, немая тоже эта мысль, но в этом смысле как раз-таки искусство невероятно. То есть невероятно, что такое можно встретить. То есть если заранее не знать, что именно такое ты должен искать и находить, то не увидишь сам с высокой вероятностью.
1: Ну хорошо. Да? Что мы узнаем о человеческой природе?
0: Да.
1: Вот я была потрясена, конечно, когда читала Сида, ну, тем, что Химена говорит: «Стань победителем и завоюй меня».
0: Да.
1: Ведь она сначала с полной абсолютной искренностью говорит: «Как я люблю Родриго, как я счастлива, наконец-то. Желание мое и моего отца, выбор совпали, ура». Потом ситуация меняется, Родриго становится убийцей отца и ее врагом, и она говорит вот эту свою речь о крови, которая взывает к отмщению. Потом там две встречи с Родриго, и вот эта формула, она и так, и сяк, и 25-й. Родриго: да нет, лучше я умру, пусть Санчо меня заколет там. Я вижу, что ты не хочешь, чтобы я жил, так я не буду... И она уже так уже думает: ну что делать? И вот эту прямую форму: стань победителем и завоюй меня. Это, конечно, ну, невероятно сильные вещи, потому что как глубока и непредсказуема природа человека и природа женщины в том числе. Вот мне все время чудится у этих авторов французского классицизма, ну, таких суперрациональных, да, людей, с великолепной философской школой. То есть они, ну, какие-то современники Декарта, ну, чего тут говорить. И вдруг они как будто заглядывают в какую-то бездну, ну, в которой там психоанализ почти детские шутки, да, по сравнению с тем, какие там происходят процессы.
0: Но она же буквально, простите, говорит, слово об этом. Может быть, я уже спутываю, приводит Корнель текст предшествующий, который эту же фабулу обыгрывает. Ну, по-моему, там и там этот есть образ: замени мне отца. Замени ту опору, которую ты у меня забрал. То есть не только завоюй, то есть вот я про это и говорю, что это такая сложная очень психологическая игра происходящая. Извините, перебил.
1: Ну, там по поводу этой замены, между прочим, еще все время как бы... я не помню кто, но кто-то из второстепенных персонажей, по-моему, говорит Родриго: докажи, что ты способен заменить убитого тобою графа Гормеса. Да. Да. То есть вот эта история про то, что есть какие-то еще места, предназначенные судьбой, и нужно встать на некоторое место. Это тоже хороший сюжет.
0: Да, но на самом деле я вот это все хотел бы вместе собрать.
1: Да-да-да.
0: Но, как ни странно, хочу вернуться для этого. Вот в моем издании перед всем текстом драмы есть, и, к слову, в высокой философской школе, есть огромная совершенно сначала прозаическая такая вставка трехчастная от автора, сначала посвящение, своей покровительнице, потом предуведомление.
1: Молодец.
0: А потом разбор, собственно, самого текста. Этим же автором написано, понятно, что это все постфактум к тексту прибавлено, по контексту, по чтению. Вот, и там Корнель очень много и очень изящно, и очень при этом кратко, местами, там, где нужно кратко, высказывает какие-то совершенно прекрасные вещи. Одна из них состояла в том, что как раз по то, что нужен особый какой-то кристалл, особая оптика. Одна из них очень простая, замечательная. Он говорит: если бы мы действительно живописали жизнь такой, какая она есть, то тогда в ситуациях трагических перипетий и, наоборот, развязок, все, что мы слышали бы от персонажей, было бы ах и ох. Поэтому они произносят художественные и такие вот как раз-таки формальные в каком-то смысле речи, потому что другого способа это показать
1: нету.
0: Это должна быть художественная условность, но при этом вот, это вот чудо какое-то, да, такая, в которой при этом жизнь останется. Та же, которая в этих ахах и охах. А далее, когда он говорит, да и ранее это несколько раз в тексте проскальзывает, это вот разбора и предуведомления, когда он говорит о том, что данный текст и вообще задача классицистского текста состоит в том, чтобы продемонстрировать победу добродетели над страстью, да, победу долга над чувством и так далее, да, он очень характерную вещь говорит, что эта победа не заключается в уничтожении страсти или чувства, вот этой вот силы. Он вполне в духе того же самого Шекспира говорит о том, что вот есть как бы кровь, да, вот естественное стремление, ну, к примеру, вот эта же самая любовь. И это естественное стремление, оно должно быть направлено и оформлено как раз-таки силами разума, которые приводят к долгу. И в этом смысле это как бы получается одновременно и кредо художественное, да, то есть что вот есть форма, только в которой и возможно устойчивое существование вот этого вот неоформленного, вот этого вот хаотичного, движущегося. И наоборот, это, собственно, есть ну, как бы содержание, да, извините. Не только художественная форма, но и то, о чем. То есть здесь такое вот полное совпадение происходит. И в этом смысле это очень важно понимать, потому что очень легко было бы сделать что? Что, кстати, очень многие комментаторы как будто бы и делают, или я что-то не понимаю, их неправильно читаю, неважно. В тексте Химена, Родриго, Диего, Инфанта, в общем, можно всех практически назвать, очень часто говорят, что вот есть долг, вот то самое место, которое должен занимать человек. И этот долг, это, по сути, то, чего от тебя ждут другие. По контексту кажется так. Вот это очень важно, кажется. Вот, да, я знаю это. Вот очень важное возражение здесь возникнет. По контексту кажется, что регулярно речь идет об этом, что вот занять место – это занять место…
1: Выполнить правила.
0: Выполнить правила.
1: Да, извне наложено.
0: Да. Или не уронить честь в том смысле, что а что же скажет свет, что же, что, какова же будет слава твоего рода и так далее. И на поверхности как бы сложно сказать, что этого нет. Это, ну, в тексте это есть. Но другой вопрос, какую это на самом деле роль занимает. Потому что вот об этом и речь, что такого рода ну, как бы подход к прочтению этих высказываний, он текст обедняет, дальше кажется, ну, все понятно. Это все просто аргументы для того, чтобы ты выполняла обществом тебе приписанные правила. А то, что эти обществом приписанные правила говорят, что нужно кровь проливать вне зависимости от того, что говорит верховная власть, или вне зависимости от того, что вообще-то христианская мораль, которая здесь немножко неочевидно тоже присутствует как-то, ну, не так в лоб, да, это как-то вот вроде бы вот не проблема в тексте якобы становится, да, вот общество приписывает кровную месть, ну, значит, кровная месть. А почему характерно вообще обратить внимание было бы, нужно обратить внимание было бы на это самое кажущуюся прозрачность того, что имеется в виду под долгом, что, ну, вот это просто требование от тебя, как от члена общества. Во-первых, сам Корнель вот в указанных вот этих вот предшествующих текстах говорит, что сегодня мы такие правила поведения бы не приветствовали. Причем по поводу нескольких пунктов он говорит, и по поводу реакции Химены, и по поводу самой кровной мести, и по поводу того, как ведет себя монарх. Ему приходится оговариваться о том, что это историческая правда, которую нужно было немножко оставить здесь хотя бы.
1: Ну, это же вообще средневековый этот эпос, да, «Песня о моем Сиде».
0: Да,
1: это
0: да,
1: испанская такая эпическая поэма,
0: да,
1: очень старая.
0: Да, и Корнелий в этом смысле забавный автор. Он, с одной стороны, понимает, что первый монарх Кастилии не абсолютный монарх, он прямо использует эти слова. В то же время он вкладывает в уста героев, когда говорит о долге, он говорит о том, что это долг перед страной, чуть ли не нацией, то есть очень новые понятия. Не долг сословный, как бы, перед сюзереном, а долг перед страной в целом. То есть очень забавно в этом смысле, что он вроде понимает историческую разницу, но он не историк, и у него как бы это все.
1: Мне еще очень нравится там вот эта история про ветвящиеся возможности.
0: Угу.
1: Например, вот этот славный персонаж Инфанта,
0: да,
1: которая, ну там, она любит Родриго, но сначала она понимает, что, ну нет, дело плохо, потому что она принцесса, а он обыкновенный рыцарь.
0: Вот тут тоже, да.
1: Потом поворачивается, ага, он спаситель Отечества, значит, перед ней раскрываются там какие-то прекрасные возможности. И вот мне кажется важным, что Корнель, он еще держит перед нами вот эти почки, ну или вот этот Дон Санчо, да, благородный.
0: О, мне здесь есть что сказать. Да,
1: ну,
0: да,
1: ну расскажи про Санчо.
0: Нет,
1: то есть вот это, мне нравится вот это корнелевское, то есть не то чтобы ему нужно сформулировать простенькое какое-нибудь правильце, ну, например, что там предпочитай долг чувству, и все у тебя будет всегда хорошо и правильно. Но нет, он же все время нам показывает, что вот еще немножко, да, и какое-то равновесие, это оно сместится в другую сторону.
0: И вообще, вот я к тому и веду, что вот как раз с этой инфантой такая же история, что, допустим, во времена Корнеля еще это понятная логика, не может человек из одного положения быть вместе с человеком другого положения, это и в 18 веке продолжается, и так далее. Это все прозрачно. Но вот, к примеру, очень характерно, что те коррекции для поведения монарха, для поведения там, при месте и так далее, которые делает сам Корнель, он говорит, сегодня мы сделали бы не так. Они-то как раз тоже иные сегодня. Ну, понятно. То есть, как только Корнель открывает эту дверцу, что это все исторические условности, сразу становится понятно, что вообще-то не очевидно, что такое долг. И что он прямо вот так вот механически прикладывается, что всегда понятно, вот есть квадратно-поперечно, и вот эти все ветвящиеся возможности тогда сюда никак не попадают, мы их можем игнорировать. Нет, в том-то и дело, что это непосредственно почему-то связанные вещи, что то, что такое долг, оказывается, страшная вещь, возможно, это меняющаяся вещь. Это вообще-то не очевидно, что это одно и то же правило. Мы с вами немножко об этом говорили, когда говорили тоже о кровной мести и появлении суда у Эсхила в Эвменидах.
1: Да-да-да.
0: Может быть, оказывается, что на самом деле нравственный порядок, он вроде бы устойчивый, но вроде бы не такой очевидный, не должен пониматься как раз навсегда установленный в тех терминах, которые мы могли бы всегда
1: ну
0: бы
1: да,
0: применить.
1: Он не каменный, да. Он какой-то другой.
0: Да. И я к чему это все веду? И в этом смысле весь этот разговор о том, что же тогда нужно сделать с чувствами, и как же этот самый долг найти, как же разум применить к чувствам так, чтобы все вдруг могло сойтись, оказывается, как раз-таки непосредственно связан с этими ветвящимися возможностями. Ведь эти не просто ветвящиеся возможности для героев, ведь это все время, по крайней мере, вот в этом тексте, да, это же все время какой-то разрыв и борьба, вот прямо говорит Родриго, у меня внутри война.
1: Да. Я предан внутренней войне, да. Любовь и честь внутри меня в войне неистребимы.
0: И очень красиво, да. Что, по-моему, на Химене, все-таки не Инфанте, но, может быть, Инфанте, говорят, что внутри нее наступит мир только тогда, когда и там что-то... То есть вот, там постоянно вот эта вот история с двойственностью, с противоположностями,
1: да, да, да.
0: Не буду я уже на этом время
1: тратить. То есть ты хочешь сказать, что эта история не про выполнение правил, а про выбор и слушание того, что происходит с тобой, когда ты делаешь тот или другой выбор.
0: В каком-то смысле. Тут тоже можно поддаться другой крайности, да, когда мы говорим, ну, будь самим собой, будь верен себе, как будто бы это тоже понятно, что такое.
1: Ну да.
0: Как и с долгом есть простое вот это решение, якобы вот, что вот есть жесткие правила, ты им следуешь, тогда ты будешь всегда прав, безопасен будешь. В безопасности будешь. Вот то, к чему призывают регулярно, кажется, в некоторые моменты героя, я сейчас к этому вернусь. Вот тогда вот все будет правильно и хорошо. Или наоборот, вот у тебя будет счастье, если ты будешь делать то, что хочешь. Вот нет, в том-то и дело, что герои разорваны, они не понимают, чего они хотят. Они боятся и того исхода, и другого. Регулярно их специально в искусственном ставят в это положение Корнель. Ни тот исход, ни другой не может быть приемлем. И что они пытаются сделать регулярно? Вот это вот, ну, мое прочтение, у меня нет времени сейчас, к сожалению, у нас короткая сегодня передача. Да. Ну, вот я могу текстом это аргументировать. Регулярно вот либо, когда обращаются к долгу как общественному установлению героя, они пытаются таким образом оправдать нежелание принимать решения. То есть вот я не могу ни одному из желаний следовать, я просто сделаю то, что говорят. Это понятно и безопасно, это как бы правильно. Да? Мы с таким образом с себя снимаем обязательства. Или вот то, что делает Родриго и в некоторых местах, кстати, Химена, только более мягко. А давайте я умру. И это все решит. Давайте я выйду из игры. Мне не нужно будет принимать никаких решений, мне не нужно будет делать выбор. Давайте я отдам этот выбор, тут, понимаете, да, в другом смысле. Mm-hmm. Давай Химена, я умру. Он же не один раз ей это говорит, он же несколько раз ей говорит это. И что Химена ему отвечает? Ну, тогда ты своим недостойным поведением оскорбишь моего отца, которого ты победил, получается, его победил недостойный человек.
1: Ну да, да.
0: Ты оскорбишь меня, я любить тогда, получается, буду недостойного человека. Даже пока он этого, как бы, может быть, не понимает, но это вот регулярно проговаривается. То есть они должны быть достойны друг друга. А что это требует, чего это требует от каждого из них? И вот здесь вот характерен, давайте один просто пример приведу, и, может быть, читатели, наши слушатели тоже увидят, что на самом деле это много где. Мне кажется, это такая вот закономерность. Можно это увидеть в явлении шестом, собственно, первого акта, когда Родриго встает перед выбором. И интересно, что в таком же размере, по-моему, стихотворном, потом будет выбор инфанты, который заканчивается тем, что она остается верна своему решению отдать Родриго Химене, как бы продолжить тот путь, который она когда-то начала. И тот, видимо, исход подразумевается как добродетельное поведение. Так вот, что говорит Родриго? Все, я не буду зачитывать. Но вот как раз там, где говорится то, что он предан внутренней борьбе, внутренней войне. Значит, он качается из стороны в сторону, пока не понимает в итоге, что на самом деле все те стремления, которые у него есть, если он действительно попытается понять эти стремления, на самом деле выбором никаким не являются. Когда он вдруг понимает, что если он умирает, то он тут же, на самом деле, тоже предлагает этот вариант. Я могу пойти сражаться с отцом Химены, но я не могу сделать больно Химене, я могу проиграть специально отцу Химены, графу. Он понимает, что это не выход. Потому что тогда он обесчестит, получается,
1: свой. Ну да, честь свой, отца не будет спасена.
0: И его любимая дважды будет в этом смысле, опять же, страдать, потому что она потеряет своего любимого, и она потеряет достоинство своего любимого, и, соответственно, потеряет и в своем достоинстве тоже. И он понимает, что на самом деле выход-то только один. Почему он поступает, вот этот страшный роковой поступок совершает, почти вот как в греческой трагедии, этот роковой поступок. Потому что другого, на самом деле, выхода нет. Не в том смысле, что его что-то принуждает, а в том, что на самом деле он понимает, что его желание и его долг, они совпали. То есть ему казалось в раздоре чувств, в разобщенности, в внутренней борьбе, что это не так, что он не может примирить долг и настоящее желание. Но на самом деле, если его желание благородно, то оно совпадает с долгом не потому, что долг механически его принудил, а потому что так просто выходит путем рассуждения, он приходит к этой логической, как бы, своего рода закономерности. То же самое и с инфантой.
1: Но мне еще, у нас уже 5 минут там осталось, или сколько-то, совсем мало. Мне еще кажется очень важным здесь, что это же такая немножко капитанская дочка 17 века. Потому что, ну вот делай, что совесть твоя тебе велит. Потому что в конечном счете там еще вот эта категория совести очень важна. Да, потому что, ну, долг, его можно развернуть в таких терминах, в других. Это же... Всякое социальное установление, оно прописывает нам свои законы. Да? И, ну, мы это прекрасно знаем, там, Шурик-то комсомолец, да, а в то же время говорят, а что, ты хочешь быть плохой матерью, а на работе тебе говорят, а что, тебя не интересует учебный процесс, качество, там, еще чего-то. То есть долг – это такое дело. Но вот есть еще какая-то совесть, которая соответствует глубокому внутреннему желанию. И получается, что когда герои... ну вот стараются поступать по совести, то у нас получается какая-то надива бескровная трагедия. Вот на фоне каких-нибудь шекспировских историй, где там 8 человек, 12, здесь, ну, погиб-то один граф Гормес, больше никто.
0: И мавры, но они как бы с
1: позиции... Ну, мавры мы их не видели в лицо, поэтому мы как бы сочувствуем, но это дело такое. А здесь мы видим, что есть герой, у которого там хюбрис такой, да, запредельный. И он, ну, вот просто срубил сук, на котором сидел. А так... Прекрасный Дон Санчо жив, нам было бы его жалко, если бы что-то с ним было не так. Да? То есть получается, что вот эта верность внутреннему убеждению, что да, вот я, ну, я хочу, чтобы честь моего отца была там омыта. Вот это приводит героев к благому финалу.
0: Да, ну, я, может быть... немножко слишком сухо, да, сказал.
1: Три минуты,
0: сейчас
1: Арина
0: сейчас
1: говорит,
0: я
1: так,
0: хочу
1: давай,
0: довести ту мысль. Дело же вот в чем, в том, что начинается все, вот к чему я вел, как раз с бесстрашия, с бесстрашной попытки взглянуть в глаза своим желанием.
1: Да,
0: вот
1: ну
0: о чем. Да. И тогда уже открываются эти возможности. И тогда вдруг только после этого оказывается, что могут совпасть, может совпасть то, что вот по совести можно было бы назвать долгом, и твое собственное желание. Но пока они, видите, бегут этого, да, то мы получаем такую картину. И здесь характерно ведь то, что Сид, само это слово, да, по тексту мы узнаем, что это слово, которое...
1: Господин.
0: Господин, который он себе завоевывает, да, и только после этого, после того, как он доказывает то, что он, собственно, сам себе господин в этом смысле, что он не разобщаем вот этими обуревающими его страхами, страстями, течениями, а то, что на самом деле...
1: Целостен, как бы вот, внутри
0: вот,
1: себя.
0: К этому, да, я и веду, да. То, что он целостен внутри себя... Тогда он и доказывает свое достоинство всем, и он и получает свое место. То есть свое место, вот я почему это и веду, да, что оно возникает не из социального устройства, а из того, что вот как раз как вот мы с Гадамером на самом деле вначале сказали, из того, что мы предожидаем в качестве того, что должно быть, не того, что есть, это тоже вот то, что отличает погибшего графа. Он говорил о том, что есть. Он говорил не о том, как должно быть, он говорил о как бы, циничной правде, что там будет с королем без меня и так далее.
1: Да-да.

0: жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой.
1: Угу.
0: Перевод, собственно, известный нам, ну ладно, уж скажу, Фауста Гёте.
1: Ну да, да, да.
0: Вот. А, и другая вещь ближе здесь по времени, и это отдельный вопрос, который я только подвешу, и все, и оставлю. А, то, что немножко времени пройдет, и тоже будет говорить о разумном следовании долгу, изображая комические отчасти Гуйбнимов, собственно, Свифт, и покажет, что вот это вот настояние на том, что сам я есть господин, тоже в себе имеет некоторую опасность. Холодность превосходства моего разумного знания долга над всеми остальными, кто не господин сами себе. То есть тут
1: кто-то... Ну что, да. Мы, я так понимаю, уже вот должны заканчивать, поэтому я скажу одно слово. Да. На следующий раз Тургенев «Вешние воды» будет нашей радостью.
0: Спасибо большое за терпение и внимание, дорогие слушатели и зрители. Еще много чего есть сказать, но когда-нибудь мы с вами успеем. С вами был читательский клуб на радио «Град Петров» и сегодняшний его ведущий Марина Михайлова и я, Евгений Маслов. Доброй ночи.
1: Доброго вечера.
2: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе – кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном «Конь-камне». Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. Плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. +7

+7 221 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Особняк Александра Павловича Брюлова на Съездовской линии Васильевского острова. Этот участок Съездовской линии, который когда-то еще принадлежал к Меньшиковской усадьбе, в 1724 году был пожалован дворянину Чилищеву. На нем долгое время находились только деревянные строения, пока в 1780-х годах купец Грехов не возвел здесь дом в формах позднего екатеринского классицизма. Дом семь осей украшают коринфские пилястры, центр его выделен полукруглым нишей, арочка которой особенно выделяется в третьем этаже. Сегодня дом уже ушел в землю, и поэтому кажется, что окна мощно рустованного нижнего этажа буквально лежат на тротуаре. Они сильно уменьшены сегодня, специально для того, чтобы усилить вот эту внешнюю стену особняка, которому скоро уже исполнится 2,5 столетия. Поэтому несколько искусственно сегодня выглядят замковые камни прямо посреди стены, украшенные небольшими женскими головками. Очень низко упал, можно сказать, и балкон центрального салона этого дома. Вот фасад на Съездовскую линию является характерным образцом строгого екатеринского классицизма. Его увенчивает треугольный фронтон. Треугольный фронтон, этот портик, в общем, очень характерен для конца XIX века. С подобными зданиями мы встречались при обсуждении особняков набережных Фонтанки, особняков Полторацких. Абсолютно тот же типовой проект. Но фасад этого дома декорирован еще рельефными панно, на которых резвятся веселые путти. Они расположены под боковыми окнами бельетажа, а, повторяю, женские маски украшают замковые камни нижнего этажа. Главный фасад расположен на Съездовскую линию, но с самого начала к нему были пристроены боковые флигеля и устроен фасад на Тучков переулок. Собственно говоря, также устроены дома и, например, на Английской набережной, и это характерно для застройки екатеринской эпохи. В XVIII веке этот участок переходил из рук в руки в различных купеческих семьях, в том числе принадлежал купцам Билибиным, предкам известного художника модерна Ивана Билибина. Но в 1830 году двор, как тогда называли, у жены статского советника Попова купил Александр Павлович Брюлов, известный петербургский архитектор, которого мы знаем как автора прекрасных акварелей портретных, но прежде всего как архитектора, построившего и здание главного штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади, Пулковскую обсерваторию, перестроившего и дополнившего служебным корпусом Мраморный дворец и построившего Михайловский театр на современной площади искусств. И вот в 1845 году Александр Брюлов покупает этот дом и создает проект его перестройки. Собственно, самому Брюлову этот дом не слишком нужен. Как академик архитектуры и профессор Академии художеств, он имеет служебную квартиру в здании Академии, но здесь живет семья, он сдает эти помещения для дополнительного дохода, а потом дарит этот дом дочери при ее выходе замуж за архитектора Сюзора. Тем не менее, в 1840 году, повторяю, дом получил новую отделку. И если главный фасад оставили без изменений, то интерьеры дома оформили в помпейском стиле. Видимо, Брюлов очень любил эти направления. Так он когда-то выстроил дачи Юлии Самойловой в Славянке, так он оформлял недошедшую до нас столовую Зимнего дворца, и так был впервые оформлен интерьер Михайловского театра. Стены парадной лестницы были облицованы искусственным мрамором итальянских, нарядным желтым под сиенский мрамор и красным тоном. Красный характерен для помпейской архитектуры. И лестница одним маршем подходила к комнатам второго этажа. Перекрытие было обработано глубокими кессонами, чтобы имитировать переплетающиеся балки. На верхней площадке была выполнена из итальянского мрамора мозаика со словом «Сальве» — «Привет». Так когда-то древние римляне говорили всем входящим в их дом. Большой зал парадной анфилады, так же, как и лестница, решен в помпейском стиле, стены облицованы искусственным мрамором, черный мрамор, очень мрачный для Петербурга, выполнен в виде цоколя. Далее квадраты, тонированные под естественный камень, оформляют среднюю часть, а верхняя часть зала оформлена дорическими пилястрами и завершена лепным карнизом. Полихромная орнаментальная роспись украшает плафон с пейзажными вставками. Здесь же встроен камин черного мрамора и поставлены двери красного дерева, вполне дворцового рисунка. Некоторые элементы первоначальной отделки сохранились и в других помещениях дома. А вот дворик, по идее Брюлова, должен был представлять своеобразный атриум, и параллельно главному фасадному корпусу дворовый корпус был по почти глухом стене оформлен статуей Аполлона Мусагета, которая лишь недавно утрачена, я еще прекрасно ее помню. Она была установлена на кронштейне, вот кронштейн как раз сохранился, и под этой статуей арка вела уже в служебные дворы жилыми флигелями, конюшнями и фасадом на Тучков переулок, оформлен в модном в середине XIX века неоренессансе. В этом поперечном флигеле между двумя дворами была устроена еще одна выставочная зала. Я говорю выставочная, потому что в конце XIX века она стала представлять собой зал, где Павел Юрьевич Сузор, следующий владелец особняка, женатый на Софье Брюловой, собирал свои коллекции. То есть это нормальный музейный зал. И именно здесь, в 1902 году, друзья Сузора, петербургские архитекторы и художники, решили собрать коллекцию памятников изобразительных искусств в память 200-летия Петербурга. То есть, собственно говоря, здесь была заложена основа музея Старого Петербурга. Хранителем музея стал друг Сюзора, художник Гауш. Много рисунков, например, акварели Кваренге, подарил князь Аргутинский Долгорукий. Среди членов совета мы видим и известного искусствоведа и издателя старых годов Вейнера, и Александра Николаевича Бенуа. И вот весь этот дружеский кружок собирался в доме Сюзора, где был открыт вот этот общедоступный музей, собственно говоря, музей-выставочный зал, куда вносили модели, где хранили чертежи, где хранили акварели с видами Старого Петербурга. И вот как раз это собрание, которое являлось, с моей точки зрения, памятником самому деянию Павла Юрьевича Сюзора, оно хранилось как раз в его особняке на Съездовской линии. И вот эти потомки Александра Брюлова и Сюзора, этих замечательных петербургских мастеров архитектуры, выросли в этом доме, и несмотря на то, что они получали разные специальности, они остались истинными любителями нашего города и, конечно, горожанами с большим.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Брюлова. Кадетская линия 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

20-е годы для Жуковского оказались теснейшим образом связанными с его педагогической деятельностью при императорском семействе. Кроме Александры Федоровны, которую он учил русскому языку, он учил русскому языку и невесту великого князя Михаила Павловича Елену Павловну, и за это тоже имел определенную награду. А вот уже в 1824 году наступила пора приступить к обучению наследника русского престола великого князя Александра Николаевича. Интересно вот что. Конечно, Жуковский, как я уже сказала, учил своих племянниц, вообще проявлял склонность к педагогической деятельности, изучал педагогическую литературу, но профессиональным педагогом в точном смысле этого слова он не был. И поэтому назначение его на эту должность, оно тоже не было очень простым, но все-таки, как я понимаю, настояли императрица вдовствующая, императрица действующая, и Жуковский уже с 24-го года начал свою подготовку к этой своей деятельности. В этой связи по Петербургу опять разнесли слухи, что Жуковский вместо того, чтобы писать свои замечательные произведения, пишет грамматические таблицы. И вот Дельвик приводит следующее высказывание. Он пишет Пушкину в Михайловское. «Жуковский, видимо, погиб невозвратно для поэзии. Он учит великого князя русской грамоте и все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку для складов картинки. Но как обвинять его? Он исполнен великой идеей. Образовать может быть царя». И дальше замечательные слова. «Польза и слава народа русского утешают несказанно сердце его». Жуковский очень серьезно отнесся к своей педагогической деятельности. Он начал готовиться. Каким образом он начал готовиться? Ну, прежде всего, надо сказать, он был отчасти и готов. Дело в том, что 2 года, проведенные им в Дербте с 15 по 17 год, вблизи семейства Протасовых и Воейковых, были для него важными еще потому, что он познакомился с университетской средой. А центром связей России и Эстонии во второй половине 10-х годов и, собственно говоря, уже в начале 19 века становится Дербский университет, который, по словам биографа Жуковского, Зейдлица, к середине 10-х годов имел все добрые и худые качества, свойственные первой эпохе развития университетов. Скудность и несовершенство материальных и научных средств заменялось некоторым образом свежую образовательную силою, которая из невыделенного сока производит зародыши, одаренные иногда большей способностью своего развития, чем в более поздние времена. С глубокой благодарностью именно бедные классы жителей Балтийских губерний приняли монаршую милость основания университета в здешнем краю. Отныне и для бедных людей – оказалось возможным образовать своих детей в высшем учебном заведении. И наука сразу прочно принялась в этом молодом университете. Жуковский познакомился с профессорами, и они оказали на него очень большое влияние. И впоследствии, уже приступив к созданию плана занятий с наследником, плана воспитания наследника, Жуковский, конечно, был подготовлен общением с университетской профессурой. Но особое значение для него имел педагог и поэт Мартин Асмус. Жуковский с ним особенно сблизился, когда жил в Дербте. И вот, что интересно, Асмус был поклонником системы Пестолоцци. И поэтому произошла очень интересная вещь. Пестолоцци – это знаменитый швейцарский педагог, который, кстати сказать, в то время, когда Жуковский приступил к этой деятельности, еще был жив, и Жуковский вполне мог с ним встретиться. Пестолоцци умер в 1827 году, а в 1826 году и в течение большей части 27 года Жуковский находился за границей. Главная цель была сформировать библиотеку наследника, это очень важный, ответственный момент, ну и познакомиться с передовыми педагогическими системами. С Пестолоцци Жуковский был знаком давно, но
помня свое общение с осмосом, он, конечно, знал примерно и видел, каким образом создаются училища для бедных, которые вот были большой заслугой Пестолоцци. Он создавал училища для бедных детей, сам там был учителем, наставником, и принципы, которые, так сказать, он там пытался применить на практике, потом легли в основу его замечательных педагогических сочинений. Пестолоцци исходил из просветительских представлений о человеческой природе, как изначально совершенной. Но здесь он как бы отдает дань руссоизму и Руссо. И считал Пестолоцци, что главной задачей процесса обучения является выявление и развитие природных задатков ребенка. По его убеждению, человек рождается способным развиваться, но не развитым, а при правильном воспитании, которое неразрывно связано с обучением, человек становится умственно разумным и душевно нравственным. Выдвинув идею развивающего школьного обучения и сопутствующую ему нравственного воспитания, великий педагог реализовал его в своей непосредственной педагогической деятельности. Его методы обучения и его идеи легли в основу фонда мировой педагогики. Что это такое? Наглядность процесса обучения, в особенности на ранних стадиях, развитие постепенных умственных и трудовых навыков ребенка, нравственное начало, как ведущее в учебном процессе, воспитание самостоятельного, а не шаблонного мышления. Многие из этих идей и принципов Пестолоцци станут фундаментом и для непосредственной педагогической практики Жуковского. Русскому поэту, воспитанному на высоких идеях и принципах европейского и русского просвещения, учение и личность Пестолоцци оказались особенно близкими. Ну вот что интересно, если Пестолоцци свою практическую деятельность в училище для бедных детей поднял для того, чтобы создать педагогическую, теоретически педагогическую систему, которая была принята всей Европой и вызывала восхищение, и многие следовали идеям Пестолоцци, то Жуковский проделал, можно сказать, обратный путь. Он учение Пестолоцци, выработанное на его деятельность в школе для бедных, применил к воспитанию своего царственного наследника, как бы реализуя свой главный тезис, что «будь и на троне человек». Вот на троне Жуковский стремился прежде всего воспитать человеческие качества, и в этом отношении учение Пестолоцци ему очень помогло. Воспитание будущего монарха, нужно об этом сказать, это особая область государственной политики России. Оно поручалось, начиная, ну, скажем, с Екатерины II, так осмысленно и сознательно, с обычно самым достойным и уважаемым людям империи, известным европейским педагогом и деятелем культуры. Существует монография, она вышла еще в 1912 году. Вот очень удачно, что ее переиздали в Ростове-на-Дону в 1997 году. Она содержит богатейший материал, и называется она очень хорошо «Царские дети и их наставники». Вот она как раз завершается образом царского наставника Василия Андреевича Жуковского. И вот здесь подробно прослеживается, как развивалась и совершенствовалась система русского наставничества. Традиции эти, конечно, Жуковский учитывал. Он не только опирался на Пестолоцци, на Руссо, но он, конечно, опирался и на русские традиции. В феврале 1726 года Жуковский получает официальное назначение на должность наставника-наследника Александра Николаевича. Ему уже минуло 7 лет, и согласно традиции воспитания царских детей уже наступила пора самостоятельного, систематического обучения. Время это, 26-й год, было очень тяжелым и для царского семейства. Шло следствие над декабристами, которое лично проводил Николай I, и для Жуковского, потому что многие из его ближайших друзей и близких оказались под следствием, им грозила кара, грозила ссылка. Может быть, даже грозила смерть, как выяснилось потом. В Михайловской ссылке томился Пушкин, который рвался в Петербург и просил у Жуковского поддержки. В мае 26-го года, как я уже сказала, Жуковский уезжает за границу. И, находясь за границей, изучая опыт европейских педагогов, формируя библиотеку, закупая книги для этой библиотеки, он начинает работать над главным документом
очень важным, который будет называться так в своем окончательном виде. План учения его императорского высочества, государя великого князя-наследника, цесаревича Александра Николаевича. Принципы, из которых исходит поэт, изложены были в его обращении к императору Николаю I. Он пишет так: его высочеству, то есть наследнику, нужно быть не ученым, а просвещенным. Просвещение в истинном смысле есть всеобъемлющее знание, соединенное с нравственностью. Человек, знающий, но не нравственный, будет вредить, ибо худо употребит известные ему способы действия. Человек нравственный, но невежда, будет вредить, ибо и с добрыми намерениями не будет знать способов действия. Просвещение соединяет знания с правилами. Оно необходимо для частного человека, ибо каждый на своем месте должен знать, что делать и как поступать. Оно необходимо для народа, ибо народ просвещенный более привержен к закону. Оно необходимо и для народа-правителя, ибо оно одно дает способы властвовать благотворно. Вот несмотря на то, что эти идеи продолжают жить и остаются актуальными и для нашего времени, совсем другого, совсем другим политическим устройством, вот эти наставления Жуковского каким-то образом ускользнули от внимания историков педагогики. Я их упрекаю, потому что, в сущности, я знаю только одну книгу. Книгу, которая была написана уже в постперестроечные времена, и автором ее был Семеновский и такой историк педагогики Тебеев. Книга называлась так: «Образование для добродетели. Педагогические взгляды и деятельность Жуковского». Несколько слов я скажу об этой книге. Она содержит очень хороший, основательно проработанный материал, в том числе и архивный. Но сама идея, что Жуковский просто хотел образовать для добродетели, нет, он просто хотел образовать просвещенного монарха. То есть он поднимал свою задачу значительно шире. Не просто образовать в наследнике, то есть воспитать в нем человеческую душу, какие-то человеческие качества, это было важно, но он должен быть просвещенным и добродетельным. Ну так вот, что же, собственно говоря, пишет Жуковский. Он настаивает на неразрывности обучающей воспитательных функций учебного процесса. И смысл его видит в том, что воспитание должно образовывать человека, гражданина, христианина. Впоследствии он это сформулировал следующим образом. Он говорил так: человек – это здравая душа в здравом теле. Это одна из главных идей Пестолоцци. Он настаивал, что важно прежде всего воспитать человека физически здорового. До этой идеи, мне кажется, сейчас уже дозрело наше государство, которое предложило программу «Здоровье нации». И, по-моему, эта программа должна более энергично притворяться в жизнь. Для Жуковского гражданин – это сочетание в личности начал нравственности, просвещения, знания и самостоятельности поступков, осмысленности их. И, наконец, христианин – это подчинение всего человека вере. Это тоже очень важный момент. Но образовать все это в одном человеке, который не является, скажем, священнослужителем или не является политическим деятелем, просто является как бы частным человеком, и каждый из них все-таки должен иметь в виду именно три эти особенности, и образовать эти качества в человеке можно только сделав эти качества привычкой, естественной потребностью. Недаром Жуковский считал так, что природа человека есть то, что он есть от рождения, и это врожденное образуется воспитанием и жизнью. Человек получает доброе или худое направление, но он должен остаться человеком. В проекте учения его императорского высочества Жуковский подробно излагает, как именно он собирается организовать учебный процесс. Это очень интересно, поэтому давайте все-таки я напомню вам об этом. Он говорит, какие суммы необходимы. Он задумывается как бы о материальной стороне, о материальном обеспечении этого проекта. Необходимо создать наглядные пособия. Вот мы знаем, что он сам
создавал эти наглядные пособия, и, надо сказать, многие из них хранятся в рукописном отделе нашей публичной библиотеки. Вот, и они, так сказать, время от времени к ним обращаются, исследователи, но в полном своем объеме они не изучены. Жуковский говорит, что нужно создать физические, минералогические, технологические кабинеты. Смотрите, это уже почти современная школа. Что нужно постоянно пополнять библиотеку, ибо мы не должны отставать от Европы в ее литературе, то есть современную литературу. Все новое, лучшее должно входить в состав нашей библиотеки. Иными словами, будущему царю необходимо быть веком наравне. И он как бы делит на три периода. Первый период он называет отрочеством, это от 8 до 13 лет. Мы называем этот период детством, да, и Лев Толстой тоже считал, что это детство. Этот период должен ответить на... Это очень интересная постановка вопроса. Вот ребенок совсем еще ничего не знает. Вот он поступает, так сказать, в класс. С ним начинает работать наставник. На какие вопросы это обучение должно ответить? Где я? То есть что-то дать ему представление об окружающем мире. Кто я? Я человек. Что я был? История и история священная, непременно священная история. Чем я должен быть? То есть каким я должен стать человеком, каким я должен стать деятелем? Это нравственность частная, публичная, христианская. К чему предназначен? Метафизика, религия, откровение, о бессмертии души, о Боге. Вот какие понятия должен получить ребенок в период отрочества. Второй период – это юношество. Это от 13 до 18 лет. Это подробное учение. Уже преподаются науки, необходимые воспитаннику как члену просвещенного общества. И, наконец, последний период, когда, на котором, собственно, и заканчивается учеба. С 18 до 20 лет. Этот период Жуковский называет первыми годами молодости, когда воспитаннику более надо действовать самому, чем приобретать свои сведения от наставников. Представляете, насколько Жуковский опережает то время? Не зубрежка, понимаете, не усвоение готовых знаний, а самостоятельность мышления, самостоятельное обращение и к литературе, и к истории культуры, и к политическим трудам. То есть, короче говоря, уже воспитанник готов, он уже молод, он уже вступает на самостоятельный жизненный путь, и он уже должен действовать самостоятельно. Несколько слов о том, каких педагогов выбрал Жуковский. Это были, согласно русской традиции, уже сложившейся и прочной, это были люди знаменитые своими научными заслугами, своими заслугами в области культуры, литературы. Люди, прежде всего, уважаемые в обществе, высоконравственные, с безупречной репутацией. Например, именно за эти качества Жуковский ценит отца Герасима Павского, который был приглашен стать законоучителем наследника. Он говорит, что он, конечно, замечательный богослов, он знает много языков, он великолепно знает, конечно, и священную историю, и имеет собственные труды. Но главное в нем это, что он будет и носителем пышного стана, а он будет человеком, который способен внушить воспитаннику высокие нравственные принципы, опираясь на историю православия, опираясь на те замечательные святые истины, которые содержатся в Священном Писании. Руководство учебой наследника осуществлял сам Жуковский. И вот что интересно, о чем все-таки следует тоже сказать несколько слов. Вот в той же книге, о которой я уже говорила, Семеновского и Тебеева, есть такая глава «Инспектор классов наследника». Он считал, что он инспектор классов наследника цесаревича. Видимо, такое название исследователи встретили в какой-то литературе о педагогической деятельности Жуковского, скажем, дореволюционной, потому что в основном на эту тему писали до революции, и совершенно она была исключена из внимания советских исследователей. Так вот, он, конечно, не был никаким инспектором, он был наставником. По этому вопросу он даже давал специальное разъяснение. Он говорил, я именно наставник наследника, не воспитатель. За воспитание я бы никогда не взялся. Воспитателем наследника был Мердер, который действительно был при наследнике прямо вот с его 6-7 лет, чуть ли не ночевал в его комнате, и, как говорит
насмешливая Смирнова Рассет. Он был как верный пес, и, собственно говоря, был для него, ну, может быть, даже в чем-то роднее родителей. Хотя, надо сказать, наследник очень любил своих родителей, очень их почитал, очень ими восхищался и очень дорожил их мнением о себе. Для Жуковского это было один из способов воспитания наследника. Он говорил о том, что высшая похвала – это не высокий бал, а одобрение отца. И это одобрение, говорил, наставлял уже Жуковский Николая I, не нужно говорить ему какие-то восторженные комплименты, а достаточно одобрительно кивнуть головой. Ну, конечно, и императрица тоже принимала активнейшее участие в учебном процессе. Ну, вот я просто скажу о том, что учителями наследника были Плетнев, он уже профессором был Петербургского университета, русскую историю и статистику знаменитый ученый Арсеньев, естественные науки академик Триниус, французский язык и историческую географию Жиль, немецкий язык Эртель, который был неизменным помощником Жуковского во всех учебных делах. Зауэрвельт рисование преподавал наследнику, потому что царских детей воспитывали по очень широкой программе, которая включала и культуру, в том числе и рисование. Кстати, Николай I в детстве очень любил рисовать. Когда он уже вырос наследник, то ему прочли очень серьезные люди, уже такие курсы, которые были ему необходимы как будущему императору. Законоведение прочел ему сам Спиранский, русскую дипломатию Брунов, русские финансы, министр финансов Российской империи Конкрин. Это видные деятели, люди образованные и ценимые не только императором, но и обществом. Таким образом, при таком звездном составе педагогов, при такой продуманной программе, чрезвычайно важны были и результаты. И вот прежде чем сказать о том, что, наверное, не каждый педагог очень доволен результатами своей педагогической деятельности, потому что воспитание человека, воспитание ребенка, тем более воспитание царственного ребенка, это, конечно, процесс очень сложный. Для того, чтобы это воспитание было достойным, наследник учился с двумя своими соучениками, с товарищами его детства, Иосифом Велигорским и Александром Падкулем. Его товарищи по учебе были выбраны таким образом, что один из них был более способным. Это был, конечно, Иосиф Велигорский, а другой менее способен. А наследник занимал какое-то вот среднее место. И вот в 1834 году мы, так сказать, несколько отступаем от хронологического рассказа о жизни Жуковского в Петербурге. Вот в 1834 году, как известно, состоялось совершеннолетие наследника. Эти торжества отмечали очень пышно. Жуковский, естественно, присутствовал на них и описал их в очень трогательных выражениях, как все это протекало, как был растроган император, как были слезы на глазах у наследника, как радовалась императрица. А Пушкин, как известно, не присутствовал на этом празднике. Он пишет о нем в дневнике со слов Жуковского. Сохранился совершенно замечательный документ. Этот документ находится в Пушкинском доме. Он ранее назывался «Дневник занятий с наследником» 1834 года, но на самом деле он действительно был начат как дневник занятий с наследником, и благодаря этому дневнику мы примерно представляем, что такое был учебный журнал. День был расписан от 6 утра до 10 вечера, что происходило, в какие часы, какие были лекции и так далее. Но соседняя страница была пустой, и там делались попутные педагогические записи. Эти записи очень характерны. В дневнике содержится... Это очень ценный и яркий документ. Он полностью опубликован мною в нашем пушкинодомском замечательном научном издании «Пушкин. Исследования и материалы», том 8. Что пишет Жуковский, собственно говоря, уже обучение практически закончилось. Оставались путешествия по России, оставались вот эти важные лекции государственного уровня. Жуковский еще не сложил в себя полномочия, но уже можно было подвести первые предварительные итоги. И вот в этот дневник попадают очень горькие слова. «Наша жизнь», то есть его жизнь Жуковского как наставника и его воспитанника, раздроблена совершенно. Мое влияние на него ничтожно. Бываю, могу быть с ним только в часы учебные, во все другие я ему чужой. Я для него представитель скуки, а сколько помех во всем остальном, посреди каких идей обыкновенно кружится бедная голова его
и дремлет его сердце. Такое тлетворное влияние придворной среды и ритуалов придворных ощущал и сам Жуковский, ощущал и Карамзин, ощущал, кстати, и Спиранский, который писал своей дочери, что вот Жуковский находится в придворном плену, а он по собственному опыту знает, как это затягивает и как это губительно действует на людей. Мы можем вспомнить, я приводила уже высказывание императрицы о том, что вот Жуковский был недостаточно опытным педагогом, а на самом деле вот императрица тоже отвлекалась на придворную жизнь и тоже как следует не училась, так что эти обвинения она могла бы адресовать и себе. И вот Жуковский дает наставления, с которыми, собственно говоря, Александр II и отправится в свою будущую государственную жизнь, политическую жизнь и даже нашу историю. Он говорит: «Не подвергайте тех, кто вас окружает, чему-либо такому, что может их унизить. Вы, унижая их, отдаляете их от себя и унижаете себя этими проявлениями ложного превосходства. Только низкая душа может считать, что она возвышается над другими. Стихия, в которой живет высокая душа, чиста. Она хорошо чувствует себя лишь там, где все подобно ей. Она любит благородство других, потому что сама благородна». Но особенно значительны обращенные к наследнику наставления Жуковского. Он пишет так: «Лучше, чтоб вам повиновались свободные люди, нежели рабы. Для первых государь – представитель божественной власти, необходимый для людских дел. Для второй государь – это только господин, которому повинуются, но втайне ненавидят». Здесь звучит голос поэта-просветителя, не теряющего надежды, что все заложенное в душу, в ум, в сознание его царственного воспитанника не исчезнет, а принесет свои плоды в его будущей деятельности. Что непременно, как он пишет, придет минута, в которую необходимо будет действовать умом. Ну, я бы добавила и своими высокими человеческими принципами. И такая минута в жизни императора Александра I настала. Недаром он вошел в историю как царь-освободитель.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Прозвучала вторая часть фортепианного трио «Ре-мажор» Александра Порфирьевича Бородина в исполнении московского трио в составе Александр Бондурянский, Михаил Уткин и Владимир Иванов.

Добрый день, дорогие друзья. В эфире Посиделкино. Много на свете сказок, и сочиняют их разные народы. Сегодня мы познакомимся с ненцами. Ненцы живут далеко на севере, в тундре. Там бывает северное сияние, много-много снега. День в тундре длится полгода, и ночь тоже. Ненцы разводят оленей, занимаются охотой и рыболовством. Они очень смелый и мужественный народ, который научился жить в таких трудных природных условиях потому, что всегда уважал природу, ее силу и ее дары. Но еще больше ненцы ценят доброту и помощь. Без этого в тундре никак не обойтись. Послушаем об этом сказку. Она называется «Два брата и великан». Жили два брата, два человека. Один был богач, другой – бедняк. У бедняка только старый чум да старая мать. А у богача 9000 оленей. Их пасут 9 пастухов, которые живут в 9 чумах. Да еще у богача большой чум, в котором живут его 9 жен. А у бедного брата нет жены. Пришел однажды бедняк к богатому еды попросить. Совсем ничего у него не осталось. Богатый говорит.

Он тоже заметил старуху. На своих огромных лыжах раз, два и подъехал. «Что делаешь, бабушка?» «За водой пришла», — отвечает старуха. «Сын с охоты вернется, хоть кипятком свой холодный живот согреет. Мы уж давно ничего не ели, не везет ему на охоте». Великан задумался, а потом вдруг сунул руку в прорубь. Когда вытащил, на каждом пальце его была большая рыбина. Прилипли они к его пальцам. Великан стряхнул рыбу на снег и говорит: «Вот, бери, вари, сама ешь, сына корми. Сыну скажи, пусть ловит рыбу, как я». Великан попрощался и пошел на ту сторону реки. Два шага сделал, и там. Старуха сварила рыбу, вернулся сын, опять ничего не принес. Старуха говорит: «Смотри, какой жирной рыбы я наварила. Долго мы не ели, теперь наедимся». Сын удивился: «Мать, как ты добыла такую рыбу?» Мать рассказала о встрече с великаном. Наутро бедняк пошел к проруби. Он опустил туда руку, как это делал великан, и сразу почувствовал, как руку вниз потянуло. Он с трудом вытащил руку. К каждому пальцу прилипла большая рыбина. Стали они с матерью сытно жить. Однажды сын говорит: «Мать, ты свари рыбы, а я пойду в гости к великану». Он пошел по лыжному следу на ту сторону реки. Долго шел и вот увидел огромный чум. Около чума остановился, снял лыжи, вошел. В одной стороне чума спал великан. Жена его сидела рядом. В другой стороне чума сидели каменный старик и старуха с раскрытыми ртами. Жена великана увидела гостя и начала будить мужа, но тот не просыпался. Тогда она ударила его по голове рукояткой ножа. Великан вскочил, увидел бедняка и сказал: «Это хорошо, что ты пришел ко мне в гости». Потом посмотрел в сторону и крикнул: «Мои лыжи, мой пояс, мой аркан, где вы?» В тот же миг к нему подъехали лыжи, подползли пояс и аркан. Пояс обвился вокруг его огромного брюха, а аркан намотался на руку. Великан встал на лыжи, и они сами повезли его в сторону каменного старика. Великан въехал в рот каменного старика, а выехал изо рта каменной старухи. Под мышкой он держал жирную молодую важенку. Так называют молодую олениху. Он бросил тушу на пол и подкинул вверх свой нож. Нож в один миг снял с туши шкуру и разрезал мясо на куски. Куски подпрыгнули один за другим в котел с кипящей водой. Мясо сварилось. Великан сказал: «Мой гость, ешь, угощайся». Бедняк съел несколько жирных кусков, быстро наелся и говорит: «Спасибо. Чувствую, как прибавилось сил у меня в руках, как прибавилось резвости у меня в ногах». Великан кликнул дочь и говорит: «Отдаю тебе в жену мою красивую дочь. С нею отдаю чудесный мешок. В нем ваше богатство. Но развязывать его можно только в своем чуме. Если не вытерпишь, если развяжешь раньше, жизнь твоя станет хуже прежней». Бедняк с невестой пошли назад к своему чуму. Бедняк несет мешок, а он тощий, будто совсем пустой. Какое в нем богатство? Идут они через реку. Вдруг из-подо льда послышались голоса. Раздалась громкая песня. Это пели водяные черти. «Ты постой, бедняк, постой. У тебя мешок пустой. Развяжи-ка ремешок. Загляни-ка ты в мешок. Взгляни-ка ты в него. Там и нет ничего». Но бедняк не послушал чертей. Не стал развязывать мешок. Пришли они с невестой домой. Тогда только бедняк развязал мешок. Из него вырвалась туча оводов. Через дымник они вылетели наружу. Бедняк с невестой и с матерью выбежали из чума. Что такое? Вокруг чума оленей не перечесть. Это оводы великана превратились в оленей. Богатым стал младший брат, богаче всех в тундре.

Старший брат-богач сразу прибежал к нему. «Расскажи, брат, как это ты вдруг разбогател?» Младший брат рассказал все, как было. Старший брат побежал к проруби, опустил руку в воду, долго держал, вытащил, никакой рыбы нет. Тогда он встал на лыжи и побежал к великану. Великан и ему принес жирную важенку. Старший брат ел-ел, пока всю не съел. «Ох, наелся, тяжело мне, встать не могу. У тебя буду спать». Великан говорит: «Я тебя не приглашал спать. Иди спать в свой чум». «Ладно, пойду», — говорит старший брат. «Ты только дай мне свою дочь в жены, да чудесный мешок». Великан говорит: «Дочь мою я тебе не дам. У тебя и так 9 жен. А мешок дам, бери». И он дал богачу тощий мешок, с виду совсем пустой. Богач схватил его и грузно побежал домой. На середине реки из-подо льда раздались голоса. Это пели водяные черти. «Ох и глупый ты, богач! Поглупел ты от удач! Не спеши, богач, домой! Ведь мешок-то твой пустой! Развяжи-ка ремешок, загляни-ка ты в мешок, загляни-ка ты в него, там и нет ничего». Богач подумал: «А ведь мешок-то и впрямь пустой, вон какой тощий, какие там олени». Он развязал ремешок и заглянул в мешок. Оттуда с шумом вырвалась туча оводов, они полетели к его чуму. Богач обрадовался: «Все они превратятся в оленей», и поспешил за ними. Черти захохотали и запели: «Поглядите, вон каков обожравшийся глупец, он получит от волков по заслугам наконец». Богач прибежал к чуму, смотрит, все олени его перерезаны, это оводы превратились в волков и перерезали его оленей. С тех пор младший брат стал богачом, а старший — бедняком. Но младший давал ему еду. Он не прогонял старшего, как тот. Бывало, прогонял его.

Кто не помогает другим, тот сам рано или поздно окажется в беде. Но некому будет тогда помочь. А кто завидует и желает слишком многого, тот остается ни с чем. Поэтому мы должны зарубить себе на носу: худо тому, кто добра не делает никому. И еще одно. Не скудеет рука дающего. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: В исполнении Пьера Тосса и камерного оркестра солиста Венеции прозвучала третья часть концерта для скрипки, струнных и баса континуо до мажор Антонио Вивальди.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Два имени поставим рядом в нашем сегодняшнем маленьком концерте. Модест Петрович Мусоргский и Клод Дебюсси. Сочетание не случайное и только на первый взгляд неожиданное. Эрик, кстати, вспоминал. Когда я встретил Дебюсси, он был полон Мусоргским и настойчиво искал пути, которые не так-то просто найти. Действительно, самый знаменитый представитель импрессионизма в музыкальном искусстве признавал русского композитора одним из своих учителей. И тем самым помог и нам открыть в музыке Мусоргского, помимо всех ее достоинств, еще и удивительное мастерство гармонического колорита. Мастерство, которым восхищались и которому учились композиторы следующих поколений. В музыке Мусоргского удивляло, а иногда даже смущало современных ему музыкантов, кажущаяся разорванность музыкальной ткани и обилие ярких, как бы случайно брошенных, красочных звуковых пятен. Здесь действительно было чему поучиться импрессионисту Клоду Дебюсси в его стремлении уловить и запечатлеть изменчивость красок окружающего мира. Вот что он писал о музыке великого русского композитора. «Мусоргский чудесен своей независимостью, своей искренностью, своим очарованием. Русские дадут нам новые импульсы для освобождения от нелепой скованности. Они помогут нам лучше узнать самих себя. Никто не обращался к лучшему, что в нас есть, с большей нежностью и большей глубиной. Мне кажется, что в нашей печальной европейской классной комнате, где учитель так строг, русские открыли окно, выходящее на просторы полей». Краткое вступление к опере «Хованщина», которое композитор назвал «Рассвет на Москве-реке», и которую мы сегодня послушаем, это удивительной красоты пейзажная зарисовка, где нам, слушателям, дарится возможность еще раз пережить чудо рассвета и уходящие предрассветные сумерки, и утренний холодок, и первые волны тепла от восходящего солнца, и ощутимое почти физическое изменение воздуха, всей атмосферы, когда на смену утренней дымке вместе с солнцем и окончательно прогоняющим ночь и утреннюю дрему пением петухов приходит ясный новый день с его трудами, радостями и заботами. Конечно, это не только замечательной красоты и тонкости музыкальный пейзаж, но и символическая картина рассвета, стоящего над страной, надежда на будущее утро России. На странице клавира оперы «Уступление» стоит дата 2 сентября 1874 года. Сама опера создавалась композитором до последних дней его жизни, но так и осталась незавершенной. После смерти Мусоргского в 1881 году огромную работу над завершением партитуры проделал Николай Андреевич Римский-Корсаков, совершивший настоящий творческий подвиг во имя дружбы и во имя русской музыки. Итак, давайте послушаем запись вступления к опере «Хованщина». Позвольте привести еще лишь одну цитату. Вот что пишет один из исследователей творчества Мусоргского. «Я всегда считал рассвет на Москве-реке Мусоргского музыкальной эмблемой России. Такой мелодической широты, задушевности и духовного подъема ни у кого нет. Разве что у Лермонтова в песне про купца Калашникова. И не от лермонтовских ли строк отталкивался музыкальный гений, зачиная свою Хованщину. Над Москвой Великой, Златоглавую, над стеной Кремлевской белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кровелькам играючи, тучи серы разгоняючи, заря алая подымается. Разметала кудри золотистые, умывается снегами рассыпчатыми, как красавица, глядя в зеркальце, в небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалась, на какой ты радости разыгралась?» Действительно, как еще раз не вспомнить слова Клода Дебюсси? «Мне кажется, что в нашей печальной европейской классной комнате, где учитель так строг, русские открыли окно, выходящее на просторы полей».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала музыкальная картина «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере Модеста Петровича Мусоргского «Хованщина» в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Россия в 20 веке прошла через тяжелые испытания. Одним из таких испытаний стала Великая Отечественная война. Кому-то в то время пришлось сражаться на фронтах, кому-то трудиться в тылу, а на долю других выпало нелегкое военное детство. Как жилось в то, теперь уже далекое время, детям, подросткам? Об этом теперь вспоминают наши родители, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы как раз услышим одну из таких историй. Именно из таких простых рассказов мы узнаем настоящую судьбу России века 20-го. Представьтесь, пожалуйста.
4: Патракова Людмила Яковлевна, 1931 года. 10 лет мне было, когда война началась.
5: О войне внукам я немного рассказывала, они всегда заняты. В 96-м году я попала в военно-медицинский госпиталь к профессору. Он, конечно, в очень возрасте, он на фронте был. А было это 8 мая. И вот я его поздравила, я говорю, поздравляю вас с праздником великим. А он и говорит, для меня этот праздник всегда со слезами. А я ему говорю, и вы знаете, для меня тоже со слезами. Пошла к двери, он встал меня провожать и говорит, еще раз вас с праздничком. Я поворачиваюсь и говорю, и вас с праздничком. Я быстро вылетела, чтобы не расплакаться. Потом успокоилась, ушла и решила, думаю, обязательно расскажу. Раз так это для нас значит много. И я решила тоже рассказать о войне. Война у меня началась почти с первых дней. Мама, я и папа жили в Ступино, Подмосковье. Там большой авиационный завод, который строился с помощью немецких инженеров. И они бомбить этот завод стали почти с первых дней. А у нас ничего не было, никаких ни подвалов, никаких щелей. Там город там был тогда еще небольшой, и жили не так далеко. На окраине там был лес, пролески, лес там. И все, когда вот начиналась бомбежка, и зенитки, и бои шли воздушные, и мы прятались в лес. Бегали в лес, тогда и не знали, куда деваться. Все это с детьми, все люди побежали туда в лес. И когда уже бой прошел, очень порохом пахло. Люди не знали этого, и кто-то сказал, газы, газы. Паника поднялась, начали мочить платки, закрывать. Это там нашлись мужчины, говорят, прекратите панику, это вот пороховые газы. Ничего страшного. Так было почти каждый день. И папа говорит, ну, поезжайте тогда на Северный Кавказ, у нас там были родственники.
3: А сколько вам лет было тогда, Людмила Яковлевна?
5: Война началась в 41-м году, мне было 10 лет. В феврале мне исполнилось 10 лет, а вот война началась в июне.
3: А вот самые первые дни, когда объявили войну, вы помните, какое состояние, что родители вот в первый день в растерянности были?
5: Растерянность была, такая растерянность. Но, знаете, перед этим... Я училась как раз в 3-м классе, помню. Перед этим еще была война финская. Об этом разговаривал папа. Даже на фронт его не взяли. Он работал на авиационном заводе, он был нужен там. Папа приходил домой, и с мамой разговаривали о этой финской войне. Они что видели, что слышали там. Поэтому мы дети были тоже в курсе дела этого. И тут вдруг война. Это было для нас ужасно. Мы, ну, понимаете, не знали, что это. Это же страшное такое дело. И вот когда начались эти бомбежки, начались эти бои воздушные, папа говорит, езжайте на Северный Кавказ. На Кавказ езжайте, там спокойнее. Далеко, значит, и спокойнее. Там родственники у нас почти в Баку, в Грозном, в Нальчике, в Георгиевске, в Кизляре. Там везде были наши родственники. И мы с мамой собрались туда ехать. Но уезжали мы. Мы, конечно, ничего не взяли. Мама взяла чемодан, сумка и рюкзак. А у меня был рюкзачок и сумочка небольшая. А остальное все так оставили. Все эвакуировались. Даже не знаю, сели, на юг ехали. Но мы сели, как будто на юг должны быть. Эвакуация. Мы садились в пульманы, вагоны. Не пассажирские, а такие вот.
6: Товарные
5: вагоны, большие товарные вагоны. И там и дети, и старики, и женщины, и все, вот, в основном там мужчин почти не было, только старые такие были. Они все были, кто на фронте, кто на заводе был. Очень медленно ехали, все. И вот где-то далеко уже от Ступино дальше проехали. На третий день, кажется, нас начали... Самолеты немецкие атаковывать тут железную дорогу. Наш паровоз летел на всех парусах, как говорится, насколько мог, выжимал вагоны, аж вот так раскачивались. В конце концов, все-таки бросали бомбы то сзади, то там сбоку. В конце концов, впереди частично повредили по одному этот самый. И остановился поезд. Мама меня прижала. А многие люди кинулись тут лес недалеко, но так и полянки. И многие с детьми даже кинулись в лес. А они спускаются из самолета, из пулемета, строчат. Мама никуда не пошла, меня прижала лицом к себе, чтобы я ничего не видела. Я только слышала, она мне не давала видеть ничего. Потом, кажется, там большой город какой-то, то ли Воронеж, то ли еще не помню, не знаю. Оттуда приехала бригада сразу. Старики и женщины молодые все стали восстанавливать железную дорогу. Быстро, между прочим, восстановили. Привезли нас уже к вечеру в какой-то город. Все полутьма. И сразу нас на санпропускник. Нас раздели, все нашу одежду забрали, дезинфицировали. Мы искупались, согрелись, а потом выходили оттуда, нам давали эту одежду, она колом стояла от раствора, аж горячая такая. А потом уже это... Ну, хорошо, что они это делали, потому что никакой тогда инфекции не было. И нас пустили в вокзал. Там уже настолько было тоже народу битком. Просто битком народу было. И вот мы там расположились и сидели. Ждали, когда нас дальше повезут, потому что нас разгрузили, и эти вагоны ушли. И вот мы сидим день. Потом к вечеру как раз к платформе подходит такой же вот пульман, это состав большой. Мама посмотрела, посмотрела. Люся, давай, говорит, поедем. Он, наверное, на юг идет, этот поезд. Ну, и мы сели с ней. Сели, пульман так на одну треть открыто, большой вагон, и он весь в дырочках. Мы сели сразу в углу. Вагоны длинные, большие пульманы. Мы сели и сидим.
6: Без билетов сели?
5: Без билета. А как? Это ж пульман, это ж...
6: Кто хочет, тот и садится.
5: Да нет, нельзя, не разрешали. Мы сели просто туда. Никто не видел, что... Ну, никто не пытался сесть туда, потому что, видно, понимали, что надо спросить, куда идет поезд. Мы сели с мамой в этот поезд и поехали. Медленно идет, где-то так мелькает. Там луна была немножко. Через дырочки мелькает свет луны только. Ехали-ехали. Остановится он где-то среди... В степи, как говорится, стоит, потом опять поедет медленно. Приехали мы в какой-то населенный пункт, то ли город, то ли не видно, потому что огней нет, не видно. И подошел близко к платформе, идет старик с фонарем, тусклый такой фонарь, приоткрыл еще все. Тут кто-нибудь есть? Мама говорит, есть. Зашел, говорит, а вы куда едете? Кто вы? Она говорит, да едем на юг. Как на юг? Да, наверное, едет на юг. Да он же идет на фронт. Вылезайте, говорит. Вы, говорит, уже почти на фронте. Мама говорит, посмотрите, говорит, фонарем справа. Там что-то, говорит, все время пыхтит и трещит все это. Он так посмотрел. Да это же, говорит, вагон раненый. Он, говорит, хоть раненый, едет на фронт. Он трещит от того, что кругом это испорчено все. Мы вылезли. Какая-то станция была. Пришли мы на эту станцию. Тоже народу было много в вокзале. И на следующее утро идет пассажирский поезд. И причем наполовину только занят. Где-то формировался недалеко. И мы вошли и на полках легли. Пока мы доехали до юга, он шел действительно на юг. Какие билеты? Никого, никаких билетов никто не покупал, ничего не было. Это просто вот...
6: Кто сел, тот и поехал.
5: Да. И так мы с перерывами там приехали в Ростов-на-Дону. А там как раз выпустили всех из тюрем. А вообще, знаете, мы ехали вначале просторно было, потом все теснее. И вот я как смотрю эти фильмы, это я видела в настоящем. Люди ехали на крышах. На крышах, на ступеньках, на всех. И вот с Ростова так набилось народу. И мы сидим в уголочке. Там уже какие там полки. Там уже и место-то еле сидеть. Мама пошла кипятка взяла. Кипятка хватало везде, только не в вагоне, а на вокзалах. Мама взяла кипятка и говорит, ну давай позавтракаем. А было немного у нас сухарей. Это единственное, что мы взяли. Это у меня было в рюкзачке. Мама насушила сухари. Берем чай, она дает мне вот сухарики, кипяток наливает. Я пью, а люди стоят такими глазами, смотрят. Мама взяла, открывает это и всем дает. И все раздала. Мне только два. И себе два взяла. А что все раздала. Но всех, конечно, она не обделила. Сколько было, столько раздала. А потом мы уже ехали. Без кипятка, без сухарей уже 38 часов ехали в Нальчик к маминой сестре. И тоже трудно добирались, но добрались туда. Жили мы там еще. Я не помню сейчас уже, чем занимались, как занимались. Но дело в том, что к Нальчику, то, ну, когда он уже подбирался, из Нальчика мы уже стали эвакуироваться дальше. И попали мы в Моздок. Там поселились, туда много приехало людей. И мы поселились на окраине. На окраине был небольшой домик. Там жил древний уже старик со старухой. Одна половина у них спальня, другая там, как у нас гостиная сейчас называется, кухня, посредине печка русская. И домик небольшой. А рядом стоял дом высокий такой. И напротив тоже там хороший хозяин был. Мы жили там. Рядом был большой дом женщины. У нее трое детей было. Мальчику 11 лет было, девочке 8. И 4 или 5 младшему было. И бабушка больная. Вот они жили там. А напротив жили старик со старухой, но уже не такие древние. Я не знаю, каким образом, просто не помню. Мама нашла брата своего двоюродного, а они располагались 3 километра в лесу. Был 122-й полк стрелковый. Мы ходили туда, там выписали пропуск. У меня сохранился, между прочим, пропуск. И мы туда приходили к обеду, иногда собирались на ужин, потому что тоже денег не было. Приходили еще одна семья, мальчик Игорь, ему 4 года было, и жена одного офицера. И мы, когда к обеду приходили, шли с Игорем на солдатскую кухню. Нам наливали полный котелок первого, а в крышке, она тоже глубокая, второе. И вот мы приходили, и мама, и я, и он тоже с мамой кушали это. А вечером мы возвращались уже домой, шли. 3 километра так было. Там как раз степь такая... Много травы, сверчки поют. И вот когда вечером мы оставались иногда на ужин, и после ужина молодые солдаты мне громко, так приглушенно пели, видно, украинцы все пели, «Солнце низенько, вечер близенько». Так пели красиво, так пели красиво. А я уходила и думаю, это же не каждый вернется домой, кто-то из них не вернется домой. Потом напротив женщина занималась огородами, у них огурцы были. Она меня всегда звала и давала огурцов нам. Так вот мы жили. А я, когда мы уезжали, я взяла с собой коробочку, знаете, железная коробочка, в которой Монпасье был раньше. И раньше резиновые куклы были. И вот я с этими лоскутками все это шила на этих кукол. Мама, конечно, не разрешила мне их брать, но я взяла и в рюкзачок спрятала все этот сундучок, эту куклу и все эти лоскутки.
6: Самое дорогое.
5: Самое дорогое было для меня. И вот она не знала. И потом, когда из Моздока стали отступать наши, а рядом сосед, мальчик 11 лет, его отец был в этом 122-м полку стрелковом. Когда стали отступать, этот мальчик залез на лестницу. Он знал, что отец отступает. И вот он так причитал. «Папочка родненький, на кого ж ты нас оставляешь? Я не могу бабушку маму защитить. Папочка, не оставляй нас, забери с тобой». Я вытащила этот сундучок и отдала этой девочке в утешении. Отдала ей это свое богатство. И мы отступали с мамой, оставили последний чемодан, только мама взяла в рюкзак что-то переодеться, чтобы потеплее, если что-то, и мне тоже так положила в рюкзак. Мы отступали вместе с обозом военным. Но на обоз там ничего нельзя было класть, был закрыт, там что-то было военное, конечно, и садиться туда тоже нельзя было. И мы шли вместе, пешком все. 3 дня почти мы шли до того пункта, до первого, от Моздока шли, и догнали мы такое жидкое уже стадо коров. И была такая повозка, у них бричка такая большая. Там были пустые баки, ведра. Сидел старик. С ними были 4 женщины, 2 девочки и мальчик-подросток. И они гнали это стадо. Они говорили нашим военным: берите, вот, телка, возьмите на питание. Никто ничего не хотел брать, потому что у нас не было воды. Да, мы спросили их, откуда гоните этот скот. Они говорят, с Украины. Видно, много было стада, такое жидкое уже. Куда гнали, не знаю. Прошел день, воды нету. Прошел 2-й день, воды нету. Солдат был такой пожилой уже. Всегда говорил нам: о, смотрите, уже горы, видите? Горы, вот там потекут реки, ручьи, чистая вода, холодная. Вот напьемся. Потерпите, потерпите. И мы дошли до поселка, и там колонки были на улицах. Конечно, быстро нас напоили. А набрать-то воды у нас тоже не во что. И снова дальше пошли. У нас вода уже кончилась. На 2-й день мы входим в ингушское село. Подъехали к дому. Вышла на крыльцо женщина с ребенком и старуха. Она говорит: вон там колодец. А вы эту воду пьете? Да, говорит, пьем. Мы пошли все к этому колодцу. У военных кружка железная, все, полную кружку. Вода холодная, но какая-то невкусная. Я хотела пить, я выпила эту почти кружку. И пока я от этого колодца дошла до калитки, меня начало рвать. Вот с этого момента у меня просто как отключение произошло. Мы попали в Беслан, но я не помню ничего. И мы прибыли в Беслан. Войска пошли дальше. Мы там были с мамой. На окраине был дом такой, большой дом, хороший литой кирпич. Это дом старинный такой. Он разделен был на 3 части. 3 крыльца, и в каждом большая комната, маленькая комнатка, коридор и крылечко. И там никого не было у них. В Беслане там все уехали в горы, потому что уже фронт приблизился как раз к Тереку. На той стороне Терека немцы, а на этой наши в окопах. Там заминировано, это заминировано. Как возникали бои, без предупреждения, нас никто не предупреждал. Ни сирены, ничего. Перестрелка, значит, то мины, то все. И вот мы жили там. 2-е крылечко от нас. В большой комнате жила старенькая женщина, это осетинка. А в маленькой комнате солдаты ночевали. И у нас половину они занимали, половину мы тут были. Они нас, конечно, очень выручили тем, что в Беслане большой завод, который занимался обработкой кукурузы. Делали муку, крупу, крахмал, патоку делали. Но его разбили. И нам солдаты привезли чуть ли не полную машину кукурузы. Початки. И мы, конечно, это обрабатывали, и за счет этого мы там выжили, потому что ничего нигде не было уже, абсолютно. Просто вот передовая, больше нету ничего и никого нету. Вот как мы кукурузу-то отделать? С кочанов снимешь их, все. Такие вот 2, один камень такой круглый, плоский, и 2-й сверху с ручкой и дырочкой. Вот туда сыпешь и крутишь рукой. И вот эту мы кукурузу мололи. Нам так было тяжело, а мы по очереди делали. Там получалась и крупа, и мука. Из крупы делали суп. Но суп какой? Одна крупа и вода. Иногда там какие-то корешки найдут, душистые или съедобные. Из муки делали мамалыгу. Каша такая мамалыга. Из крупы тоже каши делали. На печке котел большой стоял, варилось что-то. Солдатам предлагали, но они никто почти не ел. Их кормили где-то, все, они приходили и уходили. Солдаты такие молодые, хорошие ребята. И был один летчик, красивый-красивый парень, улыбка изумительная. И с ним был напарник, и шутят все. Вы знаете, удивительная атмосфера. Вот мы жили среди них, мы никогда не чувствовали никакого страха. Во-первых, у меня мама была очень-очень храбрая. Она никогда ничего не боялась, потому что она родилась в большой семье, там много было братьев и сестер, и они ее даже на охоту брали с собой, она никогда ничего не боялась. А те вот ребята, да, у них даже в мыслях не было чего-то там бояться, вели себя как нормальные, все шутили, разговаривали, приходили, уходили. Освещение было маленькое, коптилка. Она еле-еле освещает так вечером. И вот ребята приходят, один пришел и сразу коптилочку себе подвинул и читает. А другой говорит, ну ты уже замусолил свое письмо, сколько ты читаешь его? От кого, говорит, от родителей письмо? Нет, от невесты. И потом наступила пауза, все замолчали. А Серега, летчик, говорит, Люся, хочешь быть моей невестой? Будешь, да? А я говорю, да, даже не думаю, да, такой красивый парень. Он еще сказал мне, вот скоро кончится война, ты кончишь школу, я тебя найду. И я уже была такая-то гордая, ходила невеста. Он каждый день летал через наши головы. Ну, мы знали, что вот с бомбами летает он. И его всегда сопровождал один истребок. Когда он летел, а мы во дворе его приветствуем, и он так, окруженный бомбами, слегка крыльями покачивает, нас приветствует. А мы рады, мы машем, провожаем, и даже мыслях не было, что он может не вернуться. И вот через 3 дня, как объявилась я невестой, он возвращается. Мы его и всегда встречали, когда возвращался он. И истребок там дальше летит всегда. Он летит, быстро летел. И за ним тоненькая-тоненькая струйка дыма. Но он должен был перелететь через Беслан, и на той стороне где-то аэродром был. И вот когда он приземлился, мы услышали глухое «бу-у-у». Но мы как-то надеялись, что это все-таки он остался жив. Но потом пришли ребята и сказали, что... Мы плакали все, конечно, очень это. И, в общем, я через 3 дня я уже стала вдовой невестой. Конечно, очень все переживали. На нашей улице двор был, потом шел сад, огород, и кончался он небольшой речкой. За этой речкой шла железная дорога от Беслана в Орджоникидзе. А дальше шли еще 5 дворов, а за ними степь уже шла как раз туда, на передовую. И с Орджоникидзе иногда приезжал паровоз, как бронепоезд. Он весь в ветках, прям деревья такие на нем были. Приезжал сюда, как раз в эту глубину, и стрелял туда на передовую по указаниям каким-то. Отстреляет и назад. Ну, оттуда начинается, и на наши головы летит все это. Вначале было вроде бы как-то немножко и не по себе, страшновато, а потом привыкли. Но наш дом весь был в щербинах, весь израненный. Кругом тут было много всего разрушенного. И мы на улице за домом играли в мячик. По слуху знали, летит мина или снаряд. Если снаряд, значит, надо не так уж прятаться. А если мина, надо куда-то от нее не спрячешься, в мина. А с нами был Тузик. А хозяева были чупахины. Отец был на фронте. Старшая сестра Рая, 18 лет, на фронте кончила медсестер. А мама осталась с 2 девочками. Маша и Вера. А в маленькой комнатке была мама с дочкой из Бессарабии. Девочку звали Лида, она тоже наша была сверстница. В такой семье жили. И был Тузик. И он все время с нами был. И нам некуда было прятаться. Вот только дом и все. Солдаты нам в огороде, недалеко от дома, вырыли щели. Однажды началась бомбежка. Мы пошли в эти щели спрятаться. Как началась бомбежка, земля трясется и сыпется вся земля на нас. Такое ощущение, что вот сейчас нас закроют здесь, и живые будем в этой могиле. И больше мы никогда туда не... Нам было там страшно, в этих щелях. В доме не было так страшно, как в этих щелях. И мы больше никогда туда не ходили. Это было ужасно. С утра до вечера рвались снаряды, мины, бомбы. Мы в коридорчике стояли все, а люк был открыт. При взрывах потолок, чердак, как дышал. Сам дом кирпичный такой, крепкий, там пыль поднялась. Я стояла у стенки, а напротив меня стояла Маша и Вера. А у Веры очень сильно болели уши. И она села на курточек, прижалась к стенке, зажимала уши. Ей было очень больно от этих взрывов, визга этих бомб, этих снарядов. Вы знаете, я не боялась. Да как же можно было бояться среди этих солдат? И вот я стояла и слушала, ага, это бомба, это снаряд. Это мина, это бомба, это большая бомба. Этим вот я отвлекалась от всего. Тузик лез под меня и скулил. Я его прижала к колену. Он скулить перестал, но его била мелкая дрожь. И как только сильный взрыв, он вздрагивал весь.
4: А Лида с мамой в маленькой комнате легли в постель, закрылись одеялом, обнялись и сверху подушками. Но все равно все это было слышно и видно, они очень сильно боялись. Почти целый день, так маленький перерывчик, и опять. И к вечеру уже мы вошли в комнату, пить хотелось, есть хотелось. Мы сели за стол, подают горячую кашу, и я только ложку ко рту, и обожглась. Как бросила ложку и расплакалась. Поплакала немножко и уснула. Мама говорит, не трогайте, пускай она поспит, а потом поест. На нашей улице, на перекрестке, стояло здание какое-то круглое, большое, каменное. И ребята говорят, хотите в кино сходить? Там будут сегодня показывать финскую войну. Мы, конечно, пойдем. Вошла Маша и я. Пришли там, нас посадили там на ящики. И вот мы посмотрели первую часть, вторую часть. И начался обстрел. Именно вот сюда, где мы. Ребята схватили нас и бегом домой. Бежим, и вдруг летит бах, и сразу даже не успеваешь опомниться, как мы уже на земле. А сверху закрывают они нас. Представляете, какие ребята были? И потом тоже так же хватают нас и бегут. И после этого они, ну, нашим мамам сказали и нам, чтобы мы со двора не выходили никуда. Ну, мы только за дом входили, и мы играли в мяч, а потом как-то начинается бой, обстрелы. Мы бежим в свой дом, прячемся. Таким образом мы и выживали. Вот днем на кирпичи разжигали там, дрова сухие были, потому что дома разрушены. А мы воду-то брали с речки, то есть через сад и огород, и они солдат даже иногда приносили, а днем мамы наши еще приносили. Солдат привозили солдатское белье нижнее. Оно не белое, а серое было. И вот мамы наши ставили две железных бочки, под ними вот разжигали костер на кирпичах и варили. Сарай, который был, там сушили белье. А когда оно отсыхало, то мы, девчонки, гладили это белье и в основном по швам. Такие утюги большие, с дырками, туда насыпаются угли. Так вот берешь, разжигаешь, чтобы горячий утюг был, и по швам их. И вот этим занимались. А вот напротив нас был когда-то, говорили, княжеский дом. До войны там были какие-то учреждения. Но мы туда не ходили, там никого не было. Но потом в один день подъезжают открытые машины американские. И люди приходят туда и уходят. И вот в середине дня как-то прибегает то ли сержант, то ли кто-то еще. С мамой с нашими поговорил, чтобы они разрешили. И он нас, меня, Веру, Машу и Лиду через дорогу в этот дом повел. И за столом сидит офицер какой-то. Стоит 4 порции, такие квадратные сухие печенья, 4 штуки, ломтик сыра и 1/4 шоколада. Он нам что-то говорит, спасибо, там что-то, молодцы, там девочки. Но мы-то делали это не для того, чтобы там нас хвалили или что. Но это жизнь была. Жизнь была всего народа, не только наша. Ведь жили все на пределе. Но мы делали то, что делали наши мамы. Мы помогали, делали не для того, чтобы нас награждали. А он говорит что-то, а мы не слушаем его. Мы только смотрим на это уже 1000 лет. Не ели всего этого. Он нам поручил, потом ему говорит, проводи. Он нас проводил же туда домой, через дорогу. Это было днем. Они еще привозили пшеничную муку и соль. Наши мамы сделали лаз в другой двор, который пустой совершенно был. И в этой маленькой комнате корыто стояло деревянное. И в нем месила воду, соль и тесто Верина мама. А моя мама пекла пышки. В духовке все это вымыто было, потому что ни на каких на сковородах, ни на какого масла, ничего. Прямо в духовке, прямо на плите. Они пригорали все, может, не до конца пропекались, но они горячие были, пышки. Мешок, мы его в одеяло, помогали мы, девчонки, мы в одеяло этот мешок и складывали, чтобы оно не остыло. Чтобы они тут горячие, тут же рядом передовая. Они везут сами туда. А вечером, и я стою, уже темно. Открытое окно. У нас жара, что тут печется все. Одна девочка сидит справа, другая слева. А я посредине у окна стою, смотрела во двор. Мы слышим, летит бомбардировщик немецкий с бомбами. Звук тоже мы знали. И думаем, опять летит на аэродром бомбить. И вдруг я вижу в левом углу этого сада трассирующими пулями кто-то с автомата вверх дал светящими пулями. Завизжал этот бомбардировщик и пикирует. Я только увидела пламя, никакого страха не было. Вообще у нас уже страха не было. когда увидела это пламя, у меня такое мелькнуло, что это во дворе, и это все. И все, я действительно исчезла. Уже сквозь какое-то дребезжание, писк, шум, все слышу. Люся! Таким шепотом уже. Оказывается, это был не шепот. Произошло такое. Меня как дало об стенку, а там вверху даже стенка завалилась. Меня об стенку дало и под кровать. И я была тонкая, худая, и меня так втискало в этот в угол и в стенку, что когда они заглянули под кровать, от никого ничего нет. Свет только был отблеск от печки. И нет меня. Мама кричит: «Люся, Люся!» В отчаянии кричит. Прибегают солдаты: «В чем дело?» Люся исчезла. Он нагибается и вытаскивает меня оттуда. Он понял, что куда я могла деться. Вытаскивает оттуда сундучок. Я разбила немножко ниже локтя, рассекла это, кожу содрала. И все в крови было у меня. Но самое страшное, что я была очень сильно контужена. Когда я услышала этот крик мамин, но это был такой шепот. И я хотела сказать: «А, или здесь?» И я не могла даже ничего сказать. Был шум, писк, визг. Трудно рассказать, что происходило с моей головой. Не давали мне вставать 3 дня. И оказывается, дом напротив, это был штаб. Но он в этот же вечер оттуда уехал. И они бомбили пустой дом. И причем бомба не упала в дом, а упала со стороны сада. Такая громадная воронка. После этого все равно продолжали печь. Знаете, вот когда летит уже, или начинается, или летит какой-то самолет, или снаряды летят, мы бежим, прячемся в дом. У бабушки это было 2 курицы. Они неслись. Когда вот начались вот бои, все время бомбежки, все время перестрелки, курицы эти, как услышат, грудь так вперед, крылья припустят, и бегом в свой сарай, и туда, в насест. Ну вот как можно? Кто их учил? Вот такие дела. А у нас там еще жила семья, осетинская семья. У них был мальчик, тоже наш сверстник, Руслан. Он иногда приходил к нам, но тоже ему не разрешали бегать. И вот однажды он бежит и кричит: «Девчонки, девчонки, пленных ведут!» Нам интересно, что за звери, мы же их тогда еще не видели, не знали, представляли действительно, что это звери. И мы выскочили, 4 девчонки, а Тузик возле меня. Тузик решил, что я его спасла, он от меня, но ни на шаг не ходил. А он никогда не лаял. Наши приходили, солдаты уходили, а он только бух, бухает, значит, кто-то пришел и ушел. Даже мы не слышали, чтобы он лаял. И вот мы стоим, смотрим на них. Человек, наверное, 12 вот так, 4 наших конвоира. И вот уже почти не проходят, и вдруг Тузик срывается с места и лает на них. Я как закричу: «Тузик, ко мне! Тузик, ко мне!» Конечно, послушался, идет ко мне, сам рычит. Угу. Мы так удивились. Через 18 лет я встретилась с этим мужчиной, военнопленным, в ГДР. Я в то время уже там работала и жила, и работала со своими войсками. В Магдебурге существовал хор «Дружба», называется, коллектив такой, полиция немецкая. И наши солдаты, и женщины, жены офицеров пели замечательно, такие песни пели, все. Вот я была солисткой этого коллектива. Однажды как-то на отдыхе мы были с немцами. Что-то был такой разговор, что я говорю: в Германии, говорю, собаки не лают, дети, младенцы не плачут, и цветы, говорю, не пахнут. Кто-то так сказал, но как-то подхватили, все это говорят. А этот мужчина, он был это музыкант, а он говорит: «Да, говорит, у нас это точно собаки не лают, но нас, говорит, предупреждали, что в

0: самолет «Рама». Она вылетает, разведа, и фотографирует все. И вы, говорит, когда его увидите, если он близко, то или под дерево спрячется, не двигайтесь, или в дом входите. И вот нам казалось, что он прямо оттуда глаза их. Как только раму услышим, всегда прятались от этой рамы. И вот однажды, днем это было, мы играли за домом. Поле видно было. На этом поле стояла скирда, сено. И вдруг мы видим, подъезжают машины какие-то. Выезжают на это поле. Одна, вторая, а третья или там за ними была, или их только две было, не помню. Остановились, и мы смотрим, что же будет дальше. Наши с тыла приехали. И вдруг как началось, Катюши, как дали они залп. Мы как увидели этот залп огня. И видно же, просто вот на наших глазах видно все поле. И вначале у нас волна такой радости. Вот вам фашисты, вот вам фашисты. А потом даже жутко было, потому что все больше и больше как будто огня. И потом сразу раз кончилось, и раз исчезли все. И мы увидели Катюши, Катюши, наши Катюши, радуемся. Прибежали домой, мамам рассказываем, вот Катюшу мы видели. Потом продолжали же летать наш бомбардировщик один. И тоже один истребок. Мы тоже так все смотрим, но это уже незнакомые были, они туда улетают, оттуда. И вот слышим, самолеты летят, но мы сразу бежать. И Тузик убежал с ними со всеми, а я последняя была. И увидела, наш бомбардировщик улетел. Ястребок один летит, а за ним два мессера. Я, значит, к стенке так прижалась, смотрю, а там небольшая тучка была серая. Летит ястребок. Раз и нырнул в эту тучку. И два мессера за ним. Потом смотрю, ястребок летит вниз, а за ним мессер прям хвост. Я как заору. Сзади, сзади! Руки подняла, кричу, сзади, сзади, смотри! Горло стянуло мне все, и я разревелась. Мне было обидно, что ни одной зенитки здесь не было. Может быть, были они там где-то возле аэродрома. Но здесь ни одной зенитки не было, ни одного другого самолета не было. Он один, а их двое. Он нырнул и сразу исчез. Вниз спустился, и потом сразу исчез. Я не успела даже опомниться. Вот за этой точкой их трое было. Было похоже на рукопашный бой. Как я переживала, и слезы льются, плачу, думаю, ну все, пропал наш истребок. И вдруг вылетает оттуда с тучи, летит в сторону степи, летит самолет вниз, и за ним туча дыма и пламя. Я вначале думала, что это истребок, а потом смотрю, крест, а истребок полетел туда, к нам. А этот мессер такой бешеной скорости удрал к себе. Не ввязался с ним в бой, а удрал к себе. А я в это время слезы текут, я вытираю. Не знаю, в каком мне виде была. Мама выскочила из-за угла, потому что она увидела, что меня нет. А этот бой продолжал не минуту, а какие-то секунды. Только он появился, потом вот исчез, вылетел самолет горящий. Я не могла успокоиться. Как я увидела его, у меня слезы радости, ручьем. Мама говорит, что с тобой, ты ранена? А я говорю, нет, жив родненький, сама плачу, жив родненький. Тоже я ей показываю, смотрю, самолет падает, от него отделился парашют. Немец. Нигде никого нет, как будто бы. И я думаю, ну как же так, недалеко, кто-нибудь бы. Только я подумала, влетает и Вильнюс, и на нем несколько солдат вооруженных, и в ту сторону. И думаю, ну слава богу. И самолет этот упал просто в поле там. Земля была сухая, трава, и осколки там полетели. Пламя дошло до этой скирды. Так долго горело все. Вот такое было. И мама меня взяла за руку, вымыла, приводит в комнату. Они говорят, ты что, раненая? Да нет. А слезы текут. Ну, короче говоря, прошло время, и когда в Сталинград немцы бежали оттуда, они бросали все. Потом уже наши разминировали и с той стороны, и с этой стороны. И вот мы играем там в мяч, и вдруг бах! Вы знаете, какое-то чувство, не восторг, ничего, а что-то такое знакомое всплывает сразу. То тишина, необычная тишина. Для нас это была тишина просто ну, необычная, потому что каждый день бомбили, стреляли. А то вдруг тишина, и вдруг как это взрыв, бах. Потом уже, когда все это закончилось, мы с мамой уехали в Нальчик. К сестре уехали. Но это уже был другой трудовой фронт. Не легче, чем был боевой фронт. Это другой рассказ уже. Тоже тяжелый фронт трудовой был. Вот что я хотела рассказать, как я выживала.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей передаче мы слушали воспоминания Людмилы Яковлевны Патраковой, детство которой выпало на военные годы.

0: След от нелегкого военного детства сохранился на всю оставшуюся жизнь. Мы с вами прощаемся. Передачу подготовила Людмила Зотова.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. По учениям неделю четвертую по Пятидесятнице.

0: Сотник, отвечая Господу, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». В читанном сегодня Евангелии предложена была вам, братья мои, священная повесть о чудесном исцелении Иисусом Христом слуги римского сотника в городе Капернаум. Слуга был исцелен одним словом Спасителя, по великой вере и смиренной просьбе сотника-язычника, лично пришедшего к божественному врачу. «Господи, — говорил ему сотник, — слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его. А сотник ему: Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо, продолжал он, я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, далее говорится в Евангелии, Иисус удивился и сказал идущим с ним: истинно говорю вам, и в Израиле, то есть между евреями, не нашел я такой веры. И немного далее говорит ему Господь: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Счастлив слуга, что имел такого хорошего, доброго, верующего господина. Достоин всякой похвалы господин, отечески любивший своего слугу и в простоте веры взиравший на Иисуса Христа и на дела его. Он и ныне на страшном суде во второе пришествие Господа послужит обличителем в неверии и лукавстве многим-многим из нынешних христиан, неверующих в Господа и дерзновенно отвергающим чудеса его и второе пришествие его, и говорящим: где есть обетование пришествия его и кончина века? Или что тоже, якобы вовсе не будет второго пришествия. Но оставим этих глупых и гордых неверов, а мы с вами побеседуем лучше о вере в наше назидание и спасение, и сколь вредно неверие, как оно отталкивает от нас спасающую нас десницу Божью. Что же именно мы теперь скажем о вере? А то, что вера в Господа, в Слово Его, живая, несомненная вера, есть ключ к неистощимой сокровищнице всех даров Божьих, животворящая сила, даруемая от Бога простым, нелукаво мудрствующим, смиренным душам и привлекающая в них богатство щедрот Божьих. Докажем это примерами. Пример римского сотника перед глазами. Его простая твердая вера во всемогущество Иисуса Христа удивила самого Господа и немедленно привлекла к сотнику, его больному слуге, милость Божию. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе!» И выздоровел слуга его в тот час. Два слепца вопиют Иисусу Христу о исцелении очей: «Сыне Давидов, помилуй нас!» Господь повелевает привести их к себе и спрашивает их: «Веруете ли, что я могу это сделать?» И когда они отвечали: «Веруем», он исцелил их, сказав: «По вере вашей да будет вам», и у них тотчас отверзлись очи. Однажды приносят к Иисусу Христу расслабленного, и Господь, видя веру носильщиков, по вере их сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои, встань, возьми одр твой и иди в дом твой». И больной встал, взял постель свою и пошел домой. Кровоточивую женщину 12 лет, болевшую своим недугом, Господь исцелил по вере ее через прикосновение я к его одежде, сказав: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Но вот однажды был случай с учениками Спасителя. Один отец имел бесноватого сына и приводил его к ним для исцеления, но они не могли его исцелить. Отчего же? По неверию отца этого больного и учеников Христовых. «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, — сказал Господь этому отцу и предстоящим, — приведите мне его сюда». И воспретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Ученики, приступив к Иисусу наедине, спросили его: почему мы не могли выгнать его? Иисус сказал им: «По неверию вашему», и присовокупил: «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с зерно горчичное и скажете горе сей: перейди отсюда туда, то она перейдет, и ничего не будет вам невозможного. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Впрочем, апостолы впадали иногда в искушение неверия только до сошествия Святого Духа на них в день Пятидесятницы. А после сошествия Святого Духа они никогда уже не впадали в неверие, но всегда имели непоколебимую веру и ею творили бесчисленные чудеса. Исцеляли всякие болезни, изгоняли словом демонов, воскрешали мертвых. Святые угодники Божьи древних и новых времен верою творили множество чудес, как сами вы слыхали и читали. Сколь многие в наши дни по вере своей получили многочисленные исцеления, дивные избавления от бед и напастей, от мучительства демонов. Сколь многие чудесно исцелялись от причащения животворящих тайн тела и крови Христовой. Сколько исцелений было и бывает от мощей святых угодников Божьих или от чудотворных святых икон, или просто от искренней с верою в покаянии молитвы Господу и Пречистой Его Матери или святым угодникам Божьим. Один благочестивый пастырь, знакомый мой, рассказывал мне чистосердечно, что он молитвой веры в простоте сердца и спросил у Господа и Пречистой Богородицы множество чудесных благодеяний Божьих простым людям, просившим его молитвенной помощи. И в доказательство готов был предоставить мне лично всех тех, которые удостоились милостивого посещения Божия и живым голосом могли засвидетельствовать истину его слов. Я говорил он о себе: обыкновенный смертный человек многогрешный, не отличаюсь от других людей никакими подвигами, ни пощением, ни всеночными стояниями на молитве. Позволяю себе есть и пить дозволенного у себя и у людей, но имею только веру в Господа. Живу во всегдашнем покаянии, за все благодарю Господа, что не получаю от Его щедрот, и не остаюсь в стыде. Я каждый день получаю спасение от живоначальной десницы Божьей, каждый день Господь окружает меня радостями избавления. Если кто просит меня помолиться с ним о нем, я не отрицаюсь, если только примечаю в просящем искреннюю веру и искреннее желание спасения. И вера, и упование не посрамляют. Вот видите, братья, и в наше время скудное верою, верующим можно и спрашивать у Господа все нужное к спасению. Веруйте же все, несомненно, в Господа, который с нами пребывает и пребудет во все дни до скончания века. Живите благочестиво, кайтесь искренно, исправляйте жизнь свою, просите у Господа с несомненную верою доброго и полезного, и получите. Аминь.
1: Слово в четвертую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдате по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечани лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми, с подобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари, видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекал еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хощеше бо, владыко, создание Твоей руку погубити, ниже благоволише о погибели человечестей, но хощеше всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убой мене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, яко да чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, яко да я со всеми избранными Твоими общник буду, нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси, во веки аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый пался есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесная моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся Тебе, и яко же не вознушался еси скверных я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих вознушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои крови во освящение и просвещение, и здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа,

приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единство и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертвимая душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствия, погребимая благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праца восставивы, восставимя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживы восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподобимя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твои ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия. Хотяй паки прийти, судите вселение правдою, благоволи и мне усресть Тя на облацах, судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презримая вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподобимя неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есмь, и суд себе ям и пью, не рассуждая тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление и очищение и просвещение и сохранение и спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысленне во уде всех моих действуй мого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей,
в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же безстудия. Дождь ми дерзновенно глаголать, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати. Согреших паче блудницы, я же увидя, где обитаешь и мир укупивши. Приди дерзость не помазать и твои нозе, Бога моего владыки и Христа моего. Яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся слове. Твои же ми подашь нозе и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати. Омый мя слезами моими, очисти мя ими слове. Остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь. Весь и зол множества, весь и струпа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей ищи несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бореклыйся, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных Бо, причащаяся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, як уже рекл иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопьюти, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, тако прийми мя блудного и скверного щедре. Душею сокрушенную ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь им многожды, яко же другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле,

и тело моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение мое, елико ти согреших,

яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и, да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, еликоти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства и спасения моего, сподоби мя неосужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом.

и не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивы, и Хананею помиловавы, и разбойнику рая двери отверзы, отверзими утробы человека любе Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият, ова же причистии Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, аз же окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя якоже оныя, и просвети мое душевное чувство, попаляя мое грехи,

0: прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» Петра Ильича Чайковского в исполнении Государственного академического камерного хора под управлением Валерия Полянского.
1: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетий исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: В доме открыты форточки и

0: слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол погрешной душе плачет. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
1: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15 часов.
2: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля 28 июня 2015 года в день памяти святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси.
3: Всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем и с памятью святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси, мощи нетленные которого покоятся в этом главном храме нашей церкви, в Успенском соборе Московского Кремля. Святитель Иона был скромным монахом, не помышлявшим ни о каком архиерейском служении, но по милости Божией он стал первым русским митрополитом, который получил посвящение от собора русских епископов, архиереев. Его благочестивая монашеская жизнь, которая предшествовала епископскому рукоположению, а потом и интронизации на престол московских святителей, эта жизнь продолжалась и далее. И очень скоро он явил свою духовную силу. Буквально через несколько лет Москва оказалась перед угрозой полного разрушения и уничтожения. Татарские полчища вновь подошли к стенам Москвы. И ни силы не было у московского княжества и у жителей столицы сопротивляться, ни возможности. И святитель Иона обходил город Москву по крепостным стенам, совершая молитвы и горячо прося у Господа милости. И повстречался ему на крепостной стене монах чудового монастыря Антоний, известный своей святой жизнью и прозорливостью. И тогда святитель Иона обратился к нему: «Сын и брат, помоги своей молитвой». На что Антоний смиренно ответил: «Твоя молитва спасет город, а мне до этого освобождения града стольного не дожить». И через какое-то мгновение упал преподобный Антоний, сраженный стрелой противника. А буквально через некоторое время, по непонятной причине, татары отступили без всякого боя от московских стен и ушли во свояси. Вот это избавление города Москвы, москвичи, вся Русь связала с молитвами святителя Ионы. И он был почитаем как особый молитвенник и духоносец еще при жизни. А после смерти, через некоторое время, его останки были принесены в Успенский собор Московского Кремля, а вскоре и прославлен был святитель Иона в лике святых угодников. Это первый предстоятель автокефальной Русской Православной Церкви, ставший таковой в 1448 году. Эти даты должен знать каждый русский человек. Особенным образом вспоминается наша героическая, славная и святая Русь в этом главном соборе Московского Кремля. Как бы здесь особенно оживают эти исторические образы. И можно представить себе и святителя Иону, который ходил по крепостным стенам, окружавшим Москву, и метущийся народ наш в страхе, и огромные полчища неприятеля, и великое и благодатное чудо, совершенное по молитве святителя, которое вошло золотыми буквами и в историю церкви нашей, и в историю Отечества. Мы же имеем в его лице великого молитвенника и ходатая за землю нашу, за всю Русь, за нынешнюю Россию и за каждого, кто с верой обращается к Господу и у святителя Ионы и спрашивает молитвенного ходатайства пред лицом Всевышнего. Всех вас сердечно поздравляю с праздником.
2: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля 28 июня 2015 года, в день памяти святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

0: в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичен из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства».

0: Литургию можно уподобить человеку, освещающему ручным фонарем час за частью знакомое, прекрасное, но в ночной темноте скрытое здание. И в них, в этих частях, опознается все здание в его целости, единстве и красоте. Так и в нашей литургии, совершаемой на земле, но совершающейся на небе. В ней раскрывается и даруется нам тайна спасения мира Христом во всей ее полноте и многочастности. В ней исполняется Церковь, в ней торжествует иного жития вечного начала. В многочастности совершается литургия. После приготовления даров и собрания в Церковь, после входа и благовестия Слова Божия, после приношения, то есть положения евхаристических даров на престол, после целования мира и исповедания веры, анафора, которая есть возношение даров в молитве благодарения и воспоминания, завершается эпиклезой, то есть призыванием Духа Святого.
1: Итак, литургия совершается в новом времени Духом Святым. Вся она, от начала до конца, есть эпиклеза, призывание Святого Духа, претворяющего все совершающееся в ней, каждое священнодействие ее в то, что они являют и раскрывают нам. Иными словами, в своей видимости во времени мира сего литургия есть символ и выражается в символах. Но символ в том смысле, о котором я говорил в начале, когда символом я называл реальность, которая не может быть выражена, явлена в категориях мира сего, то есть чувственно, эмпирически, видимо. Это та реальность, которую в другом месте мы назвали таинственностью, присущая всему творению Божьему, но которую человек перестал ощущать и опознавать в падшем мире сём. Символ поэтому нельзя объяснить и определить. В своей реальности он осуществляется, актуализируется притворением себя в то, на что он указывает, о чем свидетельствует, чего является символом. Но и это притворение остается невидимым, ибо совершается Духом Святым в новом времени, а удостоверяется только верою. Так невидимо совершается и претворение хлеба и вина во святое тело и святую кровь Христовы. Ощутительно ничего не происходит. Хлеб остается хлебом, а вино – вином. Ибо если бы происходило оно ощутимо, то христианство было бы магическим культом, а не религией веры, надежды и любви. Поэтому не только не нужны, а поистине вредны попытки объяснить претворение, уложить его в формулы и причины, как если бы недостаточны были изначальная вера и опыт Церкви, выраженные в словах молитвы «Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, сия есть самая честная кровь Твоя». «Верую, а не знаю». Ибо в мире сём никакое знание, кроме того, которое раскрывается в вере, никакая наука не могут объяснить того, что совершается в новом времени, в пришествии Святого Духа, в претворении жизни в новую жизнь Царства Божьего, которое посреди нас.
2: Таким образом, когда я говорю, пишет протоиерей Александр Шмеман, что вся литургия есть претворение, я имею в виду нечто очень простое, а именно, что в литургии каждая ее часть, каждое священное действие, каждый обряд претворяется Духом Святым в то, что они есть, реальным символом чего они являются. Так, например, многократное почитание за литургию престола, кождение, целование, земные поклоны и так далее есть исповедание нашего присутствия вокруг престола Божьей славы, небесного святилища. Так собрание в Церковь претворяется в литургии в полноту Церкви Христовой, а вход с дарами — в приношение Церковью спасительной жертвы за всех и за вся. Итак, в литургии все реально, но реальностью не мира сего и не в его падшем и расколотом времени, а в собранном новом времени.
1: В чем же, мы можем спросить теперь, специфическая функция той эпиклезы, то есть молитвы о ниспослании Святого Духа, которую мы находим в православной литургии как завершительную часть воспоминания. О том, что это именно так, об органической связи этой молитвы с воспоминанием, свидетельствует прежде всего сам текст эпиклезы, начинающийся со слов «поминающе убо». И в литургии святого Иоанна Златоуста, и в литургии святого Василия Великого. Но ограничимся здесь проведением молитвы эпиклезы в литургии святого Василия Великого. «Поминающе убо, Владыка, и мы, спасительное Его, то есть Христовы, страдания, животворящий крест, тридневное погребение, еже из мертвых воскресение, еже на небеса восшествие, еже одесную Тебе, Бога и Отца, сидение, и славное и страшное Его второе пришествие, Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся». Дерзающе приближаемся святому Твоему жертвеннику и предложишь вместообразное святого тела и крови Христа Твоего, Тебе молимся и Тебе призываем, святи святых, благоволением Твоей я благости, прийти Духу Твоему Святому на ны и на прилежащие дары сия. Как видим, молитва эпиклезы составляет завершение воспоминания в категориях того нового времени, в которых совершается Евхаристия, оно соединяет воедино вся у нас бывшая, то есть всю тайну спасения, совершенного Христом, тайну любви Христовой, объемлющей весь мир и нам дарованной. Воспоминание есть исповедание знания этой тайны, ее реальности, а также веры в нее как спасение мира и человека. Воспоминание, как и вся Евхаристия, и я уже говорил об этом, не есть повторение. Оно есть явление, дар, опыт в мире сём, и потому снова и снова единой, раз и навсегда принесённой Христом Евхаристии и нашего в ней восхождения.
2: Евхаристия совершается от начала до конца над хлебом и вином. Хлеб и вино — суть пищи, которую изначало сотворил Бог как жизнь. «Вам сие будет в пищу», — сказано в книге Бытия. Но смысл, сущность, радость этой жизни не в пище, а в Боге, в общении с Ним. И вот от этой пищи, в рае пищи бессмертия, как говорится в литургии Василия Великого, отпал человек, и в нем мир сей. В нем воцарилась пища, но воцарение это не к жизни, а к смерти, распаду и разлуке. И потому Христос, придя в мир, назвал себя хлебом Божиим, который сходит с небес и дает жизнь миру. «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда», сказано в Евангелии от Иоанна. Таким образом, Христос есть хлеб небесный, ибо это определение включает в себя все содержание, всю реальность нашей веры в Него как Спасителя и Господа. Он есть жизнь и потому пища. Эту жизнь Он приносит в жертву за всех и за вся, дабы причастить нас всех своей жизни, новой жизни нового творения, и явить нас, прежде всего, самим себе, как тело Христово. На все это Церковь отвечает «Аминь». Все это приемлет верою, все это исполняет в Евхаристии Духом Святым. Весь обряд литургии есть явление одной за другой тех реальностей, из которых состоит спасительное дело Христово. Но, повторю еще раз, пишет протоиерей Александр Шмеман, постепенно здесь не в совершении, а в явлении. Ибо являемое не есть нечто новое, чего не было до этого. Нет, в Христе уже все совершилось, все реально, все даровано. В нем получили мы доступ к Отцу и причастие Святого Духа и предвосхищение новой жизни в Царстве Его.
1: И вот та эпиклеза, которую находим мы в конце евхаристической молитвы, и есть это явление и этот дар, а также принятие их Церковью. «Ниспосли Духа Святого на ны и на предлежащие дары сия. Ибо призывание Святого Духа не есть отдельный акт, единственным объектом которого является хлеб и вино. Сразу же после призывания Святого Духа предстоятель молится: «Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу во единого Духа Святого причастия». Это литургия святого Василия Великого. «Яко же быть и причащающимся, дабы были они для причастников, во трезвение души, во оставление грехов, в причащение святого Твоего Духа, во исполнение Царствия Небесного». И далее, опять-таки, без перерыва, молитва переходит в ходатайство, о котором мы еще будем говорить дальше. Цель Евхаристии не в приложении хлеба и вина, а в нашем причащении Христу, ставшему нашей пищей, нашей жизнью, явлением Церкви как тело Христово. Вот почему на православном Востоке святые дары сами по себе никогда не стали объектом особого почитания, созерцания и поклонения, объектом также особой богословской проблематики. Как, когда и каким образом совершается их приложение? Евхаристия, и это значит приложение святых даров, есть тайна, не могущая быть раскрытой и объясненной в категориях мира сего, времени, сущности, причинности и так далее. Раскрывается она в вере. «Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, сие есть самая честная кровь Твоя». Ничего не объяснено, ничего не определено, ничего не изменилось в мире сём. Но откуда тогда этот свет, эта радость, заливающая сердце, это чувство полноты и прикосновения миру иному? Ответ на эти вопросы мы находим в Эпиклезе. Но ответ нерациональный, построенный по законам нашей одноэтажной логики, но раскрываемый нам Духом Святым. Почти во всех дошедших до нас чинах Евхаристии, в текстах Эпиклезы, Церковь молится, чтобы была Евхаристия для причащающихся в приобщение Святого Духа. «Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу во единого Духа Святого причастия, искинониенту агиосу пневматос». И далее, во исполнение Царства Небесного, из Василиес уранон плирома. Оба эти определения цели Евхаристии в сущности синонимны, ибо оба являются эсхатологическую сущность таинства, обращенность его к грядущему, но Церкви уже и явленному, и даруемому Царству Божьему. Таким образом, эпиклезой завершается анафора, то есть та часть литургии, что включает в себя собрание в Церковь, вход, благовестие Слова Божия, приношение, возношение, благодарение и воспоминание. Но с эпиклезы же начинается и та завершительная часть литургии, сущность которой в причастии, в раздаянии верующим святых даров тела и крови Христовых.

0: исполнися и совершися, елико по нашей силе, Христе Боже наш, Твоего смотрения таинства, имеем бо смерти Твоя память, видихом воскресения Твоего образ, исполнихомся бесконечная Твоя жизни, насладихомся неистощаемая Твоя пищи. Ея же и в будущем веце всем нам сподобитесь и благоволи, благодатью безначального Твоего Отца, и святого, и благого, и животворящего Твоего Духа. Это выдержка из молитвы на потребление святых даров из литургии святого Василия Великого.
1: За века своего длительного развития литургия подвергалась многим изменениям, но не было в ней изменения более глубокого и более значительного, чем то, которым по сей день отмечена последняя часть евхаристического священнодействия — чин причащения святым дарам тела и крови Христовых. Поскольку же часть эта поистине завершает и исполняет святейшую тайну Евхаристии, остановиться на ней мы и должны в начале этой последней главы, пишет протоиерей Александр Шмеман. С самого начала причастие всех верных на литургии воспринималось Церковью как очевидная цель Евхаристии и осуществление слов Спасителя: «Да едите и пиете за трапезой Моею в Царстве Моем». Поэтому формою Евхаристии была трапеза, исполнением ее — общее причащение. Все это самоочевидно и в православной перспективе не требует доказательств.
0: Объяснение требует факт постепенного в истории отпадения все большего числа членов Церкви от этого восприятия Евхаристии, сведения ее к восприятию индивидуальному. Современный верующий и церковный человек не видит необходимости приступать к причастию за каждой литургией. А если какой-либо мирянин и возжелает причастия сверх как бы обычной нормы, то желание это характеризуется обычно как искание более частого причащения, а не как исполнение членом Церкви своего христианского призвания, исполнение своего членства в теле Христовом. Что же произошло? Как совершилось? И почему веками держится эта метаморфоза в восприятии не только церковным народом, но и духовенством, самой сущности Евхаристии, таинства всех таинств, сведение ее к одному из таинств, одному из средств освящения? Речь идет не просто об эволюции церковной дисциплины, упадке благочестия, западных влияниях и так далее, а о духовном повороте в самосознании, самовосприятии Церкви в целом. Самое распространенное, обычное объяснение постепенного исчезновения причастия как участия в исполнении Церкви состоит в ссылке на недостоинство подавляющего большинства мирян приступать часто к чаше и потому необходимости для них как бы дополнительных требований и гарантий. Миряне живут в миру, в постоянном контакте с его нечистотой, неправдой, греховностью, ложью, и потому нуждаются в особом очищении, особом приготовлении, особом усилении раскаяния. Это объяснение, пишет отец Александр, я называю благочестивым, ибо оно действительно в лучших своих выражениях и объяснениях исходит из сознания греховности, из уважения к святыне, из страха перед своим недостоинством. В том или ином виде страх этот присущ всякой религии. В средневековом христианстве он пронизывал всю жизнь согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред тобою. Нравственным идеалом общества, не всегда соблюдаемым, но оказавшим огромное значение на христианское общество, становится аскетизм, часто в его крайней форме. Мы не имеем возможности останавливаться здесь на причинах и формах этого многогранного процесса, но в наши дни, в свете уже сказанного о восприятии причастия как акта частного, личного, далеко не все присутствующие на литургии приступают к чаше.
1: Дело в том, что нигде в литургии от начала анафоры, то есть литургии верных, и до самого конца ее, мы не находим ни одной ссылки на участие в ней двух категорий молящихся – причащающихся и непричащающихся святых тайн. Напротив, маломальски внимательное чтение преанафоральных, анафоральных и постанафоральных молитв не может не убедить нас в том, что после отослания оглашенных, а в ранней церкви и кающихся, дверям затворенным совершается Евхаристия, одновременно и принесение бескровной жертвы, и приуготовление верных к причащению святых тела и крови Господа.
0: Паки и многожды, то есть еще и много раз, Тебе припадаем и Тебе молимся, благий и человеколюбче, Я когда презрев на моление наше, очистиши наши души и телеса от всякие скверны, плоти и духа, и даси нам неповинное и неосужденное предстояние святого Твоего жертвенника. Даруй же, Боже, и молящимся с нами преспеяние жизни и веры и разуму духовного. Дай им всегда со страхом и любовью, служащим Тебе неповинно и неосужденно причаститеся святых Твоих тайн и небесного Твоего царствия сподобитеся. Это вторая молитва верных из литургии святого Иоанна Златоуста. Тебе предлагаем всю нашу жизнь и надежду, Владыка Человеколюбчий, и просим и молим, и милися деем, то есть умоляем, сподоби нас, причаститеся небесных Твоих и страшных тайн, сия священная и духовная трапезы с чистою совестью во оставление грехов, в прощение согрешений, в общение Духа Святого, в наследие Царствия Небесного, в дерзновение, еже к Тебе, не в суд или во осуждение. Это молитва перед Отче наш из литургии святого Иоанна Златоуста. Господи Боже наш, создавай нас и введы в жизнь сию, показавай нам пути во спасение, даровавай нам небесных тайн откровения. Ты бы еси положивай нас в службу сию силою Духа Твоего Святого. Благоволи убо Господи, быть и нам, служителям нового Твоего Завета, слугам святых Твоих таинств. Прими нас, приближающихся святому Твоему жертвеннику, по множеству милости Твоя, да будем достойны приносить и Тебе словесную сию и бескровную жертву о наших согрешениях и о людских невежествиях. Юже прием во святый и пренебесный и мысленный Твой жертвенник, вознеспасли нам благодать святого Твоего Духа. Молитва приношения по поставлению на святом престоле божественных даров из литургии святого Василия Великого. И, наконец, нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу во единого духа причастия. Анафора литургии святого Василия Великого.
1: Вряд ли можно яснее явить органическую связь анафоры, принесения даров, бескровной жертвы хвалы с приготовлением к причастию. В святых дарах мы опознаем святое тело и кровь Христову, жертву, принесенную Христом о всех и за вся. В причастии же принимаем ее с верою, надеждой и любовью, в единстве со Христом, с Его жизнью, Его царством. В отделении одного от другого, как это ни страшно сказать, ущербляется подлинный смысл евхаристического таинства. Оно начинает восприниматься уже не как исполнение церкви, явление Царства Божьего и новая жизнь, а как вкушение вещественной святыни, превращающее таинство, по словам Хомякова, в какое-то анатомическое чудо. Именно здесь вскрываются все тупики объяснения Евхаристии. Обе стороны, протестантская и католическая, уточняет отец Александр Шмеман, только и делают, продолжает Хомяков, что либо отрицают, либо утверждают чудесные изменения известных земных элементов, никак не понимая, что существенный элемент каждого таинства есть Церковь, и что, собственно, для нее одной и совершаются таинства, без всякого отношения к законам земного естества. Кто презрел долг любви, тот утратил и память об ее силе, утратил вместе и память о том, что есть реальность в мире веры.

0: следующий раз мы продолжим и закончим чтение книги покойного протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача третья. Брак Агнца. Чувство хвалы, благодарности, восторга, трепетного восхищения выражаются отцом Иоанном и в наименовании литургии «Вечерею любви», то есть пиром Божией любви или браком агнчим. А брак обычно считается высшим весельем на земле, с ним сравнивается пренебесное общение душ с Богом. Когда читаешь его излияние, то поражаешься его постоянными гимнами любви. Он плавал в ней, переполнялся, погружался, пресыщался. Так ярко ощущал он и любовь Бога к человеку, и ответную любовь человека к Богу, и любовь людей друг к другу. Что это значит? Это и есть основное переживание. На пире любви, на браке Агнца. Это уже не ходатайство, не прошение, а восторг общения с Богом. Это даже не благодарность холодная, а восхищенное единение Бога с людьми. Впрочем, можно сказать, что именно в этом чувстве любви ярче всего выражается дух Евхаристии, дух благодарения, хвалебного восторга. И им жил отец Иоанн в высочайшем напряжении. Но послушаем лучше его самого. Чудное, величественное, божественная на земле служба, литургия. Это воспоминательное и совершительное, таинственное Господу Богу служение. В ней принимают участие не одни земные священные церковнослужители и миряне, но и небесные чины ангельские, и все святые Божии угодники, живущие на небесах, и приемлют от нее пользу и умершие наши, или преисподние. Потому литургию должно совершать с особенным вниманием, благоговением, любовью, благодарением Господу, установившему и учредившему на земле такое общее, согласное, всеспасительное служение. «Должно», — говорит батюшка. Но у него это было и делом. Он говорит: «Меня умиляет мысль о единстве Церкви Небесной и земной. О, литургия чудная! О, литургия всемирная! Литургия божественная и боготворящая! О, знамение и показание Божией безмерной любви к миру грешному, погибающему во грехах!» Что значит богослужение и для чего оно? Что значит служить Богу? Значит, обращаться и прилепляться образу человеку, к первообразу, Богу. Служить Богу значит причащаться святыне и правде Его. А Бог есть любовь и благость бесчисленная. Служить Богу есть блаженство всякого человека. В чем секрет и сила нашего общественного богослужения, задает он себе сам вопрос. В том, чтобы молящиеся и пастыри, и церковнослужители возвышались всегда до идеала христианской молитвы, молитвы горящей, всехобъемлющей любви. Чтобы молящиеся горели любовью к Богу Триипостасному, Богоматери, ко всем силам ангельским, ко всем силам на небеси со Христом царствующим, чтобы были в искреннем молитвенном общении с ними, чтобы человек познал и возлюбил первоначальную и первообразную красоту образа Божия
человеке. И эта одна мысль об общении всех в единстве любви и утешала его, и приводила его в радостный восторг. Понятно, любовь всегда такова. Любовь есть блаженство общения. Какая отрадная, оживляющая сердце мысль, если представить, что все православные христиане составляют одно духовное Царство Божие, как сыны Царства, одну Церковь Божию, одно тело, один Дух, одну виноградную лозу со множеством гроздей, что во всех царствует Бог во Христе Иисусе, и во всех живет Дух Божий. О, если бы во всех царствовал Бог, какое было бы восхитительное зрелище на земле! Как бы все были благополучны и довольны! Надо усердно молиться об этом, особенно за литургией. Чудно! Божественна литургия православной церкви по той широкой любви, которую она объемлет весь мир, не только земной, но и небесной. Отец Иоанн говорит, мысль, что все верующие на земле, пастыри и паства, и на небе святые Божьи угодники, начиная с Божией Матери, есть едина Церковь, единый Дом Божий, одно тело, коего глава сам Господь Иисус Христос, а душа — сам Дух Святой. Это глубокая и утешительная истина, может и должна иметь весьма благотворное и спасительное действие на состояние духа христианина. «Живое убеждение, что я, — говорит и о себе отец Иоанн, член церкви, — служит для меня величайшим утешением, ободряет, подкрепляет в скорбные часы жизни. Что этого дороже, важнее, выше, славнее? Поистине — ничто». И особенно ярко и сильно это всеобщее единение в Боге ощущал он именно за литургией вообще, а за Евхаристией по преимуществу. Вера в воплотившуюся и распявшуюся любовь приводила его в изумление и восторг. Зрение, что Господь здесь, что Он преподается и ему, и всем в своем теле и крови, восхищало его непомерную близостью и теснотою общения с Ним, а через Него и со всем миром, небесным и земным. Отец Иоанн говорит, «Изумляюсь пред величием жертвы тела и крови Христовых, пред ее святынею, премудростью, всеобъемлемостью, пред безмерную любовью в ней сокрытую, пред ее искупительную силою, пред ее боготворящую нас, смертных, силою Божией, пред ее чудесностью. О Господи Иисусе Христе, Ты весь тут. Тебя видим, осязаем, ощущаем, чувствуем тут. Какая любовь к нам грешным ежедневно проявляется в литургии, какая близость Божия к нам. Вот Он тут, на престоле, ежедневно, существенно, всем божеством и человечеством предлагается и вкушается верными или вносится иереем в домы верных и предлагается болящим. Какое чудное общение, какое растворение божества с нашим падшим, немощным, греховным человечеством, но не с грехом, который сожигается огнем благодати. Какое счастье! Блаженство нашей природы, приемлющей в себя божество и человечество Христа Бога и соединяющейся с Ним. В словах «приимите, ядите, сие есть тело мое
и пите от нея вси сия есть кровь моя, бездна любви божества к роду человеческому. Есть о чем подумать всякому, беспристрастно углубляющемуся в судьбы Божии касательно рода человеческого и в себя самого. Священный трепет пробегает по всем членам, по всему существу всякого непредубежденного, не связанного житейскими похотьми и сластями человека, когда сердечным ухом слушает он сии слова из уст священнослужителя. И прежде всех сам отец Иоанн трепетал от восторга. «О, любовь совершеннейшая, любовь всеобъемлющая, любовь крепчайшая! Что мы приносим в благодарность Богу за эту любовь к нам?» За любовь, любовь требуется. Об этом батюшка постоянно и твердит всем, и особенно священникам. Этим наполнены его дневники и мысли о богослужении, и об отсутствии его он чрезмерно скорбит. Священник, как Моисей пред Богом, в такой близости и доверии у Бога. Как же миряне должны чтить священника, дорожить им, любить его, беречь его? Ну и как священник должен вести себя? Как праведно, свято, осмотрительно, мудро, трезвенно, кротко? Моисей был кроток паче всех человек? Отец Иоанн говорит, «Священнику прежде всего и более всего нужно стяжать благодатью Божией необходимый духовный элемент — любовь евангельскую». Она нужна ему каждую минуту, каждое мгновение. Но особенно нужна ему любовь при совершении божественной литургии, которая вся есть таинство бесконечной божественной любви к роду человеческому. В этом таинстве, таинстве Евхаристии или причащения тела и крови Христовых, божественная любовь явилась во всей своей бессмертности. Ибо Господь Иисус Христос всего Себя истощил для нашего спасения, Сам Себя дав в пищу и питье. Во время литургии священник весь должен быть объят любовью к Богу и ближним, искупленным и соискупленным кровью Христовую, и в нем не должно быть никогда ни тени гнева и огорчения на кого-либо, или пристрастие к чему-либо земному, к пище или одежде, или украшению, или отличию, или служебному, к лицу ли какому. Он всегда должен быть горний, Божий, святой. Да будет так. Великий ты должен быть человек, о Иерей, никак не малый и никак не низкий. Священнику, как служителю Бога любви и мира, милосердие и долготерпение, как совершителю пренебесных животворящих тайн, как пастырю и учителю людей Божиих, достояние Божие, нужно иметь

Всем должно гореть любовью к Богу и друг другу. Отец Иоанн говорит: «Пред совершением и во время совершения литургии нужно всегда иметь цельное о ней, ясное и раздельное представление. Особенно же чистое сердце, исполненное любви ко всем, нелицемерной, всеобъемлющей, наипаче же любви к Богу Всетворцу, Промыслителю, Искупителю. Крайне нужно опасаться земного пристрастия, неприязни, озлобления, корыстолюбия, сластолюбия и славолюбия. Но, к сожалению, не всегда так бывает на деле. Даже у стоящих на литургии отец Иоанн говорит: «На трапезе любви бываем у самой воплощенной любви, а любви не имеем друг ко другу, страшное дело, и заботы о сём нет». А сама любовь без нашего усердия и деятельности не придет. Что же она такое? Суть ее — восторг от блаженного общения с Богом, а через Бога и друг с другом. Это и есть брак Агнца, сочетание или сочленение, как говорит отец Иоанн, а в других местах он называет обручением или даже сопряжением. Он говорит, что такое литургия? Божественная вечеря, брак Агнца, на котором Агнец Божий соединяется с душами верующих. Священник, как Моисей, предстоящий Господу, беседующий с Ним как с другом и совершающий страшную тайну примирения людей с Богом, приносящий умилостивительную и очистительную бескровную жертву о своих грехах и о людских невежествах. Литургия есть вечеря, трапеза любви Божией к роду человеческому. Около Агнца Божия все собираются на дискосе, живые и умершие, святые и грешные, церковь торжествующая и воинствующая. Отец Иоанн говорит, божественная литургия есть непрестанное и величайшее чудо в благодатном Царстве Божием. Есть, так сказать, непрестанное закаление Божие Агнца и излияние Его крови при чистой воспоминании Его искупительных страданий, смерти, воскресения, вознесения и второго Его пришествия. Он единою себе принес Богу и Отцу за весь мир, присно заколается и освящает причащающихся. Есть непрестанно продолжающаяся и до конца мира продолжаться имеющая жертву Бога человека Христа своему Отцу за нас, грешных, чтобы все верные могли спастись, и все грешники нераскаянные были безответны. В храме, особенно в храме, происходит сопряжение душ верующих, ищущих Бога, с своим первоначалом и Создателем, особенно во время литургии и причащения святых тайн. Их любезное, благоговейное разглагольствие с Ним, их благодарение и славословие, их обручение с Богом. И этими чувствами восторженной любви, восхищенного благодатного общения с Богом и людьми, и жил отец Иоанн за литургией. Поэтому, без всякого сомнения, должно сказать, что главным настроением его было восхваление, благодарение, славословие за сверхъестественное блаженство. Литургия для него — духовный блаженный брак любви с Богом и людьми. И потому становится совершенно понятно, что батюшка не чувствовал нужды в браке телесном, прожив с супругой всю жизнь как с сестрой. Он весь отдался Богу,
а в Боге и люди.

Он думал только о едином теле Церкви и ее священном сочленении небесном и земном, торжествующем и воинствующем, о молитве друг за друга, особенно о любви и милосердии, о ходатайстве за живых и умерших, о пролитии за всех крови Агнца Божия Господа Иисуса Христа, за живых и умерших, и о бесконечной силе жертвы крестной, ходатайственной, умилостивительной и благодарственной. О, какие чудные вещи и дела открывает нам ежедневно Церковь! Все богослужение, а в особенности литургия, говорит отец Иоанн, есть выражение словесными существами предвысочайшим существом своего благоговения, удивления, благодарности, страха, любви, славословия и различных нужд своих, с молением об удовлетворении их. Богослужение Православной Церкви, собственно, есть благоговейнейшее прославление Творца, Промыслителя и Спасителя с воспоминанием чудных дел Его в благобытие и спасение наше, изъявление всесердечной благодарности за бесчисленные благодеяния, особенно за спасение во Христе от греха, проклятия и смерти. Поэтому не любить богослужение нельзя, как нельзя не любить себя. И все искренно относящиеся к себе, к своей душе и к своей плоти, от всей души любят богослужение и любят бывать при нем. И как не любить бывать в царстве любви?

прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». Читал Георгий Корольчук. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

исполнении камерного хора Лиги Артис под управлением Бориса Абаяна прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песня» композитора Михаила Ипполитова Иванова. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

важную роль.

Слыша же, Иисус сие, удивися и реши.

призри, по милости нас мировой твоей услыши, помимо нас, сил брат, хотящий, молчащий святой Русь, чаще разделить, ибо убитий единый народ нет. Воздай, Боже, помощь людям твоим, и подашь нам всем твою победу. Первым чадом твоим, и тем, кто русский цех предыдущий, поспешит бы, духи врагами прийти, как бед избави, смерти раздирающие врачи не могут, я же ожесточился где зрису, но я же из церкви жажду Бога и сам всем справедливым. Угадай твою власть, как и врач Персен, благ настай, можете погоди. Войны все защитники, отечественно ждавых твоих любви. Крепость духа не спасли от смерти, радости и свободи. Совершенно что вы знаете, слушай, что вы с тем, что летает, не думающие, не страшные, крепи, исцели, смятение, печали, слушай, надежды, могу утешение подачи. Всем же в одни все убеденно, и от раны болезни, скончавшись, врачи преподавы, и блаженное упокоение сотвори. Исполнил сердце веры, надежды и любви. Восстави Матерь всех странах, Святой Руси. Мир, единомыслие, друг от друга, Бог на людях твоих, я уже единую зрительную сердце. Исповедуйте мне единому Богу Троице, славного Тебойца, заступление, победа и спасение, бывающего на Тебе славы, славы, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Свято-Троицкие, Александро-Невские лавры,

Сына и Святаго Духа. Сегодняшний евангельский рассказ повествовал нам о сотнике, центурионе, который пришел к Господу Иисусу Христу с просьбой, чтобы он исцелил его слугу, его отрока, который лежит, давно ослаблен, люти страждает. Сильно страдает этот его слуга. Это Евангелие читается на любом молебне о здравии болящих людей. И совершенно не случайно, потому что несет в себе истину, как нам надо просить Господа, как нам надо молиться. Необходимые условия молитвы нашей к Господу – это твердая вера, это любовь к ближнему, это смирение. И вот чего-то из этого нам почти всегда не хватает. А может быть, не чего-то из этого, а всего этого не хватает. Твердая вера, которую Господь отметил и говорит, что даже в Израиле такой веры он не находил, а только у этого центуриона, то есть римского сотника, он нашел эту твердую веру. И почему он отмечает это? Потому что, несомненно, этот воин подошел к Иисусу Христу и спросил исцеления для своего слуги. Но после того, как Господь говорит: «Я приду к тебе домой и исцелю твоего слугу», он говорит: «Не надо, ибо я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом». Помните, как апостол Петр, когда Господь усмирил бурю, он говорит: «Выйди от меня, ибо я грешный человек и недостоин, чтобы ты был в одной лодке со мной». Это смирение, которое так необходимо нам всем, а мы очень часто допускаем ошибку в наших молитвах, гордясь собою, гордясь своей личностью, гордясь тем, что я стою перед молитвой, перед очами Божии и взываю к тебе: «Приди ко мне, приди, ибо я достоин, чтобы ты пришел ко мне». А здесь полная противоположность. Я недостоин. Скажи только слово, потому что у меня есть в подчинении люди. Им по моему приказу один приходит, другой уходит, третий творит те дела, которые я ему приказываю. Мое слово недостойное, но даже оно действенно. А что же твое слово, которым ты создал весь этот мир, видимый и невидимый? Приди, принеси мне свое слово, скажи его, и все исполнится. И вот это смирение с одной стороны, а с другой стороны дерзновение твердой веры прийти и пасть к ногам Спасителя. Вот это и есть та наука, та истина, которую нам Господь пытается донести. И еще очень важный момент, о котором я сказал, но надо все время его внутри себя как бы муссировать, подбегать, делать его более крепким и устойчивым. Это мотив любви к ближнему. Он не за себя просит, он просит за слугу, потому что он люто страждает, потому что я не могу терпеть эти страдания. Мне больно видеть, как страдает человек, и поэтому я прошу за него. Как за друг друга мы должны молиться. Мы должны понимать, что каждый из нас нуждается в помощи Божией. Каждый из нас болящий, так или иначе. И каждый из нас чувствует одиночество и брошенность в этом мире, который возле лежит. Но нельзя требовать, чтобы пришел Господь сам, а достаточно только приказа Его, слова Его, чтобы
чтобы все изменилось в этом мире. Нельзя войти в Царство Божие обманом или подкупом, или какими-то подлыми делами. Можно войти туда только долгим путем упражнений, духовных упражнений, утверждения в вере, утверждения в смирении, утверждения в любви к Богу и ближнему. Только так можно войти в Царство Божие. А мы считаем подчас, что я достоин Царства Божьего. Я пришел в храм Божий, я вознес молитву, я подготовился к причастию, я причастился святых Христовых тайн, значит, я какой-то особенный. Да нет, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы, с одной стороны, все неповторимые, а с другой стороны, все немощные, по преимуществу немощь нас, слабость, слякоть, недостоинство. И это надо понимать, осознавать. Это смирение должно быть в нас, потому что мы должны понимать и осознавать, что мы неустойчивы, что сейчас вот я пламенею как будто бы верой и призываю Бога, но здесь же, через несколько мгновений, я могу призвать и врагов Божиих, корысть, злобу, всякую неправду жизни в моем разделенном, раздробленном сердце, в моей разделенной, раздробленной, дуалистической душе всегда присутствует двойственность, присутствует вера и сомнение. И поэтому мы должны побеждать. Чем побеждать? Словом Божиим, которое дается нам в Святом Евангелии. Аминь.

воистину Христос, Сын Бога, живаго, пришед предвечный спасти, отниже белый есть матчи, все сам причистотельный, сам честно просто, мое все помимо простими прегрешениями, Боже невольное слово, где мне живить и не видеть, и спотом мне суждено причастить причистых ты таяст, восстановленный Бог и жизнь вечно, аминь. Вечер твой тайчик, месяц, Бог, причастный примени, не врагов.

священников, клиники Петра, Ижинских отцанашего преподобного, Сергия Померановского, Всероссийского дворца, пророка Амоса, святителя Иоанна, митрополита Московского, Всероссийского дворца, святитель Михаил, первый митрополита Киевского, преподобного мучеников Григория и Кассиана, а внешних мучеников Вита, Модеста, Крескентия, Крескентия, Питательница,

Все ближе и ближе мы с вами к этому празднику Петра и Павла. Хотелось бы отчитаться. Вчера у нас состоялась поездка в Тихвин. Тихвин – это такое особое место, которое сама Царица Небесная избрала себе в удел, некий такой удел, потому что мы с вами знаем о том, что Тихвинский образ Божьей Матери, образ Дигитрия, который когда-то находился во Влахерском храме в Константинополе, чудным образом перед разрушением этого города, чудным образом ушел из Константинополя, и ангелами, носимым по небу, пришел этот образ куда? Вот в Тихвин, в эти пределы нашего Отечества, северные пределы. И, конечно же, тайна, почему эта Царица Небесная избрала это место. Хотя Матерь Божья, конечно, провидела о том, что когда-то будет основан Петербург, и, наверное, может быть, так вот по человеческой нашей логике, может быть, нужно было бы избрать более такое густонаселенное место. Но нет, Матерь Божья избрала вот Тихвин. Да, и там находится образ Царицы Небесной. Мы с вами знаем о том, что в времена Великой Отечественной войны образ уходил из пределов нашего Отечества. И затем уже вернулся, когда обитель после этих лет лихолетия, она восстановилась. И образ этот там находится. И поистине, дорогие мои, волшебное место, чудесное место. Я когда-то впервые туда попал. И такое было внутреннее ощущение, что попал в сказку. И вот каждый раз до сих пор, как только посещаю Тихвин, а Тихвин я посещаю часто. Почему? Потому что сам несу такое непростое время, непростой крест в своей жизни, и требуется помощь мне во многих делах, во многих вопросах, где я ищу этот образ. Я вот еду к Царице Небесной, прошу Матерь Божию, и Матерь Божья непременно отвечает на прошение, дорогие мои. И вот знаете, множество людей, которые ко мне обращаются с какими-то скорбями, бедами, вот я какие-то моменты, вот особые нужды такое человеческие, вот говорю, надо поехать тихо. И сам езжу с друзьями своими, знакомыми, с людьми, которым нужна помощь и поддержка, еду тихо. И поэтому собираем мы автобусы в нашем приходе, собираем в это святое место, дать возможность отправиться людям в духовное путешествие, посетить Тихвин, дорогие мои, принести свои горести и радости, принести кому? Царице Небесной. То есть вот самому попросить этот покров и заступничество Божьей Матери, дорогие мои. И там, знаете, вот перед образом, когда стоишь, вот чувствуешь такое особое присутствие самой Царицы Небесной рядом. Место волшебное, чудотворное. И знаете, что если вы нуждаетесь в помощи Божией, Царицы Небесной, если вы находитесь в каких-то трудных жизненных обстоятельствах или радостных обстоятельствах, вот, поезжайте в Тихвин, приедьте, помолитесь там Царице Небесной, принесите ей свои радости и горести, и непременно вы получите вы помощь получите. Не бывает так, чтобы человек съездил в Тихвин и помощь бы не получил. И вот мы еще вот постом, Петровским постом, также вот мы продолжаем делание, это организацию паломнических поездок. У нас паломническая поездка на этой неделе состоится в Дивеево, такая насыщенная поездка. И это не просто такая поездка, а духовное путешествие, которое мы предлагаем отправиться верующим людям на комфортабельном автобусе в сопровождении духовенства. И сам я еду в эту поездку, и отец Антоний у нас, отец Артемий, мы подразумеваем служение и литургии в этой поездке, и молебны в местах святых. Вот первый у нас пункт – это посещение у нас Троице-Сергиевской лавры, дорогие мои, затем мы там ночуем и на литургии, потом идем на молебен преподобного Сергия Радонежского. Знаете, у нас особое место, предел преподобного у нас здесь устроен, есть частица мощей преподобного Сергия. А затем мы отправляемся в Ярославль, в Толстский монастырь.
монастырь, поклонимся толстой иконе Божией Матери, мы поклонимся. Также мы Тутаев посетим, планируем посетить могилу подвижника нашего времени, архимандрита Павла Грустева, там послужим панихиду, даст Бог, попросим этого святого угодника Божия, чтобы он за нас помолился, как при жизни. К нему люди приходили, дорогие мои. Так вот и поныне он предстоит по престолу Божию, людям помогает, которые к нему обращаются, дорогие мои, обращаются. И дальше мы отправимся в Муром, Дивеево, начнем Дивеево, 4-й удел Божьей Матери, на литургии, шествие по канавке. Батюшка Серафим Саровский еще говорит, что кто пройдет по канавке, прочитает молитву Богородицы раз 150 раз, то что не попросит у Божьей Матери, непременно получит. И мое, вот, например, воцерковление как раз вот происходило через Дивеево. Я к вере пришел вот, в Дивеево, в Синоксарах, и после Дивеево мы будем посещать Синоксарский монастырь, будем молиться преподобному Федору Синоксарскому, правильно, Гону Федору, затем мы едем в Саранск, ночуем в Пороскево-Вознесенском женском монастыре, окунаемся в источник чудотворной Пороскевы Пятницы, и затем у нас Никольская гора, посвящение места явления святителя Николая в XVI веке, удивительное такое место святое, и затем мы на чем-то в Арзамасе ворачиваемся обратно. Это такое, знаете, путешествие, летнее духовное путешествие. Некое такое, знаете, новое открытие, новое впечатление. Вот, поэтому, если кто еще не решился, есть у нас там, по-моему, 6 или свободных мест, да, пожалуйста, воспользуйтесь этим, потому что такой возможности больше не будем. Мы вас везде будем возить, везде будем вас кормить, будем за вас молиться и будем о вас заботиться. Все, кто поедет, мы как бы на руках носим всех и стараемся, чтобы было не обременительное такое духовное путешествие, дорогие мои. И вот хотелось бы такой вот момент вспомнить, что вот преподобный Федор Синоксарский, вот у нас, кстати, в продаже есть книга, это редкая книга, ее в небольшом формате издали, вот, «Приемщик Огни», это такой, знаете, исторический такой, можно сказать, не исторический повествование, автор поработал в архивах, и вот там как раз вот собрал множество материала и издали Синоксарский монастырь, в котором подвязался преподобный Федор Синоксарский, вот, это вот книгу. Книга, удивительная книга. Вот вы почитаете, вы там обретете очень много интересного об истории нашего Отечества, об истории нашей церкви, о путях, о промысле Божьем, дорогие мои. Есть некие известия о том, что преподобный Федор Синоксарский, он же офицер Преображенского полка, вот он, такие мысли у него появились о скоротечности этой жизни, и он ушел, будучи дворянином, будучи офицером Преображенского полка, ушел из полка и

храм не 19 век, 18 век, дорогие мои, потому что был пожар, но сгорел только верхняя часть, сгорел, гроб сгорел, стены остались те, которые, в общем-то, и были. Стасов переделал верхнюю часть и добавил вот колонны, портики добавил, придал более классицизм такой нашему храму. Но стены — это стены, которые построены первоначально, вот, в середине 18 века. Так вот, дорогие мои, Елизавета Петровна говорит, что ж ты ушел? И он тогда сказал, что возжелал монашеской жизни. И Елизавета Петровна ему говорит, ну я тебя прощу и верну тебя в то же достоинство, в котором ты был. Но он стал просить дозволения высочайшего Елизаветы Петровны на монашеский постриг. И вот Елизавета Петровна, она сама имела такие мысли. Вы знаете, что она Смоленский монастырь построила. Это же собор, а вокруг монастырь, Воскресенский монастырь там на этих. И как и почему Елизавета Петровна построила этот монастырь? Она мечтала, что на преклонных летах примет монашество и станет игуменей этого монастыря. Да. Но монашество она не приняла, игуменей не стала. Но мысли такие она имела. От рождения она была очень одаренным человеком, верующим человеком. Да, и она тогда разрешила, дала дозволение свое на постриг преподобного Федора Синоксарского. И он принимает постриг в Александр-Невской лавре, и по преданию сама императрица присутствовала на постриге вот как раз преподобного Федора Синоксарского. Он имел такое некое высокое покровительство. Ну и потом он возымел такого отшельничества жизни и просил, у него много здесь было почитателей, и он просил куда-нибудь его отправить подальше. И ему дали позволение отправиться сначала в Саровскую пустынь, а это в Саровской пустыне, вот эта Синоксарская как раз пустынька такая, она принадлежала Саровскому монастырю, совершенно такое, знаете, местечко такое разоренное, с деревянной церковью, с деревянным кельем. И вот туда преподобный пришел с братьями, а с ним пошли его, знаете, сотоварищи, вот солдаты Преображенского полка, которые тоже захотели принять монашество. И вот представляете, а Преображенский полк не брали меньше 190 сантиметров. То есть какие воины были. Какие воины были, такие высоченные воины. Вот с ним пришло несколько монахов туда. И они стали устраивать эту пустыню Синоксарскую, которая в конечном итоге превратилась в Синоксарский монастырь с каменным храмом двухэтажным Рождества Божьей Матери и нижним усекновением Благовенной Предтечи, с каменными кельями. Все так устроено было удивительно, конечно. Вот. И что еще интересный факт такой, что преподобный Федор, он еще служа в Преображенском полку, был сотоварищем, муж Ксении Петербургской. И вот когда скончался муж Ксении Петербургской, а она знала о духовной жизни преподобного Федора, она куда отправилась? Она с ним общалась здесь. И вот она отправляется в Арзамас. А в Арзамасе, в Алексеевской пустыньке, там были почитательницы и ученицы преподобного из Петербурга. Там вот такое было, знаете, общинка такая верующих сестер. И вот в эту общинку Ксения Петербургская поехала после кончины своего супруга, чтобы укрепиться. И вот она там пребывала порядка 7-8 лет, окормляясь у преподобного Федора Синоксарского. И только после возвращения из Арзамаса она принимает подвиг и рост, она раздает имущество свое, и уже 40 лет странствует по нашему городу, дорогие. Потому что вот 25 лет ей было, когда супруг скончался, 40 лет она странствовала по городу, 65, а все есть свидетельства о том, что она прожила порядка 75-74 лет. Вот где она пребывала 7-8 лет. Про это как бы никто не знает, но есть такие свидетельства, что именно Ксения Петербургская, она кормлялась у Федора Синоксарского. И благословение на подвиг и родство она именно получила у преподобного Федора Синоксарского, дорогие мои. И вот пользуйтесь моментом. И, конечно, сейчас я знаю, что люди, привыкшие к рафинированной подаче информации, к сожалению, нам тяжело читать книги. Современный ум такой отряд. Мы не можем больше двух страниц прочитать тексты, потому что уже у нас дрябнет не только мышцы, но и у нас главная мышца, это наш мозг, тоже дрябнет. Потому что привыкаем к этим подаче информации вот, через телефоны.

0: но надо читать. Каждый человек должен минимум читать час, час в день хотя бы. Поэтому возьмите эту книгу и сами прочитайте. Дайте людям прочитать. Там о промысле Божьем, о жизни преподобного Петра Синаксарского очень много интересного, дорогие мои. И вот есть возможность, в прошлом году мы посещали Синаксар, кто был с нами, петербуржцы, в восторге были от этого места, прикосновения к святыням Синаксарского монастыря, родные мои. Вот такая поездка у нас еще с вами ожидается, лето продолжается, да, пост продолжается, слава Богу. И мне хотелось бы сегодня еще задержать минутку вашего внимания и обратить ваше внимание на апостольское чтение. Мы сегодня слышали проповедь отца Владимира о евангельском чтении, но вот хотелось бы обратить ваше внимание и на апостольское, это послание римлянам апостола Павла. Он замечательные такие слова говорит. Очень важно читать апостола. Каждый день читайте. Апостол. Они привели всю вселенную к вере. А нас с вами могут тоже привести. И должны привести. Если мы с вами к этому будем стремиться и желать этого. Ну, вообще, если мы желаем быть верующими людьми, это вопрос, конечно. Да. Так вот, Павел к римлянам говорит: освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, когда были свободны от праведности, какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизни вечный. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Дорогие мои, эти слова надо положить в свое сердце. И вот мне хотелось бы стих 23-го. Вот, знаете, некие такие главные афоризмы. Обратить ваше внимание. Вот, святые отцы вот толковали. Возмездие, оброк за грех смерть. Возмездие за грех смерть. Греческое слово «апсонии» означает солдатское жалование. Отцы поясняют, грех платит своим рабам законную плату. Смерть. И это справедливо. Дар Божий – жизнь вечная. Здесь греческое слово «харизм» – дар, благодатный подарок переводится. Отцы делают акцент на контрактесте. Смерть – это заслуженное, чтобы мы заработали. Что мы заработали? Смерть заслуженная. Жизнь – это незаслуженное, то, что дается по любви, поистине. Как мы можем заслужить? Как мы можем заслужить? Господь наш Иисус Христос зашел на крест и пролил кровь за всех нас. Что Он дарует нам по своей любви? Жизнь, дорогие мои, жизнь. И мы должны способны принять этот дар. Святитель Кирилл Александрийский подчеркивает, во Христе Иисусе, вне Христа жизнь невозможна, потому что смерть – это естественное состояние вашей природы, а жизнь вечная – это дар личного общения с Богом человеком. Главный итог толкования – мы не заслуживаем спасения, но мы обязаны принести плоды праведности. Как говорит Златоуст, не обманывай себя. Если ты не изменил жизнь, значит, ты не перешел к другому господину. Свобода от греха доказывается не словами, а тем, что члены твои служат Богу. Дорогие мои, поэтому мы как можем подтвердить веру свою? Изменение жизни своей. Изменение жизни. И через изменение жизни мы получаем что? Благодать. А благодать делает что? Не способна нас с вами грешить. Вот, знаете, это вот такие. такие вот ключевые моменты нашего спасения. Помоги, Господь, всех с воскресным днем. На следующей неделе у нас расписание там будет на стенде. Пожалуйста, обратите внимание на это расписание. Храм открыт ежедневно у нас. Каждый день можно прийти, пообщаться с священником. 1 июля в среду у нас автобус отправляется в Дивеево. Будем молиться там за прихожан, за братьев нашего собора, за всех, кто просил молитвы, дорогие мои. Если кто имеет возможность, присоединяйтесь, пожалуйста. Да, ну и так вот потихоньку мы с вами движемся в сторону праздника апостолов Петра и Павла.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетий исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
4: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол по грешной душе плачет. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15 часов. В программе «Поговорим о театре» авторы ведущая Мария Петько беседуют с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
5: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
3: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание». Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40, повторение в понедельник в 15:10.

прозвучало византийское песнопение святого Иоанна Кукузела, первое полустишие 5 стиха 2 псалма, тогда возглаголит к ним гневом своим, в исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургоса Ангелополоса.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 93-е зачало послания к римлянам, отрывок из 6 главы.
1: Братья, свободные от рабства греху, вы стали рабами правды. Я говорю образно, учитывая вашу человеческую немощь. Как некогда вы отдали ваши телесные члены в рабство нечистоте и беззаконию для беззакония, так ныне отдайте ваши члены в рабство правде для освящения. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от правды. Какой же плод вы тогда получали? Такие дела, которых вы ныне стыдитесь, ибо в конце их — смерть. Ныне же, свободные от греха и ставшие рабами Бога, вы получаете такой плод, который дает вам освящение, а в конце — вечную жизнь. Ибо жалование греха — смерть, а дар Бога — вечная жизнь во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание святого апостола Павла к римлянам, глава 6, стихи с 18 по 23. Господь Иисус Христос излагал свое новое учение притчами. Так и апостол Павел, будучи опытным душепопечителем, зная о человеческой немощи, излагает свое Евангелие, прибегая к иносказаниям. Сегодняшнее чтение из послания к римлянам предлагает нам размышления о двух образах жизни. О жизни, пожинающей плоды греха, и о жизни, вкушающей плоды правды Божией. Первая — жизнь под ветхим законом. Вторая — жизнь под благодатью. Крещенные во Христа, мы не под законом, но под благодатью. Послание к римлянам, глава 6, стихи 14-15. В таинстве святого крещения верующий во Христа переходит границу между ветхой и новой жизнью. Из ветхого мира они вступают в область нового творения. И если христианин желает удержаться в этом новом бытии, он должен постоянно оправдывать и подтверждать его соответствующей жизненной практикой. Ни в какой другой книге Нового Завета так подробно не говорится о смысле крещения, как в послании к римлянам. Мы — крещенные, мы крестим наших детей. Поэтому для нас так важно знать, какое место крещение занимает в нашей жизни. Апостол Павел пишет о том, что оно означает наш внутренний переворот, и настолько радикальный, что мы можем сравнить его только со смертью. Все мы — крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Послание к римлянам, глава 6, стих 3. Из этой смерти во Христе возникает новая жизнь. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Послание к римлянам, глава 6, стих 8. И в новой жизни не будет, не должно быть места теням прошлого, таким делам, о которых и вспоминать-то, как пишет апостол, стыдно и страшно. Новая жизнь возникает не потому, что это я сам оказался способен сделать как бы не бывший свою собственную биографию, забыть ее, отречься от нее, но потому что есть мой Создатель, который в Сыне Своем подарил мне новое начало. Причем так безусловно, что апостол Павел может сказать: «Моя ветхая жизнь закончилась». «Умерла в очах Божиих». Именно такой смысл предполагает крещение. Но такова ли наша жизнь после крещения? Будем реалистами. Очень многие принимают в наши дни крещение, не имея ни малейшего представления о его смысле и значении. Оно чаще всего, к сожалению, это так, воспринимается как некая гарантия смутно понимаемого благополучия в земной жизни. Люди проходят крещение, отнюдь не собираясь расставаться с ветхой жизнью, а тем более не собираясь умирать для нее. Крещение и последующее за ним членство в церкви, а часто никакого реального членства в церкви и не происходит, в лучшем случае воспринимается как неиссякаемый источник благодати. Это так и есть. Но благодать Божия становится действенной только в реализуемой вере. Вера же реализуется в святой и праведной жизни. Иначе весь наш религиозный язык, церковные ритуалы и жесты лишаются своего смысла, и само Евангелие теряет свою спасительную силу. Вспомним самое начало послания к римлянам, торжественно провозглашающее: «Евангелие Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Послание к римлянам, глава 1, стих 16. В прочитанном сегодня отрывке апостол Павел пишет именно об этой опасности легкомысленного отношения к Евангелию и крещению, когда оно понимается как источник дешевой благодати, за которую не надо платить своей привычной земной жизнью. Именно об этом апостол Павел говорит, используя также другую метафору, своего рода притчу, заимствованную из житейского опыта античного человека, а именно из института рабства, с которым был знаком всякий житель Римской империи. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь?» Послание к римлянам, глава 6, стих 16. Апостол принципиально считает, что человек всегда находится под властью тех или иных сил, и поэтому абсолютная автономия человека есть иллюзия. Он рассматривает крещение не как переход из состояния рабства к состоянию полной раскованности и произвола, но как смену господ, переход от одного господина к другому. В римском мире раб по той или иной причине мог менять своего господина. Чаще всего это был результат продажи раба, изредка добровольная смена господина. Но в любом случае раб, сменивший господина, подвергался обряду крещения во имя его нового хозяина. Раба погружали в воду, произносили над ним формулу перехода под власть нового господина и нарекали его новым именем. С этого момента раб не имел права служить кому бы то ни было, кроме господина, который его купил или выкупил, и не имел права откликаться на свое прежнее имя. Крещение означало переход к совсем другой жизни под властью другого господина. Но если уж раб определился и теперь принадлежал тому или иному господину, так у апостола Павла, то он был обязан, безусловно, подчиняться. Только сравнение это не совсем корректно. И это признает апостол, оттого и пишет, что он использует сравнение с рабством условно, метафорически. Ведь если рабство греху действительно держит человека в несвободе, то рабство правде Божией, напротив, переносит человека в область свободы. Но ради немощи своей аудитории апостол Павел считает практически полезной наглядную яркость своего сравнения. Так его читатели и слушатели имеют возможность сравнить доход, прибыль или, как образно выражается апостол, плод ветхого и плод нового образа жизни. Если до крещения этот плод составляли дела, каких ныне сами стыдитесь, апостол Павел не хочет их даже называть, ибо они приносили смерть, то после крещения плод нового образа жизни — дела святые и праведные, которые принесут жизнь, и не просто жизнь, но жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашим. Святость и праведность жизни. Слова привычные. Мы употребляем их как синонимы. Наверное, это правильно. Но что они означали первоначально? Святость, освящение, означает принадлежность Богу, извлеченность из мира, из мирского употребления. А праведность или правда христианина означает стиль новой жизни, отвечающий правде Божией, явленной во Иисусе Христе и открытой в Евангелии креста и воскресения. Праведность или правда принципиальная черта святости, освященной богоугодной жизни в Духе Святом. Апостол Павел всячески подчеркивает различие между прежней и новой жизнью. Прежняя жизнь характеризовалась нечистотой и беззаконием, и это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и суть рабства греху. Грех производит грех и смерть. Совсем иная, новая жизнь в рабстве Богу и Его правде. Эта жизнь ведет путем освящения к совершенной святости. Конечно, будучи реалистом, апостол Павел знает, что человек, отдающий себя Христу, не сразу становится совершенным человеком. Его жизнь будет постоянной борьбой. Поэтому неудивительно, что апостол использует в своих наставлениях метафору, заимствованную из воинского словаря — жалование и дар. Жалование воин получал за свою верную службу. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 7. Дар он получал по милости императора, по особым праздничным дням. Апостол Павел жалованию за службу греху, а это жалование есть смерть, противопоставляет щедрый подарок божественной благодати во Христе Иисусе — жизнь вечную. Смерть по заслугам ветхой жизни во грехе. Вечная жизнь — не по нашим заслугам, а по вере и великой милости Божией.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю четвертую по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 25-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 8 главы.
3: В то время вошел Иисус в Капернаум. К нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царствии Небесном. А сыны Царствия извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, перед нами предстала не только картина очередного исцеления, чудесным образом совершенного Спасителя, но перед нами предстала картина глубокой веры во Христа человека, которому, казалось бы, ни в коей мере не подобало уверовать во Христа так глубоко и так искренне. Спаситель проповедовал прежде всего среди тех, кто знал Ветхий Завет, кто ожидал Мессию. И вот к нему на проповедь пришел сотник. Сотник – это римский военный чиновник, центурион, представитель захвативших Палестину римлян, которые были язычниками и которые ничего не знали о Мессии. Тем не менее, этот человек дерзнул прийти в толпу, исполненную глубокого религиозного энтузиазма иудеев, решился прийти туда, где его не ждали, где его могли оскорбить, где его могли, может быть, даже убить. Но он пришел ко Христу. С чем пришел ко Христу человек, который, наверное, не отличался каким-то особым милосердием и добротой, который не отличался каким-то особым отношением к своим ближним? Он пришел ко Христу, чтобы попросить помощи. Обратите внимание, не для своего ребенка, не для своего родственника, он пришел просить об отроке. В славянском тексте слово «отрок» обозначает слугу. Может быть, это был его слуга, может быть, это был его солдат, римский легионер, который тяжело заболел. И вот здесь перед нами открывается уже очень нехарактерная для языческого общества ситуация, когда суровый римский военачальник проявляет удивительное попечение о своем подчиненном и идет не больше, не меньше, как за чудом, идет во враждебную ему среду иудеев, чтобы просить исцеления для своего подопечного. Спаситель, конечно же, увидел эту удивительную, несвойственную многим язычникам способность сотника иметь подлинную братскую, можно сказать, подлинно христианскую любовь к своему ближнему. Но Спаситель как будто испытывал его. Он говорит ему, вроде бы соглашаясь откликнуться на его зов о том, что он придет к нему в дом. И сотник произносит поразительные, на первый взгляд даже не совсем ясные для нас с вами слова. Он говорит о том, что он недостоин того, чтобы Христос переступил порог его дома. Что руководит сотником, когда он произносит эти слова? Возможно, действительный страх перед тем, что Господь придет к нему в дом. Возможно, он опасается, что проповедующий среди иудеев Спаситель, подобно другим иудеям, скажет, что он не пойдет в дом язычника, чтобы не оскверниться, и оставит его только без помощи. Он боится смутить Спасителя, боится сделать так, что он переменит свое решение, и просит его, не входя в дом, совершить чудо и исцелить его отрока, исцелить человека, который подчинен ему. И говорит он при этом так, как, наверное, может говорить римский воин, римский военачальник. Он пытается показать Спасителю, как он сам представляет себе возможным это исцеление, и вспоминает о том, что когда он приказывает своим подчиненным, добивается желаемого, он говорит «иди», и они идут. И поэтому он просит Спасителя, чтобы тот, не переступая порога его дома, просто пожелал, захотел исцеления его отрока, и это исцеление случилось бы. Перед нами открывается удивительно ясная, простая, наивная вера этого римского офицера в божественную природу Спасителя, способность Христа исцелять болящего. И Спаситель поражен этим. Он вновь с печалью для себя вынужден констатировать то, что язычник, менее всего подготовленный к встрече Мессии, оказывается исполненным той самой веры, которую тщетно пытается найти Спаситель среди иудеев. И, конечно же, на такую веру у Христа всегда остается один ответ. Он исцеляет болящего. Он исполняет желаемое сотником. И опять Христос произносит слова, которые не раз раздаются в Евангелии, раздаются уже для нас с вами, дорогие братья и сестры. Он говорит о том, что многие из сынов царства, из тех, кто призван к тому, чтобы уверовать во Христа, будут отринуты в тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубовный. Мы часто воспринимаем эти слова как слова, обращенные к современникам Христа, которые не уверовали в Него. Но эти слова для каждого из нас должны звучать грозным предостережением. Мы теперь сыны царства, мы христиане, и мы очень часто преисполняемся легковесной уверенности в том, что уж мы-то для Бога стали своими. Не для того, чтобы стать для Бога своими, нужно веровать в Него, как веровал сотник. А мы веруем ли в Него? И если нет у нас такой веры, то не разделим ли мы участь тех иудеев, которые были подготовлены к приходу Спасителя, которые даже пришли ко Христу, захотели в Него веровать, но, ужаснувшись тому крестному пути, который Он указал им, предпочли отшатнуться от Него. Мы-то с вами исполняем свой крестный подвиг. Мы-то с вами идем ли по крестному пути, по которому шел Христос? Задумаемся над этим, как задумаемся и над тем, а способны ли мы веровать так, как веровал сотник? Способны ли мы вот так просто, без сомнения, возложить все свои упования на Спасителя? Не только когда нам плохо, не только когда нам нужно что-то от Бога, но тогда, когда ничто не угрожает нашей жизни, нашему благополучию. Когда у нас все хорошо, помним ли мы о Христе, считаем ли мы себя столь же недостойными быть со Христом и принимать от Него милости, как недостойным почитал себя сотник. Или же мы живем в подспудном убеждении, что нам за то, что мы христиане, Господь должен давать великие благодеяния. А если их нет, то мы уже готовы, если не роптать на Бога, то с легкостью забыть о Нем и жить так, как живут многие другие. Это очень глубокое, очень яркое евангельское чтение. Как многие евангельские чтения, призывают нас задуматься о своей жизни, о своей вере, о своем уповании на Христа, которого все нам конечно же, часто не достает. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Георгия Митрофанова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 28 июня, 15 июня по старому стилю, празднуется память ветхозаветного пророка Амоса, отца святого пророка Божия Илии, жившего в 8 веке до Рождества Христова. В этот день вспоминаются мученики начала 4 века, отрок Вит, его воспитатель Модест и кормилица Крискентия, пострадавшая при императоре Диоклетиане, а также святой мученик Дула, пострадавший при императоре Максимиане. В этот день вспоминается еще один святой с именем Дула. Он жил уже после принятия Римской империи христианства и подвязался в иноческом образе в одном из египетских монастырей. В течение 20 лет подвижнической жизни он стяжал дар послушания и негневливости. 28 июня празднуется память двух великих учителей церкви, живших на рубеже IV и V веков, блаженных Иеронима Стридонского и Августина Ипонийского. Блаженный Иероним родился в христианской семье в городе Стридоне, учился в Риме светским наукам, изучал языки. Стремясь к монашескому постригу, он стал усиленно изучать Священное Писание. В Константинополе Иероним встречался со святителями Григорием Богословом и Григорием Ниским. В 386 году он поселился в пещере в Вифлееме, поблизости от пещеры Рождества Христова, и начал полный суровых подвигов жизнь. Блаженный Иероним оставил церкви богатое письменное наследие, труды по догматическому и аскетическому богословию, истолкование Священного Писания, а также исторические сочинения. Но главным его подвигом был перевод на латинский язык книг Нового и Ветхого Завета, получивший название «Вульгата». Датой смерти блаженного Иеронима считается 420 год. Блаженный Августин родился в Африке в городе Тагасте, сейчас это территория Алжира. Мать его была христианкой, а отец – язычником. В юности Августин вел светскую жизнь. Учась в Карфагене, он заинтересовался философией, которая стала первым толчком к оставлению мирской жизни. Около 10 лет Августин был в секте манихеев, но ничто не удовлетворяло его ищущего ума. Под руководством святителя Амвросия Медиоланского Августин изучил Священное Писание. Переворот в его душе произвели послания апостола Павла. Святой Амвросий крестил Августина, и он возвратился в Африку, предварительно раздав свое имущество. Блаженный Августин оказал огромное влияние на христианское богословие. Велика его роль в борьбе с ересями, арианством, донатизмом, манихейством, пелагианством. За 35 лет своего епископства в Африке, в городе Гиппоне, блаженный Августин написал более 1000 сочинений, из которых наиболее известны «О Граде Божием» и «Исповедь». Скончался блаженный Августин 28 августа 430 года. В IX веке в этот день совершилось перенесение из Галатии в Константинополь мощей преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасия Польского. Сегодня мы вспоминаем двух сербских святых XIV века, благоверного князя Лазаря и святителя Ефрема, который был сербским патриархом с 1376 года. 9 лет он провел в Архангельском Душановом монастыре, вернулся в Сербию после смерти благоверного Лазаря и мирно скончался в конце XIV века. 28 июня празднуется память святителя Ионы, митрополита Московского, всея России чудотворца. Святитель Иона был первым русским митрополитом, посвящение которого было совершено русскими архиереями в Москве. 12 лет управлял он русской церковью. Блаженная кончина святителя Ионы Московского последовала в 1461 году. Сегодня мы вспоминаем еще двух русских подвижников, преподобных Григория и Кассиана Авнежских. Они подвязались в XIV веке на реке Сухани в Вологодской земле и мученически скончались во Авнежской обители при набеге татар. Мощи преподобных мучеников были обретены в этот день в 1524 году. В сонме новомучеников и исповедников российских 28 июня празднуется память священномученика Амоса Иванова, служившего священником в Енисейской губернии и погибшего в 1919 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Ионы, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святитель Иона родился в последней четверти XIV века в селе Одинцове в Костромской земле. Отца будущего святителя звали Феодором. С ранних лет мальчик стремился к иноческой жизни. В 19-летнем возрасте он принял монашество в одном из галичских монастырей, а затем перешел в московский Симонов монастырь. Юный инок смиренно и усердно исполнял различные послушания, неукоснительно соблюдая заветы первых игуменов обители, святого Федора и преподобного Кирилла, впоследствии игумена Белозерского. Он подвязался в посте, молитве, чтении Слова Божия. Святитель Фотий, митрополит московский, посетил однажды Симонов монастырь и, увидев инока Иону, пророчески предсказал, что он будет великим святителем русской церкви и многих обратит на путь спасения. В 1431 году святой Иона был поставлен епископом на Рязанскую и Муромскую кафедру. Немало трудов положил он на то, чтобы обратить ко Христу и, наверное, жителей своей епархии. Вскоре после кончины митрополита Фотия в 1432 году святитель Иона возглавил Русскую Православную Церковь. Он отправился в Константинополь к патриарху Иосифу II для посвящения. Святитель узнал, что патриарх Иосиф уже поставил на русскую митрополию некоего Исидора. В 1439 году Исидор принял унию на Флорентийском соборе и по возвращении в Москву в 1441 году был заточен в Чудов монастырь. Немедленно был созван собор русских иерархов, который осудил Исидорово дело. Когда стало окончательно ясно, что константинопольский патриарх согласился на унию, русская церковь встала на защиту чистоты православия. В декабре 1448 года в Москве был созван церковный собор для избрания предстоятеля русской церкви. Святитель Иона был избран митрополитом всероссийским с титулом «Киевский и всея Руси». Местом пребывания он избрал Москву, поэтому именуется также митрополитом московским. Так прекратилась зависимость русской церкви от Константинополя. Она положила начало своей автокефалии. Возглавляя Всероссийскую кафедру, святитель Иона прежде всего позаботился об улучшении отношений между Москвой и Литовским княжеством. Благодаря этому ему удалось присоединить к Москве юго-западные епархии. Святитель Иона приложил большие усилия на благоустройство возвращенных епархий и на искоренение в них униатства. Он призывал к миру и прекращению междоусобия, объяснял вред ярости и гнева, учил покаянию и послушанию. Особенно заботился святитель Иона о духовно-нравственном совершенствовании своей паствы. В учительных грамотах он назидал помнить о спасении души, быть милосердными, добросовестно относиться к своим гражданским обязанностям. Святитель Иона строго требовал соблюдения христианских заповедей от священнослужителей. Указывая на величие священнического сана, он призывал клириков к достойному прохождению пастырского служения. Особое старание проявлял святитель Иона в выборе достойных кандидатов на архиерейские кафедры. Большое внимание уделял он монашеским обителям, заботился об их нуждах, о строгом соблюдении иноческих правил. Проявляя попечение о храмах Божиих, святитель обновил и благолепно украсил первопрестольный Успенский собор в Московском Кремле. Он придал особую торжественность богослужениям, увеличив число чтецов и певцов. В 1450 году по благословению святителя Ионы были воздвигнуты каменные митрополичьи палаты. Живя по заповедям Божиим и строго соблюдая монашеские обеты, святитель Иона получил от Господа дар чудотворений и прозорливости. По его молитвам исцелялись болящие различными недугами. Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 году святитель Иона совершил крестный ход по стенам Кремля, обращаясь с молитвой к Пресвятой Богородице о спасении города. Через несколько дней, 2 июля, в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы, в рядах осаждавших произошло необъяснимое смятение, и они обратились в бегство. Москва была спасена. В память избавления Москвы от нашествия ногайского хана Мазовши, святитель Иона в том же году соорудил храм в честь праздника положения Ризы Пресвятой Богородицы. Святитель Иона отошел ко Господу в глубокой старости 31 марта по старому стилю 1461 года во вторник Страстной Седмицы. За несколько дней до этого он предузнал от Господа время своей блаженной кончины. Святитель был погребен в соборном храме за левым клиросом. 27 мая по старому стилю 1472 года при перестройке Успенского собора совершилось обретение нетленных мощей святителя Ионы. По молитвам угодника Божия происходили исцеления. Общецерковное празднование памяти святителя Ионы установлено на Московском соборе 1547 года при митрополите Московском Макарии.
5: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. По учениям неделю четвертую по пятидесятнику.

Сотник, отвечая Господу, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». В читанном сегодня Евангелии предложена была вам, братья мои, священная повесть о чудесном исцелении Иисусом Христом слуги римского сотника в городе Капернаум. Слуга был исцелен одним словом Спасителя, по великой вере и смиренной просьбе сотника-язычника, лично пришедшего к божественному врачу. «Господи, — говорил ему сотник, — слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его. А сотник ему: Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо, — продолжал он, — я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, далее говорится в Евангелии, Иисус удивился и сказал идущим с ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле, то есть между евреями, не нашел я такой веры». И немного далее говорит ему Господь: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Счастлив слуга, что имел такого хорошего, доброго, верующего господина. Достоин всякой похвалы господин, отечески любивший своего слугу и в простоте веры взиравший на Иисуса Христа и на дела его. Он и ныне на страшном суде во второе пришествие Господа послужит обличителем в неверии и лукавстве многим-многим из нынешних христиан, неверующих в Господа и дерзновенно отвергающим чудеса его и второе пришествие его, и говорящим: где есть обетование пришествия его и кончина века, или что тоже якобы вовсе не будет второго пришествия. Но оставим этих глупых и гордых неверов, а мы с вами побеседуем лучше о вере в наше назидание и спасение, и сколь вредно неверие, как оно отталкивает от нас спасающую нас десницу Божью. Что же именно мы теперь скажем о вере? А то, что вера в Господа, в Слово Его, живая, несомненная вера, есть ключ к неистощимой сокровищнице всех даров Божьих, животворящая сила, даруемая от Бога простым, нелукаво мудрствующим, смиренным душам и привлекающая в них богатство щедрот Божьих. Докажем это примерами. Пример римского сотника перед глазами. Его простая твердая вера во всемогущество Иисуса Христа удивила самого Господа и немедленно привлекла к сотнику, его больному слуге, милость Божию. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе!» И выздоровел слуга его в тот час. Два слепца вопиют Иисусу Христу о исцелении очей: «Сыне Давидов, помилуй нас!» Господь повелевает привести их к себе и спрашивает их: «Веруете ли, что я могу это сделать?» И когда они отвечали: «Веруем», он исцелил их, сказав: «По вере вашей да будет вам», и у них тотчас отверзлись очи. Однажды приносят к Иисусу Христу расслабленного, и Господь, видя веру носильщиков, по вере их сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои, встань, возьми одр твой и иди в дом твой». И больной встал, взял постель свою и пошел домой. Кровоточивую женщину 12 лет, болевшую своим недугом, Господь исцелил по вере ее через прикосновение я к его одежде, сказав: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Но вот однажды был случай с учениками Спасителя. Один отец имел бесноватого сына и приводил его к ним для исцеления, но они не могли его исцелить. Отчего же? По неверию отца этого больного и учеников Христовых. О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, сказал Господь этому отцу и предстоящим, приведите мне его сюда. И воспретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Ученики, приступив к Иисусу наедине, спросили его:
почему мы не могли выгнать его? Иисус сказал им: «По неверию вашему», и присовокупил: «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с зерно горчичное и скажете горе сей: перейди отсюда туда, то она перейдет, и ничего не будет вам невозможного. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Впрочем, апостолы впадали иногда в искушение неверия только до сошествия Святого Духа на них в день Пятидесятницы. А после сошествия Святого Духа они никогда уже не впадали в неверие, но всегда имели непоколебимую веру и ею творили бесчисленные чудеса. Исцеляли всякие болезни, изгоняли словом демонов, воскрешали мертвых. Святые угодники Божьи древних и новых времен верою творили множество чудес, как сами вы слыхали и читали. Сколь многие в наши дни по вере своей получили многочисленные исцеления, дивные избавления от бед и напастей, от мучительства демонов. Сколь многие чудесно исцелялись от причащения животворящих тайн тела и крови Христовой. Сколько исцелений было и бывает от мощей святых угодников Божьих или от чудотворных святых икон, или просто от искренней с верою в покаянии молитвы Господу и Пречистой Его Матери или святым угодникам Божьим. Один благочестивый пастырь, знакомый мой, рассказывал мне чистосердечно, что он молитвой веры в простоте сердца и спросил у Господа и Пречистой Богородицы множество чудесных благодеяний Божьих простым людям, просившим его молитвенной помощи. И в доказательство готов был предоставить мне лично всех тех, которые удостоились милостивого посещения Божия и живым голосом могли засвидетельствовать истину его слов. Я говорил он о себе: обыкновенный смертный человек многогрешный, не отличаюсь от других людей никакими подвигами, ни пощением, ни всеночными стояниями на молитве, позволяю себе есть и пить дозволенного у себя и у людей, но имею только веру в Господа. Живу во всегдашнем покаянии, за все благодарю Господа, что не получаю от Его щедрот, и не остаюсь в стыде. Я каждый день получаю спасение от живоначальной десницы Божьей, каждый день

0: свою, просите у Господа с несомненную верою доброго и полезного. И получите. Аминь.
1: Слово в четвертую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Град Петров» прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им в неделю четвертую по Пятидесятнице по окончании чина великого освящения новопостроенного храма в честь равноапостольных Константина и Елены в Калининграде и божественной литургии в новоосвященном храме 2 июля 2023 года.
3: Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, хотел бы поблагодарить вас за добрые слова, которые только что были сказаны, и за те труды, которые вы несете в Калининградской епархии. Вспоминаю, и это место совершенно пустынное, и когда мне сказали, что здесь вот желательно построить храм, то некоторое было даже смущение, потому что никаких особенно строений не было вокруг. Но храм был заложен, и мы видим, что он построен, и замечательная архитектура, и внутреннее убранство. Все это свидетельствует о том, что построен храм был по вере людей, в том числе и тех, которые здесь живут. Вот так, собственно говоря, возродилось, даже не просто возродилось, потому что если возродилось, то значит что-то было перед тем, как началось возрождение, а так родилась чудом Божьим вся Калининградская епархия, а теперь и Калининградская митрополия. Трудно было себе представить в этом городе, в котором не было ни одного места поклонения Богу, я имею в виду город Калининград, чтобы там возникла и развилась такая богатая, всесторонняя, глубокая духовная и церковная жизнь. Вот это возникновение православной церкви на Калининградской земле, опустошенной войной и десятилетиями безбожия, полным отсутствием всяких мест для молитвы, возрождение этой земли, которая сегодня богато духовно плодоносит, не является ли это свидетельством силы Божией? Никакая человеческая сила не может противостоять божественному промыслу, не может противостоять божественной силе. Даже самая могущественная на планете никакая сила не может. А что же нам делать для того, чтобы опираться на эту божественную силу, чтобы частица этой силы и нам помогала в больших и в маленьких наших делах? Нужно делать то, что мы и делаем. Нужно верить в Господа и молиться Ему. Молиться искренне, с глубокой верой. Не так, как это иногда делается по обычаю. И вот это все, вот эта вера людей, молитва, она в Калининграде действительно совершила многие чудеса во всей Калининградской области. И сегодня это процветающий в духовном отношении край. Самый западный, самый отдаленный от духовных центров, исторических духовных центров Руси. Он процветает верой народа, который здесь живет, благочестием и усердием духовенства, в том числе трудами владыки архиепископа Серафима. Вот эта общая работа на духовное благо людей – несомненно, приносит замечательные результаты, свидетелем которых я являюсь всякий раз, когда посещаю Калининградскую землю, служу в том или ином храме или в монастыре, и когда в памяти своей соотношу, что было на этом месте и что стало, то не могу не обратиться к Господу с великими словами: «Слава Тебе, Господи, за все, за радости, но и за скорби». Ну что греха стоит? Через многие скорби мы прошли и здесь, создавая епархию, строя храмы. Не все так было легко и просто, но эти скорби преломились благодатью Божью в великую радость, которую я, как человек, первым из вообще представителей иерархии Русской Церкви, вступившим на Калининградскую землю и увидевшим все то, что тогда происходило здесь, а в первую очередь отсутствие всяких признаков, внешних признаков религиозности, отсутствие храмов и монастырей. Прохожие, которые с удивлением взирали на меня, потому что я шел в рясе, и тем самым, конечно, возбуждал невероятное внимание и любопытство, А вот теперь еще раз хочу сказать, вижу

0: цветущий духовный сад. Калининградская земля наполнилась храмами, здесь и монастыри, а самое главное – благочестивый верующий народ. И мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые, и среднего возраста. То есть так, как и должно быть в Церкви Божией. И вот покуда будут на земле сей люди хранить веру православную, молиться Богу, то, несмотря на непростые внешние обстоятельства, все будет по промыслу Божьему во благо. Ничему не надо устрашаться. Мы, православные люди, должны быть здесь. Здесь те люди, которые поверили в Господа, которые наполняют Божьи храмы. Поэтому из многих служений Церкви на этой Калининградской земле выпадает на Церковь Божию особое служение. Таким образом заботиться о духовном состоянии народа, чтобы он любил свою землю, любил Россию, сознавал себя православным русским россиянином и никогда даже в голову, чтобы не приходила мысль покидать эти места. Я призываю благословение Божие на всех вас, мои дорогие. Храните веру православную, храните любовь к Отечеству, посещайте Божий храм, воспитывайте в православной вере детей, потому что ни в коем случае нельзя, чтобы по нашему небрежению, маловерию или, как говорится в молитве, окамененному нечувствию следующее поколение людей не восприняло от нас эстафету православной веры. Они должны ее воспринять и стать еще более ревностными, чем мы, еще более убежденными, еще более сильными, в том числе и в защите своей веры и своего Отечества. Пусть Господь хранит землю калининградскую, церковь везде пребывающую, вас, владыка архиепископ, все духовенство, верующий весь наш народ, от всяких напастей, видимых и невидимых, да укрепляет всех в вере православной и в любви к Отечеству, и да помогает всем нам, каждому на своем месте, в первую очередь оставаться верным Христу, а через это исполнять и все, что мы должны исполнять как граждане России, дабы это все нами исполняемое служило подлинному благу Отечеству и народу нашему. Благословение Божие пусть пребывает над всем градом, над всей Калининградской землей и над церковью, пребывающей на Калининградской земле. И да прославится через ваши труды, мои дорогие, святое и преблагословенное имя Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь! С праздником поздравляю вас!
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им по окончании божественной литургии в неделю четвертую по Пятидесятнице в новоосвященном храме Константина и Елены в Калининграде 2 июля 2023 года.

0: Песнопение «Буди имя Господне» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Тертуллиан в своем апологетике на одно из очень важных обвинений христиан в оскорблении императорского величества говорит, что как бесполезно приносить языческим несуществующим богам всякие вообще жертвы, так в частности и жертвы о здравии императора, потому что эти боги не в состоянии защитить своих собственных статуй и поручают их охрану императорской стражи. «Мы же, — говорит Тертуллиан, — за здравие императоров молим Бога Вечного, Живого, милости которого предпочтительно пред другими богами ищут сами императоры, так как благодаря ему каждый из них стал императором, а еще прежде чем быть императором — человеком. Власть пришла к ним из того же источника, откуда и жизнь». У этого Бога мы просим всем императорам долголетней жизни, спокойного царствования, безопасности во дворце, храбрости в войсках, верности в сенате, честности в народе, мира во вселенной. Наконец, исполнение всего, что может пожелать человек и император. Кто полагает, что мы нисколько не заботимся о здравии императора, может заглянуть в наши книги, которые заключают в себе слово самого Бога. Оттуда вы узнаете, что Бог говорит ясно и точно: молитесь за царей, правителей, властей, чтобы все у вас было спокойно. Впрочем, мы имеем другую важнейшую причину для молитвы за императора, даже за весь строй империи и за государство римское. Мы ведь знаем, что существование Римской империи отдаляет кончину всего мира и страшные бедствия, грозящие ему при кончине века. Таким образом, не желая видеть кончины мира и моля об удалении от нас этого момента, мы желаем долговечности Римской империи. Почему же христиане — государственные преступники? Не потому ли, что они воздают императорам не пустые, не лживые, не безрассудные почести, но, исповедуя истинную религию, празднуют торжественные императорские дни излиянием чувств своего сердца, а не совершением распутств? Мы, вероятно, весьма виноваты за то, что желаем императору всех благ, не переставая быть трезвыми, целомудренными и скромными. В эти радостные дни мы не покрываем домов наших лаврами, не возжигаем светильников среди белого дня, не придаем жилищам своим вида публичных домов. Может быть, те, которые не хотят считать нас за римлян, а за врагов римских императоров, сами окажутся преступнее, чем христиане. Откуда те, которые убивают императора между двумя группами лавровых деревьев? Откуда те, которые ранее совершенствуются в гимнастике, чтобы искуснее его задушить? И до самой последней минуты нападения на императора все они и в храмах, и дома приносили жертвы за здравие императора и клялись его гением, а относительно христиан не упускали случая называть их общественными врагами. Верность и преданность императорам не заключается в суетных проявлениях мнимого усердия, под личиною которых измена так хорошо умеет скрываться. Они состоят в чувствах любви, которые обязаны мы иметь ко всем людям. Нам запрещено кому бы то ни было делать зло или желать его, а что не позволено против всякого другого, то еще менее позволено против того, кого Бог столь высоко вознес. Беру в судьи вас самих. Сколько раз толпа, не выждав даже вашего приказания, бросала на нас камни и сжигала наши дома. Во время вакханалий не щадятся даже и мертвые. Трупы христиан, уже испорченные, обезображенные, извлекаются из гробов, разрубаются на куски и подвергаются поруганию. Но заметили ли вы, чтобы мы когда-нибудь старались отомстить за такое ожесточение, преследующее нас даже за гробом? Достаточно было бы одной ночи с факелами, чтобы воздать зло за зло. Но не дай Бог, чтобы божественная религия употребила когда-нибудь человеческие средства к отмщению за себя. Не принимаясь даже за оружие, не поднимая мятежа,
мы могли бы победить вас одним тем, что отделились бы от вас. Потеря столь великого числа граждан всякого состояния обессилила бы государство и достаточно бы вас наказала. Поэтому следовало бы вам щадить и считать в ряду дозволенных сект религию, в которой нет ничего, что возбуждает опасения в недозволенных скопищах. Не будучи одержимы пристрастием ни к славе, ни к почестям, мы не имеем нужды ни в скопищах, ни в заговорах. Вселенная — вот наше государство. Мысль о враждебности христиан общественному строю и о составлении ими противогосударственных заговоров возникло из того, что христиане в тайных местах составляли молитвенные собрания. Поэтому Тертуллиан подробно описывает эти собрания, давая видеть, что их невинный, исключительно религиозный характер уничтожает всякое подозрение в их политической неблагонадежности. «Мы сходимся, — говорит он, — чтобы молиться Богу, составляем священный союз, благоприятный Ему, молимся об императорах, об их министрах, о всех властях, о мире, о благосостоянии всего мира и о продолжении века сего. Мы собираемся, чтобы читать Священное Писание, из которого, смотря по обстоятельствам, почерпываем необходимые для нас сведения и наставления. Сие святое слово питает нашу веру, поддерживает нашу надежду, укрепляет нашу уверенность, утверждает в доброй нравственности, запечатлевая в нас заповеди. Тут-то происходит увещание и исправление, произносятся приговоры именем Божиим. Будучи уверены, что пребываем всегда в присутствии Его, мы совершаем как бы суд божественный и тяжко согрешивших отлучаем от общих молитв, от наших собраний и от всякого с нами общения. И это осуждение предваряет будущий страшный суд. Председательствуют старцы, достигая такой чести не куплею, но испытанным своим достоинством. Дело Божие ценою золота не продается. Если есть у нас нечто вроде казны, то мы приобретаем ее не от постыдной торговли верою. Каждый ежемесячно или когда захочет, вносит известную умеренную сумму, сколько может и сколько хочет, потому что никто не принуждается, но приносит добровольно. Это касса благочестия, которая не издерживается ни на пиршество, ни на распутство, но употребляется на пропитание и погребение нищих, на поддержание неимущих сирот, на содержание служителей, изнуренных старостью, на облегчение участи несчастных, потерпевших кораблекрушение. Если случатся христиане, сосланные в рудники, заключенные в темницы, удаленные на острова за исповедание ими своей веры, то и они получают от нас воспомоществование. Есть же люди, поставляющие нам в вину и такую братскую любовь к ближнему. Посмотрите, говорят, как они любят друг друга, как они готовы умереть друг за друга. Мы называем друг друга братьями. Вы и это ставите нам в позор. Но только потому, что у вас под родственными именами скрывают неродственные чувства. Мы и вам, братья, по праву природы, общей для всех матери, хотя вы недобрые братья, потому что в вас мало человеческого. Гораздо справедливее называются и считаются братьями те, которые признают Бога единым своим Отцом, которые напоены единым Духом святости, которые, оставив неведение, узрели единый свет истины. Но, может быть, вы не считаете нас за братьев, или потому, что об имени нашем не упомянуто ни в одной из ваших трагедий, или потому, что мы живем по-братски, соединенные общностью имуществ, между тем, как у вас эти имущества производят раздоры между братьями. Составляя между собою одно сердце, одну душу, можем ли мы отказываться от общности имуществ? Все у нас общее, кроме жен.
В этом одном отношении мы разделяемся друг от друга, тогда как вы в этом отношении имеете общение со всеми. Вы стараетесь опорочить наши вечери, считая их не только преступными, но и роскошными. Между тем, одно имя их показывает, по какому побуждению они составляются. Их называют агапы, слово греческое, означающее «любовь». Все, что на них происходит, благоприлично и учреждено соответственно видам религии. Во время вечери не терпится никакой низости, никакой нескромности. Садятся за стол не иначе, как помолясь Богу. Едят столько, сколько нужно для утоления голода. Пьют, как пристойно людям, строго соблюдающим воздержание и трезвость. Насыщаются так, что той же ночью могут возносить молитвы Богу. Беседуют, зная, что Бог все слышит. По омовении рук и зажжении светильников каждый приглашенный поет хвалебные песни Богу, извлеченные из Священного Писания или кем-либо сочиненные. Вечеря оканчивается, как и началась, молитвою. Выходит оттуда не для того, чтобы производить бесчинство, буйство и смертоубийство, но идут домой тихо, скромно, целомудренно. Выходят скорее из школы добродетели, чем с вечери. Запретите, уничтожьте наше собрание, если они состоят в каком-либо отношении с опасными преступными скопищами. Или если можете упрекнуть их в том же, в чем обвиняются обыкновенные заговоры.

Обычным обвинением христиан было и то, что христиан считали виновниками общественных бедствий и бесполезными членами общества. На первое обвинение Тертуллиан отвечает, что бедствия еще большие, чем теперь, постигали мир еще до появления христианства в наказание за удаление людей от истинного Бога, и что теперь эти бедствия значительно смягчились, так как мир имеет в лице христиан заступников перед Богом. Удивляясь второму обвинению, он говорит: «Мы живем вместе с вами, пользуемся той же пищей, одеждой, тот же у нас внешний образ жизни, те же жизненные потребности. Живя с вами, мы не обходимся без форума, без рынка, без бань, без гостиниц, мастерских, ярмарок. Вместе с вами и подобно вам мы плаваем, отправляем военную службу, обрабатываем землю, торгуем. Я не понимаю, каким же образом мы можем оказаться бесполезными членами общества, в котором мы живем? Но вы скажете, что доходы храмов уменьшаются со дня на день. Извините, наших средств не хватит для помощи и людям, и нищим богам. Сверх того, мы полагаем, что обязаны давать только тем, кто просит. Пусть Юпитер протянет руку, мы подадим и ему. Мы расходуем более на уличные милостыни, чем вы на жертвы в храмах. Истинной, действительной потерей, на которую, однако, никто не обращает внимания, является потеря стольких невинных людей, которых вы губите. Мы одни невинны. Что тут удивительного, если невинность составляет для нас необходимость? Сам Бог наставил нас в ней. Может ли человеческая мудрость отыскать, в чем заключается истинное благо? Какая из заповедей совершеннее? Та ли, которая гласит «не убивай», или та, которая предписывает «не гневайся»? Та ли, которая запрещает прелюбодеяние, или та, которая ставит в вину даже соблазн глаз? Какая мудрее? Та ли, что запрещает поступать несправедливо, или та, что запрещает даже отплачивать обидой за обиду? Так как, наконец, отвергая божественное происхождение христианства, считали его философской сектой, то Тертуллиан показывает глубокую разницу между философскими доктринами и христианским учением. Философов, говорит он, нельзя сравнивать с христианами ни по их учению, ни по чистоте нравов. У христиан последний из ремесленников не только знает Бога, но может и другого научить богопознанию и удовлетворительно дает ответ на каждый вопрос о Боге. Между тем, как Платон утверждает, что Творца Вселенной и познать нелегко, и познавши, трудно объяснить всем. Известно, как Спевсип, ученик Платона, был убит, захваченный на месте прелюбодеяния. Христианин же бывает мужем только своей жены. Что общего между философом и христианином, между учеником Греции и учеником неба? Между тем, кто выдумывает все новые заблуждения, и тем, кто бережно хранит истину? Между похитителем истины и ее стражем? Эти люди, философы, страстно жаждавшие славы, старались проникнуть в возвышенный смысл нашего Писания. Встречая там что-нибудь, отвечавшее цели их любопытства, они присваивали это себе. Вместо того, чтобы познавать Бога таким, каким они нашли Его в Священном Писании, стали размышлять о Его природе, свойствах, месте обитания. Платоники считают Бога бестелесным, стоики — телесным. По Эпикуру Бог состоит из атомов, по Пифагору — из чисел, по Гераклиту — из огня. Различно смотрят они и на субстанцию души. По одним она божественна и смертна, по другим она неотделима от тела. Каждый прибавляет и изменяет согласно своему желанию. Всем исказителям Евангелия мы возражаем,
что единая, истинная религия получила начало от Иисуса Христа, передана нам апостолами, которыми эти позднейшие толкователи будут некогда изобличены. Апологетик кончается тем же, чем и начался, указанием несправедливости преследований христианской религии и мучений ее последователей, которые приводят к совершенно обратным результатам, чем ожидают от них язычники. Кровь казненных христиан становится семенем, от которого вырастают новые христиане. В первой книге Тертуллиана «К народам», состоящей из 20 глав, высказываются в защиту христианства те же доводы, которые были приведены в апологетике, с соблюдением того же почти порядка, а иногда и одними и теми же словами. Более оригинальной является вторая книга, полемического содержания, в которой Тертуллиан критикует языческий политеизм. «Если я обращусь, — говорит он, — к Варрону с вопросом, кто создал языческих богов, то он скажет мне — философы, народы или поэты». Итак, три класса богов. Физические боги, признаваемые философами, мифические боги, воспетые философами, наконец, национальные боги, почитаемые простым народом. Но если философы создали своих богов при помощи гипотез, если поэты заимствовали своих мифических богов из баснословий, народы же придумали своих богов благодаря фантазии или по своему произволу, то где же отыскать истину? В гипотезах. Но гипотеза предполагает недостоверность. В мифе. Но миф — не что иное, как сплетение нелепостей. В народном почитании. Но такого рода божество — только случайное божество, и притом принадлежащее только почитающему его городу. Короче сказать, у философов нет ничего достоверного, ибо они в вечном несогласии между собой. У поэтов постыдные рассказы, не заслуживающие внимания. Что ж касается народов, то тут все случайно, временно, ибо все — плод произвола. Признаки истинной божественности таковы, что не выводятся из малодостоверных умозаключений или гипотез, не могут иметь никакого отношения к последним баснословиям, не нуждаются в случайном принятии божества тем или другим народом. Божество следует понимать таким, каким оно есть в действительности, безусловно истинным, совершенным в своих свойствах и универсальным, принадлежащим всем людям вообще. Возможно ли веровать в какого-нибудь Бога, опираясь на какую-нибудь гипотезу, миф, или на основании постановления какого-нибудь города? Разумнее будет вовсе ничему не верить, чем допустить предполагаемого Бога или Бога, за которого мне придется краснеть, или Бога, возведенного в это достоинство городом. Мы, например, выражаем нашу признательность или порицание не тем вещественным предметом, при помощи которых мы получаем удовольствие или неприятности, но тем, у которых эти предметы в руках и которые употребляют их согласно своей воле. Если кто из вас впадет в болезнь, то за излечение от нее он будет благодарить не шерсть, не противоядие, не лекарство, но врача, опытная рука которого сумела приложить или дать их вовремя больному. Раненый в бою жалуется не на меч, не на копье, но на неприятеля или на разбойника. Ибо очевидно, что все происходящее должно приписывать не орудию, но производящей его причине. В ней начало каждого факта, цель и средство его совершения. Но ваши философы, мудрые во всем остальном, рассуждая о божестве, нарушают законы явлений и вещей, а именно, отнимают все значение и достоинство
у виновника всего и не стараются найти верховную, все производящую первопричину.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезное чтение» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучало начальное литургическое песнопение, свет просиял сегодня на нас. Амвросианское пение 5-7 веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие братья и сестры! Мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю четвертую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
1: «Оплата греха – смерть», – говорит святой апостол Павел. «За грех надо платить». Английский перевод уточняет. «Зарплата греха – смерть. Грехом ты себе заработал смерть». Русский синодальный перевод говорит: «Возмездие греха – смерть. За грех надо отомстить, наказать. Мне отмщение и аз воздам», цитирует древний псалом Лев Толстой, ставя эту цитату эпиграфом к своему роману «Анна Каренина» и этим объясняя ее трагическую смерть. Весь роман – гениальное художественное изображение этого отмщения в психике Анны. Известный сербский богослов архимандрит Юстин Попович пишет, что смерть от человека, и просит прощения за это у умирающих животных и птиц, которые не грешили, а умирают вслед за согрешившим человеком, как бы изобретшим этим смерть. У Достоевского брат старца Зосимы, умирая, просит прощения у всех вокруг, в том числе и у птиц, которых он видит в окно, за все свои грехи, навлекшие смерть не только на него самого, но и на них, на всех. Смерть Илюшечки в этом романе Достоевского «Братья Карамазовы» художественно изображает то, о чем просит прощения брат Зосимы, то есть расплату своими страданиями и смертью за грехи других, взрослых людей, включая и собственного отца, и не взрослых, но бессознательно грешных детей, школьных товарищей. Расплата общая, своего рода круговая порука. Таковы различные оттенки греческого оригинала в тексте апостола Павла, знаменующего общечеловеческую и всей вообще твари расплату за общий грех всех, как это отчетливо видно из всего контекста апостольских посланий. Смерть – общий удел, потому что все согрешили. Основная мысль апостола Павла – внутренняя логическая связь греха и смерти. Смерть – не просто внешнее наказание, а внутренняя, необходимая и неминуемая последовательность, следствие, результат греха. Смерть – составная часть греха, его греха – природа. Апостол Павел развивает эту свою мысль путем, как он выражается, человеческого размышления. «Говорю по-человеческому, ради немощи плоти вашей», – пишет он христианам в Рим. «Вы не поймете, если я буду говорить отвлеченно», – как бы пишет он, и приводит человеческую земную аналогию – рабство. Раб – подчиненный, его свободой владеет другой. Рабство – состояние зависимости. Совершая грех, человек становится зависимым и теряет свободу, хотя изначально человек избрал грех свободно, но, согрешив, тут же и потерял эту свою свободу. Потеря свободы, можно сказать, и есть смерть. Умирая, человек коченеет, теряет свободу двигаться, свободу дышать, свободу мыслить, свободу жить. Но человек уже раньше потерял эту свободу, когда отдал члена своего в рабство греху, пишет святой апостол. Вот где эта внутренняя связь, связь греха и смерти. Грех сковывает волю в момент, когда он овладевает человеком, и это сковывание – источник коченения, которое наступит в момент смерти. Грех смертоносен по самой своей сути, но, можно сказать, смерть грехоносна, она несет в себе грех. Эта мысль апостола Павла подтверждается в наше время многими научными открытиями. Ни в чем так ясно наука и религия не раскрывают друг друга, как в объяснении смерти. Смертность начинается с момента отделения от матери в акте рождения, свидетельствует современная медицина. Что это такое? Почему такой парадокс? Жизнь только лишь началась, и она в самом этом начале уже несет в себе зародыш смерти. Почему? Биология объясняет. Отделение от матери – отделение от источника жизни. Живое существо, предоставленное самому себе, неминуемо подвергается процессу, ведущему к смерти. Значит, если бы не было отделения, то не было бы и смерти. В земных условиях развития жизни такое неотделение нельзя себе даже и представить. Но можно представить иные категории жизни. Литература научной фантастики так и делает, смешивая фантазию с новыми данными науки. Но мы не будем отдавать себя фантазии. У нас не фантазия, а Библия. Божественное откровение, которое говорит нам о духовной смерти, о смерти, которая наступает в душе еще до того, как умирает тело. Это и есть именно, когда человека охватывает грех. В нем проводится прямая линия связи между себелюбивым отчуждением, грехом и разделением, ведущим к смерти. Потому что человек оказывается связанным этим грехом и связанным наступающей для него смертью. И уже сейчас этим процессом, который ведет его к смерти. И показано в Библии обратное, а именно единение наподобие дерева. Как Христос сказал: «Я лоза, а вы ветви». Это является результатом праведности, как пишет апостол Павел, ведет к вечной жизни. Иные категории жизни – вечное Царство Божие, не подчиненное разделению и смерти, и потому живущее не в земных условиях смерти, а в небесных условиях единения и непрекращающейся жизни. Тут вступает вера, и эта вера дает ответ знанию, науке, отвечая на вопрос «почему?». Учитывая немощь плоти, как он выражается, апостол Павел объясняет на примере той же аналогии рабства, почему праведность является источником вечной жизни. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Праведность по самому своему понятию означает противоположность нечистоте и беззаконию, и, следовательно, освобождение от рабства всему этому, как пишет апостол Павел. Но другими словами, становясь рабами праведности, мы свободно избираем быть рабами Божьими, то есть свободно отдаем себя Богу, источнику жизни, возвращаемся в потерянный рай. Это новое, свободное рабство, таков парадокс, ведет нас фактически в рабство любви, в то, что психология называет самоотдачей, то есть в состояние любящей жертвенности, в рабы праведности на дела святые, по словам апостола. Апостол Павел – глубочайший психолог. Он настолько хорошо изучил человеческую психику, так хорошо знает душу человека, что ему ясно одно – борьба с собой – дело непростое. Вот ты осознал свое плохое прошлое, принес покаяние, обратился ко Христу, понял, что значит быть рабом греха, освободился от него. Ну вот, не оборачивайся назад, не возвращайся в рабство снова. Что сделать, чтобы этого не случилось? Как войти в новую жизнь так, чтобы действительно переродиться? Как достичь нового состояния совершенной чистоты, состояния устойчивой праведности? Как быть в этом стойким? Апостол Павел отвечает на эти вопросы парадоксом. Войди в рабство снова. То есть поработи себя, только на этот раз не греху, не страсти, не личному эгоизму, не себелюбию, а Христу. Почему это нужно? Почему нельзя просто войти в Царство Христово и быть Его божественной любви, отвечать Ему своей любовью и быть праведником? Разве нельзя поступить так? Можно ли пойти к Нему прямым путем? Можно. Более того, должно. Но этот прямой путь ко Христу узок и тесен. А широкий путь ведет в погибель, говорит Спаситель. Царство Божие надо идти узким и тесным путем. Что это значит? Это значит то, что христианину после его обращения предстоят испытания, скорби, искушения, трудности. Иногда надо и жизнь отдать. Бывает, что услышат слово, говорит Спаситель в притче о сеятеле, с радостью принимают его, но не имеют корня и временно веруют, а во время искушения отпадают. Слушают слово, но потом заботами, богатствами и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. Дело в том, что, обратившись ко Христу, поверив в Него и поверив Ему, мы не можем выйти из окружающего нас мира, полного зла и неправды. Мы еще не в полноте Царства Божия, которое будет после воскресения, где никакого зла уже не будет, а в состоянии борьбы с этим злом вокруг нас и внутри нас, все еще в этом мире. Вот почему, считаясь с этой реальностью и с природой души человека в ней, апостол Павел дает мудрый совет, как вести эту борьбу, и прежде всего борьбу в себе самом. Апостол советует использовать те же качества души человеческой, которые дьявол использовал, вводя ее в грех, но теперь это надо сделать в борьбе с этим грехом. Другими словами, психологические свойства души, привычку и навык, и все сродные с ними качества направить в другом, противоположном направлении. Тогда борьба будет легче, и можно в результате одержать полную над собой победу. «Когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности», — говорит апостол. Этим апостол напоминает римским христианам, что у них было ощущение свободы в состоянии греха, потому что они не подчинялись предписаниям праведности в те времена. Но апостол одновременно напоминает им, каково было это ощущение. «Какой же плод вы имели тогда?» – спрашивает он их и отвечает. «Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, предавали члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию». Хотя апостол много и часто говорит о самых различных грехах, гордости, корыстолюбии, клевете и так далее, но в данном случае он определенно имеет в виду грехи плоти, как он выражается. Известно, какие трудные проблемы связаны с этого рода грехами и страстями. История говорит нам, что в Риме это было действительно жутко. И мы знаем, что именно христианство с течением времени оздоровило римское общество и спасло его от полного разложения уже через много времени после апостола Павла. Поэтому мы можем взглянуть на приведенные нами его советы римским христианам в исторической перспективе и оценить их по достоинству. Психологический диагноз апостола бил в точку, а предложенное им лекарство было спасительным. Христианская традиция восприняла этот диагноз и этот совет с самого начала, с самых первых лет. Уже тогда крещение было связано с дисциплиной обещания, так называемого обета крещения. Крещаемый отказывался публично от рабства дьяволу и становился рабом Христовым. Термин «раб Божий» вошел в обиход церкви сразу же и продолжается и сегодня. Когда эта внутренняя нравственная борьба приняла усиленные формы и углубилась, отдельные подвижники начали присоединять к обетам крещения особые личные обещания и стали создавать целые школы подвижничества. Слова апостола Павла в этом его послании, что конец постыдных дел, смерть, стали основой всей философии жизни. Достаточно вспомнить такие имена, как Василий Великий на Востоке и Блаженный Августин на Западе. Анализируя сочинения этих и других подобных авторов первых веков, мы отчетливо видим философию жизни и смерти, развивающую идеи апостола Павла. «Борьба против смерти во имя жизни» – таков девиз и завет возникающего в те годы монашества. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, освободились от греха и стали рабами Богу. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Другой аспект послушания открывается нам в сегодняшнем евангельском чтении. «Слуга мой жестоко страдает. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит». Иисус сказал, «И в Израиле не нашел я такой веры». В этом коротком отрывке послушание и подчинение явно использованы в послушание праведности, перемежаясь и переплетаясь с горячей верой и сострадательной любовью. В те времена рабы и слуги мало чем отличались друг от друга. В соответствии с тогдашним римским правом, хозяин имел над ними полную власть и мог употребить эту власть греховно. Какой только жестокостью не отличались тогдашние властители этих подвластных. Но вот этот римский сотник, наоборот, сам страдает за своего подвластного и смиренно ставит и себя в ряды подвластных. Мало кто будет так хлопотать о своем страдающем слуге, особенно когда можно сказать «сотни воинов, приди», и он приходит и делает. Нет, здесь была забота не о себе, чтобы легче было со здоровым слугой, а именно о нем, об этом слуге, о нем, как о человеке. То, как этот иностранный военный разговаривает со Христом, ясно показывает, что ему хорошо известно, что и как учит и делает Иисус, и какую жизнь он проводит. Аналогия со своими воинами определенно говорит, что ему, этому римскому сотнику, тоже известны верования в тогдашнем Израиле и их представления о духовном мире ангелов, вестников Божиих, и что это значит в применении их подвластности в отношении к Иисусу. Можно себе легко представить, каковы же отношения этого римского военачальника к своим подчиненным, и с какой охотой эти подчиненные идут туда, куда он их посылает. У сотника очевидна вера в божественность Иисуса и преклонение перед сострадательной любовью Иисуса к людям. Именно на этой основе многие придут с востока и запада и возлягут в Царстве Небесном. Это значит, что каждый, несмотря на его национальность или происхождение, имеет доступ ко Христу и верой найдет в нем дар Божий, вечную жизнь. Господи Боже Святой, мы признаем, что все мы согрешили, и что возмездие за нашу греховность – смерть. Как и сотник, мы недостойны, чтобы ты вошел в сердце наше. Но скажи только слово, и выздоровеет душа моя.
0: Прозвучала проповедь в неделю четвертую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко. Будущий епископ Василий, в миру Владимир Михайлович Родзянко, родился в 1915 году в семье дворян. Его отец, Михаил Михайлович Родзянко, был выпускником Московского университета, а дед Михаил Владимирович Родзянко был председателем 3-й и 4-й Государственной думы Российской империи. В 1920 году дед и отец вместе со своими семьями были вынуждены покинуть родину и поселиться в Югославии. Будущий епископ учился в первой классической русско-сербской гимназии в Белграде, а затем окончил богословский факультет Белградского университета со степенью кандидата богословия и продолжил образование в аспирантуре при Лондонском университете. После получения диплома был приглашен в Оксфорд для чтения курса лекций по русскому богословию, однако этому помешала начавшаяся Вторая мировая война. Владимир Родзянко возвратился в Югославию и преподавал закон Божий в сербско-венгерской школе в Нови Саде. В 1940 году он был возведен в сан дьякона, а 30 марта 1941 года был рукоположен во иерея и назначен на сербский приход при средней школе в Воеводине. Православные жители Воеводины в годы оккупации венгерскими и немецкими войсками подверглись жестоким репрессиям. Священник Владимир принимал участие в сербском сопротивлении и вызволял сербов из концентрационных лагерей, удочерил оставшуюся сиротой украинскую девочку. После освобождения Югославии и прихода к власти в стране коммунистической партии во главе с Тито, русские мигранты начали выезжать в другие страны, многие возвращались на родину. в связи с ухудшением отношений между Югославией и СССР на оставшихся в стране русских обрушились гонения. В июле 1949 года священник Владимир был арестован.

дикции Сербской Православной Церкви. Священник Владимир Родзянко поступил на работу в русскоязычную службу британской радиовещательной корпорации BBC. В 1955 году по его предложению было открыто религиозное радиовещание на СССР и Восточную Европу. Он выступал с проповедями на радио Ассоциации «Славянская Библия», «Голос православия» в Париже и на радио «Ватикан». Он преподавал богословие в Оксфордском университете, в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. В марте 1978 года скончалась его супруга, и год спустя митрополит Антоний Суржский в Лондоне постриг священника Владимира Родзянко в монашество с именем Василий в честь святителя Василия Великого. Он хотел нести монашеский молитвенный подвиг тайно, никому не сказав, кроме самых близких. Иеромонах Василий собирался отправиться на Афон, но получил приглашение стать викарием предстоятеля Православной Церкви в Америке. 12 января 1980 года в кафедральном Свято-Николаевском соборе в Вашингтоне митрополитом всей Америки и Канады Феодосием Лазаром был Хиротонисан в епископа Вашингтонского викария митрополита всей Америки и Канады. Местом его архипастырского служения стал Свято-Николаевский собор. Уйдя на покой в 1984 году, поселился в Вашингтоне, где стал почетным настоятелем Свято-Николаевского собора и директором Свято-Архангельского радиовещательного центра, расположенного в его маленькой квартире. Преподавал в Свято-Владимирской и Свято-Тихоновской духовных семинариях, сотрудничал с протопресвитером Александром Шмеманом и протопресвитером Иоанном Миендорфом, другими видными богословами русской эмиграции. До последних своих дней он окормлял православных эмигрантов в Вашингтоне и окрестностях. Уже будучи епископом, в 1981 году он посетил СССР, где был тепло встречен теми, кто уже много лет почитал его как православного проповедника. В последующие годы неоднократно приезжал в Россию. Около полугода жил в Троице-Сергиевой лавре, где читал лекции по апологетике в Московской духовной академии и работал в библиотеке. Скончался епископ Василий в ночь на 17 сентября 1999 года в Вашингтоне.

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Горькие дни. Денька два отцу было лучше. Даже обедал с нами, но кушал мало и сидел скучный, подперев рукой голову. Все мы сидели притаившись, боялись и смотреть на него. А он поглядит на нас и скучно так покачает головой. Марьюшка мне шепнула, когда я сказал: «Какой скучный папашенька!» «Да как же ему, голубчик, не скучать? Жалко сироток-то!» А на третий день и не выходил, и совсем с нами больше не обедал. В доме стало совсем скучно, а к ночи поднималась суматоха, кричали: «Та скорее тошнится!» В кухне кололи лед и несли в мисочки в кабинет. Клин велел лед глотать, и на голову лед клали. Из аптеки приносили пузырьки с микстурой и порошки в красивых коробочках. Мы следили, когда кончатся порошки, и ссорились за коробочки. Только бывало, заиграешься, змей запустишь с крыши, или пойдем с Горкиным Чистяков проведать на чердаке, и вспомнишь, что отец болен. Он любил смотреть на из верхних сеней, как кружатся наши Чистяки, блестят на солнце. Приходим раз на чердак, а любимый наш Турманок Катышок нахохлился чего-то на насесте, тронули его за головку, он кувырк и помер ни с того ни с сего. Потом и другие стали помирать. Мор напал. Горкин сказал: «Что ж, одну уж к одному», и махнул рукой, и стал глаза вытирать платочком. Я понял, что не по голубям он плачет, и спрашиваю: «А почему же целитель-то не помог? А ведь он все может. Ногу вон заживил купцу-то, говорил ты, может, он и папашеньку исцелит». «Целитель все может, ежели Господь соизволит. Да вот нету, стало быть, воли Божией, надо покоряться. Ему милосердному видней». «А мы что, сиротки останемся? Марьюшка говорила, жалеет папашенька-то нас, сироток. И Маша говорила, заплакал раз в кабинете про нас, спросил, не плачем ли. Богу ведь тоже сироток жалко, а? Я каждый день два раза за папашеньку молюсь, детская молитва доходчива, ты же говорил». Горкин даже рассерчал на меня, глаза острые у него такие стали. «Говорил, говорил, а ты понимаешь, что говорил? Все целители призывают, все Богу молятся. Что ж, так вот и не помирать никому. Так пусть старые помирают, совсем раз старые, старее тебя. А папашенька совсем молодой молодчик, все говорят. Женихом даже портниха мордашечка назвала. И куча детей у нас». Я даже топнул на Горкина, он на меня погрозился и сказал шепотком, озираючись, будто нас кто услышать может, а глаза у него испуганные стали: «Не смей на Господа роптать, чумел ты, глупый. Ишь, резон какой, нельзя молодым помирать. Да Господь знает, кому когда помереть. Его святая воля. Чего вон странный человек сказывал на медне, как целителя принимали? Младенчика взял от родителей в горше, чтоб им не было. Да ты и меня-то запутал. Папашенька, может, еще и выздоровеет, а мы его уже хороним. А чего ты все плачешь? Я-то вижу, как про папашеньку ты и плачешь. Ты, может, чего чуешь? И как бушуй завоет, все боишься. А сон-то видал про крестик-то? Про Мартына-то покойника говорил? Ушли они с папашенькой, а Василий Васильевич, как нам теперь без хозяина-то? Я все помню. И не мог больше говорить, страшно стало. И все цветы у нас расцвели, и страшный змеиный цвет. А он уж распустился, все со страхом смотрели на него, какое синее жало из пасти светилось, острое, тонкое, вот уж жалит, и горьким миндалем будто отдает, горько будет. Молиться надо, вот что, говорит Горкин и крестится, так вот и молись. Господи милосердный, да будет воля Твоя, нам, сиротам, на утешение воздвигни папашеньку от одра болезни, и как Господь даст, так и покорись. А чего от меня слыхал? Все вон в помятку себе метишь, никому не сказывай, не надо расстраивать до времени. Да, так и не успокоил. Глядим, и последняя кувырнулась, любимица наша Галочка, а совсем недавно так весело ты вертелась в небе. Весь вечер скучный я был, и в извозчиков не играл с Колей, на грифельной доске, которая по числам крутится, сказал, голова болит. Привозили царицу небесную Иверскую, все комнаты светили, и калачиков ситничками нищим раздавали, чтобы лучше молились за болящего, курили уксусом с мяткой, больного выдвигали на диване в залу и окуривали густо кабинет, приносили от Казанской спасителей матушку Казанскую, приглашали с Никольской чудотворную икону Николая Чудотворца, бедные убогие приносили пузыречки маслица от мощей, монашки привозили артес принять натощак кусочек. И не было отцу лучше. Каждый день приезжал Клин, а через день доктор Хандриков. Этот был веселее Клина, шутил, говорил отцу: «И вы помогайте нам, говорите себе, хочу выздороветь, и пойдет на лад». Отец и сказал ему: «Да воля Божия, вы знаете мою болезнь, что у меня. Вот видите, как же лечить-то? Я больше пуда всяких порошков проглотила, все хуже». Тогда третьего доктора позвали, самого знаменитого Захарьина. Он такой был чудак с великой славой, что ставили ему кресло на лестнице, на площадке, а на столике коробку шоколадных конфет абрикосово. Скушает 2-3, а коробку ему в коляску. И вот все три доктора собрались в кабинете больного, а двери затворили. Сидели долго. Как вышли, то впереди шел знаменитый, худой и строгий, и так строго на нас глазами, будто мы виноваты, а его беспокоит. За ним смирные такие Хлин и Хандриков. Он строго так на них костяным пальцем, я из-за двери видел, и затворились в гостиной. Им туда чаю подали и дорогих закусок. Икры зернистой, коробку омаров, особенных сардинок, царских, золотым ярлыком, и всего, что требуется, и всякие бутылки, и графинчик. Хандриков всегда рюмочку-другую принимал для просвежения мозгов, а мы за дверью подслушивали. Но только они не все по-нашему говорили, на тайном языке докторов. Это называется консилиум. А знаменитый доктор, говорили у нас, прямо чудеса творит. Одна богатая купчиха с ордынки 5 лет с постели не вставала, ни рукой, ни ногой не шевелила. Уж чего-чего не пробовали, никаких денег не жалели. Решили этого строгого позвать, а то боялись. А потом мы боялись, что как он чего скажет, так тому и быть. Скажет, помрет, не стану лечить. Ну и конец, помрет обязательно. Вот и боялись, как закона. Думали-думали, позвали, уж один конец. Приехал, страху на всех нагнал. 2 минутки только с больной посидел, вышел строгий-то растрогий и пальцем погрозился на всех. Велел громадный таз медный принести с ледяной водой и опять строго погрозился, чтобы отнюдь ничего не сказывать больной купчихе. А купец и спрашивает его шепотком смиренно: «Уж развяжите душу, ваше высокопревосходительство, уж к одному концу помрет моя супруга». «Обязательно, — говорит, — помрет, как и мы с вами». Ну, пошутил. И говорит, сейчас, говорит, увидите, как она помирать будет. И пальцем строго. Сживал конфетку и велел кровать с купчихой головами к двери поставить, а двери, чтобы настежь. Для воздуха, говорит, а купчихе сказал: «А вы тихо-тихо лежите, подремите. А мы с вашим супругом в кабинете чайку попьем. Я ему скажу, как вас вылечить. Вы обязательно у нас запляшете и пальцем на нее. Но не строго, а даже очень любезно. Понравилась она ему, очень красивая. А та в слезы, где уж не плясать, по комнатам бы пройтись, на деток поглядеть». «А я вам говорю, раз навсегда», — закричал прямо на нее, и она со страху руками лицо закрыла, все так и задвигалось, а то и рукой не шевелила: «Будете у меня плясать!» И пошел в залу. А там весь-то стол шоколадными конфетами уставлен, самыми лучшими от абрикосова, с кусочками ананаса на кружевной бумажке сверху и щипчиками золотенькими. Ту-другую опробовал, стаканчик чайку с ромком принял, и корки зернистые на сухарике пожевал, ему докладывают, что больная заснула словно. Оттого, говорит, только мне и надо. И, Боже вас упаси, зашуметь, загрозился. Мухи не стало слышно. Вызвал молодца покрепче, велел ему таз тот ледяной взять и поманил за собой. Подошел к головам больной и молодцу слово два шепнул. Тот поднял таз, да как со всего-то маху, об пол грохнет, да купчиха-то как ахнет на весь-то дом, скок с постели в чем была, а ну плясать! Грохоту звону перепугалась, да ледяные брызги-то на нее, а она пригрелась, задремала. Ну вот, говорит, и поздравляю вас, выздоровели, теперь и без тазу будете плясать. Съел конфетку, получил, что полагается, большие тысячи, и поехал себе домой. А с коляски опять на всех пальцем погрозился, очень строгой. И выздоровела купчиха. Скоро на свадьбе дочки так-то отплясывала. Долго сидели доктора в гостиной. Говорил только строгий, будто отчитывал. Потом матушку туда позвали. Строгий ей сказал, что вылечить нельзя. А если операцию сделать, голову открыть и вырезать неподходящую, что под костью, или кровь вернулась от сильного ушиба, то навряд ли больной выживет. Мы, говорит, тут пока в потемках, наука еще не дошла. Если и выживет, то может случиться, что и не в себе будет. Матушку другие доктора под руки вывели и капель дали, а строгий вышел так вот, развел руками и сказал сердито: «Я не чудотворец, молитесь Богу». И уехал, а конфеты ему в коляску положили. Доктора после сказали матушке, что теперь начнется самое тяжелое. Строгий им так сказал, станет слепнуть, там язык отымется, и тогда все кончится. Сказали не сразу, а когда отец начал плохо видеть. Приехал матушкин брат, ученый, все он законы знал. Подумали и решили не мучить больного, не резать в голове. Наука еще не дошла лечить такое. С десятка девять под ножом кончаются, и выживет, разум потерять может, и себе, и другим на муку. И доктора сказали, были еще разные, положитесь на волю Божию. Больного передвинули из кабинета в спальню, так на диване он и лежал. Поставили зеленые ширмы, повесили на окнах плотные занавески. Больно было глазам от света. Пришла из бань сторожиха-банщица Анна Ивановна, которую всегда отличал отец, говорил, «Вся-то Аннушка чистая, ты вся светлая». Она была совсем молоденькая, приятная, с лица белая-белая, высокая, ласковая. Ходила очень чисто, в белом платочке, светлом ситце. Муж ее был в солдатах особенных, гвардейских. Она была очень добрая и тихая, говорила певучим голосом, не спеша, как-то раздумчиво. Горкин ее уважал за примерное поведение, богомольность. От нее говорила Сонечка, будто тихий свет. Когда она проходила близко, пахло приятной свежестью, чистым ситцем, березкой, свежим и легким банным. Говорили, что она несет горе неутешное, первенький у нее помен, по третьему годочку забыть не может, а горе не показывает, не плачет. Помню, было это на Петров день, приехали родные, обедали в саду, чтобы больного не тревожить, и в саду-то говорили тихо. Приходит Маша и говорит, что пришла Анна Ивановна и хочет что-то сказать, а в сад идти не хочет. Я побежал за матушку, любил, когда приходит Анна Ивановна. Она приходила, когда из бань приносили большую стирку. И всегда приносила нам чего-нибудь деревенского, то охапку гороховой зелени со стручками, то ржаных лепешек, сухой лесной малины. И теперь принесла гостинчику, лукошко свежего горошка и пучок бобов. Сказала ласково, пропела словно, «Бобиков сладких, сударик, покушайте, поразвлекайтесь малость». Была она теперь не такая светлая, как всегда, а скучная, болезная. Горкин ей так сказал. Пришла с узелком, где у ней было самое нужное для себя. Пришла надолго, просила дозволить ей походить за больным Сергеем Ивановичем, потрудиться. Матушка ей обрадовалась. За отцом сначала ходила Маша, но у ней все из рук валилось. Откладывала свадьбу ее с Денисом, и она все забывала и путала. Отец попросил, чтобы был при ней Сергей, катальщик, очень сноровистый, его любимец. Сергей весело делал все, шутил веселыми приговорками, но руки у него были хваткие и сильные, и дня не проходило, чтобы он чего-нибудь не сломал или не разбил. Старался переворачивать вежливо и всегда делал больно, пальцы такие чугунные. И вот Анна Ивановна все узнала и пришла. Ее провели к отцу, она поклонилась ему, сложив под грудью белые свои руки с морщинистыми от парки пальцами, и сказала певучим голосом: «Здравствуйте, Сергей Иванович, голубчик вы наш болезный, дозвольте за вами походить, походить вас болящего. Сколько мы ласки от вас видали, дозвольте уж потрудиться, мне в радость будет, а вам спокой». Отец посветлел, как увидал Анну Ивановну, поулыбался даже. «Спасибо, милая Аннушка, походи за больным. Видишь, какой красавец стал. В зеркало взглянуть страшно. А вы не смотритесь, миленький, выправитесь, насмотрите. Соколом опять будете летать, даст Господь». «Нет, Аннушка, налетался, видно, день ото дня все хуже, все слабее. Да ведь никакая болезнь не красит. Да вы еще молодой совсем, поправитесь. Вон и красочка в лице стала. Еще как шутить с нами будете, а мы радоваться за вас. Все наши бабы как уж жалеют вас, а Полюшка к Миколе на Укрешие пешком ходила и в Косино просфирки выгнала, вот со мной прислала». Анна Ивановна вынула из чистого платочка две просфирки и положила на столик у дивана. Отец перекрестился и приложился к просфиркам, и на глазах у него слезы стали. «Спасибо, Полюшка, скажи ей, что ж она не проведает меня, скажи, помню ее и песни ее помню. Вот, Аннушка, пришла ты, и мне полегче стало. Так вы любите строгого хозяина?» «Ух, и строго», — пропела Анна Ивановна. «Как в бане приедет, солнышком всех осветит. Буду за вами ходить, а вы меня слушаетесь. Я тоже строгая», — пошутила она. «В зеркало-то не дам смотреться, так что ли, барыня?» Она тут же и принялась ходить, стала кормить с ложечки бульонцем, и отец ел с охоткой. «Легкая рука», — говорили у Анны Ивановны. В день прихода ее к нам потрудиться не тошнило его ни разу. Она стала рассказывать ему про деревню, про мужа Степана, которого угнали куда-то за Аршаву, а вечером читала ему Евангелие, сама надумала. Была она хорошо грамотная, самоучка, а он слушал, подремывал. И я слушал, усевшись в ореховое кресло, затаившись. Отец сказал: «Ты не хуже отца Виктора читаешь, зачитала меня, дремлю». Анна Ивановна поманила меня глазами, взяла за ручку и повела. Я так и прижался к ней. Она поцеловала меня в макушку. «Миленький ты мой», — сказала она тихо, ласково, — «не надо плакать. Бог милостив». Доктора ездили, брали больного за руку, живчика, а легче не было. Все мы видели, что все хуже, и худеет, и лицо желтеет, маленькое совсем стало, как яблочко. Если бы только не тошнило, то каждый день одной только желчью. Тогда Анна Ивановна поддерживает, обнявшись за голову, и ласково гладит лоб, ему легче. Он тихо стонет и говорит чуть слышно: «Спасибо, милая Аннушка. Замучилась ты со мной». Она всегда скажет: «И нисколечко не замучилась. А все мне в радость. И не говорите так, миленький. Христос как за всех страдал, а мы что? Да я при вас-то в пуху живу. Гляньте, руки-то у меня какие стали. Гладенькие, белые. От парки поотдохнули. Не морщенные совсем. А как у барыни какой важный. И так вся и засветится улыбкой. Он возьмет ее руку и погладит. А правда, гладенькие совсем. Крупные ты, руки у тебя маленькие, дитя вы словно». И она весело: «Видите, я какая совсем дитё, а вы все-таки слушайтесь меня. Черные-то думки не надумываете, а то лежите, не спите, все думки думаете. А чего их думать? Господь за нас все обдумал, нечего нам и думать». А к вечеру отец зовет Горкина, велит рассказывать про дела. И Горкина ему только веселое говорит: «Наши дела, как сажа бела. Василич везде поспевает, и ребята стараются, в срок все поделаем. Умеет Василич народом обойтись, сказал: ну, ребята, хозяина покуда не до нас, а и нас не забыл, наказал мне по пятаку набавки давать, старайтесь. Ребята наши хорошие, проникают. Все плоты пригнаны, и барки с березами и дровами под Симоновым подчалены, все в срок. А под Петров день выручка по баням была большая, дождик в бане погнал. Выручку подсчитали, мешочки в железный сундук поклал». Все хорошо, только бы выправился. Добрые люди присоветовали извозчика с конной позвать, старичка. Очень способна пареным сенцом лечит и какую-то дает травку пить. В месяц трактирщика Бакастова от водянки вылечил и церковного старосту от Иван Воина, паленого от живота. А уж все, все доктора отказались. Прикладывал старичок сенную припарку на голову дня три и полегчало. А теперь отец травку пьет, и два дня не тошнился. Порадовались мы. А потом опять хуже стало. Придешь Горкину в мастерскую, а он все на постели сидит, руки в коленке, невеселый, и все лампадки теплятся у него. Я всегда теперь посмотрю, как помирает праведник на картинке, и думаю, раз Клавнюшу застал у него троюродного братцу, который всех благочинных знает, и каждый-то день к обедням ходит, где только престольный праздник. Он только что с богомолья воротился от Савы Преподобного под Звенигородом, рассказывал Горкину про радости, уж и места там, Михаил Панкратыч, райская красота. Как не знать? Почесть кожинный год удосуживался на денек-другой. Красивее места нет, выбрал, облюбовал преподобный подобитель. И Москва-река наша там, и еще малая речка, Разворня зовется, раков в ней монахи лучинкой с расщепом ловит. Ох, высокое место, все видать. А леса-то, леса, а звон какой, из одного серебра тот колокол, и город с того зовется Звенигород. Служение было благолепное, и трапеза изобильная. Ушицу из листчиков на Петров день ставили, и киселек молочный, и каша белая, и груздочки соленые из черной каши, и земляники по блюдечку девушки нанесли с порубок. А настоятель признал меня, что купеческого я роду, племянничек Сергея Ивановича, дяденьки, позвал к себе в покое, чайком попочивал сотовым метком летошным и орешками в метку почивал. Оставил я им 3 рублика в пяток, чтобы 6 молебнов о здравии по успении в день править во здравие болящего раба Божия Сергия. Хорошо монахи дяденьку помнят, стаивал на богомолье у них в рощах, когда бывал. Вместе бывали, как им не помнить, как Сергей Иванович побывает, то красную жертвует, то 3 синеньких, и срочь всегда дров монастырю, рощинской кладки, сажен 30 свести накажет, как не помнить. А у Николы на Угрише я побывал, и в Кассине, а завтра в Сергий Троицу, думаю, подвигнуться, к Ильину дню поспею». А там надо ко крестным ночным ходам поспешать, к кремлевским Спасовым. Николи не опускаю, такая-то красота благолепная. И я грешный за Спасовыми всегда бывал, и хоругви носил. А вот не удосужусь нонче, говорит скучно Горкин, ах ты, птаха небесная, летишь куда хотишь». Молись, молись за дяденьку. Эх, пошел бы я с тобой к преподобному душу бы облегчить. Горе-то у нас какое, ой. Вздохнул он, взглянул на меня и замолчал. На Спасо-Преображение все мы принесли отцу по освященному яблочку, грушовке, духовитой, сладкой. Он порадовался на них, откинулся в подушке и задремал. Мы вышли тихо, на цыпочках. И в дверях увидали Горкина. Он был в праздничном казакинчике с красным узелочком, только что от Казанской, со священными яблочками отборными. Поглядел на нас, на отца, как он дремлет на подушках, склонившись желтым лицом на бочок, посмотрел на свой узелок и пошел вниз к себе. Я побежал за ним, ухватился за узелок. «Дай, отнесу папашеньке». Он вдруг схватился, да что ж я это чумовой, яблоки-то не положил, сел на порожке, посадил меня к себе на коленки. Вот и Спас Преображение, радость-то кака бывала, свет-то какой касатик, яблочками с папашенькой менялись, говорил он, всхлипывая, и катились слезы по белой его бороде. На болото вчерась поехал для церкви закупить, а радости нету. Прошли наши радости, милок, грушовку трясли с тобой, а папашенька всего-то укупит нам и рубятам яблочков, полон полог пригонит и все-таки радуется. Ну и я закупил ребятам. Василич уж напомнил, голова-то у меня дурная стала, все забывать стал, ну пожуют яблочко, а радости-то нет. Арбузика, бывало, возьмет папашенька, а дыньку вам, и то да сё. Пошли мы с ним на цыпочках, положили яблочки в узелке на столик.

0: В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия «Фа диез минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Людмила Зотова. «Щедрое замоскворечье» – так называется небольшая экскурсия, которую провела на улицах Москвы экскурсовод Людмила Журавлева. Включаем запись.
2: Замоскворечье неотделимо от московского купечества. А купечество – это первую голову благодеяния, благотворительность. Веление православной души и спасение православной души – это то, что было на Руси от веку. И московское купечество отдавало себя всему этому служению. Подать милостыню на паперти, навестить узников в острогах и тюрьмах, принять в свой дом подкидыши. Благотворительность, которую знала Россия, знала Московия оттуда с глубоких веков. Но я буду говорить уже о другой благотворительности, пометы, которые дошли до наших времен. Это уже благотворительность второй половины XIX века. Картинные галереи, Третьяковская, галерея Цветкова, дома презрения, вдовьи дома. Они не все до нас дошли в том качестве, что были, но эти здания стоят, эти здания напоминают о себе, и мы отдаем дань великой благодарности тем, кто их создал, кто построил, кто не пожалел средств и трудов. А вот благотворительность как государственная система начала складываться на Руси где-то с воцарения династии Романовых. Государство нуждалось в благотворении, потому что это и престиж государя, это его политическое лицо, это также профилактика революции, это профилактика народных волнений. Чем меньше сирых, убогих, обиженных, тем спокойнее, лучше жизнь в королевстве. Первой русской благотворительницей в царском венце стала супруга, потом вдова Павла I, Мария Федоровна. Целая сеть учреждений образовательных, медицинских, благотворительных, и императрица Мария отдавала этому все свои труды, всю свою жизнь. Каждое утро она занималась делами. В 6 утра подъем, ледяной душ, кофе и бумаги, бумаги, бумаги. Она была очень системна. Ее современники называли чугунной за твердость характера. А к нам вошла благодарная память, благодарная Россия, благодарное человечество. Учреждения, открытые при императрице Марии Федоровны, по ее смерти назвали учреждениями императрицы Марии.
1: И вот мы подошли к зданию Мариинского епархиального женского училища.
2: Давид Иванович Хлудов, представитель богатейшей московской династии Хлудовых, не был чужд практицизму, он вел вполне практически светский образ жизни до определенного времени, но со временем житейские невзгоды и, самое главное, беседы со святителем Филаретом, Филарет Московский, Филарет Дроздов, подвигли его на стезю благотворения, на стезю помощи ближнему. Он отошел от дел и все свое состояние роздал монастырям, приютам, тем, кто в этом нуждался. И в 1871 году было выстроено это здание специально для размещения там сначала иконописного, ремесленного, а потом епархиального женского училища. Дмитрий Иванович очень хорошо знал, что такое провинциальный быт, и в частности быт провинциального священника. Он объездил всю Россию и знал, как живется провинциальным батюшкам, возглавляющим бедные, иногда и просто нищие приходы. Их жизнь ничем не отличалась от жизни крестьянина, и плюс еще священник должен был быть образцом духовности, образцом христианской жизни, и жил крайне тяжело, и еще тяжелее приходилось его супруги, помимо всего, еще и дети. Матушка рожала столько, сколько Бог пошлет, а посылал он ей, ой, как немало. И бедствовал провинциальный священник. Не мог не то, что прокормить, а дать образование сыновьям он не мог, а необразованный сын духовного лица не мог претендовать на священнический пост. Он только мог, закончив духовное училище, быть сельским дьячком, самая низшая ступень церковной иерархии. И еще тяжелее положение было у девочек. На приданое денег не хватало, об образовании и помину не было. Либо без семейное существование, без приданицам не сватались, либо посватается какой-нибудь такой сирый, убогий, и опять себе дорога в медвежий угол, опять неизбывно трудный путь. Это одна сторона дела. А второе, матушка должна была быть опорой своему супругу. Матушка должна была понимать его деяния. Матушке нужно было образование – и на Руси стали открываться одно за другим женские епархиальные училища, на ту пору бесплатные, где давалось образование девочкам из духовных семей. Эти училища были все сословные, и сюда очень охотно отдавали своих дочерей не только семьи духовных лиц, но и мещанские, бедное купечество, обедневшее дворянство. Училище давали диплом домашней учительницы, не наставницы, учительницы, который позволял девушке претендовать на место учительницы начальных классов гимназических, либо на место гувернантки в частных семьях. Семьи тоже становились взыскательными, им нужны были образованные гувернантки. В 71-м выстроен дом, в 85-м прошло освящение Мариинского епархиального училища. Все епархиальные училища имели церковь во имя введения во храм Пресвятой Богородицы. И когда-то вот здесь, в правом крыле, стоял этот храм. Домовые церкви – это первые церкви, которые пали в богоборческой борьбе. В 1919 году храм был закрыт, в 21-м вывезено имущество, разобрана церковь, и здесь водворилась сначала первая трудовая школа, а затем приют для дефективных детей. К сожалению, дошли в основном имена тех, кто преподавал в этих стенах, но все-таки мне удалось найти одну биографию. Георгий Иванович Добронравов, священник, преподавал в этих стенах. Хотя бы одно лицо дошло до нас из глубины веков. Мы ничего не можем рассказать о преподавателях именно этого училища, но я могу рассказать о преподавателе Калужского, о Константине Эдуардовиче Циолковском. Гениальный ученый-самоучка, провозвестник отечественной космонавтики, он 40 лет отдал преподаванию, причем не только ради куска хлеба, он сам говорил, это было его призванием. Он был чудесным преподавателем, хотя читал совсем нелегкие для восприятия, особенно женским умом, предметы физика, химия, космография. И он был настолько талантлив и добр, он так умел пробудить желание учиться, что тройки были крайне редки. В его классах в основном 4 и 5. Учитель, который 7 лет страдал глухотой, результат перенесенной скарлатины. Это трубка, которая давала возможность услышать собеседника, не заставляя его орать. Как все завязано в русской истории. Я рассказываю о калужском учителе под стенами епархиального училища, где сейчас располагается Межгосударственный авиационный комитет. И многие сотрудники имеют дипломы Московского авиационного института имени Константина Эдуардовича Циолковского. Все связано. Мы отдаем прощальный поклон Давиду Ивановичу Хлудову, смиренному представителю очень несмирного московского рода. Хлудовы чудили на Москве так, что старики предостерегали своих невесток. Барани бог тебя, милая, отдать дочку за Хлудова наплачется. Их чудачество перекрыли все то хорошее, что было сделано для Москвы и для Российской империи. И мы прощаемся с этим домом и переходим к дому другого московского чудака и оригинала Прокофия Акинфеевича Демидова. Перед нами усадьба рода Демидовых, где проживал Прокофий Акинфеевич Демидов, яркий представитель рода русских оружейников и рудознатцев. Прокофий Акинфеевич совершенно не хотел заниматься горным делом. Его привлекала наука и большей частью ботаника. Его замечательные оранжереи в нескучном саду, богатейшие коллекции живых цветов и гербариев. Всему этому он отдавал дань и чудил на Москве так, что столица вздрагивала. То обрядит дворню один башмак, нормальный другой драный лапоть, то ему приспичит летом в санях по Москве проехать, и все улицы засыпались солью. Современники даже не отдавали отчет, сколь много сделано Прокофьевым Акинфеевичем. Отдано делу благотворительности больше миллиона, 1 100 000 только на устройство воспитательного дома в Москве, на Москворецкой набережной. Назрело в екатеринское время решить чудовищную проблему незаконнорожденных детей, которых подкидывали на чужие крыльца, в лучшем случае, в худшем просто убивали. Воспитательный дом давал приют этим малышам, и в этот приют стремились отдать своих детей даже семьи, имеющие детей законных, если это были семьи крепостного крестьянства, потому что воспитанники этого дома уже крепостному сословию не приписывались, они уже были свободными людьми. Прокофий Акинфеевич дал свои средства на создание воспитательного дома, был его пожизненным попечителем. Им же открыто в Москве Московское коммерческое училище для детей купечества. Купец уже должен быть образованным. Купи, продай, обмани – это уже уходило в историю, это уже не работало. Он окончил свои дни в этом доме. Дом менял своих хозяев, но прежде чем мы с ним простимся, я бы хотела рассказать еще одном представителе славного рода Демидовых. Павел Николаевич Демидов, внучатый племянник Прокофия Акинфеевича. Им были учреждены знаменитые Демидовские премии. 1830 год, октябрь, учреждена премия поощрительная для студентов, создавших самые яркие работы в области медицины и почему-то изящной словесности. Демидовские премии возрождены в наше время. Это прародители премии Нобелевских. Именно в середине 19 века в Петербурге постигал химию под руководством профессора Зеленина Альфред Нобель. И он не мог не знать, не видеть вручение этих знаменитых премий отсюда, вот от этих камней. Дом менял своих хозяев. И в 1882 году здесь разместилась 6-я городская мужская гимназия. Много славных выпускников знает наша история. Это замечательный актер, мхатовец Николай Петрович Хмелев. Известный режиссер Всеволод Пудовкин. Но мы сейчас будем говорить о другом выпускнике, о писателе Иване Сергеевиче Шмелеве. Это прижизненный портрет лепила Лидия Лозановская с натуры, с лица человека, который пережил ужас революции, горе потери любимого сына, пережил эмиграцию. Это портрет человека, который написал страшный роман «Солнце мертвых». А через 10 лет во Франции, которая приютила его, но не стала ему родной, он пишет «Дивное лето Господне», книгу, которая проливала и проливает чудесный, теплый свет его родного Замоскворечья. Он верил, что он вернется в родную страну. Он говорил: «Россия примет меня». И в 2000 году Россия действительно приняла его прах, и он упокоился в родовом некрополе в Донском монастыре. А мы продолжаем свою прогулку, и перед нами Лушинский переулок. Московская Третьяковская галерея имени братьев Третьяковых. Мне хотелось бы отдать дань памяти и младшему брату знаменитого Павла Михайловича, Сергею Михайловичу Третьякову. Ведь братья были неразделимы и в труде, и в частной жизни, и в коллекционировании также. Многими-многими полотнами Третьяковская галерея, галерея Павла Михайловича, обязана вкусу практической сметки именно Сергея Михайловича. Он советовал брату вот в отношении некоторых полотен что-то купить, а что-то нет, не надо, это не в духе нашем совершенно. Именно он покупал некоторые полотна, когда для Павла Михайловича почему-то это было невозможно. Именно его собрание влилось в собрание Третьяковской галереи. Братья были осведомлены о желании друг друга бескорыстно передать свое картинное собрание родному городу. Младший брат ушел из жизни раньше, на 6 лет, и его немногочисленное, но очень выверенное с художественной точки зрения собрание влилось в собрание Третьяковской галереи. Картинная галерея того времени – это было абсолютно штатное явление вообще для русской жизни. Коллекционирование, театр, искусство – это уже становилось непременной составляющей культурного русского слоя, культурного русского купечества. Так вот, купеческие картинные галереи были особые. Они несли на себе огромную социальную нагрузку. Большинство собирало именно русскую живопись, русский рисунок, жанровую живопись. Колористика, красота композиции. Это не все могли оценить, не все обладали развитым художественным вкусом, но социальный настрой доходил до сердец всех зрителей. И собирались полотна, на которых отражалась жизнь обиженных, язвы жизни того времени. Картинные галереи пробуждали гражданское чувство, привлекали внимание к социальным проблемам. Это были очаги не просто художественной культуры, это были очаги гражданственности. Братья Третьяковы подарили городу не только галерею, они были щедрыми благотворителями. Не было, наверное, на Москве начинаний, в которых бы они не участвовали своими капиталами. Сергей был очень активный гражданин города Москвы, он был городским главой, поэтому они, как говорится, из первых рук получали сведения и благотворили. Было создано училище для глухонемых детей. Это «Живая боль» Павла Михайловича, его старший сын как раз страдал этим недугом. И мы сейчас сейчас от картинной галереи, от этого чудесного здания, перейдем к зданию иному, который говорит, собственно, о благотворительности семьи Третьяковых. Буду рассказывать о доме для вдов и сирот русских художников имени Павла Михайловича Третьякова. Если художник не происходил из богатого рода, как Шишкин, и своих капиталов не было, картины тогда стоили очень и очень недорого, и, конечно, ни о каких сбережениях и помину не было. И вот представьте ситуацию. Семья русского художника, семья интеллигентная, образованная, живет очень скромно, но достаток есть, дети, счастливая жена, все хорошо, нормальный, скромный домашний быт, и вдруг в одночасье все заканчивается. Умирает кормилец, умирает глава семьи, и женщина остается одна с малыми детьми на руках. Абсолютно безнадежная ситуация, неизбывное отчаяние, и самый главный вопрос, как прокормиться, как выжить. Крестьянка могла себя прокормить, своим трудом, мещанка устроится на поденную работу, а женщина образованного сословия, это просто было невозможно. Ну, максимум какое-то шитье, которое давало гроши, но не обеспечивало прожиточный минимум. Даже переводы, даже конторская работа была для нее почти закрыта, не хотели работодатели с женщинами дело иметь. Это одна сторона. А вторая, а куда детишек девать? Они еще маленькие, они нуждаются в презрении. И Павел Михайлович по своему завещанию оставил 150 тысяч на устройство дома, который давал кров и стол вдовам русских художников. Приоритетом пользовались жены тех художников, чьи полотна были в собрании Третьяковской галереи. Если оставались свободные места, их отдавали женщинам, работы мужей которого были в казенных художественных музеях. Когда-то этот дом был об двух этажах. Он был очень небольшой, всего на 16 квартир. И имел майоликовый фриз, который говорил как раз, что это дом для вдов и сирот русских художников Павла Михайловича Третьякова. Имелось 6 квартир двухкомнатных, 50 квадратных метров метраж. Это для женщин с детьми. Женщина имела право находиться здесь пожизненно. Ее дети, мальчики до 12 лет, девочки до 20 лет. Если девочка не могла создать семье, оставалась безмужней, то пожизненно. Таков был устав. Мальчики обучались в ремесленном училище, которое было организовано при этом доме, и затем уже переходили в приюты, но они уже имели в руках ремесло, они уже могли помогать своим матерям. И 6 квартир наверху, 27 квадратных метров, уже для женщин, детей не имеющих. Полное обзаведение, полная меблировка и абсолютно бесплатное питание. Продукты простые, капуста, морковь, лук, картошка, ничего экзотического, но женщины и их дети не голодали. Общая баня, общая прачечная, общая кухня, каждый выделялось место для готовки и вытяжка под самовар. И гостиная. В 1912 году архитектором Курдюковым дом был построен, освещен. Но в 1918 году советское правительство переезжает в Москву, квартирный кризис. Ну и, как мягко говорят источники, насельниц распустили. Куда распустили, остается только гадать. Такое благое начинание, к сожалению, слишком коротко. Сейчас я радостно сообщаю, что там научный отдел Третьяковской галереи. Но мне хотелось бы еще рассказать немножечко вот об этом розовом здании. И никаких архитектурных подробностей. Это очень стандартная городская застройка. Здесь когда-то располагался детский сад московской кондитерской фабрики. Красный Октябрь, знаменитый своей Аленкой. Шоколадка, которая носит имя дочери нашей первой женщины-космонавта Валентины Николаевны Терешковой, Елены. Аленка, кто ее не знает, ее знают все. За нами дом бесплатных квартир имени братьев Бахрушиных. На их капиталы был построен дом, который потряс воображение современников. Москва привыкла к благотворительности, но такого дома она не видела. Дом, который занимает целый квартал. Дом, в котором было 456 бесплатных квартир для вдов с детьми и для учащихся девушек. Насчитывал более 2000 жительниц. Острейшая необходимость возникла именно дать приют девочкам учащимся. Это пограничье веков 19 и 20. Остро стоит вопрос женского трудоустройства. Девушки нуждаются в образовании, хотят образования. И девушки воспитаны, они хотят и послужить своему отечеству. И из всех провинциальных городов Москву хлынули потоком девочки с надеждой поступить на высшие женские курсы, поступить в университет. И братья Бахрушины сделали все, что от них зависело, чтобы ужас не вошел в девичью жизнь, что девушки, которые не могут оплатить свое проживание, не могут оплатить наемную квартиру, все-таки имели кров и могли продолжить свое образование. Курсистка, перед тобой вся жизнь открыта. Ты самостоятельна, ты можешь себя обеспечить, ты можешь выбрать почти любое поприще. В 1903 году был выстроен и освоен.

средств на свое содержание дом мог обеспечить себе сам. Половину давала московская казна, половину обеспечивал бесплатный дом Бахрушиных. Здесь условия более жесткие, нежели во вдовьем доме Павла Михайловича Третьякова. Квартиры сдавались без мебели, бесплатное питание не предполагалось. Женщина тоже могла здесь проживать с детьми до достижения мальчиком 12 лет, девочками 20 лет. По достижению детьми этих возрастов женщина обязана была освободить квартиру и перейти в приют. В этом доме был полный учебный курс для детишек, школа общеобразовательная, затем ремесленное училище для мальчиков и девочек. Мальчиков обучали слесарному, токарному, мебельному ремеслам, девочек младшего возраста шитью, починке белья, девушки старшего возраста уже закройно-портновское искусство постигали. Здесь была ремесленная мастерская для женщин, стояли швейные машины и можно было брать заказы, обеспечивать свое проживание. Даже примы Большого театра давали сюда заказы на пошив столового и постельного белья. Не были забыты также дети маленькие. Были начальные группы. Детишки что-то там плели, вышивали, нанизывали. Никакой ребенок не был забыт, не был обойден вниманием. Коридорная система, общие умывальники, общая баня, общая прачечная, бесплатное медицинское обслуживание. Круглосуточно проживала фельдшерица в помещении этого дома. Также был устроен сад для прогулок и качели для детей и так называемая гимнастика. То есть детей учили, детей питали, детей развивали, отсюда выходили люди, уже способные заработать себе на жизнь и помочь своим матерям. Мы стоим на землях одной из самых древних московских церквей, храм во имя Софии Премудрости Божией, храм-памятник. Памятник единению московского государства, памятник победы над Вольной Новгородской республикой, памятник-преемник Софии Византийской, Софии Новгородской, Софии Киевской. И Москва не могла не иметь также свой Софийский храм. На Москве два храма во имя Святой Софии. Один выстроен в районе Лубянки, а это храм память о том, что восторжествовало московское государство, что московский великий князь, он уже царь всея Руси. Исторический храм не дошел до наших времен, и горел, и поновлялся. Это уже конец XIX века, отстроенный во вкусе русском. Гора кокошников, эти изобильные наличники на окнах, дробные рамы, которые напоминают нам о русском узорочи, и также о нем говорят изразцы в первом ряду кокошников и в последнем вот там под барабанами. Это традиционный московский пятиглавый храм. Центральный купол во имя Господа Вседержителя и четыре евангелиста. Храм Святой Софии. И также в конце XIX века, но это 60-е годы, это раньше, была выстроена вот эта колокольня. Архитекторы относят ее к русско-византийскому стилю. Но, мне кажется, это метод эклектики, который вобрал в себя все то лучшее, что дали предшествующие эпохи. Архитектор Козловский. Колокольня надвратная, и она имеет в себе еще одну малую церковь во имя иконы взыскания погибших. Эта церковь устроена на средства сахарозаводчика Харитоненко в память и благодарность исцеления его дочери от болезни ног. Местность низинная, она затоплялась еще в 20-х годах 20 века. Храм был затоплен так, что пострадала его утварь, его интерьер, и, конечно, богослужения там проводиться не могли. Богослужения отправляли в церкви взыскания погибших. Церковь открыта до сих пор. Раз в году, 18 февраля, можно прийти сюда на службу. А храм, счастливый и несчастливый московский храм, он счастлив тем, что он дошел, дожил до наших времен. Он не был разрушен, он не был разметан, но он был осквернен. В 23-м году настоятелем храма стал отец Александр Андреев. С
священномученик, который в очень тяжелые 20-е, начало 30-х годов продолжал отправлять здесь службы. Создал сестричество при этом храме. Женщины не монашествующие, но глубоко верующие, родили о своих близких. Каждое воскресенье здесь до 80 человек получали горячее питание. Отец

0: Александр занимался благоустройством, благоукрашением храма, для чего был призван интереснейший русский художник граф Владимир Алексеевич Комаров. Глубокий знаток древней русской живописи, русской иконы, он расписывал этот храм. И до 1932 года храм стоял. 1932 год, арестован отец Александр, арестован Владимир Алексеевич. Они оба погибли на Бутовском полигоне, а храм прошел весь тот страстной путь, который прошли большинство русских храмов. Сначала здесь образовался клуб Союза безбожников. На вратах повисло вот такое веселое объявление. Объявляется чуть ли не праздник сожжения икон. Играет оркестр. Затем безбожников отсюда выселили, и началась через полосица то общежитейное. Храм поделили по горизонтали на два уровня, заселились жильцы. Потом здесь были лаборатории, бог знает каких московских заводов. Потом опять жили гражданские лица, из куполов торчали телевизионные антенны. И тем не менее, уже в 60-х годах храмом интересовались историки, храм как могли оберегали. В 80-х первые шаги реставрации, в 94-м уже началась реставрация полноразмерная, и в 2004-м в храме прошла первая литургия. Храм возвращен в лоно Русской Православной Церкви. Когда расчищали храм, с изумлением и радостью обнаружили те фрески, которые написал Владимир Алексеевич Комаровский. До нас дошла резко, а тебе радуется. Наша экскурсия подходит к концу.
1: Дорогие друзья, наша радиоэкскурсия о щедром Замоскворечье окончена. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.
2: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В нашем эфире беседы о церкви митрополита Сурожского Антония. Беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
5: На прошлой беседе я говорил о существе Церкви и о том, что ее святость вся в Боге, и что, если можно говорить о измерении этой святости, она такая же бесконечная, бездонная, как святость самого Бога. Присутствует эта святость во Христе, присутствует она в Духе Святом, присутствует за пределами нашего видения и часто нашего непосредственного опыта Боге и Отце, с которыми мы соединены силой Святого Духа во Христе. И может себе поставить вопрос о том, как ранняя церковь жила вот этим опытом. Потому что ранняя церковь жила не богословием, не богослужением, в том виде, в котором мы и знаем. В основе жизни ранней церкви был именно этот опыт о Христе. Апостол Павел нам говорит о том, что для него мир распялся со Христом. То есть все то, что не относится ко Христу, все то, что противоречит ему, все то, что несовместимо с ним, для него стало смертью. И он говорит нам о том, что для него жизнь Христос. Смерть была бы приобретением, потому что пока он в теле живет, он отделен от Христа. Но вместе с этим он прибавляет замечательные слова. Однако для вас полезнее, чтобы я оставался в живых. И поэтому я буду жить дальше. Это готовность, как бы быть разлученным на время со Христом, в котором все для него, потому что Христос нужен другим людям. И вот одно из свойств ранней церкви – это этот опыт о том, что те люди, которые встретили Христа, для которых эта встреча была не только новой жизнью, а просто жизнью. Просто жизнью в том смысле, что встретив Христа и ожив приобщенности к Нему, они чувствовали, что все их прошлое было как бы мертво, употребляя образ уже более поздний нашего современника, английского писателя С.С. Льюис. Можно было бы сказать, они почувствовали, что они живые люди, тогда как до встречи со Христом, как бы они ни были замечательны умом, чувством, внешними свойствами, они были как статуи. Как бы ни были прекрасны, они были только холодным камнем. И вот об этом ранняя церковь проповедовала. Если мы вчитаемся и в Евангелие, и в послание святых апостолов, мы увидим, что богословию в современном смысле этого слова там мало, а свидетельство прямо горит. Это свидетельство горело в жизни людей. Это свидетельство совершенно переменило отношение верующего к окружающему миру. Во-первых, к самому Богу. Бог, бога, боги, язычество были тоже человеческим измышлением. Некоторые рассказы о них могут говорить о том, что в их образ люди воплотили самое благородное, самое великое, что они только знали в человеке. В других рассказах мы видим, что эти боги настолько человечны в самом бедном смысле этого слова, что они как бы сродни с теми, кто их почитает. А некоторые боги были просто страшны. И вот первое, о чем апостолы могли говорить, это о том, что им во Христе и через Христа открылся Бог таким, каким не знал его никто до них. Были искорки видений, была какая-то доля понимания. Но та полнота, та стройность, та уверенность, которую они приобрели через встречу со Христом, была сверх всякого сравнения и понимания. Если мы задумаемся над тем, о чем апостол Павел и другие говорят, по отношению к Богу самому и по отношению к миру, в котором они живут, то, я думаю, можно так это выразить. Первое. Бог не есть для них источник страха. Они его познали как Бога любви. То есть как Бога, который способен любить свою тварь, так как Христос говорит о любви, что ни у кого нет большей любви, как у того, который готов свою жизнь положить за своих друзей. И апостол Павел, размышляя об этом, говорит, ведь подумайте, мало кто готов свою жизнь отдать для друзей своих, а Бог во Христе свою жизнь отдал за нас, когда мы еще не были его друзьями, когда мы были его врагами. Врагами в двух смыслах этого слова. с одной стороны, людьми, которые были порабощены всем земным, всеми формами жадности, эгоизма и так далее. И с другой стороны, людьми, которые еще не знали, что значит любить. И вот во Христе эта любовь явлена. Она явлена по отношению к ближним и дальним. И в этом отношении мировоззрение апостола Павла, как во всем мировоззрении верующих христиан, играет решающую роль воплощения жизни и смерть на кресте Бога, ставшего человеком. В каком-то смысле можно было бы так сказать, что своим воплощением, своим приобщением к нашей жизни и каждому из нас, и ко всем проблемам нашей жизни, ко всему ужасу земного бытия, который вырос из падения, Бог берет на себя ответственность за первичный свой акт творения. Меня часто, когда я был моложе, озадачивало, смущало даже мысль о том, что как же это так? Бог нас сотворил способными на святость, но также способными на падение. И неужели в конце времен и в конце моей жизни я предстану перед Богом, который меня будет судить за то, что я выбрал один из двух возможных путей? Как это так? Меня ввести в бытие без спроса, без моего согласия, думая даже о некоторых людях, которым жилось и живется безумно, трудно и мучительно, против их воли. Зачем, Господи, Ты меня создал для такой судьбы? И в конце времен осуждение. И то, что меня поразило, вероятно, поражало ранних христиан, несомненно, поразило, по-своему, апостола Павла, это то, что Бог, создав человека, дав ему свободу, без которой не может быть ни любви, ни настоящей жизни, Бог берет на себя ответственность за все последствия. Он делается человеком в полном смысле этого слова. Он носитель плоти, подобной нашей. У него человеческий ум, человеческая душа, человеческая воля. И как человек он вступает в мир, где царствует зло, безбожие, ненависть, жестокость. А главным царствует смерть, которая вызвана первобытным грехом человека. И он не только делается жертвой всех форм зла, зависти, ненависти, отвержения и так далее, но он принимает на себя последствия человеческого отпадения от Бога. В момент своей смерти он разделяет со всем человечеством, но в такой мере, в которой только он мог это разделить, он разделяет ужас о том, что он уходит из земного бытия, потеряв Бога. Боже мой, зачем ты меня оставил? И вот этот образ Христа и распятие его в центре опыта и веры апостола Павла. Крестом мир распялся для меня. И поэтому, потому что он это знает всеми фибрами своей души, всем своим сознанием, даже как бы телесно это знает, потому что он весь переменился через веру во Христа, он выступает с тем, что со всеми поделиться этим чудом, этой радостью, о том, что побеждена смерть, побеждено зло, что Бог есть любовь в том трагическом смысле, о котором говорит о любви Спаситель Христос. Подлинная любовь – это любовь, способная положить свою жизнь за друзей. И апостол Павел говорит «и за врагов». И в Евангелии от Матфея замечательное место, которое меня в ранней молодости так поразило, что Бог светит свое солнце, сияет и на добрых, и на злых, что Он ликует об одних и отдает свою жизнь на смерть ради других. Такого Бога можно было уже не бояться, как язычники боялись своего Бога, своих богов. Такого Бога можно было, если так можно выразиться, уважать. Да, Он достоин уважения. Он не безответственно нас сотворил. Он не сотворил нас безответственно с тем, чтобы мы отвечали за Его творческий акт. Он нас сотворил свободными выбрать, но оказался готовым принести как бы плату, искупить свой поступок и нас. Это первое, что, я думаю, апостолы проносили через весь мир. Бог есть любовь. Если говорить о страхе, о котором очень много говорится в Священном Писании, то это иной страх, чем рабский или наемнический страх. Раб боится наказания. Наемник боится потерять свою награду. Верующий христианин боится огорчить своего Бога неблагодарностью, непониманием, неследованием Его примеру. Это совершенно иной страх. Еще, это уже не апостол Павел об этом говорит, но Евангелие нам говорит о том, что как бы ни были мы грешны, как бы мы ни отпадали от своего собственного достоинства, есть путь назад. И что когда мы возвращаемся к Нему, Бог не начинает с того, чтобы нас судить, осуждать, допрашивать, унижать, наказывать. Он нас принимает в свои объятия. Я сейчас думаю о притче о блудном сыне. Блудный сын согрешил против отца. Он, когда вырос, когда почувствовал, что в нем ключом бьет то, что ему казалось жизнью, что если он останется при отце на хуторе, эта жизнь будет придавленная, ей не будет простора. Он обращается с очень страшными словами к своему отцу. Отче, дай мне теперь то, что мне досталось бы после твоей смерти. Сказано так мягко в Евангелии. А что же это значит? Это значит, отец, я чувствую в себе молодость, силы, жизнь пьет ключом. Мне некогда ждать твоей смерти. Сговоримся о том, что, что касается меня, ты умер. Дай мне все, что ты собрал за жизнь. Дай мне мою долю, и я уйду, и тебя больше в моей жизни не будет. И отец его достаточно любит, чтобы ни словом его не упрекнуть, а только ему отдает эту долю своего наследства и отпускает его. Но с какой болью, с какой болью? Из рассказа дальше мы видим, что когда возвращается его сын домой, оказывается, что отец не где-то находится у себя в хоромах, что он стоит у дверей их дома, их хаты, издали видит приходящего сына и бежит к нему, и берет его в свои объятия. Мы можем себе представить, как из месяца в месяц, из года в год, может быть, отец ожидал, или вернее, ждал, надеялся против всякой надежды на возвращение своего сына. Как он часто стоял у дверей их хаты. И вдруг то, о чем он мечтал, день и ночь совершается. Сын оказался вдали, но уже не таким, каким он уходил, разукрашенным в городскую одежду, а в лохмотьях, бедняком. И он спешит к нему, потому что сердце его раздирается со страданием и любовью. Он его обнимает. Сын готовил свою исповедь. Он собирался сказать ему: «Отец, я согрешил на небо и пред тобой. Я уж не достоин называться твоим сыном. Но прими меня, как одного из наемников, в дом твой». И вы, может, заметили в евангельском рассказе, что отец не дает ему досказать этого. Он его останавливает тогда, когда юноша говорит о том, что он не достоин называться сыном, потому что он может быть недостойным сыном, он никак не может стать достойным рабом, наемником. И это так замечательно, потому что это говорит нам именно об этом. Мы можем быть недостойны, но мы остаемся для Бога любимыми Его детьми. И если думать уже не о Отце, а в Отце блудного Сына, о Небесном нашем Отце, то мы видим, как во Христе нас поднимает Господь жизнью Своей и смертью, и оставляет нам пример, как жить, кем быть, чем быть. Это тоже один из опытов, который был в центре христианского опыта ранних времен, что можно быть любимыми Богу, даже если быть недостойными. Не в том смысле, что безразлично, недостоин ли ты или достоин, а в том смысле, что Божья любовь не колеблется и не умирает. Это первый опыт, который у меня был, когда еще мальчиком был 10 лет, и когда Бог для меня не существовал. Я был тогда в детском лагере. Священником был отец Георгий Шункин. И меня в нем поразило одно свойство. Это то, что он всех нас, мальчиков, умел любить неизменной любовью. Когда мы были хорошие, его любовь была ликованием, счастьем. Когда мы перестали быть хорошими, его любовь делалась острой болью, но никогда она не уменьшалась. И вот это один из аспектов ранней проповеди христианской церкви, что мы все Богом любимы, а мера этой любви – это смерть на кресте Спасителя Христа, Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Ранняя церковь передавала из рук в руки, из сердца в сердце духовный опыт. Опыт веры. Опыт новой жизни, которая влилась в того человека, который поверил, уверовал и стал Христовым. И тогда люди принимали Христа как своего наставника, как учителя, как спасителя. Но не в том богословском смысле, о котором можно об этом говорить, без чувства, а спасителем в том смысле, в котором мы говорим о человеке, который спас нашу жизнь. Человеке, который своей жизнью рискнул для того, чтобы нам остаться живыми. Некоторые из вас уже слышали от меня этот рассказ, вы меня простите за это, но меня он очень поразил. У нас была в приходе старая женщина, ее дочь. Эта женщина мне рассказывала о том, как во время гражданской войны она оказалась вместе со своими детьми, с этой дочерью и сыном, который уже с ней жил, в городе, который перешел в руки Красной Армии. Ее муж был офицером Белой Армии, и она знала, что если ее найдут, то не только ее расстреляют, но и детей. И она спряталась в хижине на краю города, в надежде, что никто ее там не обнаружит. И когда уже смеркалось, кто-то постучал в дверь. Она со страхом открыла ее. Перед ней стояла женщина ее лет, 20 с лишним лет, 25-7, которая сказала: «Вы такая-то? Да. Вам надо немедленно отсюда уйти, потому что о вас узнали, и сегодня ночью придут вас расстреливать». И мать взглянула на своих детей и сказала этой женщине: «Куда же мне уйти с этими малышами? Они далеко не пройдут, и нас все равно поймают». И эта женщина, которая была просто соседкой, стала тем, что Евангелие называет ближним. Она посмотрела на мать и сказала: «Нет, вас искать не будут. Я останусь здесь вместо вас и назовусь вашим именем. Но вас расстреляют». «Да», сказала эта женщина, «но у меня нет детей». И мать ушла с детьми. И эту женщину под утро расстреляли. И вот эта мать после 60 лет каких-то мне рассказывала об этом и говорила: «И мои дети, и я, мы прожили свою жизнь в надежде, что мы так ее проживем, что смерть этой женщины не пропадет напрасно. Что то, чем она была, сколько у нас только есть сил и умений, мы воплотим в своей жизни, чтобы мир не потерял через ее подвиг то, что она в течение целой жизни могла бы внести в жизнь своего народа». Вот эта женщина могла бы сказать: «Наталья была нашим спасением». Так же говорили и ранние христиане, которые из области тьмы и смерти выходили через Христа, Сына Божия воплотившегося, и человека Христа, о котором говорит апостол Павел, вошли в жизнь, а он умер. И передавали верующие раннего времени весть о Христе именно как о таком, об этом чуде. «Я жив, я живу вечной жизнью, смерти больше для меня нет, есть только переход в вечность, когда она придет. И это потому, что Бог сумел нас возлюбить той любовью, которая проповедана в Евангелии, всей жизнью, всей смертью своей, мучительным распятием и оставленностью». И поэтому вера ранних христиан в каком-то отношении была очень простая. Она сводилась именно к этому: «Я был мертв, а теперь я жив». И все это может быть заключено в одно слово: Христос, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, распятым ради меня. И каждый имел право сказать именно ради меня, а не только ради всего человечества. В житиях святых есть рассказ о том, как священник один молился о том, чтобы Бог наказал же, наконец, всех злодеев, которые вокруг него жили, всех грешников, которые отрекались от Христа и от жизни достойной просто человека. И Спаситель ему явился и сказал ему: «Никогда не молись о том, чтобы на кого бы то ни было нашла бы вечная смерть. Если был бы только один грешник на земле, я бы готов был воплотиться и умереть, чтобы его спасти». Вот о ком, в кого верили ранние христиане. И грех рассматривался именно как измену. Апостол Яков, кажется, говорит о том, что согрешить можешь себе представить так: ты живешь на одном берегу реки, и на этот берег и страна, которая за ним, это область Божия. А грех заключается в том, что переправиться через реку в область, где его нет, где его законы не действуют, где действуют законы зла, законы смерти, законы разрушения духовного и телесного. И апостол Павел настаивает на том, что вера не может быть просто головной верой, что я убедился, что христианское мировоззрение логично, стройно, объясняет многое, что вера такая настоящая. Это такое состояние, когда для нас Христос реален, когда Он стал для нас Господом во всех смыслах этого слова. Господом как Бог, Господом как тем, который имеет право от нас ожидать, а порой и требовать жизни, которая была бы достойна нас самих и достойна Его жизни и Его смерти за нас. Еще Господом в том смысле, который можно это слово употребить о своем наставнике, о том, который есть путеводитель наш. И причем, если читать Евангелие, мы ясно видим, что он путеводитель не такой, который сам не творит того, что он проповедует. Все Евангелие – это выражение его самого, его жизни. И познать Христа можно только внутренним опытом. И этот опыт, опять-таки по апостолу Павлу и по опыту каждого из нас, в той или другой мере, нам дается действием Святого Духа. Апостол Павел говорит, никто не может назвать Христа Господом, если тому его не научит Дух Святой. Дух Святой, который в глубинах нашей души, неизреченными вздохами, молит Бога. И когда мы созреем, и в минуты просвещенности нас учит называть Бога Отца Отцом. Не только потому, что Он нас всех создал, и Он источник нашего бытия, а потому что мы так соединены со Христом, что все, что можно сказать о Христе, хотя бы зачаточно, можно сказать о нас. Когда Христос нас учил молитву Господней и сказал «Отче наш», Он говорил «Мой Отец и ваш Отец». Не только Отец человеческого рода, но наш. И через Христа мы делаемся уже силой Святого Духа не приемными детьми Божьими, а Его родными детьми. Христос говорит после своего воскресения женщинам, идите к моим братьям и скажите им о моем воскресении. Он называет учеников своих братьями своими. И вот почему эти ученики могли обращаться к Его Божественному Отцу и Его называть своим Отцом. Но этот опыт должен был найти себе выражение во всех областях человеческой жизни, и в частности, в понимании. Потому что человек не живет только каким-то живым, усиленным, глубоким чувством. Он должен, ему необходимо осознать свою веру, ее понять. И уже во время апостола Павла были разногласия. Люди ставили перед собой вопросы, которые не всегда могли разрешить. Было у них вопрошание, а порой и сомнение. Сомнение – слово, которое значит, что в тебе действуют как бы два мнения, которые борются и которых ты не умеешь согласовать, или между которыми ты не можешь сделать выбор по своей неопытности духовной. И апостол Павел нам говорит, и это очень важно для нас, он нам говорит о том, что неминуемо должны среди вас быть разногласия. Но через эти разногласия наиболее мудрые из вас будут явлены. И это было начало умственной разработки веры. Не попытки сделать из опыта чисто умственной системы, а попытки разобраться в собственном опыте. И этот опыт выразить так, чтобы можно было бы его передать другому человеку. Не только сиянием своей жизни, не только борением в себе самом, но и в той мере, в которой можно выразить в умственных категориях то, что, конечно, превосходит все категории. История церкви таким образом является, с одной стороны, историей святости, историей того, как некоторые люди открывались Богу, погружались в вечность, преображались силой Святого Духа, соединялись со Христом. И с другой стороны, как их любовь искала средств на всех плоскостях и умом, и формой своего жития передать другим то невыразимое драгоценное сокровище, которое составляло находка Христа, встреча с Ним и новая жизнь, которая рождалась. Вы, наверное, помните рассказ в начале Евангелия от Иоанна, встречи Нафанаила со Христом. «Вот израильтянин, в котором нет лукавства», — сказал Христос. И Нафанаил ему говорит: «Как же ты меня знаешь?» И Христос ему отвечает: «Когда ты молился над тем деревом, я видел тебя». И Нафанаил это понял в настоящем смысле слова. Не то, что глазами он его узрел, но что он был тем Богом, которому обращена была молитва. И он поклонился ему и сказал: «Господь мой и Бог мой». На этом я кончу свою сегодняшнюю беседу. А в следующий раз пройдем дальше и поставим перед собой вопрос о том, что случилось дальше. Как эти ученики, не только апостолы, но самые простые люди, пронесли весть о Христе, о новой жизни, как постепенно вырастало и умственное углубление веры. И с другой стороны, как, увы, началось омерщвление. Чем это объясняется? И как мы можем расценить свое время и нашу собственную жизнь?
1: Прозвучала беседа о церкви митрополита Сурожского Антония. Эти беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
6: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

0: прозвучало песнопение Кратима, сербская мелодия XIV века в исполнении Павла Аксентьевича.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы продолжаем чтение статьи известного современного американского православного богослова и канониста протоиерея Джона Эриксона «Церковь современной православной мысли. Крещальная экклезиология». Было бы поучительным кратко рассмотреть, как за века изменились понятия места и, следовательно, значение слова «поместный». Конечно, для мужчины и женщины древности их местом был прежде всего их город. Хотя город, возможно, был весьма маленьким по современным меркам, все же это значительное время после того, как Средиземное море стало Римским озером, город продолжал формировать основную цель их верности и стремлений. В то же время он давал непосредственный опыт всех этнических, общественных, экономических и культурных расхождений, которые преследовали древний мир. Различия между евреем и греком, между чужим и гражданином, между свободным и рабом, между образованными и необразованными, между возвышенными чувствами философов и жаждой крови на арене. Также именно посреди этого города мужчины или женщины древности узнавали о примирительном и созидательном деле Христа, обычно устно или через непосредственный пример, очень редко через чтение или другие средства массовой информации. Они также могли испытать это самым ясным образом в церкви, где оно фактически проповедовалось и осуществлялось не просто внутри структур церкви, но также самими ими. Средства проповеди и выполнения ее были едины с их основным содержанием. Самым конкретным образом ранние христиане знали по опыту и в то же время выражали это совершенное единство в многообразии и многообразие в единстве, что делает невозможным отождествлять церковь с конкретным классом, национальностью, особой группой по интересам, местностью или общиной. А теперь рассмотрите положение сегодняшних мужчин и женщин. Как и человек древности, сегодняшний человек, возможно, живет в городе, но сам этот факт не делает его человеком города. Вполне возможно, он только недавно приехал туда, из его родной деревни в поисках работы, или потому что его компания перевела его туда, или он прибыл туда как беженец. Но даже если он прожил всю свою жизнь в городе, главный предмет его верности связан с чем-то иным, с национальным государством, или вернее с одной из идеологий или экономических систем, которые стирали национальные и политические границы в последние десятилетия. Современный человек подвижен и не имеет корней до такой степени, которую невозможно представить в древности, и его город не имеет вида и имени до немыслимой в древности степени. Он может быть громадным, с населением из нескольких десятков миллионов, но в сравнении с древним городом у него почти совсем нет тождества. Это просто скопление отдельных личностей, у которых очень мало общих забот и интересов. Разве что когда погодные условия становятся крайне тяжелыми. Учитывая такое положение, вряд ли удивительно, что у сегодняшних мужчин и женщин нет никакого ясного восприятия своего места, ибо фактически они одновременно живут в нескольких местах. То, где они работают, спят или играют, могут разделять многие километры. Их чувство места раздроблено, как, впрочем, и их нравственное чувство. Поведение в офисе в центре города не имеет никакого обязательного отношения к поведению дома за городом. Как в такой ситуации пробудить в людях стремление к единству, применению и общению? Конечно, недостаточно будет просто объявить, что сегодняшняя поместная церковь – это соборная церковь во всей своей полноте, если по словам «поместный» мы продолжаем мыслить географическую близость. Понятно и даже похвально, что православные канонисты и богословы, как, например, Зизиулос, должны подчеркивать принцип территориальности и отдавать приоритет географическому аспекту места. Но мы просто не можем допустить, что воссоздание церковного порядка II века с меньшими епархиями и епископами, которые будут заниматься исключительно евхаристическим служением, решит современные наиболее злободневные проблемы. В древнем полисе географическая близость действительно влекла за собой соприкосновение с соборным поперечным сечением человечества. К тому же евхаристическое устройство поместной церкви могло и действительно проповедовало и ясно показывало победу Христа над разделениями этого падшего мира. Но то же самое устройство, бездумно копированное в нынешней глобальной деревне, вероятно, может стать средством сохранения и обострения этих разделений через отождествление церкви с особыми интересами того или иного естественного, чисто человеческого сообщества. Пригород среднего класса, фермерская деревня, городское гетто. Воспроизведение этого древнего устройства сегодня почти неизбежно приведет к отсутствию общего свидетельства и действия на более высоких уровнях, как народ, область и так далее. Как минимум, это выльется в расточительное удвоение программ.
Сегодня требуются структуры для общения, общей деятельности и свидетельства, которые выходят за пределы дихотомии местной-всемирной. В будущей церкви такие территориальные единицы, как приход и епархия, несомненно, продолжат играть главную, а возможно, даже и преобладающую роль. Но сами по себе, даже если будут предприняты значительные усилия сформировать чувство общины, они не будут испытывать и тем менее выражать соборность, пока не будут установлены эффективные средства общения с другими группами, с другими территориальными единицами, с которыми они состоят во взаимных и взаимодополняющих отношениях, а также с группами, которые не имеют общего территориального основания, не только с этническими, языковыми, экономическими и профессиональными группами, но также и с сервисными агентствами, группами поддержки, анклавами общего образа жизни, то есть монашескими орденами, группами взаимопомощи, группами с ограниченными возможностями и так далее. В наш компьютерный век важна связь и сетевое общение, но они также имели значение и в прошлом. Общение всегда было одним из самых важных аспектов епископского служения внутри его церкви, более важным поспорье, чем простой факт председательства на Евхаристии. Епископ в древности сводил вместе различные особые группы по интересам городских верующих в евхаристическом собрании. Но он сводил их вместе также и другими путями, особенно если его город был слишком велик. Например, через устройство общего кладбища, через спаривание приходов, через стациональные литургии и так далее. Здесь соборное устройство было особенно важно, как не раз подчеркивали православные писатели. Но мы не должны упускать из виду особую роль, которую играли определенные епархии и епископы на постоянной основе. Например, Константинопольская кафедра. То, что известно под 28-м правилом Халкидонского собора, поручало архиепископу Константинопольскому нести ответственность за рукоположение епископов среди варваров. О возможной важности этого пункта сегодня велись жаркие дискуссии в кругах так называемой диаспоры. Гораздо яснее его значение для раннего Средневековья. Константинополь отвечал за организацию церковной жизни среди кочевых племен к северу и востоку от Византийской империи и за координацию ее с территориальными структурами их оседлых соседей в Понтийском царстве, Азии и Фракии. В данном случае исключительно один епископ нес ответственность за достойный надзор. Где есть Евхаристия, там полнота церкви. Я докажу, что эта формула Афанасьева не может быть принята без оговорок, если перед поместной церковью стоит задача быть полностью соборной. Как правильно указал Зизиулос, и как даже сильнее подчеркивали другие сторонники экклезиологии кинонии, то есть христианского братства, соборность поместной церкви обусловлена общением, и, следовательно, необходимы адекватные структуры для общения. Только таким образом может тайна и единство в многообразии одного и многих быть эффективно осуществлена и явлена в мире и миру. Но мы также не можем прийти к заключению, что где есть структуры для общения, там есть полнота церкви. Как будто церковная соборность была просто продуктом ее полной открытости для всякой ценности, ее способности быть всеобъемлющей, ее желание охватить все богатое, но иногда беспокойное многообразие и разнообразие человеческого опыта и культуры, которые мы находим в нашем мире. По этому поводу Зизиулос вкратце замечает, что спасительное явление Христа не просто одобряет человеческую культуру, но и критически относится к ней. И он добавляет в примечание, на это указывает тот факт, что крещение предшествует Евхаристии. И здесь Зизиулос совсем кратко касается того, что большинство сторонников евхаристической экклезиологии совершенно не замечают, но что, по-моему, нуждается в более детальной разработке. Церковь – это евхаристический организм, но только потому, что церковь – это крещальный организм. Современная экклезиология, как и современная церковная практика, все меньше уделяет внимания значению крещения. Акцент делается на евхаристическом братстве, и сравнительно мало говорилось о предпосылках для такого братства. Крещение, несомненно, признается необходимым, и катехизисы, и учебники богословия тщательно перечисляют его следствия. Но для многих, если не для большинства из нас, крещение – это то, что происходит в детстве и имеет мало постоянного значения в жизни, кроме того, что оно раньше или позже готовит человека к Евхаристии. У ранних христиан было более глубокое понимание его смысла и значения для церкви. Вот как прекрасно Айдан Каванах излагает это. Церковь во всем, что она есть и делает, воспринималась чрезвычайно разнообразной и в то же время единой. Не было и мысли, что она получила свое бытие только в воскресной Евхаристии или только в благотворительной работе среди бедных. Скорее, эти явления стали неизбежными и взаимосвязанными результатами жизни в общине веры,
разделяемой под судом Слова Божия и в Духе Господа. Воспитывать людей, жить таким образом и помогать им в этом деле и было ключевой задачей христианской общины. Она начиналась с катехизации, структуры, в которой чье-либо обращение могло быть доведено до такой сильной степени, чтобы быть способным переносить бремя чьей-либо веры сообща. То, как это происходило, было терапией обращения катехизиса и через посвящение в таинство, единую дисциплину таинств, через которую и новообращенный общину. В наших церквах сегодня, по крайней мере в Америке, мы мало говорим о необходимости

символа веры и других аспектов учения семи вселенских соборов как инертного вклада, что, по всей видимости, предлагала старая полемическая и апологетическая литература. Это означает умение сделать самого себя самим содержанием этой веры, откровение Пресвятой Троицы, и выразить это содержание во всех сторонах жизни. Флоровский был довольно прав, когда он заметил, церковь соборна в каждом из своих членов, потому что соборная целостность не может быть построена или включена каким-либо иным образом, как соборность ее членов. Вот что следует добавить здесь. Эти члены становятся соборными только через христианское посвящение. Систематические следствия крещения для экклезиологии, по-моему, дополнят и исправят евхаристическую экклезиологию, а в данном случае экклезиологию кинонии, и на деле позволят полнее и точнее выразить несколько из самых важных прозрений, особенно как они были развиты Зизиулосом. Следующие наблюдения не являются строго систематическими, но они предлагают целый ряд исторических и экуменических соображений, которые, возможно, войдут в крещальную экклезиологию. Евхаристическая экклезиология, как и многое другое из богословия XX века, приняла форму возвращения к источникам. Она заявляет о своих правах на солидное историческое обоснование. И на самом деле, в своем диалоге с прошлым, защитники евхаристической экклезиологии пролили новый свет на источники с разных точек зрения. Им по праву принадлежит истинно творческое новое обретение предания. Но защищая идеализированное церковное устройство II века как норму во всех деталях для всех веков и положений, они иногда старались не замечать или приукрашивали свидетельства, не соответствующие этой модели, или ставшие анахронизмом. Например, Афанасий вообще не говорит о том факте, что начиная с III или IV века приход с пресвитером во главе стал наиболее распространенным очагом христианской общины. Зизиулос признает эту действительность, но таким образом, чтобы сказать, что на протяжении большей части своего исторического существования церковь страдала от расколов в своих жизненно важных структурах настолько серьезно, что она была только способна надеяться на восстановление должного единства. Евхаристическая экклезиология подчеркнула важность поместной церкви, собранной в евхаристическом братстве. Но слишком легко такая община, как, впрочем, и любая община, может стать самодовольной, сосредоточенной на своем внутреннем мире, малотерпимой к разнообразию и с малой заботой о миссии. Почти по определению приход носит провинциальный характер. Слишком легко он увековечивает или даже обостряет напряженные отношения разделения, по природе присущие нашему падшему состоянию, путем отождествления церкви с отдельными интересами того или иного естественного, чисто человеческого сообщества. Как можно при таких условиях действительно передать церковную проповедь об искупительном объединении в одно целое, о ее троичном смысле единства в разнообразии? Здесь может помочь более пристальное внимание к образовательным и преобразовательным сторонам введения в христианскую жизнь. В данном контексте, возможно, заслуживает внимания то, что даже после появления прихода во главе с пресвитером и фактического исчезновения епископской евхаристии, церковь пыталась ясно показать свое соборное единство именно в своей практике посвящения в христианство. В Риме, например, развитие великопостной стациональной литургии, которая переносила епископа и его окружение из прихода в приход, кажется, было связано с необходимостью вовлечь оглашенных в жизнь всей церкви во всем ее этническом и культурном многообразии. И в Константинополе, намного позже того, как Евхаристия стала совершаться во множестве квазичастных церквей, крещение сохранили за соборной католической церковью, то есть одной из сравнительно немногих епархиально-приходских церквей. Зизиулос вместе с другими сторонниками евхаристической экклезиологии привлек внимание к важности пневматологически обусловленной христологии для правильного понимания экклезиологии. В отличие от христоманистических подходов, которые обычно рассматривали церковь главным образом с точки зрения ее структур, установленных Христом в далеком прошлом, евхаристическая экклезиология обращает внимание на роль Духа в созидании церкви в каждый новый момент или ситуации. Церковь, как подчеркивали многие православные богословы, живет в продолжающемся состоянии эпиклезы, призывания Святого Духа. Она постоянно зависит от Духа в собирании и преображении человечества, раздробленного и разделенного в его нынешнем состоянии в единое тело Христа. Зизиулос и другие поясняли эту точку зрения, в основном ссылаясь на разнообразные пневматические элементы в православной евхаристической литургии, но ее можно было бы гораздо убедительнее развить, если бы мы сперва взглянули на крещение, особенно на то, как крещение показано в древнейших восточных сирийских источниках, а только затем на Евхаристию, где наиболее заметные пневматические элементы, например, высокоразвитая эпиклеза,

0: сравнительно позднего происхождения и, следовательно, их легче не принимать во внимание. Завершение статьи протоиерея Джона Эриксона «Церковь современной православной мысли. Крещальная экклезиология» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие друзья, следующую передачу слушайте в воскресенье в это же время.

0: В исполнении хоров Шенктонского собора святого Иоанна Предтечи прозвучало песнопение божественной литургии, второй изобразительный антифон, 145-й псалом «Хвали, душе моя Господа», напева Свято-Успенской Почаевской лавры, в аранжировке Юрия Печоркина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В программе «Книжное обозрение» мы продолжаем разговор о книге Александра Леонидовича Чернявского «Кризис традиционного богословия и поиски выхода». Книга вышла в 2020 году в издательстве «Центр гуманитарных инициатив». О книге мы продолжаем беседовать с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Константином Андреевичем Маглаком. Константин Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот в прошлой программе мы остановились на некоторых кризисных таких моментах для богословия. Продолжим немножко тоже про кризисы и проблемы богословия. И перейдем, наверное, к тому, чему посвящена вторая половина книги. Это «Поиски выхода». У книги такое построение, что вначале обозначаются некоторые проблемы, а во второй части на примере трех богословов, это Карл Барт, Альберт Швейцер и Пауль Тиллих, приводятся примеры, как современные богословы искали пути разрешения проблем, возникающих в христианском богословии. И вот тот момент, на котором остановились в конце прошлой передачи, откуда догматика берет свои истины вероучительные, если о них не написано в Новом Завете, то есть если о них не сказал Иисус Христос. Вообще книга посвящена во многом из догматического богословия только двум разделам – христологии и тринитологии. То есть кто такой Иисус Христос, как мы веруем, исповедуем, и Троица, наша вера в Троицу, как мы понимаем это. Так вот, в общем-то, нигде в Евангелии не сказано, что Иисус Христос – Бог, и нигде не сказано, что Бог – это Троица. Вот такие вопросы. Откуда же догматика берет свои утверждения? Это проблема для богословия?
1: Можно об этом рассуждать, да. Мы видим, как от раннехристианских текстов, от самой ранней, это послание апостола Павла, христианская мысль развивается, то есть мы здесь должны отдавать себе отчет, что слова Иисуса Христа запомнил кто-то, возможно, записал, и на протяжении долгого времени эта традиция была неписьменной, то есть передавалась из уст в уста, от одного человека к другому, в разных христианских общинах. То есть это, в общем, такая очевидная для современного богословия, современной библеистики вещь. В любом случае мы встречаемся с интерпретацией.
0: То есть, например, учение о Боге Троице – это интерпретация?
1: Да, это, с одной стороны, интерпретация, с другой стороны, исповедание христиан, их видение того, кто есть Бог, их опыт – встреча с Богом, осмысление тех слов, мыслей, которые передавались, опять же, из поколения в поколение христиан, от первого поколения христиан, от апостолов.
0: Напомню, что у нас есть небольшой цикл передач, посвященный Троице. Вот там как раз многие размышления о троическом догмате есть. И напомню, что есть большой цикл, посвященный экклезиологии, и просто как пример того, что учение о церкви, весь цикл из более чем 60 передач посвящен истории учения о церкви, экклезиологии, насколько это творчески присутствовало в жизни церкви, вот именно творчески. А, в общем-то, это необходимая, мне кажется, часть нашего исповедания, что такое церковь.
1: Конечно, творчески, а как иначе? Что исходит от человека, является человеческим творчеством.
0: Но вот творчество по поводу слов Бога, насколько это допустимо? Если у нас вся догматика – это творчество человека по поводу слов Бога.
1: Я не вижу никаких иных вариантов. Другого не бывает. Конечно, Бог когда-то писал на скрижалях Моисея. То есть можно, видимо, было видеть, пока эти скрижали еще сохранялись в Иерусалимском храме, собственноручный автограф Бога.
0: Да, тоже одна из проблем, а мы упоминали ее в прошлой передаче, названная автором книги, что устоявшаяся в традиции формулировка, когда она противоречит словам Христа в тексте Священного Писания, если такое противоречие находится, то обычно люди, христиане, выбирают не слова Христа, а выбирают свою любимую традицию. В основном в трех разделах, как мне показалось, проблемы находятся. Это христология, тринитология и этика. Ну вот, например, тема, которую библеисты очень много обсуждали, связанная с тем, что проповедь Христа – это проповедь о скором, очень скором пришествии царства, а никакого царства не пришло. И вот как же тут быть? В частности, автор разбирает очень детально высказывания Христа о сроках прихода царства, и Христос говорит, что он не знает. Вопросы возникают, которые богословие пытается, конечно, как-то разрешить, как-то на них ответить. А как же так? Христос, Бог не знают. Ну как такое вообще может быть? Вот эта тема неведения, она остается проблемой по мысли автора книги. Возможно, пути решения этой проблемы находятся у Карла Барта, Альберта Швейцера или Пауля Тилиха. Но действительно ли это проблема в христологии? Эсхатологические настроения Евангелия очевидны, а действительно никакого царства пришествия не произошло. Я слышу, как современные проповедники эту проблему разрешают. Они разрешают ее легко и просто, говоря следующим образом, что вообще имеется в виду не время, а пространство. Царство приблизилось, это означает, что оно к вам приблизилось, означает, что Христос подошел к вам. Вот я близко к вам, значит, оно к вам приблизилось. Ну и, соответственно, связывается это все с Днем Пятидесятницы, когда сходит Святой Дух в виде языков пламени на апостолов, тоже приближается к ним даже вот таким видимым образом. Поэтому ни о каких сроках не может идти речи. Но это интересное и даже красивое разрешение глобальной проблемы, мучающей христиан 2000 лет, но тем не менее входит в противоречие с многочисленными эпизодами Евангелия, которые говорят конкретно про время. То есть, может быть, эффектно разобрались с проблемой, но не разобрались. Этот пример говорит о том, что эта проблема действительно проблема. И это остается богословской проблемой. Не только эта фраза, надо понимать, а вообще весь пафос Христа, где он говорит: вот-вот придет царство. Ему говорят: а можно я пойду похороню сначала отца? А он говорит: да пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Все, уже царство пришло. А ничего потом не пришло. Люди продолжили умирать, и продолжилась необходимость хоронить родителей и так далее. То есть это большое противоречие, и автор настаивает на том, что оно непреодолимо современным богословием, традиционным.
1: Непреодолимо.
0: Как быть с эсхатологичностью Священного Писания?
1: Ну, как быть?
0: Царство пришло уже.
1: Здесь есть несколько версий. Самое распространенное – это и да, и нет. И пришло, и не пришло. То есть пришло в нравственном смысле, не пришло в историческом смысле. Вообще идея противоречий, это ведь еще русские философы об этом говорили, такие как Сергей Булгаков, он и философ, и богослов. Это антиномии. Ведь вопрос противоречий – это вопрос вот этих самых антиномий. И здесь тоже есть два варианта. То есть при одних подходах – это вот, например, исторические подходы, ну вот как в схоластике, да, у Фомы Аквинского, например. Он стремится к тому, чтобы различные мнения согласовать или на их основе предложить какое-то одно общее непротиворечивое мнение по тому или иному вопросу. Вопросу вероучения, вот так устроена сумма теологии, вот говорит Боэций, вот говорит Августин, вот говорит философ, то есть Аристотель, а теперь говорю я. И вот получается сумма высказываний, но уже такая интегрирующая все правильные положения, отвергающие все неправильные или сомнительные. Вот такой подход. То есть такой подход, который противоречия избегает, который говорит, что противоречие плохо. Не должно быть никаких противоречий, не должно быть никаких антиномий, должна быть какая-то вот последовательно выстроенная мысль, правильно составленная, в общем, по тому же Аристотелю, с выводом. Тоже непротиворечивым, основанным на предпосылках, где, в общем, всякое положение утверждается, и это имеет свое основание, закон достаточного основания. Такой подход кажется очень хорошим. Мы как-то стремимся, да, наверное, и в нашей жизни тоже ему следовать. В общем, последовательность и логическая связь в суждениях, в поступках. И когда мы говорим о Ветхом Завете, о Новом Завете, о богословии, мы тоже, наверное, этого подхода должны придерживаться, тем более, что и святые отцы, часто следуя как раз русской античной философии, к такому варианту склонялись, что не должно быть никаких противоречий, либо мы их должны как-то сгладить. Ну, например, как это было исторически. Все знали, что есть противоречивые высказывания Иисуса Христа. В одном месте он говорит, что знает, в другом говорит, что не знает. Как это примирить? Используется, например, аллегорический метод. Вот аллегорический метод сглаживает все противоречия. То есть это надо понимать не буквально, а аллегорически. То есть это аллегория, например, духовной жизни. Ну, вот то, что вы сказали. Царство приходит, но приходит оно не физически, не эмпирически, а в душу каждого человека, наполняя ее благодатью Бога. Вот оно и пришло, Царство Бога.
0: Если пришло такое Царство Бога, когда нужно продать имение и раздать все нищим, то есть вообще ни с чем остаться и самим нищим стать, и нужно не похоронить отца, ну, до такой степени...
1: Истолкую.
0: Давайте.
1: В духе олигорезы. Что такое имение? Это твои таланты. Ты должен посвятить свои таланты Богу, раздав их другим людям. Вот, скажем, умеешь ты хорошо говорить, смело формулировать свои идеи или идеи и мысли других людей, читать книги, потом о них рассказывать, идешь на радио. Ты таким образом раздаешь свое имение нищим, ну, тем, кто готов тебя слушать и обогащаться.
0: Я добавлю к вашей олигорезе еще то, что только нищий будет говорить с нищими, поскольку я раздала тоже нищий, я не надмеваюсь ни над кем, но я один из вас.
1: Отлично, у вас получается.
0: Да, но мне не нравится олигореза. Мне нравится, что Христос имел в виду то, что Он и говорил. Хотя Он говорил еще и притчами, это проблема. Притчи-то точно нужно истолковывать.
1: Ну вот, вы и сами ответили на ваш вопрос.
0: Как тогда похоронить отца? Мертвые хоронят ваших мертвецов. Это очень грубо.
1: Это значит, что если вы совершили какую-то ошибку и, может быть, расплатились за нее, покаялись, то надо это забыть и больше никогда к этому не обращаться.
0: Простите, человек задал конкретный вопрос. Я пойду после того, как... Это просто договоренность о том, когда ученик подойдет к учителю. Это конкретный вопрос.
1: Так откуда это известно? Может быть, и ученик говорит притчами и иносказаниями. И на одно иносказание отвечает другим иносказаниям Иисус Христос. А вот как с отцами быть? Хоронить их или нет? Отцов не хорони, похоронят другие. Если взять разные толкования Священного Писания Ветхого и Нового Завета, то там, где используется аллегорический метод, их будет большинство. Или даже 90%. А где вот такой исторический и буквальный меньшинство?
0: То есть чаще всего православные за аллегорический способ.
1: Да, потому что сразу, вот как пишет наш автор, сразу эта проблема была ясна, потому что люди, умеющие читать, они прочитали, и вот эти так называемые противоречия,
0: особенно
1: они сразу же увидели.
0: Эсхатология всегда была проблемой.
1: Такие выдающиеся экзегеты, как Ориген, как многие другие, вот уже там Иоанн Златоуст, они знали Священное Писание почти наизусть. Но это проблемы в том плане, что они как бы питают нашу веру. Это проблемы позитивные, это проблемы, которые вдохновляют нас раз за разом обращаться к Священному Писанию,
0: это,
1: творениям,
0: кстати,
1: святых отцов.
0: Это так и не оставшиеся неразрешенные проблемы христологии.
1: Смотрим пункт 1. А хорошо ли разрешать проблемы?
0: Если мы эту проблему видим, то что делать дальше, наши действия?
1: Пытаться это как-то для себя понять. И книга Александра Чернявского «Кризис традиционного богословия в поисках выхода» нам в этом может помочь.
0: Еще одна тема, такая мощная, которая присутствует в этой книге, это этика. И прямо говорится, что разрыв этики и богословия уже сам по себе, этот разрыв, имеет негативные последствия. Потому что прямой вопрос ко Христу: какая наибольшая заповедь? Наибольшая заповедь о любви. А у нас богословие, пишет автор, вынесло этику на обочину, и догматика этики никакой не содержит. Таким образом, мы психологически даже считаем, что этика – это что-то второстепенное, неважное ко спасению. Но Христос-то сказал, что это самое главное – возлюбить ближнего. Цитирую автора. «Но совершенно иное впечатление о любви к ближнему складывается при непредвзятом чтении Евангелия. Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас. Об ответе злом на зло не может быть и речи. Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И желающему с тобой судиться, и взять у тебя рубашку твою, оставь и верхнюю одежду. Прощать нужно не до 7 раз, а до 70 раз. Богатому юноше, который исполнил все заповеди, в том числе и заповедь любви к ближнему, и спросил, что еще он должен сделать, чтобы получить вечную жизнь, дан ответ: продай имение твое и отдай нищим. Тот, кто не накормил голодного, не напоил жаждущего, не принял странника, не одел нагого, не посетил больного и заключенного, тот не может рассчитывать на спасение. Как заметил Швейцер, Христа не интересует, приведет ли соблюдение этих заповедей к установлению соответствующего законного порядка и возможен ли такой закон в человеческом обществе. Однако в традиционном богословии Вопрос о связи этики любви к ближнему со спасением до сих пор остается открытым. И вот здесь хочется уже перейти ко второй части обсуждаемой книги. Это как раз пути выхода из кризиса. Пути выхода проиллюстрированы у нас тремя авторами: Карл Барт, Альберт Швейцер и Пауль Тиллих. Здесь автор обращает внимание, что у Швейцера и Барта есть идея богословская, которая у них очень схожа. Это идея о благоговении перед жизнью. Очень симпатична эта идея. Здесь приводятся обстоятельные цитаты. И Барт и Швейцер говорят, что любая жизнь требует благоговейного к себе отношения, потому что жизнь — это творение Божие, жизнь — это дар Бога. И в благоговении перед жизнью мы и как раз почитаем Бога. То есть в этом смысле богословие переводит задачу христианского пути ко спасению из отрешенности от мира и аскетики как ухода от мира в активное участие в делах мира, как раз с целью реализации этого принципа благоговения перед жизнью. Ну, мы помним жизненный путь того же Швейцера. Это буквальное спасение жизни и путь других многих подвижников, в том числе и уже ближайшего к нам времени. Вот это как раз и есть ответ на вопрос, как заповедь любви связана с современным богословием, учение о благоговении перед жизнью как богообщении, то есть деятельное участие в делах мира. Деятельная и заинтересованная, как заповедь для каждого христианина, которая вообще в перспективе вот этого вот учения может войти и в необходимую практику, в том числе и исповедание. То есть никто не будет говорить про себя христианин, если он вот это деятельное благоговение перед жизнью не исповедует, не осуществляет. Как вам вот это?
1: Ну да, такой подход существует. И, как вы верно отметили, он симпатичный.
0: Пишет автор. Как существо, зависимое от хода мировых событий, человек приходит к духовной связи с миром через смирение. Истинное смирение состоит в том, что человек достигает внутренней свободы от мира. Он находит в себе силы воспринимать все превратности судьбы таким образом, что они помогают ему становиться более глубокой и духовной личностью, очищают его, помогают сохранять в душе спокойствие и мир. Как существо деятельное, человек приходит к духовной связи с миром благодаря благоговейному отношению к жизни. Почему благоговение — это правильное отношение? Потому что человек, начавший думать о своей жизни, не просто принимает ее как данность, но переживает ее как нечто непостижимо таинственное, как часть всеобщей бесконечной воли к жизни, наполняющей мир. Эта воля к жизни выше и сильнее человека, когда ссылаются на то, что жизнь, как правило, не приносит счастья, и видят в воле к жизни бессмысленный инстинкт, который необходимо в себе подавить, как это происходит в индийском мышлении. Люди все равно продолжают жить. Удивительно, что при всем различии исходных богословских установок Швейцера и Барта, Барт на самом деле приходит к благоговению перед жизнью по тем же причинам, что и Швейцер. Вот как он раскрывает смысл благоговения. Благоговение – это отношение изумления, смирения и трепета человека перед фактом, в котором он встречается с чем-то, что выше его своим величием, достоинством, святостью, тайной. И хотя формально его логика иная, мы должны относиться к жизни с благоговением как к Божьему достоянию, которое дается человеку во временное пользование, очевидно, что у Барта, как и у Швейцера, отношение изумления, смирения и трепета первично и не зависит от богословской теории жизни, как данной человеку во временное пользование. Исходя из благоговейного отношения к жизни, человек приходит к духовной связи с миром, ощущая себя одним целым со всей жизнью, которая находится в сфере его влияние. Ну вот, наверное, мы тут можем, в связи с тем, что время нашей передачи ограничено, закончить с Бартом и Швейцером. А вот Пауль Тиллих — это, по-моему, очень сложный автор. Я попрошу вас объяснить, какие автор книги видит перспективы в богословии Пауля Тиллиха.
1: Я бы тоже не отделял Тиллиха вот от двух богословов, которые уже упомянуты, от Барта и Швейцера. То есть что их связывает? Вот даже в этой большой цитате, которую вы процитировали, она ведь о чем говорит? О том, что в современном восприятии христианства, во-первых, акцент делается на человеке, на человеческом измерении реальности, на человеческом мире.
0: А вот, кстати, автор с вами не согласен. Он ставит вопрос так, что если мы измеряем мир по-человечески, то мы можем, например, решать, убить, не убить, где благоговеть перед жизнью, а где нет. По мысли автора, вот эти богословы предлагают отказаться от своего мнения человеческого и признать только Божье право судить. Человек не может судить. Это грех, когда человек судит. Я вот здесь решаю, кому жить, а кому умереть. Я решаю, что можно убить, а где нельзя. Не может человек такого решать. Благоговение перед жизнью как принцип его исповедания – это признание только за Богом права быть судьи своему творению.
1: У Тилиха Бог в его интерпретации то же самое, что у этих двух жизней. То есть это подход, при котором выносятся за скобки вот как раз те проблемы, которые автор указывает как животрепещущие. Например, это характерно для Барта, в меньшей степени для Швейцера, хотя в тот период, когда он уже подступил к этой своей концепции благоговения перед жизнью, это стало для него тоже основным нарративом. То есть он, в принципе, отказался от продолжения своей карьеры как библеиста, как в сущности одного из авторов вот этой теории или подхода к Новому Завету, как прежде всего к эсхатологическому тексту. В основе же швейцарский подход, очень сейчас распространенная как бы версия, о чем, собственно, Новый Завет. Он о царстве, о том, что оно приблизилось, и вот-вот оно войдет в жизнь всех людей. И в Иисусе Христе оно открывается и уже становится доступным, ну, по меньшей мере, некоторым, а скоро будет всеобщей реальностью. Это выносится за скобки, то есть главное не это. Главное не вот эти исторические обстоятельства, не тексты и контексты, в которых, как мы уже выяснили в первой нашей передаче, легко запутаться, кто там на греческом что говорил, кто на латыни это правильно или неправильно перевел. А новый подход – это то, что, в принципе, от этих всех когда-то волновавших людей, проблем, противоречий, надо отступить, отойти от них и переключиться на иное видение, иное восприятие, которое тоже укоренено в христианской традиции. То есть нельзя сказать, что этого никогда не было, что это вот какая-то новая религия, придуманная вот этими тремя. И это тоже есть в Библии, и это тоже есть и в Ветхом, и Новом Завете. Но это история про то, что теперь для современного человека Бог, Троица, Иисус Христос, единая ипостаси, две его природы, божественная и человеческая, это то, что называется за скобками. Мы воспринимаем Бога, мы воспринимаем Церковь, мы воспринимаем Иисуса Христа через нашу жизненную обыденность, или через культуру, через искусство, косвенно, не непосредственно. При этой теме жизни, которую вы затронули. И Тилих тоже, он очень много говорит об культуре, о разных ее сторонах, темах, проблемах, и вот здесь автор хорошо это все представляет. Он тоже говорит об этом. Да, Бог – источник бытия, он – основа всего существующего. Но мы, люди, не можем к нему непосредственно не можем с ним взаимодействовать. Мы видим его лишь в разнообразных явлениях жизни. Он как бы преломляется в бесконечном количестве зеркал. И каждая содержит, как вот в учении апологетов, только какую-то часть истины, только какое-то зерно, только какой-то логос отдельный. И мы в огромном этом мире, в мире культуры, созданном людьми, в мире природы, созданном Богом, в их как бы сложном взаимоотношении, существуем и должны вот эти крупицы истины во всем видеть, их почитать, перед ними благоговеть, опять же, благоговение перед жизнью швейцаровское. И вот этот подход, он, в общем, снимает противоречия. То есть способ такой, он, в общем, радикальный, но к нему многие склоняются. Вообще, давайте откажемся от догматики, оставим эти споры в прошлом.
0: Мы же так не сможем.
1: Здесь вопрос, что здесь новое противоречие. Мы так не сможем, потому что у нас же предание.
0: Да.
1: И надо сказать, что протестантам, а все трое протестанты, и Барты, и швейцары, и Пауль Тилих, им легче, потому что у них тоже, конечно, есть свое предание, там, идущее от Лютера, например, перед которым благоговел, как перед жизнью Карл Барт. Но все-таки оно не такое глубокое, не такое многообразное, как у православных с католиками. У нас вот такое предание-предание. Вообще Тилих из всех трех мне представляется большим традиционалистом.
0: Да.
1: Да, возможно, из-за того, что Тилих, вот он, все приемлет. То есть есть такие люди, которые хотят вот свое видение, в свою систему. Вот у нас был такой Владимир Соловьев. Как бы совершенно все включить.
0: Туда еще цитата. «Рассмотрение всех этих вопросов приводит Тилиха к следующему выводу. Учение о Троице – это незавершенное учение». Его нельзя ни отбросить, ни принять в его традиционной форме. Его необходимо сохранять открытым, чтобы осуществлялась его изначальная функция – выражать во всеобъемлющих символах самопроявление божественной жизни человеку. То есть откровение Троицы продолжается в истории. Выводы, которые делает автор, тоже словами из книги подытожим. Так что не исключено, что мы присутствуем при возникновении нового этапа или, по крайней мере, новой тенденции в развитии христианского богословия. Я еще процитирую такое очень душевное совершенно завершение книги. Книга заканчивается такими словами. Два пророческих высказывания об исторической судьбе христианства. Первое принадлежит Альберту Швейцеру и было опубликовано в 1930 году. Второе – отцу Александру Меню. Оно прозвучало 8 сентября 1990 года, за день до его трагической гибели. Первое. То, что в течение последних 19 столетий считалось христианством, это только начало, полное слабостей и ошибок. Второе. Многие слова Христа для нас до сих пор непостижимы, потому что мы еще неандертальцы духа и нравственности, потому что евангельская стрела нацелена в вечность, потому что история христианства только начинается. И то, что было раньше, то, что мы сейчас называем историей христианства, это во многом еще неумелые и неудачные попытки реализовать его. А ваш вывод из этой книги? Была ли она вам полезна?
1: Книга очень интересна. Вопросы, которые здесь поставлены, требуют обсуждения, вот что совершенно очевидно. Достоинство книги в заданных вопросах. И те ответы, которые предлагает Александр Леонидович Чернявский, они тоже интересны. Многие современные православные авторы, ну, так или иначе, смотрят либо в сторону католиков, либо в сторону протестантов, стремясь их опытом обогатить православие. Мы, православные, в таком положении, что между католиками и протестантами, католическим богословием и протестантским, в новое время православная традиция, православное богословие так или иначе либо ориентировалось на одних и других, либо отталкивалось от одних и других.
0: Можем воспользоваться их дискуссией для развития собственного.
1: Да, пока постоять в сторонке, послушать умных людей, а потом, может быть, и сказать свое слово.
0: У нас такая проблема, что мы думаем, что православие – это только Россия. А ведь православный путь может быть сформулирован на греческом, на болгарском, на сербском, на английском или, как сейчас говорят, на американском языке. А мы даже и не узнаем об этом.
1: Ну нет, мы узнаем. Современные православные богословы, которые были у нас тоже в наших обзорах, там Янарес, Манусакис, в общем, они тоже примерно в этом же ключе мыслят, то есть смотрят на опыт богословия 20 века, на опыт философии постмодернизма, то есть так или иначе в этом контексте приходится размышлять на темы, в том числе богословские. Исходя из этого, исходя из вот такой двойственности приятия, полемики, делать уже какие-то свои выводы. Потому что понятно, что все-таки наша традиция складывалась таким образом, что принять что-то в качестве уже готового – это не наш путь. То есть требуется все-таки, так сказать, подогнать этот костюм по православной фигуре.
0: При нашей жизни я уже не думаю, что что-то глобальное случится. Ну, в общем, оттуда посмотрим, как все будет развиваться.
1: Ну да, это как с эсхатологией. С пришествием Царства Бога. Может, оно уже здесь. Может, уже есть такие люди, которые на все эти вопросы ответили и все эти проблемы разрешили.
0: Это была вторая передача, посвященная обсуждению книги Александра Леонидовича Чернявского «Кризис традиционного богословия и поиски выхода». В программе «Книжное обозрение» принимал участие преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передачу провела Марина Лобанова. До свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», я приглашаю вас в Эрмитаж. Именно в нашем музее сохраняется едва ли не лучшая в Европе коллекция произведений знаменитого художника Питера Пауля Рубенса. У микрофона Нина Жирова. Рубенс писал о себе: «По врожденному чувству я более склонен писать огромные полотна, чем маленькие вещицы. У каждого свой дар. Мой талант таков, что как бы огромна ни была работа по количеству и разнообразию сюжетов, она еще ни разу не превзошла моих сил». Эти слова очень точно отражают поразительную универсальность творчества этого мастера. Его жанровый диапазон вместил все многообразие тем и сюжетов, которые получили распространение во фламандской живописи XVII века. Около 40 произведений насчитывает Эрмитажное собрание работ Рубенса. Это собственноручные эскизы мастера. Это его произведения в разных жанрах. Картины религиозные, мифологические, аллегорические, исторические сюжеты, портреты, пейзажи. Здесь и монументальные алтарные образы, и небольшие кабинетные картины. Проекты сложных декоративных ансамблей, служащие образцами для граверов. Эскизы, фиксирующие только что родившийся замысел. Этюды с натуры, официальные придворные заказы и работы, исполненные для себя. Здесь произведения, созданные художником в разные периоды его жизни, от ранних, в которых ощущается сильное влияние предшественников, и до самых последних, которые подводят итог его творческому пути. Особое настроение охватывает человека, когда он оказывается в залах с картинами Рубенса. Да, для некоторых, может быть, это слишком уж большое преобладание плоти над духом, но надо знать эпоху, надо знать ту обстановку, в которой родились эти картины, в которой жил автор, для того, чтобы понять, как велико значение его творчества. «Апеллесом нашего века» называли современники Рубенса. Французский художник Делакруа называл его «Гомером живописи». Неисчерпаемая фантазия, дар драматического повествования – все это в полной мере присуще его работам. Кисть Рубенса повиновалась его руке и глазу, но еще больше разуму. Это был человек глубокого ума и необычайно широкой культуры. Как правило, сохранившиеся сведения о художниках, живших в те времена, бывают очень скудные. Рубенс является в этом смысле счастливым исключением. До нас дошли многочисленные письменные источники, которые характеризуют и художника, и особенности его эпохи, и то, что связывало их с его родиной. Во всем разнообразии этих свидетельств мы видим на редкость единый образ Рубенса, человека и художника. Он вполне соответствует его облику, известному по портретам. Красивый, богатый, изящно одетый человек, заломленная на бок широкополая шляпа, которая скрывает рано облысевший лоб. Таков Рубенс на исполненном вскоре после свадьбы автопортрете с Изабеллой Брандт. Современники отмечают редкий ум и энергию, широту познания и многостороннюю одаренность, обаяние и привлекательность Рубенса человека. В их глазах все эти качества усиливают блеск его гения живописца. Жизненный путь Рубенса вовсе не был усыпан цветами. Он родился в разгар событий Нидерландской революции, когда его семья, перешедшая в протестантизм, бежала из Антверпена, спасаясь от террора герцога Альбы, в соседнюю область Германии, в Кёльн. Спустя 2 года глава семьи, бывший антверпенский синдик, известный юрист Ян Рубенс, был заключен в крепость за связь с принцессой Анной Саксонской. Спасся Ян Рубенс только благодаря преданности и мужеству своей жены Марии Пепелингс, которая выкупила его ценой большей части своего состояния. Он был отпущен с условием, что будет жить в городке Зиген. Там Мария, уже имевшая 4 детей, родила еще 2 сыновей. Филиппа в 1574 году и Петера Паувела в 1577. Принятая по-русски форма имени Пауль заимствована с немецкого, так же, как и фамилия Рубенс, которая по-фламандски произносится Рюбенс, а на антверпенском диалекте Рюббенс. Вскоре семья возвратилась в Кёльн, но жила бедно. Здесь умерли один из старших сыновей и маленький ребенок, родившийся последним. Когда Петру Паулю было 10 лет, отец умер, вероятно, успев начать обучение сына латыни и итальянскому языку, которыми владел в совершенстве. Счастливыми воспоминаниями он обязан прежде всего матери. Преданную любовь к своим близким, мужество и упорство в достижении поставленной цели – эти качества художник унаследовал от нее, а обаяние и разностороннюю одаренность – от отца. Еще до кончины Яна Рубенса семья вернулась в лоно католицизма. Впоследствии в семье было принято думать, что они родились в Кёльне, хотя город Антверпен также упорно претендовал на то, чтобы считаться родиной великого художника. После смерти мужа Мария Пепелингс вернулась в Антверпен, свою родную, пусть сильно поредевшую и обедневшую за время ее отсутствия среду образованного состоятельного патрициата. Возвратившись на родину, Мария Пепелингс, несмотря на ограниченные средства, старалась дать хорошее образование оставшимся при ней сыновьям. В конце 1590 года Филиппу и Петеру Паулю пришлось покинуть дом матери и начать самим зарабатывать себе на хлеб. При этом оба, каждый по-своему, проявили блестящие способности, самостоятельность и упорство. Петр Пауль избрал профессию живописца. В источниках упоминается 3 его учителей. Пейзажист Тобиас Ферхарх, Адам ван Норт, оба были дальними родственниками, и Отто ван Вен. Последний происходил из почтенной патрицианской семьи из Лейдена. Получил отличное гуманистическое образование, побывал в Италии, считался ведущим мастером исторической живописи в Антверпене. Общение с ним подготовило Рубенса к поездке в Италию, сыгравшей едва ли не решающую роль в его жизни и творчестве. Систематическое школьное обучение оборвалось для Рубенса в 1590 году, когда ему было 13 лет. Вероятно, к этому времени он довольно хорошо знал латынь и немного греческий. В дальнейшем он неустанно всю жизнь пополняет и совершенствует свои познания чтением, общением с образованными людьми, изучением сохранившихся памятников древности. Взрослым он будет, кроме фламандского и латыни, говорить и писать по-итальянски, французски, испански. Проведя детство в Кёльне, он, вероятно, знал и немецкий. Среди живописцев уже в те времена был распространен дух богемы. По-видимому, он присущ был и тем мастерам, у которых учился Рубенс. По словам биографов, беспорядочная жизнь одного из учителей, Адама ван Нортена, оттолкнула Рубенса, и тот перешел в мастерскую ван Вейна. Резкая смена окружения, жизнь среди художников не изменила привычек и устремлений юноши. Но при этом он приобретает придворный лоск, изысканные манеры, получает дворянское, а затем рыцарское звание, учится разговаривать с премьер-министрами и королями, даже до некоторой степени руководить их поступками. Но в основе его характера сохраняется унаследованное от предков, бюргеров, стремление держать в порядке все свои дела, вовремя выполнять свои обязанности, надежно обеспечить свою семью. С этим связана потребность в упорядоченном образе жизни, позволяющем регулярно и успешно работать. Но в натуре Рубенса заложены были также жажда разнообразной деятельности и ненасытное желание знать и видеть. На протяжении своей жизни он немало путешествует. Путешествие, как правило, несовместимы с размеренным существованием. Какой бы ни была цель поездки, он никогда не упускает возможность увидеть нечто интересное, а интересует его многое, но более всего живопись и античная древность. Причем эти две области в его глазах тесно связаны между собой. И в юности, и в зрелые годы его манит Италия, хранящая образцы живописи Возрождения и памятника древности. В Италии Рубенс проводит с 1600 по 1608 год. Он служит придворным живописцем у Винченцо Гонзага, герцога Мантуанского. То в свите герцога, то самостоятельно. Он совершает поездки по стране и работает в Риме и Генуе, Венеции и Флоренции. Он делает зарисовки с работ Микеланджело и Леонардо. Но более всего его привлекают венецианцы во главе с великим мастером Колорита Тицианом. А среди современников – новатор-реалист Караваджо. Увлечение живописью Караваджо заметно уже в ранней крупной итальянской работе Рубенса, трех алтарных картинах для римской церкви Санта-Кроче. В Италии развивается склонность молодого художника к произведениям большого размера и монументально-декоративного характера. Он пишет алтарные картины и многофигурные мифологические композиции. Парадные портреты в рост и требовавшие особого мастерства конные портреты в размер натуры. Вскоре по приезде Рубенс в совершенстве владеет итальянским языком. Без устали, занимаясь изучением антиков и итальянского искусства XVI века, он одновременно становится своим человеком в кружке римских гуманистов, в который входит немецкий врач Иоганн Фабер. Он умеет понравиться вельможам и прелатам, от которых зависит получение крупных заказов. К нему дружески относятся Аннибали, Кьеппино, влиятельный секретарь герцога Мантуанского. В эти годы молодой художник уже отличается высокой культурой, широтой и разнообразием познаний. Только к 30 годам, в конце пребывания в Италии, Рубенс после на редкость разнообразных и интенсивных поисков находит себя, формируется как художник. Хотя ему еще предстоит пережить немало времени и превращений на протяжении творческого пути. Получив известие о смертельной болезни матери, он бросает все и спешит на север, но приезжает слишком поздно. В годы, проведенные в Италии, Рубенс складывается и как человек. Характер его шлифуется благодаря общению со многими, притом очень разными по натуре и общественному положению людьми. С полной внутренней свободой Рубенс судит о себе и других. Он весьма высокого мнения о себе, как о художнике. Именно таким предстает он на автопортрете с мантуанскими друзьями. Облик молодого Рубенса полон обаяния, мягкости и привлекательности. Рядом с ним изображен его брат Филипп. Напротив, вероятно, Франц Пуэрубис-младший, который, подобно Рубенсу, был придворным живописцем герцога Мантуанского. Относительно остальных изображенных выдвигаются разные предположения. В дальнейшем в творчестве Рубенса появится еще ряд произведений, которые можно расценить как личное признание, а иногда и как некую живописную программу. К ним можно отнести автопортрет с Изабеллой Брандт, так называемые философы, портрет братьев Рубенс, Юста Липси и Яна Вандервауэра, многочисленные изображения Елены Фоурмент, второй жены художника, одной вместе с ее детьми и в обществе самого Рубенса. Им сопутствует сравнительно небольшое число одиночных автопортретов. В этих картинах художник говорит о себе в разном тоне, с разной степенью откровенности. Особенностью этих произведений является своеобразная обращенность к людям, прямо или косвенно выраженная связь с ними. Как правило, он видит в себе человека определенной группы людей, своей семьи, своих друзей, жителей своего города и страны. В первое время по приезде в Антверпен он еще колеблется, остаться здесь или вернуться в Италию. Решает остаться. К этому решению склоняют его настояние брата, милости брюссельского двора, лестный заказ антверпенского магистрата на работу поклонения волхвов. Заключено 12-летнее перемирие с голландцами. Восстановление разрушенных во время войны и строительство новых зданий обещает заказы на картины для их украшения. Немалую роль в решении художника играют и вновь восстановленные связи с родной средой. И окончательно оставляет на родине женитьба на 18-летней Изабелле Брандт. Семья Брандт принадлежала к верхушке интеллигенции города. Далее следует история стремительного восхождения к славе и богатству. Рубенс получает крупные заказы на алтарные картины для церкви Антверпена, а вскоре и других городов Фландрии и Брабанта. Уже в 1611 году, по свидетельству антверпенского купца Леграна, его называют богом живописцев. Тогда же его бывший учитель Отто ван Вейн пытается получить заказ на картину для главного алтаря собора, но капитул по собственному почину предпочитает обратиться к Рубенсу. Рубенс создает новое искусство большой формы и большой темы. У него христианские святые, мифологические боги, аллегорические фигуры равно принадлежат к племени людей-героев, мощным телом и духом. Он создает новый гуманистический идеал, в котором воплощается мужество и жизнелюбие фламандского народа, неистребимое, несмотря на страдания, причиненные войной, нищетой и национальным угнетением. Он создает свой собственный художественный язык, язык монументальных крупных форм, величественных фигур, выразительных жестов, драматических ситуаций и переживаний. Его работы пронизаны истинно фламандским чувством цвета. Большие интенсивные красочные пятна, прозрачные тени, сияющие цвета сливаются в торжественную звучную гармонию. Крупнейшим ранним произведением нового стиля является написанный в 1611-14 годах триптих для алтаря гильдии аркебузиров в Антверпенском соборе со снятием со креста на средней доске. Искусство Рубенса поражало и пленяло современников. Около 1612 года его работы уже были известны в Голландии. Начиная с 1615 года он получает заказы из Германии от герцогов Нейбургского и Баварского. Авторы ранних биографий нередко повторяют: славу и богатство Рубенс честно заслужил своей неутомимой кистью. Эту же мысль высказывает его друг, живописец Ян Брейгель, мастер тонких натюрмортов и пейзажей. В одном из писем, отмечая выдающийся успех Рубенса, он одновременно сообщает, что тот неустанно продвигается вперед в своем искусстве. Этот великий труд – дело всей жизни. В старости художник назовет его своей любимой профессией. Он никогда не стоит на месте. Все крупнее становятся задачи, за которые он берется, все свободнее и тоньше живописное мастерство, все полнее художественное постижение красоты мира. В 1620 году он получает, наконец, заказ на первую крупную монументально-декоративную серию «Плафоны» для галереи нового храма иезуитов в Антверпене. Исполнение этого заказа было бы немыслимо без большой, хорошо организованной мастерской. От Рубенса требовалось виртуозное искусство сочинения, как тогда говорили, и на редкость обширные профессиональные познания. В январе 1622 года Рубенс едет в Париж и заключает с королевой матерью Марией Медичи договор на картины для двух галерей ее строящегося дворца. Одна серия должна изображать героические деяния самой королевы, так называемая галерея Медичи, другая – сражение и триумф ее покойного супруга Генриха IV. Мастер работает и в такой специфической нидерландской области монументально-декоративного искусства, как картоны для тканных шпалер. Он живо интересуется архитектурой. Желая способствовать распространению на севере классических архитектурных форм и более утонченных, благородных бытовых привычек, сложившихся в Италии, он издает в 22-м году альбом «Гравюр» «Дворцы Генуи» с их планами, фасадами и разрезами. Он делает эскизы и для скульпторов, резчиков по кости, мастеров серебряного литья. В 1610 году Рубенс купил в центре города большой участок земли с домом, который полностью перестроил внутри. Добавил к дому ряд пристроек, возвел рядом новое обширное здание, где помещалась мастерская высотой в 2 этажа, позволявшая одновременно работать над 8-9 крупными произведениями. Между старым и новым зданиями находился общий вестибюль с парадной лестницей, украшенный деревянной резьбой скульптора Ханса ван Мильдерта. Лестница на уровне 2-го этажа приводила к внутренней галерее, с которой посетители могли видеть мастерскую. Можно не сомневаться, что художник сам проектировал свое жилище по собственному вкусу и предусмотрел все детали вплоть до привезенного им из Италии античного бюста, считавшегося изображением Сенеки, который был установлен в нише стены нового здания. Здесь повсюду господствовала красота в соединении с пользой, роскошь в соединении с удобством. В саду с изящным портиком росли фруктовые деревья. Цветы, по всей вероятности, по обычаю того времени, перемежались с овощами. Сейчас это дом-музей Рубенса. Искусство Рубенса оказывает дальнейшее воздействие на его соотечественников. Оно дает толчок к обновлению не только фламандской исторической живописи, но и портрета, пейзажа, натюрморта. Рубенс становится главой национальной школы. Его международная слава, богатство придают особый блеск художественной жизни Антверпена. Вплоть до наших дней представление о национальном фламандском мировосприятии, художественном вкусе, типе красоты существует под знаком искусства Рубенса. В декабре 1630 года Рубенс женился 2-м браком на молодой красавице Елене Фоурмент. Любовь к ней наложила свой отпечаток на все последние десятилетия его жизни и творчества. Он написал множество его портретов. Эта любовь приносит обновление его художественного восприятия, которое становится тоньше и острее, чем когда-либо. В его виртуозной живописи усиливается оттенок непосредственного, глубоко личного переживания. Возрастает число вещей, написанных для себя. Среди них значительное место занимают пейзажи, в которых наряду с обычной для Рубенса темой вечного движения, мощи и плодородия природы все сильнее звучит нота мягкой лирической поэзии. Другая сторона медали – надвигающая старость, приступы подагры, которые становятся все сильнее и чаще, подолгу мешают работать. В жизни творчества Рубенса прерываются его смертью 30 мая 1640 года. Смерть наступает от острого приступа подагры. Проходя по эрмитажным залам Рубенса, мы еще и еще раз любуемся его замечательными произведениями, теми, которые снискали ему столь знаменитую славу. К итальянскому периоду творчества относятся парадный портрет, запечатленный Савойскую принцессу в свадебном наряде невесты Франческо Гонзага, старшего сына герцога Мантуанского. Это канонический тип придворного портрета. Для Рубенса жесткие жанры этого жанра были особенно трудны, и он старался обходить их всеми возможными способами. Он вносит в портрет движение и жизнь, свободу живописной формы и богатство цвета, обогащает его своим чувством большого стиля, усиливает значение фона, пейзажного или архитектурного. Он делает портрет достойной задачей монументального искусства. «Поклонение пастухов», эскиз 1608 года, пример творчества Рубенса в итальянский период. Многие произведения мастера тех лет несут на себя отпечаток итальянского искусства. «Поклонение пастухов» в этом плане наиболее показательно. Основные элементы композиции Рубенса с двумя ярусами, верхним с группой парящих в воздухе ангелочков и нижним с изображением Марии, склонившейся над лежащим в яслях младенцем, общий принцип построения по диагонали, в глубину, все это и многое другое объединяет эту работу с работами знаменитых итальянских мастеров. Но в то же время, напитываясь в Италии искусством Тициана и Караваджо, Рубенс делает все более и более собственные шаги в направлении искусства. И это проявляется уже в его последующих работах, которые

общезначимого художественного языка. В мастерской Рубенса было немало учеников, количество которых значительно превышало возможности самого художника и его мастерской. К числу работ Рубенса, созданных в 1611-15 годах, в Эрмитаже относятся знаменитые его полотна «Отцелюбие римлянки», «Христос в терновом венце», «Статуя Цереры». Для каждой из них, как и для периода в целом, характерны ясность композиционной структуры, необыкновенная пластичность фигур, красота, которая в первую очередь привлекает к ним внимание. В полном соответствии с воззрениями Рубенса и его главные герои – люди, исключительно прекрасные телом и духом. В поисках тем и образов для картин он охотно обращается к любимой античности, вдохновляясь не только литературой и мифологией, но даже конкретными памятниками изобразительного искусства древности. Например, композиция эрмитажной картины «Отцелюбие римлянки» очень близка фрескам Помпеи, которые для Рубенса являлись очень важным и очень значимым образцом античного искусства. К числу одной из выдающихся работ Рубенса, которую мы тоже можем увидеть в Эрмитаже, относится картина 1618 года «Союз земли и воды». Традиционная тема изображения стихий, популярная у фламандских живописцев этого времени, оказалась наполненной острым современным содержанием. В картине прославляется благодетельный союз двух стихий – земли и воды, союз, без которого невозможна жизнь и который дарует человеку все земные блага. Землю олицетворяет мать богов Кибела, а воду – бог морей Нептун. Они заключают между собой союз на границе своих владений. Но одновременно эти два образа несут в себе и иной смысл. Нептун в данном случае представляет Скальдиса, бога реки Шельды, на которой стоит Антверпен. Тема картины оказывается связанной с самыми наболевшими вопросами жизни Фландрии того времени. В результате разделения Нидерландов на северные и южные и блокирования голландцами устья реки Шельды Фландрия потеряла выход к морю и лишилась своих торговых морских путей. Именно эта тема и предопределила особое новое содержание, которым наполняется сюжет «Союз земли и воды». Среди картин Рубенса, помещенных в Эрмитаже, конечно, невозможно пройти мимо «Пира у Одиссея». Сюжет тоже весьма популярный в живописи. Полотно написано в 1618 году. Как повествует текст евангельского рассказа, во время пира у фарисея к Христу подошла грешница и, каясь в своих грехах, полила его ноги душистым маслом. Фарисей судил Христа за то, что он разрешил грешнице осквернять себя прикосновением. Христос же ответил: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Художник точно следует тексту евангельского рассказа, а на картине представлен момент, когда на слова Христа возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Содержание данной картины, как всегда у Рубенса, выходит далеко за рамки конкретного сюжета. Его определяет широкая шкала эмоций, настроений, движений души. Композиция в целом из сцены конфликта за пиршественным столом превращается в страстное размышление об одном из вечных вопросов бытия – непрестанной, бесконечной борьбы добра и зла. В XVII веке эта картина была прославлена как одна из центральных работ Рубенса. Современники оставили воспоминания о том, как распределялась работа в мастерской Рубенса. Вот что писал немецкий живописец Иоахим фон Зандерарт, один из первых биографов Рубенса. Он всегда сам сочинял композицию будущей картины на эскизе. И 2-3 пяди высотой по этому эскизу его ученики писали картину на большом холсте, который он потом проходил кистью или сам исполнял наиболее важные места. Зандерарт также отмечал, что Рубенс тщательно обучал своих учеников и использовал их в соответствии с их склонностями и способностями. Одним из таких учеников был знаменитый художник Ван Дейк. В мастерской Рубенса он прошел ту подготовку, которая сделала его впоследствии одним из величайших мастеров живописи. Среди работ Рубенса в Эрмитаже мы знаем также портрет Шарля де Лангваля. Обращаясь к этому портрету, Рубенс также использовал хорошо знакомый современникам язык аллегорий. По свидетельствам современников, Рубенс любил, когда во время работы ему читали вслух Плутарха, Тита Ливия, Синеку. В своих письмах он часто приводил цитаты из произведений Ювенала.

0: Паула Вергилия Тацита. Рубенс разделял со многими из своих современников страсть к коллекционированию древностей. Он собирал скульптуру, изделия из металла, античные монеты, которые в те времена обычно называли медалями, и особенно резные камни. Собирая свои коллекции, Рубенс стремился не упустить ничего для себя интересного. И это делало его коллекции особенно значимыми и богатыми. В собрании Эрмитажа мы видим и такие картины Рубенса, как «Уход Агари из дома Авраама», «Охота на львов», а последний – это эскиз большой картины, которая находится в собрании старой пинакотеки в Мюнхене. Динамические образы Рубенса никогда не смогут стать чуждыми или никогда не будут отторгаться людьми разных эпох и разных поколений. Обращаясь к привычным сюжетам, каждый раз Рубенс достигает великолепного эффекта. И эффект этот соответствует его возможностям, его стилю, его таланту. Я думаю, что после нашей сегодняшней передачи многим из вас захочется, отложив все дела, пойти в Эрмитаж для того, чтобы еще и еще раз полюбоваться замечательной живописью великолепного, образованного, талантливого фламандца, увидеть картины и эскизы к полотнам, хранящиеся в собрании Эрмитажа, те, которые так великолепно отражают во всей своей полноте и красоте Рубенса как художника начала XVII века, художника фламандца, воспитанного на итальянской традиции и в то же время сохранившего свое собственное «я» в живописи. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Петербургские зарисовки. Санкт-Петербург. Дома и люди. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Дорогие друзья, мы начинаем цикл передач, посвященных особнякам нашего города и их хозяевам. Если в прошлом мы говорили об их исторической и культурной ценности, то сегодня мне хотелось бы поговорить о их хозяевах, потому что характер строения очень часто отражает и характер, и запросы заказчика. Когда я была молодой и начинала говорить в Петербурге «для вас», это было более 30 лет назад, я всегда, как и в прошлом принято было, рассказывала именно об особенностях архитектуры, о внешнем виде, о оригинальности планировки или о декоре особняка. Но именно мои слушатели все чаще задавали вопрос, а для кого это построено, как это, как здесь жили раньше, и оказалось, что в нашем городе есть часть домов, которые построены, мы бы сказали, для города, чтобы украсить улицы, чтобы сделать свое жилище выдающимся в декоративном отношении. А есть здания, которые, казалось бы, более скромны в перспективе города, которые не всегда имеют даже роскошный фасад, но которые удобны для хозяина и более украшены внутри, чем снаружи. Ты не всегда даже осознаешь, какие роскошные декоры таятся за скромными фасадами этих небольших домов. И вот дом, сегодня это уже как-то понятно, является главным зеркалом хозяина, его характера, его запросов, обилие членов его семьи и так далее. Это касается и маленьких особняков, скромными фасадами купеческих особняков и роскошных императорских дворцов. Особенно эта мысль меня заинтересовала в прошлом году, когда я одновременно писала книгу о дворцах великих князей Николая и Михаила. Я об этой книге рассказывала здесь, но сравнивала эти роскошные дворцы с очень скромным домом их товарища детства, кстати, очень обеспеченного человека, богатого и самостоятельного, потомка древнего дворянского рода, князя Сергея Сергеевича Гагарина, при том, что все три дома оформлялись в течение 10 лет. И каждый из них, несмотря на разность своих черт, как бы нес в себе объяснение характера хозяина. Вот, например, великий князь Николай Николаевич, третий сын императора Николая I, нынешний дворец труда на площади одноименной ныне, а раньше Благовещенской площади, так вот, Николаевский дворец ясен как характер его хозяина. Хозяин несколько консервативен был, и этот дом выстроен в роскошных формах итальянского ренессанса конца XVI века, роскошных, но скромных. Это прекрасное римское палаццо в ордерном неоренессансе, с небольшими барельефами, украшенное полуколонными пилястрами, а внизу пилонами, чтобы показать мощь этого дворца, и дом с великолепной планировкой. Он совмещает в себе коридорную систему, анфиладную систему парадных залов, а вот в жилых уголках здания уже появляются и помещения, построенные по квартирной схеме, то есть удобные для жилья. В нем прекрасная лестница, которая ставит его в ряд с лучшими дворцами Петербурга, белого мрамора, так сказать, расстраивающаяся. Наверху она ведет в трех направлениях. Она ведет в церковь и прилегающие к храму кабинеты великого князя. Она ведет в парадные покои. Она ведет наполовину его супруги. Это Николаевский дворец. Что касается дворца его младшего брата Михаила Николаевича, то, как многие младшие дети, Мишенька был человеком, который хотел выделиться. Будучи более слабым и физически, и не столь успешным в учебе, он обучался вместе с братом Николаем. И вот Мишенька хотел быть индивидуальностью. Это, в общем, правильно. Но он, видимо, не совсем понимал это в молодости. И вот, например, когда он стал совсем самостоятельным, дал присягу царю и отечеству, он обратился к своему отцу, что не хочет жить со старшим братом вместе на одном участке, чтобы стояли их дворцы, он боялся авторитета старшего брата. И вот для него выделили участок на Дворцовой набережной, старое здание управления уделами, которое в XVIII веке служило дворцом князей черкасских и графов Шереметьевых. И Мишенька по этому поводу братику написал Николаю: «Как хорошо, что Саша отдал мне этот удельный дом. Я буду жить дворянской усадьбой, а не княжеской резиденцией. Лишь бы места для конюшен хватило». Да, хватило места для конюшен. Но не было места для детей. Например, у него родилось 7 детей, из них одна девочка, и на них всего 8 комнат. Причем, нам кажется, что 8 – это много. Но это много, когда ты живешь и куда-то в школу ходишь, и в спортзал. Здесь же эти 8 комнат включали и 3-комнатную квартиру для гувернера, и комнату, в которой жили воспитатели дядьки, и все 5 мальчиков в возрасте от 7 до 17 лет спали в одной комнате. То есть это была казарма, к которой и сыновья приучались буквально с пеленок. Кроме того, великий князь просто не подумал, что у него есть библиотека. И эта библиотека потом уже была выстроена над конюшнями. Он решил, что он должен украсить для своей супруги дворец так, чтобы она чувствовала себя на родине, а она происходила из Бадена, из Южной Германии, и он устроил для нее зимние сады, причем и в первом, и втором этажах. Так как участок старый, места для зимних садов было немного, их расположили вдоль дворовой стены на протяжении всего южного фасада. Но дворец главным фасадом выходит на Неву, на север. Вы можете себе представить зимние, осенние, мокрые ветра, которые овивали фасад этого дворца. И редкое наше питерское солнце не могло проникнуть до стен и высушить этот дворец, потому что его скрывала ширма, пусть стеклянная ширма, но вот ширма этого зимнего сада. Тем более, что он не был особенно функционален. Его ширина нигде не превышает 2 метра. Такое впечатление, что в нижнем этаже он выстроен просто для того, чтобы его супруга переходила к нему в кабинет, в приемные, не проходя через центральный вестибюль дома. Потому что больше ни для чего этот сад не был нужен. В описях дома даже не упомянуты растения, которые стояли бы в этом саду. А он закрыл свет, и многие комнаты южного фасада, дворового фасада, которые могли бы быть очень уютными, интимными помещениями, они просто темные. Темной оказалась и церковная лестница дворца, потому что, опять-таки, ее окна выходили в этот самый зимний сад.
0: Санкт-Петербург. Дома и люди. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: в исполнении Михаила Плетнева прозвучал ноктюрн «Фа диез мажор» Фредерика Шопена.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Пятико.
1: И Александр Крупинин.
0: Ну, попробуем сегодня сохранить наш формат, потому что уже радиослушатели, наверное, привыкли, что у нас отдельно теперь передача «За двумя зайцами». После этого будет у меня тоже прямой эфир, это передача «Поговорим о театре». А в рамках передачи «За двумя зайцами» формат тоже поменялся у нас, потому что мы сначала задаем вопрос на нашу викторину, а уже потом следуем нашей календарной рубрике, потому что так нам проще просчитать время, да, которое нам потребуется уже для разговора о нашем очередном персонаже, и мы сможем не отвлекаться, да, уже не сохранять. И не знаю, вот все-таки наша, одна из наших традиционных рубрик в программе «За двумя зайцами» — это кулинарная рубрика. Вот Саша уже несколько передач подряд нам рецептов никаких не сообщает.
1: Мы не успеваем просто. У нас настолько интересные, яркие личности в нашей календарной рубрике, чтобы после них говорить как бы о питании как-то даже и неловко, и несерьезно, и к тому же времени не остается.
0: Да.
1: Если будет время, что-нибудь поговорим, конечно.
0: Ну, хорошо. Мне кажется, что вот тот вопрос, который я сегодня задам, это вопрос, связанный с этимологией. Мы, наконец-то, возвращаемся к этимологии, а в прошлой передаче больше мы апеллировали, наверное, к творчеству. Такие мы разговаривали о творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова, и вопросы были связаны с его жизнью, творчеством литературным. Возвращаемся к этимологии. Я, прежде чем задать вопрос, прошу Сашу напомнить наши условия.
1: Да, правила наши очень простые. Как только будете знать правильный ответ, звоните по телефону 328-29-32, давайте правильный ответ, представляйтесь по имени, отчеству, и в течение наступающей недели можно будет подъехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. Итак, я готова задать вопрос. Мы должны будем угадать слово, которое, в общем-то, по происхождению совершенно прозрачно. Вот если я назову его, мы сразу же поймем, откуда оно. То есть у него такие славянские корни. Но чем оно интересно, что мы очень часто сталкиваемся с разной этимологией в разных языках. И как, к какому слову восходит в других языках это? Да? Сначала скажу в общем, что это слово относится к человеку, то, что есть у человека. Не у каждого человека это есть. Это не свойство характера, это нечто физическое. Вот мы можем увидеть это у человека.
1: Не у каждого?
0: Не у каждого, да. Ну, не знаю, Саша, у тебя вроде нет.
1: Нет?
0: Да, по-моему, нет. Вот, иногда это... В общем, пока не буду подсказывать, само слово появилось у нас где-то в 18 веке. Почему так? Ну, хотя вообще странно, когда это называлось, это, потому что это было всегда у человека. И если обратиться к другим языкам, вот мне очень нравится, как в болгарском языке, если к этимологии обратиться, это «маленькая луна». Есть ли у тебя варианты? В некоторых языках очень похоже с нашим значением соотносится. А вот, например, в болгарском «маленькая луна». Да. Есть варианты у тебя?
1: Нет.
0: Может быть, уже догадались радиослушатели, я дальше не буду подсказывать, но еще, наверное, если обратиться к языкам, которые латиницу в основе имеют, то еще такое есть рассеивать, например, и искра. Еще вот есть ряд языков, которые восходят к этому значению. Рассеивать, искра, маленькая луна. Догадался ты, что это такое может быть? А у нас кто-то догадался уже.
1: Слушаю вас.
2: Может быть, это лысина?
0: Лысина? Нет. Нет, не лысина. Но лысина может быть большая, тут прям маленькая. Значит, искра, да, вот рассеивать. Маленькая луна, что-то вот такое.
1: То есть это прямо вот в человеке есть, или это он надевает на себя?
0: Он не надевает, нет, это у него есть.
1: У него есть, так сказать, от рождения.
0: У него бывает это от рождения, а бывает не от рождения. Бывает, что это появляется. Догадался?
1: Ну, в общем-то, да, но с другой стороны.
0: Да, появляется в какой-то момент.
1: Нету. Но... Ручки нету. Слава, я бы тебе
0: написал. Ну, напиши первую букву. А, нет. Итак, иногда это бывает от рождения. Иногда это появляется в определенный момент времени. А, подскажу уже тогда, иногда это может пропадать.
1: Даже пропадать.
0: А может. Иногда бывает постоянно, да, это появляется и пропадает.
1: А это вообще на пользу идет или во вред?
0: Это никак не...
1: Ни на пользу, ни во вред.
0: Нет.
1: Не мешает жить и не,
0: не
1: помогает.
0: Не мешает жить. Но кому-то, может, и помогает.
1: А кому-то даже и помогает.
0: Кому-то, может, и помогает. А кому-то, кстати, и мешает.
1: Кому-то и мешает.
0: Да. Но, в принципе, если так объективно судить, это не вредно для здоровья. Это вот просто такая особенность природная. Итак, вот сыпать, брызгать еще можно... рассеивать, искра. А в некоторых языках это восходит к слову «лето». Лето, да. У нас это к другому времени года восходит. А вот тебе лето помогло, да?
1: Да. Ну, тогда понятно.
0: Вот я думаю, что уже догадались радиослушатели.
1: Если уж я догадался, значит, все догадались, конечно.
0: Да-да-да. У нас вот восходит это к другому периоду времени, но, в принципе, похоже, близко стоит, да, к какому времени года. То есть в русском языке это скорее от времени
1: года,
0: от сезона. Это то, что вошло в основу, в этимологию,
1: ну, да, ну,
0: этого слова.
1: Угадал.
0: Где-то это лето. Что еще подсказать? Еще в некоторых языках, например, в древнегреческом языке, называли это солнце.
1: Алло. Да, слушаем вас.
2: Алло. Может быть, это веснушки?
0: Да.
1: Да, как вас за имя, отчество?
2: Наталья Васильевна.
1: Наталья Васильевна, все.
0: Да, Наталья Васильевна, совершенно верно, кто не услышал, это действительно веснушки, да, где-то это летушки, вот где-то веснушки, такое вот пятнышки еще где-то называются, ну, искорки и маленькие такие луны. Вот и очень интересно, потому что, ну, казалось бы, везде одинаковая трактовка, но все-таки... все-таки в разных языках различно. Еще даже есть такое в испанском языке отколоть, клевать, жалить, который, в свою очередь, восходит к слову дятел. У каждого образное очень, да, понимание. Так вот, украшают они или портят нашу внешность?
1: Ну, это кого как. Кого как.
0: Да, да, как я и сказала, кто-то хочет избавиться, а кто-то наоборот, да, сейчас модно очень их делать искусственным. Ну что же, совершенно верно, поэтому мы движемся дальше и переходим к нашей календарной рубрике.

0: 17 июня 1911 года в Киеве родился писатель Виктор Некрасов. Первый раз о нем мы будем говорить, но вообще потрясающая совершенно личность. И я не знаю, как вот, если одним словом, наверное, охарактеризовать его творчество и вообще его как персональное какое-то качество, мне кажется, это жизнерадостность. Вот как это ни странно, учитывая время, в которое он родился и через что он прошел, да, через войну, через ну, очень непростую судьбу. Но мне кажется, вот в нем лидирующее качество – это жизнерадостность даже в том, как он описывал военные события, пережитые трагедии. Вот согласишься ли ты с этим, Саша?
1: Ну, наверное, да, можно так. Я бы, конечно, если бы ты меня спросила, какое главное качество у...
0: Да, вот какое?
1: Как бы, я бы назвал бы свободу. Он был абсолютно свободный человек в условиях, в любых условиях, до войны, во время войны, после войны, в России, в эмиграции. Он был человеком абсолютно свободным. Просто, ну, это вот такая, да, была его как особенность, его, как человеческая особенность. Да. Это не, как бы не то, что он над этим работал или как. Это вот так было.
0: Человек. Это правда, да. Свобода – одно из главных качеств. Но почему я назвала жизнерадостность? Это вообще редкость для писателей, которые писали о войне. Да? И даже я вот где-то читала, что его сравнивали, что он как будто бы как вот Денис Давыдов, как бы он показывает, что он, то есть внутри, понятно, у него и трагедия, и боль, это все заложено, но вот он показывает, что как будто бы можно вот воспринимать события жизни как данность, да, не педалировать специально, вот, не нагнетать трагизм. Вот, вот это вот важно, принимать жизнь, как она есть. И что еще важно, ну, это мы будем говорить сейчас о его жизни. Конечно, мы не можем не сказать сразу, что одно из главных его книг, это повесть «В окопах Сталинграда». Да, это
1: даже не одно из главных, а просто главное.
0: Ну, главная книга, да, и одна из величайших книг о Великой Отечественной войне. Вот. И важно, что фактически сразу он ее стал писать вот, после войны, то есть по свежим таким следам. И он спустя 40 лет вспоминал, такие книги пишутся легко и на одном дыхании. Работалось легко. О правде. Вся ли она? В основном вся на 95%. Кое о чем умолчал. 1%. Вот тоже, понимаешь, вот легко писал. Ну, как писать такую вещь легко? А вот он писал действительно легко. И важно еще отметить о нем, что это вообще до мозга костей вот, по происхождению такой интеллигент. Мы знаем, что вообще он потомок древнего рода Мотовиловых по матери, аристократический род, и он еще и родственник Анны Ахматовой, дальний родственник.
1: Да, но там еще какие-то аристократические крови у него. Я вот, когда сейчас готовился к передаче, никогда даже не мог подозревать об этом, что у него какие-то аристократические крови, каких-то там баронов,
0: да,
1: то есть там вообще...
0: Генералы, да, это правда.
1: Он такой вид у него такого простого человека, на самом деле. Вот когда посмотришь на фотографии, ну, вот, как кажется, что такой простой человек, там, веселый такой, жизнерадостный, любитель выпить, да?
0: Да-да-да.
1: А у него там, на самом деле, ого-гошеньки какие там.
0: Правда.
1: И это, на самом деле, сказывается.
0: Сам род его, конечно, или то, что он все-таки казался иным, простым человеком?
1: Нет, сам род его сказывается в том, что он как бы простой-простой, да непростой на самом-то деле.
0: Да-да-да, это правда. И родился он, как я уже сказала, 17 июня 1911 года, родился он в Киеве, и изначально... Он родился-то в Киеве, но провел первые годы своей жизни за границей вместе со своим старшим братом. У него был старший брат Николай, вот мама его Зинаида Николаевна и бабушка. Сначала они в Швейцарии были, в Лозанне, там мама заканчивала медицинский факультет, а потом все перебрались в Париж, там в военном госпитале работает его мать. И что интересно, поскольку вот он за границей и довольно быстро семья перебирается в Париж, то первый его язык это был французский. То есть он русский выучил позже, чем французский. Первый язык его французский. И очень такие связи интересные были благодаря вот местоположению семьи. В соседней квартире с ними жил Луначарский. И мама также дружила еще с... Она вообще знала Ленина, была знакома с Крупской. Ну, в общем, такие...
1: А он в детстве дружил с сыном Луначарского.
0: Да-да-да. На родину, в сам Киев, возвращается семья с началом Первой мировой войны. Все-таки они надеялись, что военные действия прекратятся, там, мирная жизнь. Но вот, конечно, гражданская война грянула, и вот они проводят в Киеве какое-то время, заканчивают школу Некрасов, поступают в строительный институт, он сначала на архитектурное отделение, но он увлекался действительно архитектурой, не то чтобы его там отдали, это действительно его была страсть, так же, как страсть еще и к живописи, и к театру. Вот опять у нас театр, да, появляется.
1: Да, он уже играл на сцене.
0: Да-да-да, он вот, он, ну, сначала он очень увлекался литературой. При Союзе писателей в Киеве литературная студия существовала, ее вел тогда прозаик, драматург Дмитрий Урин, и вот здесь Виктор Некрасов прочитал свой первый такой серьезный рассказ, он начинал писать, но слушателям этот рассказ не понравился. Такие у него воспоминания. Поэтому сначала, вот после такой крупной неудачи, Некрасов охладевает занятием в студии. И поэтому вот он переключается на актерское мастерство и с 1933 года занимается в театральной студии. Вот, и там, значит, тоже там такой педагог, очень видный бывший актер Иван Платонович Чужой, это его псевдоним был, вот, а настоящая фамилия Кожич. И на самом деле он такой, чем он знаменит еще был, что он ученик, ну, как последователь Станиславского во многом, и встречавшийся со Станиславским человеком, в общем, такой интересный. А вот изучение архитектуры тоже очень большой интерес представляло для Некрасова, и оно, это не просто даже начальное увлечение, всю жизнь он его пронес, и он, когда мы судьбу его сегодня поймем, он во многих городах мира побывал, каждый раз, он когда приезжал, значит, в какой-то новый город, он смотрел на архитектурные ансамбли, на здания, вот, ну, не как турист, а именно как профессионал. Вот он очень любил такую функциональную, рациональную архитектуру.
1: Да, написал письмо Ле Корбюзье, да, между прочим, когда учился в архитектурном институте, и получил ответ от него. И даже есть здания, которые он построил. Не знаю, сейчас сохранились или нет, но были, во всяком случае, какие-то здания в Киеве построил.
0: Да, и он защищал диплом, у него есть дипломный проект, есть это здание городской библиотеки, он его выполнил в стиле архитектурного авангарда. Ну, вот, по воспоминаниям, получил за него почему-то оценку 3, хотя очень хорошие были отзывы. Но вот он, да, он защитился, он работал в архитектурных мастерских, то есть практиковался, и, да, заканчивает также театральную студию при Киевском театре русской драмы, потом работает там режиссером, актером и театральным художником, а потом еще и работает в других городах, и во Владивостоке, и в Ростове-на-Дону, то есть, да, вот таким вот человеком-мастером на все руки, можно сказать, и архитектор, и актер. И
1: ну, все к искусству как-то близко.
0: Да, да. Как он вспоминал, что последний театр был в Ростове-на-Дону, театр Красной Армии, оттуда взяли в армию его, в театре Красной Армии работал, и оттуда он попадает в армию. Началась война в августе 41-го года, назначен он был полковым инженером и затем заместителем командира саперного батальона. Ну, вот он там, значит, не строил уже как архитектор, а взрывал мосты, железные дороги, вот, а уже строительные знания применял при сооружении землянок.
1: Ну да, но наводили тоже мосты, не только взрывали, но сами наводили мосты, строили всякие укрепления, как бы, конечно.
0: Ну да, да, вот, ну, то есть и разрушал, и сооружал.
1: Да, конечно.
0: И, конечно же, участвовал он в боях и в Польше, и на Украине, в боях при Сталинграде участвовал. Он был награжден медалью за отвагу, орденом Красной Звезды, был ранен. В 43-м году он уже был капитаном к тому времени, и причем он так очень серьезно был ранен, у него парализована была правая рука, потому что пуля задела нерв его. Но...
1: Это уже второе ранение его, после которого его и комиссовали, он уже как бы больше не воевал после этого ранения.
0: Да, и причем вот интересно, он вспоминает про эту руку, он разговаривал с лечащим врачом по фамилии Шпак, и врач этот сказал, что вам надо пальцы правой руки приучать к мелким движениям. Если у вас любимая девушка, вот пишите ей ежедневно, только не левой, а правой рукой, хорошее упражнение. Ну, он говорил, что любимой девушки не было тогда, и он, значит, присмотревшись и прислушавшись к себе, стал писать о Сталинграде, потому что все было еще свежо. И появляется вот это вот удивительное произведение, такая вот небольшая папка, вот эта вот рукопись. Я думаю, что мы, может быть, и кусочек...
1: Нет, ну, надо сначала сказать несколько слов все-таки об этом произведении. В чем его как бы особенность-то? То есть... Оно было как бы... Вот, когда, допустим, я его читал уже, кстати говоря, в 74-м году я его читал, или в 75-м, когда у нас там в школе было такое, ну, какая-то как глава, типа, надо было про произведение о Великой Отечественной войне, там вот эти, вот эти, вот эти. И учительница моя любимая сказала, что вот есть такая книга о окопах Сталинграда, но ее изъяли сейчас, потому что Некрасова выдворили из Советского Союза, и сейчас ее невозможно найти, то есть невозможно взять в библиотеке, но если кто-то найдет где-то, то прочитайте, потому что это довольно интересно. И вот, значит, конечно, раз такое было указание, то, в общем, все прочитали, и я тоже прочитал. Но я не могу сказать, что мне в тот момент вот это как-то сильно вот поразило, как-то меня какое-то огромное впечатление произвело. Наверное, все-таки время другое было. А вот когда она вышла, это было большое впечатление она производила, потому что, ну, не было такой литературы. Это как бы литература как бы снизу, вот это литература лейтенантов, да, то есть вот ни генералов, ни каких-то крупных операций, вот как было, да, там какие-то там сверху там все, а просто вот как воспринимает войну простой, вот как ее работник, простой работник войны, простой лейтенант, там взвод у него, там и батальон, там вот, и как совсем все по-другому смотрится. Конечно, сказать, что там всю правду он написал о войне, это тоже не важно. Ну, какой можно было всю правду о войне в 46-м году написать?
0: Конечно. Ну, он, видишь, он сам говорил, что 99% все-таки правда.
1: Да, я думаю, что, конечно, все правда. Но, во всяком случае, какая-то правда все-таки там была.
0: То есть не было налета вот этого ложного героизма, там не было пафоса.
1: Идеологии не было.
0: Не было идеологии.
1: Я думаю, что он, конечно, брал за образец Ремарка, потому что в Советском Союзе Ремарк издавался. На Западном фронте без перемен, конечно. И вот такая, как бы, ну, манера такая отстраненная немножко, как бы человек не показывает всех своих чувств, а как бы вот так вот, как будто он тут...
0: Констатация, когда...
1: Нет, ну, такой мужской подход, это вот такой чисто мужской подход, то есть, ну, все неприятности, это как бы там, между прочим, у нас мы все равно держимся, там вот такой, да, хотя там что-то вокруг ужасное происходит. Конечно, влияние Ремарка очень большое и Хемингуэя.
0: Ну,
1: вот,
0: да.
1: Стилистическое влияние очень сильно. То есть, я думаю, что поэтому. Но поскольку все-таки для... А это было огромным тиражом издано. На самом деле, еще такая есть история, что его представили на сталинскую премию, этот повесть.
0: Тут в 46-м он выходит в журнале «Знамя», а в 47-м вдруг появляется вот эта сталинская премия.
1: Да, какая
0: неожиданно
1: была история со сталинской премией, что Фадееву что-то не понравилась эта книга, и он ее вычеркнул. И говорит, Всеволод Вишневский его завел куда-то в кабинет Некрасова, даже там шепотом говорил, выключил телефон, даже телефон выключил, и сказал, ты понимаешь, если Фадеев тебя вычеркнул, то кто мог тебя обратно вставить? Потому что накануне этой премии не было его в списке премии, а потом он появился. Только один человек мог тебя вставить.
0: Сталин.
1: Сталин, конечно. Даже он не упоминал фамилию, просто вот, ты понимаешь сам, кто мог вставить тебя. Видимо, Сталину понравилась эта книга.
0: Да, да, да.
1: И поэтому...
0: По-прежнему это как бы трактуется как какое-то необъяснимое совершенно событие, да, вот вроде бы резко отрицательное.
1: Ну, понравилось. Вот Сталин любил, на самом деле, читать книги, да, он разбирался в литературе, нельзя у него отнять, он понимал толк в ней, и, ну, понравилось ему, а что ж... Там, ну, там же не было ничего такого антисоветского, там какое-то там очернительство такого, тоже там не было ничего, там все было.
0: Конечно, не было.
1: Там были какие-то недостатки, вскрывались какие-то мелкие, но в целом, в общем-то, можно понять, что Сталину она понравилась, и он ее получил. И ее стали издавать огромными тиражами, там сняли кино потом по ней, в общем, вот так.
0: Да, ну вот, давай,
1: да, я одну главу прочитаю. Если успею. Успею, наверное. Ну, одну из глав, которая из второй части этой книги, которая, вот, мне кажется, я почему ее выбрал, там не то, что там происходят какие-то грандиозные события в этой главе, но очень показан вот именно стиль Некрасова, если кто-то, может быть, не читал этой книги, а многие, я думаю, не читали, потому что ее изъяли отовсюду в 1974 году, да, а потом ее начали уже издавать, ну, в 89-м, после перестройки. Ну, это уже тоже было не ко времени, как бы, в общем-то. Поэтому так она, может, мне кажется, мимо многих людей могла пройти.
0: Да.
1: С утра меня все раздражает почему-то. С левой ноги, должно быть, встал. Блоха ползает в портянке, и никак ее не выгонишь. Харламов опять сводку потерял. Стоит передо мной, моргает черными армянского типа глазами, разводит руками. Положил в ящик, а теперь нету. И тухлый пшенный суп надоел. Каждый день, утром и вечером. И табак сырой не тянется. И газет уже 3 дня московских нет. И людей с берега всего 8 коллег дали. Все злит. У Фарбера 2 бойцов прямым попаданием в блиндаж убило. Говорил я ему перекрыть землянки рельсами. На Метизе их целый штабель лежит. А он вот провозился, пока людей не потерял. Я даже кричу на него, и когда молча поворачивается и уходит, возвращаю и заставляю повторить приказание. Харламова отправляю на берег за какими-то формами, которые мне совсем не нужны, просто чтобы не болтался перед глазами. Валюсь на койку. Чего-то голова трещит. Связист в углу читает толстую истрёпанную книгу. А ну-ка, давай сюда, нечего чтением заниматься. Беру у него книгу. «Севастопольская страда», 3-й том. Без начала и конца. На курево, должно быть, пошла. Раскрываю на удачу. Убыль в полках была велика, пополнения же, если и были, то ничтожны, так что и самые эти названия, полк, батальон, рота, потеряли свое привычное значение. В таком, например, боевом полку, как Волынский, вместо 4000 человек оставалось уже не больше 1000. Во всех полках 11-й дивизии, Камчатском, Охотском, Селенгинском, Якутском, так же, как и в полках 16-й, Владимирском, Суздальском, Углицком, Казанском, не насчитывалось уже больше, как по 1500 в каждом. 1500. 1000. А у нас? Если у меня в батальоне 80 человек... а в полку 3 батальона, 240, плюс артиллеристы, химики, связисты, разведчики, еще человек 100. Всего 350, ну 400, ну 500. А комдив говорил, в других полках еще меньше. А воюют из них сколько? Не больше трети. Что, если немцам надоест Красный Октябрь долбать? Если опять на нас полезут? Бросят танки на Фарбера? Там, правда, насыпь мешает. Но они свободно могут под мостом пройти, там, где у него пулемет и пушка. Что я тогда буду делать? 16 человек сидят по ямочкам, мин никаких. Бородин говорит, через 3 дня будут, где-то разгружают их. Допустим, не надуют. Еще 2 или даже 3 ночи ставить их надо. А 5 дней этих жди и моли Бога, чтобы немцы паиньками сидели. Перелистываю дальше. Бойчи же всех шли дела у рестораторов, которые выстроили в ряд свои вместительные палатки. Эти палатки посещали теперь после штурма офицеры, приезжавшие несколько повеселиться из города с бастионом. в гостеприимных палатках, в которых помещался и буфет с большим выбором вин, водок, закусок и дюжина столиков для посетителей, и даже скрытая за буфетом кухня, пили, ели, сыпали остротами, весело хохотали. Скрытая за буфетом кухня, дюжина столиков для посетителей. Я откладываю книгу в сторону, натягиваю шинель на уши и пытаюсь заснуть. Возится и кряхтит в углу связист. Тикают с перебоем ходики. В Олега уже где-то достал маленький, синенький, с самодельными стрелками из консервной банки. Съел бы я сейчас свиную отбивную в сухариках с тоненькой, нарезанной ломтиками, хрустящей картошкой. Последний раз я, по-моему, свиную ел, я даже не помню когда. В Киеве, что ли? Или где-то уже в армии? Хотя нет, то не свиная была, а так просто поджаренное мясо. Я переворачиваюсь на другой бок, режет глаза коптящая лампа. В половине одиннадцатого прилетит кукурузник. В 11 я должен начать атаку. В начале первого появится луна. Значит, в моем распоряжении будет 1:15. За эти 1:15 я должен спуститься во враг, подняться к противоположному склону, выбить немцев из траншей и закрепиться. А если кукурузник опоздает? Или их будет не один, а два или три? Комдив, я хорошо помню, сказал «кукурузники», а не «кукурузник». Вот дурак, я не спросил точно, сколько их будет. Первый отбомбился, я полезу, а тут второй прилетит. А атаковать надо сразу же после него, пока не очухались немцы. Надо позвонить майору, чтобы узнал точно у комдива. Какие у него черные, пронизывающие насквозь глаза у комдива. В них трудно долго смотреть. Говорят, летом, где-то под Косторной, он выводил дивизию из окружения с винтовкой в руках в первых рядах. Смелый дьявол. А по передовой, как ходит, ни пуль, ни мин, ничего для него не существует. Что это? Показное? Пусть молодежь учится. Наполеон тоже, говорят, ничего не боялся. Аркольский мост, чумные лазареты. Когда его хоронили, на теле его нашли рубцы, о которых никто никогда не знал. Это я, кажется, у Тарли вычитал. И что такое вообще храбрость? Я не верю тем, которые говорят, что не боятся бомбежек. Боятся, только скрыть умеют, а другие нет. Максимов, помню, говорил как-то. Людей, ничего не боящихся, нет, все боятся. Только одни теряют голову от страха, а у других, наоборот, все мобилизуется в такую минуту, и мозг работает особенно остро и точно. Это и есть храбрые люди. Вот таким именно и сам Максимов был. Был. Сейчас его, вероятно, уже нет в живых. С ним самую страшную минуту не страшно было. Чуть-чуть побледнеет только, губы сожмет и говорит медленнее, точно взвешивая каждое слово. Даже во время бомбежек, а под Харьковом, во время неудачного нашего майского наступления, мы впервые узнали, что значит это слово. Он умел в своем штабе поддерживать какую-то ровную, даже немного юмористическую атмосферу. Шутил, смеялся, стихи какие-то сочинял, рассказывал забавные истории. Хороший мужик был. И вот нет его уже. И многих нет. Где Игорь? Ширяев, Седых? Может, тоже уже в живых нет? Жили, учились, о чем-то мечтали. Трах! Все полетело. Дом, семья, институт, сопроматы, история архитектуры, парфеноны. Парфенон. Как сейчас помню, 454-438 годы до нашей эры. Замкнутая колоннада, периптер. 8 колонн спереди, 17 по бокам. А у Тезиона 6:13. Дорический, ионический, коринфский стили. Я больше люблю дорический. Он строже, лаконичнее. Ордер состоит из стилобата, колонны и антаблемента. Колонны из фуста, эхина и абака. Нет, не забыл еще. Антаблемент, архитрав, фриз, карниз. Или наоборот, карниз и фриз. А как эти штуки называются, что по краям? Акра, акра. Тьфу ты пропасть, забыл таки. Да, акротеры. А кто собор Святого Петра строил в Риме? Первый Браманте, потом, кажется, Сан-Галло или Рафаэль, потом еще кто-то, или еще кто-то, потом Микеланджело. Он купол сделал. А колоннаду? Бернини, что ли? Что за чепуха в голову лезет? Кому это нужно? Мне вот сопку нужно взять, а я о куполе. Пролетит тонная бомба, и нету купола. Что делать с фармером, если я все-таки сопку возьму? Получится разрыв. Четвертая рота впереди, а пятая уступом назад. Прикажут, вероятно, мост взять. А может, третьему батальону? Отрежут мост и соединятся с ними на сопке. Вот это было бы здорово. А странно. Недавно сидел я на этом кургане с Люсей и на Волгу смотрел, на товарный поезд внизу, и о пулемете говорили. Может, как раз с того места и стреляет сейчас по нас пулемет. Люся спрашивала тогда, люблю ли я Блока. Смешная девочка. Надо было спросить, любил ли я Блока в прошедшем времени. Да, я его любил. А сейчас я люблю покой. Больше всего люблю покой, чтобы меня никто не вызывал, когда я спать хочу, не приказывал. Кто-то тянет за шинель. Товарищ лейтенант, из политотдела пришли, вас спрашивают. Выглядываю из-под полы. Двое в телогрейках с набитыми бумагами полевыми сумками. Проверяющие должны быть. Или представители штаба к ночной атаке. Надо вставать. Ходики показывают 2 часа. Впереди еще 9.
0: Ну вот такая удивительно доверительная, мне кажется, интонация, да, вот в хорошем смысле простоты, да, такой вот он, как мы говорили, лишенный налета.
1: Ну это вот правда, как человек действительно правда думает в этих обстоятельствах, он не думает там о высоких каких-то материях, да, он, вот его жизнь, вот как литература потока сознания, как говорится, да.
0: Да, но еще важно, что мы через это приближаемся к нему, потому что, конечно, вот эта вот простота, она делает нас как будто бы собеседниками этого человека. Несмотря на то, что самое главное, наверное, произведение в его жизни – это как раз эта повесть «В окопах Сталинграда», Некрасов писал еще произведения и повести после вот, «В окопах Сталинграда». Например, «В родном городе» он писал, это 1954 год. Ну, чем интересно, что там фронтовик возвращается домой, где его ждут разные драматические события, да, это же какая-то вот неустроенность, и ну, жилье нужно искать, работу нужно искать. Почему это важно обозначить, что в то время, послевоенная, как раз такая проза, она очень странная была, потому что, ну, какие могут быть проблемы, да, это непривычно, это как будто бы создавало ощущение, по мнению, да, критиков литературных, какой-то приземленности, и вот этим, ну, то есть вот остается догадываться, да, чем он был там неугоден, чем он очернял, а вот этим, да, что вот как будто бы приземленное что-то нам показывало, быт какой-то ненужный. Вот, но это послужило ему такую вот нелегкую службу. И Некрасов намеренно даже выступал вот против этой ложной патетики, ложной риторики. У него статья появляется, слова «великие и простые». Он пишет эту статью в 59 году, потому что вот этот ложный пафос, он уводит от правды о войне. Поэтому он очень был сдержан всегда. И, ну, появляются другие повести тоже, которые характеризуют таким же образом послевоенное общество, людей, возвращающихся постепенно к мирной жизни.
1: Да, но надо сказать, что не все у него посвящено войне. Такое впечатление иногда складывается у людей, что как бы вот это такой военный.

0: он это сделал, никто не знает. Но на самом деле вещь-то очень интересная. Может быть, с точки зрения литературы она даже и выше, чем «В окопах Сталинграда» стоит. Как вот именно по мастерству художественному. Но ну, просто про, про как бы жизнь женщины, 40-летней женщины, скульптора, ее там всякие как бы личные проблемы, да, она, то есть разные самые неожиданные личные проблемы, в которых она как бы в конечном счете не может найти, не может найти правильного варианта, потому что как бы не готова она решать такие вопросы. Вся ее жизнь была такой легкой, такой веселой, хорошей, все. А тут все пошло-пошло, и ничего, ничего в результате не осталось. Потому что она все-таки думала больше всего о себе и всегда искала как собственного интереса.
1: Может быть, поэтому. То есть вот такая проблема равнодушия, наверное,
0: да? Да, ну, тоже, знаешь, нельзя, конечно, сводить книгу, книгу художественную к каким-то моральным, просто это как бы это жизнь советского народа, советского общества вот все годы. Блестящие вещи, если кто-то сможет, очень рекомендую прочитать.
1: Да, ну вот как мы упомянули, эти все произведения сослужили ему не очень хорошую службу в том смысле, что это потом сказалось на его имя, ну, то, что он вынужден был покинуть страну. И плюс еще сюда наложилось еще, что он в 50-е, в 60-е годы бывал за границей в нескольких странах, он в Италии, в США, бывал в Франции, и описывал свои впечатления в очерках разных, что тоже было воспринято, в общем-то.
0: Типа, пожалуйста, что вот там люди живут как люди, а мы тут типа вот так вот. То есть да. Такое там, конечно, это не могло вызвать большого удовольствия у нашего начальства.
1: Да, ну и в 66-м году тоже он выступил на митинге, там это история.
0: Но он боролся за то, что за Бабий Яр, да, то есть под Киевом Бабий Яр, место, где массового было уничтожение евреев, и он, а его хотели застроить и построить там стадион, типа. И вот он писал, что как будут заниматься футболом на месте, где там сотни тысяч убитых людей находятся. И, в общем-то, в результате так этого и не сделали. И он поднял там целую бучу, и Хрущев говорил, типа, что ну, а зачем нам говорить, вот евреи, например, да? И там не только евреи погибали, там все люди погибали, разные люди погибали, были расстреляны. Он говорит, да, разные люди погибали, но только евреи погибали, потому что они евреи. Понимаешь, это имеет значение.
1: Да.
0: То, что теперь мы называем Холокостом, тогда такого слова не было. Но он был очень чуток ко всему этому, понимаешь, хотя никакого отношения сам к евреям не имел. И, ну, еще надо что сказать, правда, это уже это не то, что диссидентская какая-то его деятельность, но он вот поднял вопрос о доме Турбиных, да? Вот как раз мы говорили недавно о Булгакове, и на Андреевском спуске он написал статью, что это даже не дом Булгакова, где родился, а дом Турбиных, где вот герои, жили герои Белой гвардии, да? И там поставили мемориальную доску, там, в общем, это как бы улица приобрела такое, ну, общегородское значение, да,
1: да,
0: там, туристического,
1: да, да.
0: Туристического, ну, места.
1: И если вот,
0: благодаря Некрасову.
1: И если про Бабий Яр еще вернуться, то тоже там был воздвигнут памятник-то в 76-м году.
0: Но это уже гораздо позже.
1: Да, но Некрасов уже не увидел этого. Потому что он отправился в эмиграцию. В общем-то, его исключают из Союза писателей, буквально выталкивают из страны.
0: Не успеем, мы уже поговорить.
1: Да, в 79-м году издается указ о лишении Некрасова советского.
0: Нет. А, Некрасова советского гражданства. Но он уже был за границей. Он в 74-м году. Да. Да, может быть, еще поговорим о Некрасове.
1: Я вот хочу тоже предложить, потому что есть,
0: может быть,
1: о чем сказать.
0: Может, на 45 минут в следующий раз нам не хватит поговорить.
1: Но мы закончим, во всяком случае, потому что еще
0: да,
1: важный и, пласт, который
0: да.
1: не охвачен уже пребывание его
0: да,
1: там,
0: да, да.
1: И последнего его произведения, вообще
0: да.
1: вот тех мыслей,
0: не хочется
1: в которых он находился. Да. Ну что же, тогда до следующего раза оставляем этот разговор. Вот так вот нам не хватает времени.
0: Надо нам увеличить эту передачу еще.
1: Я не прощаюсь с радиослушателями, потому что через 15 минут начнется программа «Поговорим о театре».
0: А я прощаюсь. И до новых встреч в эфире, дорогие радиослушатели.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей передаче мы вновь обратимся к миру музыки Николая Карловича Метнера. Это действительно целый мир, удивительный мир, большей частью неведомый современному слушателю. Постараемся хотя бы немного приоткрыть его для себя. И сегодня мы поговорим об особом жанре, который занял очень важное место в творчестве Метнера. Сказка в музыке. Это понятие, конечно, не ново, скорее привычно и естественно для классического музыкального искусства, тем более для русской музыки. Стоит ли перечислять всем известные примеры опер, балетов, симфонических и камерных произведений на сказочные сюжеты? Тем не менее, именно в творчестве Николая Метнера сказка обрела новую жизнь. Более того, именно Метнера считают родоначальником нового жанра фортепианной сказки. В чем же особенность этого жанра? «Мир Метнера на редкость цельный», — пишет один историк музыки. Какая-то очень важная нравственная основа творчества Метнера заключалась в том, что он, художник необычайно впечатлительный, остро чувствовавший свое время, никогда не пытался стать над жизнью или укрыться в царстве чистой иллюзии. Вместе с тем, мир Метнера слишком идеально чист, чтобы его можно было назвать вполне реальным. Это скорее мечта о прекрасно реальном. Конец цитаты. Очевидно, эта мечта о прекрасно реальном и находит свое идеальное воплощение в новом жанре фортепианной сказки. Генрих Нигаус сравнивал сказки Метнера с новеллетами Шумана и интермеццо Брамса, но при этом отмечал: это совершенно оригинальный и новый жанр, благодаря программно-поэтическому содержанию, хотя и не везде указанному, но угадываемому. Известно, что Метнер почти всем своим сказкам давал заголовки, раскрывающие основной образ пьесы. Однако эти заголовки большей частью остались, по его желанию, только в авторских экземплярах. Далеко не всегда эти заголовки отсылают слушателя к сказочным или поэтическим сюжетам. Скажем, вторая сказка из опуса 42 названа автором «Фригийский лад». Для Метнера, очевидно, важно было подчеркнуть, что особый колорит этой пьесы создается использованием древнего античного лада. И именно с его помощью музыка переносит нас в нездешнее сказочное пространство.

В нашем маленьком концерте мы слушаем фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Борис Асафьев писал, что в миниатюрной форме сказки Метнер касается тех же глубоких сторон человеческой жизни, которым посвящены и его крупные сочинения. «Это не сказки, иллюстрирующие чьи-то приключения», — пишет Асафьев. «Это сказки повествования о своих переживаниях, о конфликтах внутренней жизни человека». Метнером создано 38 сказок, объединенных в 12 циклов. Композитор писал свои сказки в разные периоды творчества, но большинство из них написаны в России. Две сказки «Опус 20» — один из наиболее известных циклов Метнера. Обе сказки были созданы в 1909 году, в период, когда в творчестве Метнера яснее всего ощущалось влияние лучших традиций русской музыки. Первая сказка стала популярной еще при жизни композитора. Сергей Васильевич Рахманинов любил включать ее в программы своих концертов. Кстати, Рахманинов вообще всячески старался сделать известной музыку своего самого близкого друга. Жена композитора, Анна Михайловна Метнер, вспоминала, что Рахманинова иногда называли «чемпионом Метнера», поскольку его сочинения он играл чаще, чем другие пианисты. Надо сказать, что Рахманинов не раз становился поистине сказочным волшебником для семьи Метнеров, спасая их от разных невзгод. Хотя все это волшебство объяснялось просто – благородством и великодушием великого композитора. В исполнении Николая Метнера мы услышим первую сказку из «Опуса 20», пожалуй, одну из самых рахманиновских, с ее мелодией большой теплоты и широкого дыхания и полнозвучной, насыщенной фактурой.

в нашем маленьком концерте звучат фортепианные сказки Николая Метнера. Надо помнить, что все чудеса на свете совершаются незаметно, тихо и постепенно. Замечательно в этом высказывании Николая Карловича Метнера его абсолютная уверенность в том, что чудеса все-таки совершаются. И, конечно, в жизни композитора, написавшего почти 40 сказок, чудо не могло не произойти. Рассказ близко знавшего семью Метнеров музыканта действительно похож на сказку, да еще и с восточным колоритом. Намеки на какие-то чудеса проскальзывали в письмах Анны Михайловны, начиная с января. Оказывается, некий молодой индусский студент, наследник одного из легендарных магараджей, по пути из Оксфорда домой остановился у своей сестры в Берлине, где она обучалась музыке. Увидев на рояле одну из сказок Метнера, он попросил сестру сыграть ему. Сказка произвела на него столь сильное впечатление, что будущий магараджа тут же дал обет разыскать ее автора и записать все его произведения на граммофонные диски. В результате щедрости индийского князя появились 3 альбома грамм-пластинок с записями Метнера. Конец цитаты. Надо сказать, что те записи Метнера, которые звучат сегодня в нашем маленьком концерте, это тоже, можно сказать, продолжение той самой восточной сказки с участием индийского магараджи. Они сохранились благодаря тем самым 3 граммофонным альбомам. Вот что такое сказка в музыке.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Сказка опус 42, номер 2 «Фригийский лад» в исполнении Руслана Разгуляева и сказки опус 20, номер 1 и опус 26, номер 3 в исполнении Николая Метнера. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре», у микрофона Мария Питько, и сегодня гости моей студии – это актеры молодой студии Льва Абрамовича Додина, актеры Малого драматического театра Ярослав Васильев. Здравствуйте. Добрый вечер. Инесса Сиренко.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И Михаил Тараторкин.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня состоится вторая часть нашего разговора о спектакле Малого драматического театра «На дне». Мы встречались в мае, немного в другом составе. Вот Ярослав тоже был, была Анастасия Рождественская, Михаил Батуев и Алексей Тезиков. И мы разговаривали о смыслах, заложенных Львом Абрамовичем в спектакле, да, чем он отличается от произведения Горького. Говорили о некоторых персонажах и осознали, что времени у нас не хватает, что это разговор глубокий, требующий такого нам максимального погружения, решили продолжить его. Вот сегодня мы тоже порассуждаем о персонажах этого спектакля, произведения Горького и о смыслах. Но вот я думаю, что так мы в прошлый раз сделали такой подход сначала, как строился спектакль, сейчас начнем прямо с образов. И закончили мы в прошлый раз образом странника, да, только вот подошли к нему, да, кто это такой, что это за человек. И по традиции, поскольку я напомню нашим радиослушателям, что у нас не только аудиоэфир, но и трансляция проходит в группе ВКонтакте, мы можем смотреть как фотографии, так и небольшие видео. И я хочу, вот, чтобы мы перед тем, как разговор начнем, два посмотрели отрывка. Мы, они посвящены будут страннику, но мы там увидим и ваших, ребята, персонажей, да, и Несса. Да, напомню, что Ярослав играет странника, да, роль странника, и Несса. Это Васка, Василиса.
2: Хозяйка.
1: Хозяйка, да, мы поговорим, почему Васка еще. И Михаил Тараторкин исполняет роль Сатина. Вот мы увидим и Васку, и Сатина в двух видеофрагментах, которые прозвучат. Первый фрагмент прошу поставить, «Странник» он называется.

0: Ты кто такой?
1: Проходящий странствующий.
0: На чего еще лежить?
1: Погляжу там.
0: Паспорт?
1: Можно.
0: Давай.
1: И тебе принесу его.
0: Прохожий тоже. Говорил бы проходимец, все ближе к правде-то.
1: Не ласково ты, матюк, не ласково.
0: Вот еще. Странник, значит. Неудобство имеешь на одном месте жить.
1: А под лежачками сказано, вода не течет.
0: Кто камень? А человек должен на одном месте жить, а не путаться зря под ногами.
1: А мне везде место.
0: Стал бы ты, бродяга, бесполезный человек.
2: Да, вот подошли к нему, к этому, да, бродяге, как будто бы бесполезному человеку. Мы в прошлый раз подчеркивали, что не случайно убрано имя Лука, да, что он странник. Вот Ярослав говорил о том, что это человек, странствующий по жизни, и что именно это и приближает его, например, к современному человеку, который в поиске сейчас находится. Вот это, запомним эту черту важную. Но второй видеофрагмент — это... Сатин говорит о страннике, он рассуждает, вот, они просто там размышляют, что, вот, понятие ложь, да, лжет он им или нет, и вот там в связи с этим небольшой монолог Сатина.
3: Есть ложь утешительная, есть примиряющая. Я знаю ложь. Кто слаб душой, кто живет чужими соками, тем ложь нужна. Одних она поддерживает, другие ею прикрываются. А кто не зависит, кто не жрет чужого, зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека.
4: Браво! Прекрасно сказано. Я согласен, ты говоришь как порядочный человек.
3: А почему иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди говорят как шулера? Да, я многое позабыл, но кое-что еще знаю. Странник. Он подействовал на меня, как кислота на старую грязную монету. Выпьем за его здоровье, наливай.
2: Мы видим образ странника как, мне кажется, катализатор мыслей и действий других персонажей. Здесь прозвучало понятие лжи, да, вот все-таки можно ли говорить о лжи, применить то, что говорит странник другим героем этого произведения, да, можно ли вообще считать ложью? Потому что, ну вот Сатина рассуждает, что ложь там в какой-то момент необходима, да, но вот это, да, для свободного человека это уже не нужное там понятие. Но вообще имеет место быть ложь из уст, например, странника?
5: Ну, мне кажется, ложь — это все-таки то, чего нет. То есть, если я сейчас скажу, что мы сидим не в студии, а в Таиланде, то этого нет, этого не может быть. И рассуждать, ну, с моей точки зрения, в принципе, рассуждать о страннике и характеризовать его какие-то советы, мысли как ложь, мне кажется, неправильно, потому что, по сути, он говорит все, что возможно. То есть, возможно... пойти в больницу, вылечиться актеру. Возможно, барону не задевать Настю и верить ей, это возможно. Возможно, Сатину поверить, что не он сам виноват и так далее и тому подобное. Поэтому это, ну, это вообще спорный момент и пьесы, и истории, и странника в частности, потому что человек... что-то может назвать ложью, если он не способен с этим справиться. То есть, если актер понимает, что он не... То есть, у него нет сил, он не хочет выжить, грубо говоря, то он может как-то характеризовать это как ложь, потому что он не способен с нею смириться, как бы преодолеть и пойти действительно в эту лечебницу. Почему говорю больше про актера склонять? Потому что это как бы такой самый очевидный пример, которые все привыкли, и как бы в других спектаклях, и, в принципе, просто читая пьесу, все привыкли видеть. Это вот яркий пример того, как в нашем случае странник, в случае Горького Лука, врет человеку и дает ему ложную надежду. Только другой вопрос, почему она ложная? это уже... Ну, это вопрос, как я это считываю, как я это воспринимаю. То есть, грубо говоря, мне и в жизни, если мне что-то скажут, что мне некомфортно, то есть, если там мне скажут, что я не способен справиться с какой-то задачей, а я знаю, что я способен, то я буду говорить, что зачем ты мне врешь. А если мне говорят, ты способен справиться с этой задачей, и я действительно способен с ней справиться, то я такой, да, ты говоришь правду. Mm-hmm. То есть тут вопрос не столько в том, что говорит странник, а в том, как это слышит.
2: Как, то есть все равно ложь – это же важное понятие, которое появляется, да, именно здесь, но это скорее из отношения других персонажей, mm-hmm. других людей, которым он говорит что-то.
5: Ну да, и... Просто Раневская говорит в «Вишневом саде». Вы знаете, где правда, а где ложь? Я вот ничего не знаю. Я в этом смысле Раневская, потому что как, ну, я уже сказал, что как странник я не вру. То есть я говорю действительно то, что можно воплотить, то, что, как сказать, не невозможно. Как меня слышит зритель, как меня слышат ночлежники, актер Сатин, барон Настя и так далее. Это уже вопрос, наверное, к ребятам.
2: Да, но, кстати, вопрос ко всем. Почему именно странник так влияет на вот, всех обитателей ночлежки? Вот если воспринимать, да, что вот он дает кому-то ложную надежду, вот что он такое странное говорит, да, и они как будто бы не могут измениться уже, но, тем не менее, он их волнует. Чем?
6: Ну, мне кажется, что вот в моем случае, и мне кажется, в случае с актером, ну, у человека есть такая привычка свою проблему, свою беду, как это ни странно, любить. То есть моя беда, она непроста. Она, а по сути, что делает странник? Он приходит и говорит, что... Говорит актеру: вот решение, пожалуйста, не пей водку. Иди в лечебницу, такие лечебницы есть, там рады, иди, пожалуйста. И это, мне кажется, немножко задевает, как и Сатина задевает, который отвечает, слышит вообще не то, что говорит ему странник. Вот, он слышит абсолютно другое. Он слышит, что странник ему говорит о том, что его проблема легка, что она легко решается, что просто все дело в том, что человек ни в чем не... А странник говорит абсолютно другое. Вот. И мне кажется, что вот эта вот любовь к своему болоту, к своей проблеме, к своей беде и нежелание, чтобы другой ее обесценивал, то есть у странника нет такой задачи, но из ревностного отношения к своей проблеме актеру кажется, что забавный ты человек, все может. Ну, я вот не могу бросить пить. А почему он не может бросить пить? Потому что, вот Ярослав про это сказал, потому что ему кажется, что это не так просто, потому что он не способен внутренне. И вот этот вопрос внутренней веры в собственные силы, мне кажется, что этим странник и затрагивает умы. И барона, пусть барона он не так впрямую, барону кажется, что он его уличает в чем-то. На самом деле странник ни в чем никого не уличает. Вот, он не то, что вижу, а там пою, но он говорит действительно простые вещи, которые действительно могут быть решением, но просто из-за того, что они простые вещи, из-за вот этой простоты, и из-за этой простоты складывается иллюзия, что он говорит несерьезно, что он относится без уважения к проблеме и так далее и тому подобное. Но на самом деле, действительно, в отличие от Горького, где он все-таки такой, ну, написан таким хитрым, улыбчивым, с коварной улыбкой старичком, вот, с именем Лука, у нас он все-таки действительно человек, который говорит то, что видит. И то, не то, что видит, а то, что видит и о чем размышляет.
2: Да.
6: То есть он видит проблему, он говорит, эту проблему можно решить. Ему говорят, слишком просто говоришь. И вот это вот слишком просто говоришь, особенно сейчас, особенно среди таких же людей, как мы, как они, это очень частая проблема. Слишком просто. Не может быть так просто. Угу. Надо найти, как надо как-то усложнить, надо что-то придумать, на какое-то нагромождение смыслов или еще чего-то. А бывает, действительно, бывают простые решения, бывают простые выходы. Просто принять, что они простые, возможно, сложнее, чем сказать «нет, у меня трагедия».
2: То есть они, их это волнует, потому что их это волнует, и именно поэтому они отталкиваются как бы от него, да?
6: Они дорожат своей болью. Угу. Они дорожат своей проблемой, мне кажется. То есть для Сатина, для меня убийство, конечно, это то, что перевернуло мою жизнь. И не может быть такого, что приходит человек и мне говорит, что тебе не в чем себя винить. Да как не в чем? Я человека убил. И как убил? За что убил? И вот здесь начинается то, что я убил, и я этому убийству придаю на самом деле большое значение, что я убил за сестру. И это уже не просто какое-то чувство вины или чувство того, что это событие перевернуло мою жизнь, а это уже появляется уважение к этому поступку, потому что я убил не просто так, я убил за сестру, я убил за принцип. Угу. Вот. И появляется вот контрапункт, противоречие тому, что говорит странник. Он говорит, что не надо себя винить, а я говорю, да как не надо себя винить, я человека убил. И мне не нравится, что человек считает, что это можно просто выкинуть, что от этого можно просто отмахнуться. Это я так слышу. На самом деле странник, конечно, этого не говорит. Вот, то есть тут вопрос восприятия еще. Тут виднее зрителю. Я говорю как Сатин.
2: Вот. Инесса, может быть, вы тоже добавите что-то с точки зрения вашего персонажа? Вот вообще волнует он, не волнует?
7: Конечно, мне кажется, у всех героев в спектакле, в пьесе есть какие-то связи с Лукой, со странником вот у нас. И как бы вроде как так напрямую странник на Васку, на меня не действует.
2: Да, как будто бы она вот в своем.
7: Но мне кажется, в этом есть тоже определенная, как бы, определенная, как бы равная сила страннику, какое-то сопротивление вот двух равных. Потому что, ну, я как бы представляю вроде как так вот любовный треугольник-квадрат. Там Пепел, Наташа, Васка и Костыль. И как бы странник предлагает решение Пеплу и Наташке. Вот. Как бы тоже простое, как бы беги. Хочешь, бери, беги. Но вопрос в том, что странник не может... Странник может уберечь каждого как бы от самого себя, хоть может попытаться как бы. Но вот Пепла от Васки он как бы спасти и уберечь не смог. То есть Пепла самого от себя как бы в какой-то... на каком-то этапе он смог отдалить как бы от убийства Костыля. Но... В конце, конечно, Васка берет свое, и она, мне кажется, у нас как бы в спектакле такая противоборствующая сила. Вот.
2: Да.
5: А можно дополню? Вот Миша сказал, что странник предлагает простые решения, что все просто. Ну, как. Ты это имеешь в виду со стороны Сатина?
6: Да, понятное дело, что то есть, не то, что как бы со стороны того, кому он это говорит.
5: Да.
6: То есть говорит, забудь, иди с точки зрения не со стороны, а с точки зрения того, кому он это говорит.
5: Да, я вот просто хотел сказать, что да, что странник не предлагает простых решений, то есть пойти актеру бросить пить или... предотвратить убийство Костыля, то есть Пепел же ненавидит Костыля, это как бы непростое решение. Вы сказали, почему, вы спросили, почему так, ну, грубо говоря, есть такой конфликт со странником у всех. Я вот подумал сейчас, что Сатин скажет как бы в эпилоге истории, что не надо жалеть человека, надо его уважать. И все-таки, когда я стараюсь так пробовать, так играть, что я не просто отмахиваюсь от них, от ночлежников, что, ну, решайте свои проблемы, а что я... А пытаюсь пробовать, что я искренне сочувствую, искренне жалею, искренне пытаюсь помочь, насколько это возможно. И мне кажется, что вот у этих людей, у ночлежников, где и так ржавый, спёртый воздух, и друг друга как бы жалеть они уже не могут. И они в униженном положении. А когда тебя еще жалеют, то это с их точки зрения унижает их еще больше, потому что Сатин достаточно гордый человек. То есть,
2: ну, не все, мне кажется, очень гордые. Ну,
5: да. Как бы все с каким-то стержнем. И когда появляется человек, который, грубо говоря, смотрит на тебя сверху вниз, и не потому, что он там властный или что-то, а потому что он в позиции... пожалеть, как плохо бы сейчас не звучало, но в позиции пожалеть. И мне кажется, это и провоцирует как раз несогласие, провоцирует этот конфликт и какие-то противоборствующие силы.
2: Но вот все-таки есть у него посыл этот изменить другого человека? Вот зачем он им сообщает вот эти вот решения? Есть такая цель подействовать, повлиять? На обстоятельства.
5: Это была вот первая проблема всех моих проб странника в момент репетиций. Потому что действительно первое, что хочется, всех изменить мир. И так немножко так, ух, да я вас сейчас всех поменяю.
2: Ну да, как вы говорили в прошлый раз, что он вот перед собой эти решения, он видит.
5: Да, там же как бы парадокс ситуации в другом, что он никому ничего не навязывает. То есть к нему все обращаются. Нет такого, что я иду к пеплу просто ни с чего и говорю, тебе надо уходить. Я говорю это в связи с тем, о чем со мной поговорил пепел, mm-hmm. что я увидел и так далее. Как бы конкретной задачи такой прямой изменить нет, но предложить ходы. Может быть, простые, может быть, непростые, но просто предложить ходы, вырваться из этого вот этого клочка земли, на котором они остались, что странник же уходит туда, куда-то. То есть выход, значит, какой-то есть. Но другой вопрос, что для них выход такой, как у актера в конце. То есть они тоже уйдут в проход, но, так сказать... отомстят жизни, не знаю, попрощаются с ней, не примирятся с нею. Вот. А странник, он пойдет в другую сторону.
2: Вот очень интересно, что вы сказали, пойдет в другую сторону. Вот хочется вообще понять, что это. То есть мы его все время смотрим по отношению к другим персонажам, да, что вот он видит, он, да, он сообщает какую-то возможность выхода, он наблюдает, он странствует по жизни. Но вот лично, вот как бы вы отвечали для себя, личная его какая-то история, что его какой-то внутренний конфликт с этой жизнью, его боль.
5: Боль, мы тоже это, когда репетировали, ну, искали ответы, задавали вопросы. И, по-моему, я это говорил, но если я повторюсь, так, это так. Ничего страшного. Что странствовать – это не так романтически, как мы себе это представляем, не как в фильмах. Я пойду по миру и буду искать какого-то просветления. Странствуют действительно не от хорошей жизни, то есть... Это что это значит? Это значит, что человеку нет нигде места. То есть, если бы ему где-то стало, страннику стало где-то хорошо, и как бы он стал благополучным, такой, ну все, можно жить, то ему не нужно странствовать, потому что вот он нашел какую-то свою землю обетованную, какое-то свое пристанище. Но он не может нигде усидеть. И не потому, что не хочет, а потому, что невозможно, потому что либо жизнь выталкивает его с какого-то места, либо люди, хотя жизнь это и есть, люди это скорее жизнь. И бродить по свету, ну, по миру и понимать, что ты нигде никому не нужен, что тебе в каком-то смысле никто не нужен, потому что не может тебе помочь.
2: То есть человек, который не может зацепиться ни за что, вот как вот?
5: Ну да, ну, зацепиться за, как, за, ну, за пристанище, как я сказал. Угу. Не может найти покоя. То есть не может найти человека, о котором скажет Сатин. Вот этого человека, который был создан для того, чтобы его уважали, чтобы которого бы уважали, который бы имел право голоса, который мог бы что-то поменять действительно. То есть этого нет. И от этого возникает вот это... Ну, точнее, вот эта романтичность для меня, она сбивается, потому что пойти сейчас странствовать, это... Ну, во-первых, надо иметь огромное мужество, смелость и какую-то, ну, не какую-то огромную волю, чтобы вот так все бросить и пойти искать свое место. Потому что если по итогу ты его не найдешь, то, скорее всего, все придет к тому, к чему пришел актер Пепел, в каком смысле, Наташка, Васка Костельна, то есть люди, которые, угу, которые вытеснены из истории.
2: Угу. То есть он, по сути дела, вот такой же, как и они, бесприютный, да, вытесненный. Да. Но в данном случае вот в финале он, уход его можно воспринимать тоже как, ну, не, вот очередная его попытка здесь найти какую-то опору, основу, и не видя, как вы сказали, то, что вот он хочет видеть в человеке, да, он покидает это место для новых поисков, так?
5: Ну, в принципе, да, поиск. Все, что он делает, он ищет. И мне было бы интересно, я как-то об этом после спектакля думал, что, приходя в новое место, то есть, если бы, допустим, была какая-то другая ночлежка, куда бы я бы пришел туда не как сюда. То есть я пришел уже с каким-то другим тяжелым опытом, с какими-то другими трагическими обстоятельствами. Я вот так думал, было бы интересно сыграть спектакль, уйти и прийти еще раз. То есть прожив все вот это. И мне кажется, чем дальше, тем сложнее искать.
2: Испытывая, ну, как бы, переходя через эти витки опыта.
5: Да, потому что нельзя же пройти мимо них обособленно. Ты все равно все выберешь в себя.
2: А вот еще, Ярослав, не могу не спросить про такой ваш музыкальный лейтмотив, вот этот романс, который появляется. Расскажите, как он появился? У Горького, да?
5: Да, у Горького там босяцкая песня «Солнце всходит и заходит», да. И мы перепробовали много вариантов, что он может петь. Сначала мы пробовали горьковский вариант.
2: Пробовали, да?
5: Потом мы пробовали тюремные песни, потом мы пробовали народные песни, современные песни. И в какой-то момент, когда мы уже приближались к пониманию, что это странник, странствующий человек и человек такой вертикальный, скорее поэтический, то вот вспомнилась «Элегия» Дельвига. И она была попробована, там было интересно, там Лев Абрамович предложил песню на стихи Лермонтова, не помню, к сожалению, как она называется, перед репетицией. А так как вот сейчас надо было идти пробовать, я понимал, что я сейчас ее быстро не выучу, я говорю, а можно я сейчас вот эту попробую, «Элегию», а потом выучу эту. И в пробе, пройдя историю, мы поняли, что она подходит, потому что она как бы такая... в каком-то смысле трагическое, в каком-то смысле поминальное, и в протесте с жизнью, там песня же о том, что почему я живу, почему я остался жить, почему тогда вот все не закончилось, mm-hmm. И мне кажется, она как-то подходит в эту историю, в этот воздух, она относится к каждому из ночлежки, мне кажется. И очень сильно, конечно, она влияет на Пепла. Почему? Там же важно, там же он поет в момент, когда Пепел мается, когда он себе места не находит.
2: Да, да, да. И ну, может быть, она еще и намекает нам все равно на какое-то... То, что мы не видим здесь, вот, например, на сцене или в пьесе, но лежит в прошлом, например, того же странника.
5: Как, да, да, конечно. Есть. Потому что тюремная песня, она все-таки дает какую-то биографию, там, условно,
2: ну,
5: говоря,
2: тюремная. Ну да, здесь это то не есть... так определенно.
5: Здесь, да. Человек, когда один, он думает как-то не на этой, не на нашей плоскости. Mm-hmm. Он как-то общается с чем-то высшим. И еще поэтому, мне кажется, «Элегия», она как-то в общении с чем-то высшим, если оно есть, и провоцирует такого немножко, провоцирует поэтическое сознание какое-то, то есть не бытовое.
2: Mm-hmm.
5: что, мне кажется, дает истории что-то.
2: Да-да-да, философский такой тоже пласт. Спасибо большое, Ярослав. Мы двигаемся дальше. Хочу, Инесса, к вашей героине обратиться в Аске и попрошу поставить видеофрагмент небольшой перед тем, как мы начнем разговор.
3: Души в тебе нет, баба. В женщине душа должна быть.
0: То было, того нет. Не любишь больше, ладно? Так тому и быть.
3: Ну, значит, ты шабаш. Разошлись мирно, без скандала, и все.
0: Нет, погоди. Все-таки, когда я с тобой жила, я все дожидалась, что ты мне поможешь, освободишь меня от костыля, от дяди, от всей этой жизни. Я, может, и не тебя любила, я надежду эту любила, в тебе ждала, что вытащишь меня. Давай поможем друг другу. Наташка тебе нравится. Хочешь, женись на ней. Я тебе еще денег дам. Целковых 300 больше соберу. Больше дам.
3: Погоди, погоди, погоди. Как это? За что?
0: Освободи меня от костыля. Сними с меня петлю эту.
2: Вот вообще потрясающий, конечно, персонаж совершенно. Мы уже, вы сказали в начале, что странник не может спасти Ваську Пепла от Василисы. Но в прошлый раз еще мы с ребятами тоже говорили о том, что вообще о распределении ролей, о том, что не все персонажи вошли вот в эту историю, которую мы видим на сцене, да, но они случайно остались именно те, и остались те, у которых как раз и есть надежда на это спасение, есть надежда изменить себя. Вот в этом аспекте, как вы видите свою героиню, расскажите.
7: Нет, конечно, Васка действует исключительно с точки зрения какого-то видения своего будущего, какого-то предощущения, какого-то воздуха, что ли, потому что здесь, в этом пространстве, воздуха нет. И мы, когда пришли впервые в пространство, мы почувствовали вот этот душный, такой железный, какой-то сырой воздух, в котором жить невозможно. И, конечно, есть у Васки какая-то большая надежда, что ли, и вера в то, что это возможно, какое-то ощущение, ну, как бы... Я слушала прошлый, как бы, ваш разговор, да. И там, вот мой партнер Алексей Тезиков, он говорил, что вот всем Васкам Васка, и так все как-то воспринимают как бы Васку как какую-то такую громбабу на каблуках. А я как бы пытаюсь как-то немножко тоньше, что ли, подойти. Мне хочется, чтобы прежде всего получилась женщина. И несчастная женщина, которая любит, которая хочет любить, которая хочет дышать, которая хочет быть свободной, которая чувствует в себе вот какую-то потенцию, что ли. Но другой вопрос, что это как бы иллюзия оказывается в итоге. И тоже вот возвращаясь к конфликту Странника и Сатина, вот мне кажется, в Ваське есть оба начала. То есть и жизнь по правде, как бы жизнь... То есть я живу по своей... очень прямой, очень вот, правдивой логике. Я защищаю, отстаиваю свою правду. Но ради чего? Оказывается, ради иллюзии. И на самом деле финал Васки трагический. Угу. Это загубленная жизнь женщины. И вообще каждый здесь — это загубленная жизнь. Это... какая-то беда человека. Вот.
2: А иллюзии в каком смысле? Что не могут измениться те обстоятельства, которые она ожидает, либо она сама не...
7: Нет, иллюзия в плане... Мне кажется, что отсюда невозможно... Сюда невозможно как бы попасть, и невозможно отсюда выйти, потому что... Ну, вот как-то принято, вот читаешь пьесу, ну, как на дне, и есть где-то дно, а есть где-то поверхность.
2: Да.
7: Или вот поверхность. А мне кажется, что как раз поверхность — это когда я не вижу какого-то объективного... как положение вещей. То есть поверхностно смотрю. А в чем суть странника? Там вот есть фраза, что он на все смотрит своими глазами. И вот мне кажется, если человек откроет на самом деле глаза и увидит, что происходит в жизни, и как мы живем, и что происходит с человеком, мне кажется, что будет ясно, что нет никакого какого-то дна. То есть есть просто жизнь. И иллюзия как бы в Аске в том, что мне кажется, что будет что-то лучше, будет что-то другое, будет свобода, будет... Ничего не будет. Ничего этого не будет. Вот. Поэтому заканчивается все трагично.
2: Трагично. Про имя хочу спросить, почему именно Васка называется она у вас?
7: Ну, у Горького она Василиса.
2: Василиса, да.
7: Васка, ну, потому что Лев Абрамович решил каждому герою оставить кличку. Ни у кого нет имени в спектакле, ни у одного из нас. И как бы, мне кажется, что Васка... Это очень какое-то сутевое и зерновое имя такое. По звучанию оно очень...
2: Отражает характер.
7: Отражает вот да. Зерно хозяйки. Какое-то резкое, грубое. И в этом мире не может быть по-другому. В этом мире не может быть там, Василисочка, Наташечка. Настёнка может быть вот у барона. Но и то, как бы, это не Настенька, а Настёнка.
2: Угу.
7: Какое-то, мне кажется, Лев Абрамович нашел специальное звучание как бы, этого всего, наших имен и нас. Вот. И поэтому, как громом все время у нас стены дрожат, двери хлопают, этот железный тоже звук. Вот мне кажется, как вот... звук закрывающийся вот этой железной двери, когда вот пепел хлопает.
2: Да,
7: очень вот так Васка, это... оно что-то как бы что-то дает.
2: А изначально было понятно, что вот такой будет характер? Вот,
7: нет, нет, конечно, мы искали.
2: Степень его резкости, вот такой вычерченности.
7: Нет, конечно, это все был большой очень поиск, и мы очень долго уходили вот как раз от какого-то первого взгляда, то есть читаешь и думаешь, ну, понятно. Злая баба. И мы очень долго искали вот именно женщину, искали боль.
2: Вот боль в ее резкости, это именно боль.
7: Конечно.
2: От этого она кажется.
7: Это самозащита, и мне кажется, тут не только во мне, но и во мне в частности тоже. Вот в этом мире ты агрессивно защищаешься от того, что происходит. И поэтому знакомство со странником тоже, оно очень... в этом плане показательный, незнакомый человек, сразу как бы иглы выпускаются. А, конечно, нет, конечно, не сразу. Это был большой этап этюдов, репетиций. И в итоге как-то это все должно еще срастись. У нас была Васка, которая любит пепла как бы так, что... ничего кроме... То есть видит только любовь впереди. И как бы вот была такая, то есть достаточно нежная с ним женщина. Вот, была как бы наоборот... Ну, то есть много... Лев Абрамович бросал меня вот из крайности в крайность, вот чтобы в итоге, если он когда-нибудь будет, этот итог, что-нибудь.
2: Мне кажется, образ сложился просто невероятный какой-то. Это такая интересная актерская работа, посмотреть. Вот он при своей вот этой вот стержневости такой, вот он очень многослойный. Очень интересный.
7: Дай бог, что так, но еще как бы мы так живем, как бы... Лев Абрамович нас учит, что нет никакого финала, нет никакого как бы итога, как бы вот премьера, все готово. А есть только продолжение, продолжение, продолжение.
2: Это правда.
7: Поэтому я думаю, что еще много чего изменится, и я буду вырастать.
2: Да,
7: мы же еще совсем юные.
2: Вот
7: вы обсуждали в прошлый раз, что непривычно, что такие молодые, такие зеленые, я бы сказала, а еще играют какую-то такую неожиданную как бы историю, зрелую.
2: Да, да, да. Но ну, в этом вот. И суть, что они не играют, ну, как да. мы сказали, взрослых людей. Там,
7: да, да, да. И мне кажется, возраста. Что мы еще будем, дай бог, вырастать да. и развиваться в этом. И вместе с нами будут.

0: За неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам, потому он свободен. Что такое человек? Это не ты, не я, не они. Это ты, я, они, странник, Наполеон, Магомед в одном. Это огромно, но это все начало и концы. Все в человеке, все для человека. Существует только человек. Все же остальное дело его рук и его мозга. Человек. Это великолепно. Это звучит гордо. Человек. Надо уважать человека. Не жалеть его, не унижать его жалостью. Уважать надо. Человек. Вот правда.
1: Один из таких кульминационных уже монологов, и отчасти Михаил уже немного сказал о Сатине, но получается, мы говорили в отношении со странником, да, их каком-то противостоянии даже, но получается, что из этого он стал философом, в общем-то, да, он какой-то открывает в себе вот эту вот бездну, мне кажется.
2: Я бы сказал, что он возвращается к способности мыслить. Естественно, этих мыслей у него в голове не было.
1: Да, то есть, вот, они появляются в данный момент.
2: Мысли новые, но там же он говорит, что странник подействовал на меня, как кислота на старую грязную монету. Ценность была, но за всем, что происходит в жизни, вот эти способности, эта ценность, она... покрывается струпьями ржавчины и всяким разным неприятным. И странник это все сметает и возвращает Сатина к тому, что действительно... Ведь что? Актер знает, чем он жил, чем он занимался. Барон помнит, чем он жил. И как бы оно... А Сатин помнит сестру, помнит книги. Но он не может мыслить так, как он начинает мыслить после этого короткого, по сути, этой короткой исповеди страннику. Потому что ведь и что он формулирует? Он формулирует не какую-то светлую мысль такую, не какую-то доктрину, не какой-то лозунг. Ведь довольно тяжелая и печальная мысль, что в каждом человеке есть и Наполеон, и Магомед. И в каждом человеке есть все. От каждого человека, от хорошего, от плохого, если можно мыслить такими мелкими категориями. Сатин не делит на хороших и плохих. Вот. Человек объединяет в себе все, что было, и все, что может быть. Потому что человек способен на все. Все зависит от того, что вокруг него происходит. Mm-hmm. Любой человек может убить, если создать для этого обстоятельства. Любой человек может спасти, если создать для этого обстоятельства. И человек, и насколько позитивно слово «гордость», насколько позитивный смысл имеет формулировка, что человек это звучит гордо. Можно сказать, что я этим горжусь, а можно сказать, что он гордец. И это уже другая окраска. И человек это хорошо сформулировал Лев Абрамович, мне кажется, действительно, можно было бы настолько переписать, я думаю, он бы это сделал. Человек это звучит больно. Потому что включает в себя все. Все плохое, все хорошее, вообще все.
1: Да, то есть важно, куда направить вот эту свою энергию. Но вот у нас уже

0: время вышло, это последний вопрос. Наверное, сам он себя прощает, Сатин?
1: Прощает ли?
0: Да.
1: Нет.
0: Не прощает.
1: Не прощает. И не говорил бы всего этого, если бы мог простить. Человек, который может себя простить за все, мне кажется... Ну, не уверен, что я считаю, что это правильно.
0: Ну что, опять нам не хватило ни на что времени, потому что это такая бесконечная интересная тема. Мы адресуем наших радиослушателей к спектаклю. Будет ли еще он в этом сезоне?
1: Да,
0: да, еще, да, на сайте...
1: 8 можно... числа и 17.
0: 8 и 17 июля, да. На сайте можно купить билеты. Mm-hmm. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорили о спектакле Малого драматического театра «На дне». И у меня сегодня в гостях были актеры молодой студии Льва Абрамовича Додина, Ярослав Васильев, Инесса Сиренко и Михаил Тараторкин. До свидания, до новых встреч.
1: Спасибо большое, до свидания. До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание».
4: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

фрагмент 70-го псалма «Да исполнится уста моя», мелодия 14 века Андрея Протопсалта, прозвучал в исполнении Павла Аксентьевича.

0: В нашем эфире пятая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
1: Начнем с серьезных вопросов. В вашем примере с Магнитским возможно ли, что вопрос, а вдруг это воля Божия, вызван неразличением Божьей воли и Божьего попущения? Мне неоднократно приходилось сталкиваться с похожими суждениями. Почему они возникли? Действительно, есть в богословии понятие такой, скажем, прямой Божьей воли, а есть понятие Божьего попущения. Возникли в богословии эти понятия потому, что человек, сталкиваясь с действиями Божьими, часто приходит в великое недоумение. И так как человек устроен таким образом, что ему надо все объяснить, хоть как-то, да, он пытается объяснить это вот таким образом. На самом деле, если мы внимательно будем читать Священное Писание, вот особенно в Ветхом Завете, есть очень яркие такие вещи. Например, ну, наверное, всем вам известна эта история с Валаамовой ослицей, да, это в книге Чисел, глава 22. Значит, там такой сюжет, что царь одного из народов захотел призвать пророка Валаама, чтобы он проклял израильский народ. И, собственно говоря, ослица-то взбунтовалась вот по какому поводу, что Валаам спросил у Бога, идти ли ему с этим царем. Бог ему сказал: иди, но скажи то, что я тебе скажу. Библия чем хороша? Она очень непосредственно все повествует. Дальше повествует Библия о том, что Валаам на утро после этого разговора с Богом встал и пошел. И дальше там такая строчка: но гнев Божий возгорелся на Валаама за то, что он пошел. И дальше уже там ослица ему воспрепятствовала, вся эта замечательная история. Возникает вопрос. Валаам вопросил Бога, Бог сказал ему: иди. Валаам пошел, и возгорелся гнев Божий на то, что Валаам пошел. Как это объяснить? Ответ: никак. Никак. И очень много таких случаев в Священном Писании, когда действие Бога, ну, невозможно объяснить. Почему он так действует, почему он такой непоследователь, почему с ним так сложно, почему он не дает никаких гарантий. Да, ведь он же нам не дал никаких гарантий. В книге пророка Исаии говорится, и это читается за богослужением Дня Богоявления, не помню номер главы, но говорится там, что Бог обращается к человеку и говорит, что мои мысли не ваши мысли, и как небо отстоит от земли, так мысли мои и дела мои отстоят от мыслей и дел ваших. Понять Бога человеку невозможно. Святитель Феофан Затворник пишет, что для человека процесс познания заключается следующим образом, что он доходит в процессе этого познания до того, что убеждается, что вот на то или иное есть воля Божия. Ну, он из Священного Писания убеждается, или до каких-то законов природы, Богом сотворенных, или нравственный закон усматривает. И на этом человек останавливается, потому что дальше этого основания проникнуть человеческому познанию невозможно. Ну, просто так человек сотворен, что у него сила познания конечна, а не бесконечна. Другое дело, что апостол Иоанн, я вам приводил сегодня эту цитату, говорит, что там мы увидим все. Мало того, в Евангелии от Иоанна содержится замечательные слова Христа, что вы меня увидите, и ваше сердце возрадуется. Вот вы помните, да? В тот день вы не спросите меня ни о чем. То есть здесь такая масса вопросов, которые человек обстреливает Бога, задает, кричит, вопиет ему, спрашивает, и с полным на то основанием: Господи, почему? Почему страдают дети? Почему ты там терпишь все это? Почему? Почему? Зачем? Как? И вдруг Христос говорит, что в тот день, когда вы увидите меня, вы не спросите меня ни о чем. То есть эти вопросы отпадут. Видимо, мы увидим там то, что сделать эти вопросы ненужными. Мы видим основание вещей и увидим, что Бог действительно благ, праведен и долготерпелив, и многомилостив, и не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился и жил, не радуется погибели живущих и так далее. Вот все, что мы читаем в Священном Писании, мы это увидим, и вопросы отпадут. Но богословие – вещь такая строгая, серьезная, поэтому богословие как-то приблизительно ответит. Поэтому вот принято такое подразделение действий Божьих на прямую волю Божию, направленную ко благу, и на попущение, когда Господь предоставляет событиям идти своим чередом, и они приводят к печальным последствиям. Вопрос схожий. Если Господь все знает, Ему все известно, кто спасется, кто нет, то эта жизнь выглядит как театр. Мы, люди, актеры в реальном времени, со своей свободой. За ним наблюдают, кто с любовью и болью за нас, это Божьи ангелы и сам Господь, а кто-то с ненавистью или злорадством, это не от Господа. Где свобода воли нашей, зачем она? Ведь все известно от создания мира. Понимаете, тут вся заковыка в том, кому известно. Видите ли, какое дело? Это тот же очень часто задаем вопрос о всеведении Божьем. Мы, зная из Священного Писания и чувствуя, что Бог должен быть всеведущим, естественно, это чувство не нами придумано, оно именно отображение того, что Бог всеведущ, действительно. Но мы, люди, понимаем это качество как некое, знаете, линейное, максимальное расширение нашего ведения, вот именно линейного, временного. И, естественно, тут же наш ум сталкивается с недоумением. Как это так? Ну что ж, действительно, Бог же знает, кто из нас спасется, а кто погибнет. С нашей точки зрения, ну, действительно знает. Но вот это само знание, это не человеческое знание. Это знание какое-то иное, которое включает в себя и то, что Господь не хочет смерти грешника, но чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Так что тут, видите ли, какая штука. Когда мы читаем Священное Писание, даже такой самый первый прием в правильном понимании Священного Писания. Нужно все, что говорится о, ну, вообще о Боге, вообще о любом вопросе, который нас интересует, скажем, о молитве или там, о покаянии, о духовной жизни, ну, вот, в частности, о Боге. Нужно все абсолютно места Священного Писания собрать как бы вот в одно. И из них, из их многообразия, из того, что каждое, может быть, место Писания оттеняет ту или иную грань действий Божьих, мы можем как-то, ну, не то что понять, но соприкоснуться с этим. Поэтому свобода воли нашей есть, Господь нам дал свободу воли. Зачем она? Для того, чтобы мы спаслись и пришли в познание истины. А то, что Господь об этом знает, ну, знает. А как знает? Ну, тут я, например, не берусь судить. И мне всегда как-то вот очень странны люди, которые как будто им смс-ки там с неба пришли, что-то там с такой уверенностью говорят, а вот Бог так, а Бог этак, а вот Бог там. Например, один, ну, не только один профессор богословия, но и там многие рассуждающие богословие люди говорят, что там, Бог не может нарушить свободу человека, да? Слышали такую фразу? На самом деле это богословские абсолютно не, совершенно некорректное утверждение, потому что если мы исповедуем Бога всемогущим, то говорить, что Бог не может, это странно. Бог может, Он все что угодно может. Может Бог нарушить человечество? Может, но не делает этого. Почему? Откуда мы знаем? Ну, вот Он не делает, и все. Причины для нас скрыты. Это и есть то, о чем Феофан Затворник говорил, что мы доходим в процессе познания до воли Божией. До каких-то основных оснований, да? Если говорить о духовной жизни, то они усматриваются прежде всего Священное Писание, и только потом, может быть, из опыта уже жизни христианской, когда и Писание, и предание, и наш опыт начинают уже нам давать какие-то ответы. То есть, когда наши чувства, как апостол Павел говорит, становятся способны к различению добра и зла. И тогда мы видим, что действительно доходим до воли Божией, и дальше невозможно идти. Зато даже само это соприкосновение, само понимание того, что да, вот так Господь сделал. А человек есть человек, он Богу поклоняется и славит его. И это дает человеку радость, надо сказать. И тогда мозги очень правильно начинают работать. Я просто в свое время, почему я так часто цитирую Феофана Затворника, я в свое время увлекался философией, читал ужасное количество всяких философских текстов. Гегель, Шеллинг, там мозги сворачиваются. Когда после этого я стал читать Феофана Затворника, я увидел поразительную вещь. Что вот по силе какого-то философского анализа, обобщения, Феофан Затворник, безусловно, гений. Именно гений ума, философский гений. Хотя у него язык тяжелый. Но качество вот его философствования, когда вот я просто сравнил с немецкой философией идеалистической, то тут, конечно, все сразу стало ясно. Насколько четко и ясно, и именно вот правильно функционирует мыслительная сила, облагодатственная Богом. Потому что тот же Гегель и там, Шеллинг, сколько я помню, они как-то ходят вокруг да около, все ходят по кругу. И не могут ухватить вот самое. А вот Феофан Затворник с нее начинает, и у него все как-то хорошо выстраивается. Так что для философских умов очень хорошо читать Феофана Затворника. Очень часто, когда люди тяжело заболевают или случается какое-то несчастье, говорят, это мне за что-то, какой-то мой грех. Вот я согрешил, а это мое наказание. То есть, каждое несчастье – Божье наказание. Так ли это? Или это обывательская точка зрения. Знаете, какая штука? Я вам так скажу. Бывает так, а бывает не так. И здесь какую-то систему взглядов не выстроишь. Потому что действительно очень много случаев, когда, тем более, если человеку говорит об этом его нравственное чувство и совесть, что бывает, да, это так, что он совершил грех, и вот как-то вот он уравновешивается, такого вот там взаимозачета нет на небе, я думаю, но вот как-то вот бывает так, а бывает не так. Бывает, человек себе грешит и живет себе прекрасно. А бывает наоборот, что он не грешит, а там болеет и страдает. Бывает по-всякому. Церковь это не может быть оценено вот с однозначностью. Вот апостол Павел пишет, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. То есть, если мы выстраиваем такую систему взаимозачета с Богом, что вот, Господи, я доброе дело совершил, и теперь ты мне дай то-то, то-то, то-то. Или там, вот я совершил грех, теперь мне непременно за это будет то-то, то-то, то-то. Нет, так не бывает. Ну, то есть, там, я же говорю, бывает в частном порядке, что причина и следствие прослеживаются ясно. А бывает, что не прослеживаются. То же самое и грех может иметь свое воздаяние на земле для человека, а может после земной жизни. Понимаете, какая штука? Вот мы говорили сегодня о богообщении. Богообщение же – это личное отношение человека и Бога. Вот каждому из вас известны личные отношения с вашими близкими, любимыми людьми. Ведь согласитесь, что это поле какой-то совершенно вот свободное, что есть вещи, которые там от человека можно ждать, там, в силу его воспитания, там, какого-то порядка жизни. Но само вот это общение, оно совершается в пространстве свободы. Точно так же и с Богом. Это же очень, очень свободная вещь. И бывает, что человек там наделал много грехов, но какое-то внутреннее движение сердца, и Бог ему эти грехи прощает. И никаких последствий таких внешних, то есть там на него плита бетонная не падает. А бывает, что человек этого не понимает, и что Бог его начинает как-то вот педагогически, что ли, к этому подводить теми или иными вещами. В чем еще, если можно говорить, плюс или, ну, скажем так, радость вот этой жизни духовной во Христе, в том, что она никогда не бывает скучной и рутинной. Это именно вот такие личные, очень творческие отношения человека с Богом и в Боге с другими людьми. И здесь схем не выстроишь. Так, если стоишь на пороге жизненно важного выбора, например, каким христианским служением заниматься в жизни, не знаешь, какой выбор сделать, какой путь в воле Божией, то что делать, чтобы не ошибиться в выборе? Молюсь об этом Богу, но ответа не получаю пока. Видите ли, какая штука? Ведь нас Священное Писание постоянно вещает «не бойтесь». И мне кажется, не нужно бояться ошибок в выборе. Потому что бывает ситуация, действительно, когда мы получаем от Бога ответ. Так или иначе. Либо в чувстве там сердце к одному лежит, а к другому не лежит. Вернее, начинает вот так лежать, не лежать в результате нашей молитвы. Либо обстоятельства жизни тем или иным образом складываются, и мы можем из них усмотреть волю Божию. Либо начальство велит, тоже немаловажный фактор. Ну вот, а бывают ситуации, когда этого не видно. И тогда мы должны признать, что Бог нас ставит в ситуацию ответственности, в ситуацию проб и ошибок, если хотите. А почему нет? Почему мы не можем ошибаться? Здесь в этом виде, знаете, тоже такая, как-то за счет Бога избежать ошибок, вот, например. Ну, опять же, ничего плохого нет в этом. Человеку свойственно как-то устраивать свою жизнь максимально комфортным образом. Но иногда это не получается. И тогда нужно принять эту ситуацию как то, что вот Господь дает нам вот в данный момент, что мы можем ошибиться. И как раз молиться Богу о том, что если мы ошиблись, чтобы Господь нас вразумил. Это, конечно, не касается грехов, потому что грехов нужно избегать в любом случае. Но это здесь ситуация ясная. О грехах мы знаем, Священное Писание, из личной нашей жизни, какие могут быть последствия их. А тут просто я хочу сказать, что не надо бояться. Попробуйте, надо пробовать. Попробуйте так, попробуйте это. Куда сердце ляжет, то и выбирайте. Где можно купить ваши книги? Может, они выложены где-то в интернете? Честно говоря, не знаю, я вот не отслеживаю это. В интернете наберите в поисковике, и вам, наверное, что-нибудь вывалится. В интернете, в принципе, вроде есть. Так, как определить, что человек находится в прелести? Есть ли степени прелести, и как с ней бороться? В собственном смысле прелесть – это, значит, неправильные последствия молитвенного подвига. Это такое узкое монашеское понятие, когда человек неправильно занимается вот этими техниками умной молитвы, скажем так, и, значит, у него что-то там происходит с головой, с сердцем и прочее. Просто хочу сказать, что понятие прелести очень широко расширилось, пожалуй, даже незаконно. В нашей сегодняшней жизни прелесть слишком широкая, значит, такое понятие стало слишком широким. Но вообще прелесть – это ложное духовное состояние. Как определить, что человек находится в ложном духовном состоянии? Очень просто. Нужно открыть Евангелие и, значит, его прочесть. Прочесть то, что касается там, нравственной, повседневной жизни. Если у человека это вызовет протест, ну, скажем так, разного рода, да, то, значит, он в недолжном духовном состоянии. Все поверяется вот именно, мне кажется, такой жизнью, такой Евангелие. Но Евангелие – это не то, что человек сидит там, читает и потом что-то там соображает. Как преподобный Антоний Великий говорит, через ближних. Вот если от нас наши ближние мучаются, если мы им тяжелы, если мы вот все такие правильные, православные, там, и в церковь ходим, а ближние от нас там, достаем мы их, да, то вот это признак того, что, конечно, мы находимся в прелести, потому что настоящее духовное состояние христианина – это состояние радости, любви к ближнему, а если он там постится или молится, или совершает какие-то церковно-дисциплинарные и прочие подвиги, то об этом в Евангелии очень четко написано, что «войди, значит, в комнату твою, затвори дверь в тайне». Это не значит, что теперь нужно есть нам мясо Великим постом, вовсе нет, а именно то, чтобы не казаться перед людьми постящимися, как фарисеи. Я думаю, что по жизненной ситуации это очень четко определяется именно через отношение к ближнему. Степени есть, наверное, но как с ней бороться? Борьба с прелестью – это осознание недолжного своего положения, то, о чем мы с вами как раз сегодня говорили, а это сложно. Как вы оцениваете произведение Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения»? Насколько, по вашему мнению, автор верно описал рай и ад? Спасибо. Но это такая беллетристика, причем довольно слабая, тут не знаю. Я бы не основывал какие-то свои догматические убеждения на книгах Юлии Вознесенской. Как быть, если на работе постоянный стресс и манипуляции начальством, терпеть с кротостью или порой отвечать, где границы? Тут нужно смотреть, что иногда надо терпеть с кротостью, иногда и отвечать. Нужно по ситуации смотреть. Неправильная точка зрения, что христианин должен, вжав голову в плечи, значит, всякое издевательство, направленное в его адрес, терпеливо сносить. Это неверно. Бывают случаи, когда, наоборот, нужно восстать против несправедливости, особенно если это касается наших ближних. Здесь общий ответ я дать не могу, потому что граница определяется конкретной ситуацией. Но, во всяком случае, нужно посмотреть ситуацию. Если наше какое-то сопротивление, ответ возымеет успех, там, улучшит состояние ближних и там, личное, то да. А если нет, то терпеть, скротить или уходить из этой ситуации. Невозможно сказать общее. Могут ли быть помилованы самоубийцы? Значит, вопрос вообще сложный. Церковь самоубийц не поминает. С одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что святые отцы, в частности, и оптинские старцы разрешали келейные поминовения самоубийц. На последнем епархиальном собрании святейший патриарх Кирилл говорил о том, что должен быть какой-то чин поминовения самоубийц разработан. Потому что здесь есть, мне кажется, какая-то недоработка с догматической точки зрения. Ну, не то, что недоработка, а недоосмысленность этого вопроса. Каноны церкви запрещает поминовение самоубийц, и это запрещение носит, мне кажется, прежде всего, педагогический смысл, ну, чтобы участь самоубийц для живущих людей была самой незавидной, с одной стороны. С другой стороны, я разговаривал вот с психологами, с врачами, психиатрами, и они утверждают почти единогласно, что любое самоубийство совершается в состоянии умопомрачения. Что так или иначе, что человек так устроен, что если он кончает с собой, это состояние психического нездоровья, и, следовательно, к нему может быть формально применен тот же канон об отпевании и поминовении. Почему я сказал про догматическую такую недопроработку, то получается ведь вот какая штука. Значит, церковь исповедует и очень на этом настаивает, что Христос, воплотившись и пройдя все стадии жизни человека, от рождения до смерти, не только до смерти, но и перед смертью испытывал он богооставленность, Для чего? Церковь отвечает на этот вопрос. Для того, чтобы человек теперь никогда, ни в какой ситуации не оставался один. Всегда с ним Христос. Человек родился, и Христос этим же путем прошел. Человек рос и учился, и Христос этим же путем шел. Человек страдает, и Христос с ним, потому что он страдает. У человека страшное искушение, богооставленность, и это Христос испытал. Человек умирает, и Господь умер человеческой смертью, и в ад сошел. Понимаете, то есть всюду теперь уже Господь с человеком вот вместе. А тут получается вот какая вещь, что церковь исповедует эту великую милость Божию к человеку, и вдруг здесь есть лакуна, да, какая-то. Но я вам излагаю свою точку зрения, естественно. Она ни в коем случае не общецерковная. Есть лакуна, что с человеком происходит самое трагическое событие в его жизни. Он в припадке, как бы в умопомешательстве, кончает с собой. И тут церковь ему говорит, пошел вон, все, ты отрезанный ломоть. То есть, как бы церковь исповедует, что Христос с человеком везде, даже в богоставле, даже в смерти, даже в ад он сошел. И вдруг самоубийца, он говорит, а вот кроме тебя... Мне кажется, так не должно быть. Сама суть церкви и суть христианства как раз заключается в том, что и здесь возможна милость Божия. Поэтому могут ли быть помилованы самоубийцы? Я думаю, что Богу все возможно. Даже если человек, и человек в таких педагогических целях и достаточно жестко к этому относится. Но еще раз говорю, что это мое личное мнение. Возможно ли отмолить умерших дурными смертями родителей, не уходя в монашество? Ну, Богу все возможно, да, если человек с любовью молится Богу. А при чем тут монашество? Монашество – это тоже какой-то взаимозачет, что ли, с Богом, да? Вот, Господи, мои родители дурной смертью умерли, а я за это в монашество иду. Нет, взаимозачетов не бывает все же с Богом. Если молитва действительно полна любви и сострадания, и сожаления о наших умерших родственниках, и она идет от сердца, то, конечно, Бог внемлет такой молитве. А что там и как будет, это не можем мы сказать. Как и чему научиться радоваться человеку, находящемуся в тяжкой болезни, и чему научиться радоваться людям рядом с болящим, когда велик соблазн возроптать? Видите, какая вещь. Ну, действительно, этому трудно научиться, если ставить перед собой вот именно задачу такого рода, что вот я в тяжкой болезни или скорби, а возрадуюсь-ка я, да? Ну, ничего же не получится у вас. Эти вещи параллельные, и это радость, еще раз говорю, это радость особая, это радость о Боге. Как научиться? В том-то все и дело, что, понимаете, к ней подводится, что ли, предыдущей жизнью, да? Опыт христианской жизни к ней как-то подводит. Здесь никак невозможно сказать, делай то-то, и вот будешь болеть, и у тебя будет радость. Нет, это именно, если хотите, плод духовной жизни, плод предыдущей духовной жизни. Если у нас это не получается в таких ситуациях, то здесь тоже единственный выход – это молитва, причем молиться Богу именно о том, чтобы Он умерил наше сердце. Не о том, что вот, Господи, дай-ка мне радость в этой ситуации, это как-то тоже немножко терзновенно, да? А чтобы Господь нас вразумил и умерил наше сердце, чтобы мы могли это понести. Тогда, может быть, в какой-то глубине этого сможет человек ощутить радость. Хотя это, конечно, уже, можно сказать, такие вершины духовной жизни. Видите ли, тоже здесь есть другая сторона, что вот человек попадает в тяжелую ситуацию, скорбную, да, и не обнаружит все радости. И вот он, ну, давай себя пилить за это. Вот, там, какой же я христианин, вот у меня скорбь, я не радуюсь, плохо, вот что же такое. Это тоже неправильно. Нужно вот именно предать в руки Божие себя, осознать, что да, вот я в скорби, не радуюсь, а скорблю. Это естественно. Человек в скорби скорбит. Это ему так полагается делать. Вот если человек с этим так сделает, а что он этим делает? Он смирится тем самым, да? То есть он придет в свою собственную меру, что он в скорби скорбит. Вот если он это перед Богом осознает, то он почувствует, может быть, радость. Да? Может быть, иную, чем ту, о которой он думает. Если не попадаем в рай, то как правильно окажемся, будем, заслужим быть? Понимаете, в чем дело? Ведь как ни назови, да, попадем, окажемся, заслужим. Это исходит из представления о том, что рай – это нечто внешнее нам, куда нас впустят там за совокупность каких-то наших дел. А вся штука в том, что рай – это не что-то совершенно от нас отдельное. Попадание куда зависит от решения каких-то иных инстанций. Рай – это то, что, ну и ад, то, что человек уготовляет себе на протяжении жизни. как и святые отцы пишут, и как, собственно, ну, как кажется, очевидно из самого процесса духовной жизни, мы видим, что человек попадает туда, вообще скажем так, что Господь на самом деле, вот по большому счету, где-то на самой глубине удовлетворяет все желания человека. Вот что человек хочет, то он и получает. То же самое в максимальной степени происходит и, скажем так, с посмертной участью. Куда стремится его душа, туда она и попадет. Если душа стремится к любви, к радости, к миру, к свету, к Богу, к состраданию, к любви к ближнему, то она там и окажется. Вот. А если душа стяжала на протяжении жизни другие качества, то она окажется там, чему сродна его душа. Вот что такое рай и ад. А не что-то внешнее куда-то там. Так, скажите, пожалуйста, с чего начать изучение трудов Феофана Затворника? В магазине множество томов, на чем остановиться? Ну, видите, во-первых, у Феофана Затворника есть два рода трудов. Письма и, скажем, собственно, труды. Письма более непосредственные, можно просто начать с писем. 8 выпусков писем и читать по письмам. Надо сказать, что язык архаичный, у него довольно сложный. К этому надо привыкнуть. А вот его такие труды написаны, они в некотором смысле в такой схоластической манере, и через это тоже надо пробиться. Я считаю, что главная его книга – это начертание христианского нравоучения, и хорошо бы ее прочесть. А если что-то полегче, то начинать надо с книжки «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться». Она дает какие-то азы. И еще вот у него есть книга «Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни». Там это сборник писем, но там среди этих писем есть тематически 7 или 8 писем о церкви. Это лучшее, что написано о церкви. Чтобы понять, как она устроена, зачем она нужна, там прочее, прочее. Так что вот эти три книги, значит, то есть духовная жизнь, как на нее настроиться, затем письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни, и, наконец, начертание христианского нравоучения, вот с этого, пожалуй, можно начать. Так, мне думать, что Христос учил не молитве к Богу, а к диалогу с Ним, да? Христос обращается к Отцу на разговорном арамейском языке, поэтому иудеи Ильи услышат, как Илья. Не иудеи услышали, а римляне. Это же воины, сказали, Илью зовет. Как раз воины не поняли арамейского языка, а по созвучию Илии Божия, и подумали, что он Илью зовет. Что касается того, что Христос учил не молитве к Богу, а к диалогу с Ним, то это какое-то очень, я бы сказал, свежее мнение. Потому что тогда вот такого понятия диалога, как в современном, это вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили с вами на лекции, что многие вещи мы воспринимаем из вот, старых текстов современных, парадигмы нового времени, а это неверно. Нет, Христос говорил, молитесь же так, Отче наш, ижеси, и так далее, да? То есть Христос нас как раз, пожалуй, к молитве-то и призывал. Если при творении Иисуса и молитвы возникают такие чувства, как умиротворение, ясность и прочее, но нет ощущения присутствия личного Бога, правильно ли это? Как раз вот я что хочу сказать. Мы с вами говорили о чувстве богообщения, и еще раз я подчеркну, что это не совсем чувство, не чувство вот в нашем понимании, как эмоция, как умиротворение, там, ясность и прочее. Феофан Затворник вообще пишет, что при творении Иисуса и молитвы, вот все то, что вы написали, это дело естественное. Что это просто душа приходит в себя, умиротворяется, и это ни в коем случае нельзя принимать за благодатное чувство. А благодать Божия другим свидетельствуется. Вот этой ревностью о богоугождении, вот если брать Феофана Затворника. Ощущение присутствия личного Бога – это не совсем вот такое вот чувство типа умиротворения, вот хорошо, комфортно. Значит, после ужина, значит, придя с работы, поужинал хорошо, на диван лег, хорошо, комфортно. Да, вовсе нет. Это, опять же, вот не надо путать Гоголя с Гегелем, как говорится. Это эти вещи немножко иные. У стиля Феофана Затворника есть разделение на естественную и божественную благодать. Как вы можете это прокомментировать? Вот я только что об этом говорил. Нет, естественная благодать – это нет, может быть, вы не очень точно отобразили мысль святителя. Он говорит, что есть естественный чин, а есть благодать. Вот естественный чин, когда душа вот сосредотачивается, приходит в себя и испытывает такие вот приятные чувства. Это естество. А благодать немножко другое. Несколько лет хожу в храм, с начала этого Великого Поста начала читать псалтирь по одной кафизме, постоянно настоятель нашего храма. Но после чтения с трудом нескольких кафизм понимаю, что ничего не понимаю и ничего не чувствую. Раньше с трудом преодолевал утренние и вечерние правила, а теперь принимаю и чувствую каждое слово правила. Стоит ли продолжать чтение псалтири? Я думаю, что стоит, но смотрите, есть же перевод. Во-первых, есть перевод синодальной Библии, хотя он отличается, а есть перевод на русский, значит, там, скажем, Юнгерова или еще кого-то вот с нашей славянской псалтири. Прочитать именно не как там какое-то правило перед иконами стоя непременно вычитать кафизму, а именно разобраться, о чем говорит этот псалом, о чем тот псалом говорит. Вот это очень полезное занятие. Читайте, но с разумом. Каково ваше отношение к мытарствам преподобной Феодоры и книге Сергея Нилуса «Записки игумена Феодосия»? Ну, Нилус я давно читал и вынес о нем представление как о духовно очень нетрезвом писателе, который везде ищет апокалиптику. Кроме того, через него опубликована фальшивка протокола сионских мудрецов, и вся эта история с этим связанная. Во всяком случае, мне не кажется, что Нилус – это душеполезное чтение. Что касается мытарства преподобной Феодоры, видите ли, какая вещь. Мытарства преподобной Феодоры располагаются в мартовской чети Минея в житии Василия Нового. По-моему, 26 число, кажется, сейчас точно не помню. Долгое время это житие считалось апокрифом, потому что если мы его прочтем, особенно в таком красочном, самом непосредственном тексте святителя Дмитрия Ростовского, то чего там только нет, какие-то чудеса, чудо на чуде. Вот, и в это встроено мытарство блаженной Феодоры. Ну, скажем, вот если подходить формально, давайте разделим. Сама мысль, естественно, ну, безусловно, очевидная, что человеку надлежит однажды умереть, а потом суд. Всеобщий страшный суд, суд частный, вот как вот церковь это более или менее определила, что человек умирает, над ним творится частный суд какой-то, по сродству его душе, он там где-то оказывается, куда-то попадает, да. Дальше ему помогают молитвы церкви, молитвы близких, и все это вот до страшного суда как продолжается, где уже конечная будет участь определена. Но при этом церковь избегает каких-то точных определений, потому что, ну, мы не знаем, как будет там, это реальность, которая нам не поддается. Господь скажет, что там, мы не спросим ни о чем. То есть там вопросы отпадут, мы увидим, а здесь мы спрашиваем, потому что, ну, никак человек не может представить, что там бывает. Основная мысль того, что человек после смерти проверяется его жизнь, совершенно правильная. Но вот эта, значит, деталь, с которой мы встречаем, собственно, в мытарствах преподобной Феодоры, настораживает вот по какому признаку. Вы помните, что там Феодора проходит одно мытарство, другое, третье, а на каком-то из мытарств она, значит, завязла, и у нее нечем откупиться от бесов. И тут появляется преподобный Василий Новый с мешцем, да, а в мешце у него золотые монеты. И он, Феодору, выкупает с этого мытарства, и она, значит, радостно приходит на следующее мытарство. Что это такое? Это учение о сверхдолжных заслугах, которые приняты католической церковью, о заместительных заслугах. Это учение гласит, что, значит, человек должен в процессе жизни стяжать заслуги перед Богом какие-то. И по сумме этих заслуг он попадает в рай. Святые стяживают множество заслуг, они стяживают заслуги своими подвигами, постами, молитвами, добрыми делами, больше, чем это им нужно для прохождения в рай. А уж тем более сам Господь Иисус Христос, который совершил наше спасение на кресте, он стяжал бесконечное количество заслуг. Церковь является сокровищницей этих самых заслуг. Ну, Папа Римский, в частности. Отсюда пошли индульгенции, да, что Папа Римский распоряжался сверхдолжными заслугами. Что такое индульгенция? Мне не хватает заслуг, да. Преподобному Серафиму слишком много, значит, заслуг. Теперь, значит, сверхдолжные заслуги хранятся в сокровищнице церкви, и Папа ими распоряжается. Он мне их выдает посредством индульгенции. За индульгенцию я должен что-то сделать. Или деньги заплатить, или там паломничество какое-то совершить, или какое-то доброе дело особое. Ну, так вот у них принято. Во всяком случае, в средние века было. Сейчас я точно не знаю. Сейчас, может быть, изменилась сама форма распределения заслуг, но учение-то, я думаю, осталось сверхдолжных заслуг. Ну и вот, и, собственно, Василий Новый со своим мешцем – это и есть сверхдолжные заслуги Василия Нового, которые покрыли недостаток заслуг блаженной Феодоры. Вот что можно сказать формально. Ну, не знаю. Я как-то с недоверием отношусь к регламентации будущей реальности вот этой. Церковь и Священное Писание только указывает нам на них, но не рассказывает в подробностях. Здесь вдруг все в таких подробностях является, что вызывает подозрение. А в самом контексте жития Василия Нового, где там какое-то ужасное количество вот этих чудес, видений и прочее, там то архангел прилетает, то улетает, то что-то там небо отверзается, то заверзается, то еще что-то. Я же говорю, это житие считалось долгое время апокрифичным. Так что, еще раз повторю, основная мысль совершенно правильная, что человек будет, там, скажем, судим, проверяема вся его жизнь. А как? Ну, вот трудно сказать. Уважаемый отец Пётр, скажите, пожалуйста, как позиция христианства объясняется с позиции следующих фактов? Иногда несчастье, несчастная невзаимная любовь больше способствует активному внутреннему диалогу с Богом, чем счастливая взаимная любовь, которая полностью поглощает человека. Как найти внутренний баланс в своей душе? Вы, опять же, хотите, чтобы общая позиция христианства, ее нет. Потому что это бывает так, а бывает не так. Бывает, что человек, наоборот, в взаимной счастливой семейной любви обретает Бога и благодать Божию чувствует. Является ли очень важным для получения Божьей благодати и богообщения смирение человека? Или самым важным условием богообщения? Да, это так. Действительно, смирение является самым вот важным. А что такое смирение? Да, возникает вопрос. Смирение же это не то, что как вот принято в нашем обиходе, вот, когда тебя бьют, то ты, значит, ой, благословите там. Ой, Бог благодать послал, как хорошо. Нет, это вовсе не смирение. Это там не пойми чего. В каждом случае надо отдельно разбирать. Смирение – это правда о себе, о своих отношениях с Богом, с людьми, с миром. Вот, правда. В чем заключается эта правда? Правда это заключается в том, что я немощное, грешное и падшее существо. Но это часть правды, это не вся правда. А вся правда заключается в том, что Бог вот ради меня, грешного и немощного существа, пришел, воплотился, зашел на крест, воскрес и воскресил меня с собою. Вот в этом правда заключается. Вот сочетание этих двух моментов. И вот человек, вступая в церковь, попадает в атмосферу божественной педагогики, где с ним проводятся ну, и общие занятия, но и, главным образом, индивидуальные, когда он вот это сочетание, вот эту правду выясняет. Правду о себе, правду о Боге и о других людях. Что же он выясняет? Он выясняет, что действительно он слабое и немощное существо, как говорится в Апокалипсисе, что несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Но он выясняет то, что Бог его любит с великой любовью, как-то вот направляет, все время его хранит, как бы вот на руках носит. Человек видит, что Бог также и к другим людям относится. Из этого возникает не осуждение, а не осуждение – первый признак смирения. То есть не осуждение на чем основано? Не на том, что человек отстраняется от других людей, а на том, что он видит и чувствует, что раз Бог к нему, немощному и грешному существу, относится с любовью, уважением, и не оставляет его, то вот осознание того, что точно так же Бог относится к другим людям, уже вышибает почву из-под превозношения, тщеславия, осуждения. Да, смирение, вот с него начинается, конечно, духовная жизнь. Как соотнести чтение Евангелия и подготовку к исповеди? Ну, прямым образом соотнести, потому что, собственно говоря, исповедь – это испытание совести в свете Евангелия. Как понимать ум Христов? То есть мы имеем ум Христов, апостол Павел говорит, и эту цитату приводил сегодня. Это значит, что мы как раз оцениваем все с точки зрения Христа. Об этом, кстати, очень Владимир Соловьев хорошо писал. Он говорит, что лучший критерий правильности любой ситуации – это поставить в нее Христа, вообразить, представить в ней Христа, и совесть тут же скажет, как бы Христос к этому отнесся бы. Вот это и есть ум Христов. Превосходный способ. Что если богообщение вроде и есть, а грехов в себе много не видишь? Как понять, достаточно ли количество грехов видишь в себе? Я нигде не читал, что цель духовной жизни – это видеть в себе как можно больше грехов. Грехи – это такая вещь, которую ты увидел, и там надо в нем покаяться и стараться его больше не совершать. И не забивать себе голову им, потому что, значит, грехов в себе много не видишь. А вам что, нужно всю брошюру Святителя Игнатия себе увидеть, Брянчанина, помощь кающимся? Или там есть гораздо более обширные списки грехов. Там. И часто люди приходят и на исповедь говорят, ну там, наряду с, там, с обычными такими грехами, читаешь или слушаешь перечисление, не имею Иисусовой молитвы, не имею ангелоподобной любви, значит, к Богу, не имею того, не имею сердца. Спрашивают, а почему ты должна это иметь, собственно говоря? С какой стати-то? Человек все грехов много не видит, а почему-то он считает, что в нем должна быть бездна грехов. Знаете, приходит человек на исповеди, ну, обычно женщина, и там говорит: «Ой, батюшка, столько грехов, у меня столько грехов, вот во всем грешна». А вот ее спрашиваешь: «Ну хорошо, во всем?» «Во всем». «Самолеты угоняла?» «Нет». «Банки грабила?» «Нет». «Заложников, значит, брала?» «Нет, не брала». «Поезда под откос спускала?» «Нет». «Значит, 10 человек убила?» «Да нет, не убила, даже ни одного не убила». «Ну вот, значит, уже не во всем грешна». Понимаете? Вот мне кажется, так и надо подходить. Вот эта коллизия. Святитель Игнатий говорит, что человек в состоянии падшим не способен принять благодати. А преподобный Макарий Великий пишет, что сердце человека сложное, подобно тому, что бывает, что там благодать овладела двумя пажитями сердца, а там в сердце 12 пажитей, там 10 пажитей остаются в состоянии падшим, а 2 пажити, значит, под благодатью. Так что это очень сложно. И то, и другое бывает. Грехи же разные бывают. Есть грехи смертные, которые совершенно изгоняют из человека благодать. А вот есть именно падшесть и немощь человека, который он действительно еще не почувствовал, но не в качестве формального перечисления грехов, а в качестве того, что именно отстраняет его от благодати Божией. Вот на что надо смотреть. Грех, если мы видим и чувствуем, что он отстраняет нас от благодати Божией, он тут же нами будет исправляться. А если еще до этого не дошло, ну, всему свое время. Естественно, это не касается там смертных грехов, они сразу, с них человек сразу там все ясно становится. Молитва – это очень сложная и многообразная вещь. Да, молитва – одно из, скажем так, главных средств. Ну, есть, скажем, 4, да, средства. Это молитва, это поучение в Священном Писании, это участие в таинствах Церкви и это исполнение евангельских заповедей. Да, ну вот схематично говоря. То есть молитва – действительно одно из важнейших средств, да, для поддержания богообщения. Но если под молитвой понимать молитвословие, то есть, скажем, такое педагогическое и подготовительное наше навыкновение молитве, то это путать не надо, потому что одно дело молитва, то есть обращение сердца и ума к Богу, а другое дело исполнение нашего правила, когда там мы там что-то бормочем, а мысли там в другом месте. Это так к молитве относится, как, скажем, прописи, да, в тетради первоклассника, там, к сознательному уже что-то написали на бумаге. А так-то молитву, да. Это... Если не собираешься отставать от греха, надо ли его называть на исповеди или утаивать? Имеется в виду внебрачная связь двух свободных людей и нет плана пожениться. А это очень серьезные проблемы сейчас, потому что действительно входит уже в норму жизни добрачное сожительство. Церковь, в отличие от законно заключенного легитимного брака, который принимается церковью именно как брак, чтобы не говорили некоторые ревностные батюшки, церковь воспринимает это как все же блудное сожительство и не допускает к причастию. Что делать? Ну, вообще, исповедь и покаяние предполагают, конечно, исправление. Вот. Если исправление не предвидится, тогда у человека возникает именно коллизия, насколько он христианин. Собственно, что для него дороже, его наличное состояние, включающее вся вот это, ну, недолжность с церковной точки зрения, жизненное положение, собственно, какова мера его христианства. С пастырской точки зрения здесь, конечно, надо, ну, терпеть, если человек исповедуется, принимать его исповедь и говорить о том, что, ну, почему бы, собственно говоря, не заключить законный брак, если уж не венчаться в церкви, то именно вот просто легитимный законный брак. Почему бы не заключить? А действительно, а почему? Ну, вот разобраться в этом. Что значит не осуждать ближнего? Что значит и критиковать нельзя, и делать замечания? Нет, это разные вещи. Критиковать можно, и делать замечания можно, конечно, если вы начальник, и делать замечания подчиненному, но не наоборот, потому что это как бесчинство уже. Нет, все это можно, ведь острие вот этого ума Христова, если хотите, о котором вы меня спрашивали, оно критическое, безусловно, потому что оно критически оценивает падшую земную жизнь, об этом говорит и это не скрывает. Но осуждение и критика – это очень разные вещи. Осуждение – это личное неприязненное отношение к человеку, которое основано на том, что я лучше него. А вот когда в душу приходит благодать Божия, и когда человек убеждает, что Бог одинаково относится и ко мне, и к нему, тогда это вот почва из-под этого выбивается. Так, поясните, пожалуйста, что значит умная молитва, ее значение в жизни церковного мирянина. Собственно говоря, что такое молитва? Когда мы произносим молитвенные слова, мы понимаем, о чем речь, и чувствуем это сердцем. Так что любая молитва умная, если молитва не умная, она не молитва. То есть просто если язык бормочет что-то, а ум, слова молитвы не, ну, как бы не сосредотачиваются, то это не молитва. Но умная молитва, есть еще более такой узкий термин, это такое особое монашеское делание, когда этому посвящается, ну, вот, собственно, вся уже монашеская жизнь, умная молитва. Это вещь, думаю, что в наше время недоступная. Как объяснить родителям, которые не так давно начали осмысленно верить, в чем смысл таинства соборования? Почему так важно сейчас, во время Великого Поста, собороваться? А почему так важно? Объясните мне. Непременно собороваться. Соборование – это таинство, которое осуществляется, когда человек тяжело болеет. Тогда ему важно собороваться. А собороваться по причине того, что сейчас Великий Пост, совершенно не важно, я вам должен сказать. Поэтому, собственно говоря, здесь, может быть, ваши родители и понимают правильно смысл соборования. Вообще, до сих пор в русском народе соборование считается предсмертным, да, каким-то таинством. Это католическая точка зрения. В католицизме соборование – это таинство последнего напутствия. Но в православной древний чин таинства совершенно не предполагает никакой предсмертности. Если вы прочитаете все последование этого таинства, оно говорит ровно о том, чтобы человек Божьей благодатью был исцелен и воздвигнут от одра своей тяжелой болезни, не насморк, конечно, да, а тяжелой болезни, когда он действительно уже сам не может пойти в церковь. Понимаете, сама постановка вот нашего современного вот этого положения таинства соборования абсурдна, потому что люди сами приходят в церковь собственными ногами, да, они там массово собораются и собственными же ногами уходят домой. Но не для этого предназначено. Откройте требник, там к тяжело больному приходит, к одру его, то есть предполагается, что человек лежит на одре и не может прийти в церковь сам, и тогда к нему приходит церковь в лице священников, совершает это таинство. Значит, о монашестве, о постре. Видите ли, здесь есть две точки зрения на этот вопрос, на этом мы закончим. Значит, первая точка зрения, о которой пишет действительно знаток, великий знаток монашеской жизни, Стетли Игнатий Брянчанинов, что постриг лучше принимать в раннем возрасте, пока человек гибок и может воспринять там монашескую жизнь. И действительно, мы видим, что люди, пришедшие в монастырь старости, с ними очень тяжело в монастыре. Это с одной стороны. С другой стороны, есть определенный контекст монашеской жизни времен святителя Игнатия и нынешней. Монашескую жизнь по книгам святых отцов у нас в России вести невозможно. У нас она совсем по-другому устроена. Она требует каких-то специфических подходов, скажем так. И когда человек приходит в монастырь и с этим сталкивается, у него наступает жесточайшее разочарование в монашестве, а то и вообще в церковной жизни. Поэтому цели и задачи желающих принять постриг в ранние годы жизни могут быть такие. Если человек, испытав себя, причем все же сам чин монашеской, монастырской жизни предполагает, что человек приходит, становится послушником, то есть он испытывает монашескую жизнь в отношении себя и по букве формальной, значит, установления в Русской Православной Церкви, этот процесс не может быть меньше, чем 3 года. В жизни это часто бывает не так. Но, во всяком случае, вот по канону нашей поместной церкви 3 года. Вот за эти 3 года человек должен испытать себя, насколько ему подходит, собственно, монастырская жизнь. И что он в ней ищет? Если он в ней ищет что-то постороннего, например, человек пил, да, или его там мучает блудная страсть, и он думает, вот пойду в монастырь, и там монастырская жизнь меня предохранит, значит, я не буду пить, и блудная страсть утихнет. Ничего подобного. Наступает, как правило, какая-то ремиссия, человек действительно по неофитству справляется с этим, но там потом шарахает как следует. Там все, что в нем есть, то и вылезает. Вот поэтому единственная мотивация в монастырь прийти – это путем одиночества и страдания именно вот пройти каким-то таким особым, сугубым образом вот эту Божью школу, школу отношений с Богом и отношений с ближними, которые в монастыре тоже довольно остры. Потому что в монастыре все обостряется. Видите ли, у человека, который вне смотрит, совне на монастырь, особенно у молодого, у него не может быть об этом понятия. Это какие-то вещи, которые одни со временем приходят, другие только изнутри видны. Поэтому вот нужно быть очень осторожным и очень все же испытывать свое желание пойти в монастырь. В нем как следует разобраться, чтобы потом не разочароваться. И мы видим, что так и на практике происходит, что если в первые годы церковной свободы, вот в начале 90-х в монастырь валом повалили там люди, то сейчас очень мало людей идет в монастырь, а те, кто повалил, значит, в 90-е годы, от них, ну, может быть, процентов 30-40 осталось. И это нормально. То, что сейчас мало идет в монастырь, это хорошо, это лучше, чем когда люди приходят, а потом уходят и превращают это в фарс какой-то. Ну вот, у нас закончилось время.

0: В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение «Богородица Дева» Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломнической службы монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи.

0: связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». У микрофона Соня Аванесова, Филипп Наталин. У нас в гостях сегодня Ольга Антипова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: И мы продолжаем говорить о монахах первых веков, о том, как зарождалось монашество.
5: Как проводил монах свой день? Что у него было? Какие занятия?
4: Угу. Ну вот это очень интересно. Когда Антоний Великий ушел в пустыню, он опытным путем пытался понять, как же ему организовать там свою жизнь. Работы такой привычной нет, семьи нет. Вот что он должен там делать? И в конце концов, ему явился ангел, который показал ему, как стоит проводить свое время. Ангел делал следующую вещь. Он то садился и плел корзину, то вставал, поднимал руки к небу и молился. Через некоторое время опять садился, плел корзину. Потом вставал, поднимал руки к небу и молился. «Делай так», — сказал он Антонию, — «и спасешься». То есть чередование труда и молитвы. По-латински эта фраза звучит так. «Оре эт лаборе». То есть молись и трудись. И вот монахи действительно всегда молились и трудились. Как они молились? И какие молитвы они произносили? С самых первых лет распространения христианства христиане пели псалмы. Не были исключением и египетские монахи. Они стремились каждую минуту своей жизни помнить о Боге. Каким образом они должны были молиться постоянно? Они выбирали какую-то фразу из псалма или какую-то короткую молитву и постоянно произносили ее в своем мозгу. И следили, чтобы ум их ни на что не отвлекался. А свои молитвенные правила они чередовали с работой. Вот с таким ручным трудом. Например, плели корзины, или вот, может быть, чуть-чуть что-то выращивали на небольшом участке земли.
3: А неужели у них был просто труд и молитва, и больше они ничем не занимались?
4: Ну вот, я думаю, что если бы к ним пришел просто какой-то человек и издалека смотрел на то, что делает монах, это бы, наверное, так вот именно и выглядело. Фактически весь день плели корзины и молились. Один раз в день ели, чуть-чуть пили, да, и, может быть, несколько часов спали. Потому что основное делание монаха невидимо для людей. Оно так часто и называется. Невидимая брань. Или внутреннее делание. То есть самое главное занятие монаха внешне никак не проявляется. Оно происходит внутри него. Я вам уже говорила, что монах оставлял всю мирскую суету, уходил в пустыню, чтобы избавиться от этой мирской суеты и не отвлекаться никогда от мысли о Боге и от общения с Богом. Но на самом деле от суеты просто так вот не убежишь. Даже если ты уйдешь в пустыню, ты значительную часть суеты унесешь с собой. Где? Да в собственной голове. Наши мысли очень часто представляют из себя что-то похожее, не знаю, на ворон, которые там летают, да, и каркают у нас в голове. Очень часто нам на ум приходят какие-то пустые мысли, нехорошие мысли. А не бывало ли у вас так, что, например, с утра какую-нибудь слышишь фразу с какой-то песни, она потом весь день у тебя в голове крутится, правда?
3: Да.
4: Совершенно пустое, бессмысленное занятие. Так вот, монахи хотели не только, чтобы внешне их жизнь очистилась от суеты, но и чтобы внутри у них установился порядок и стройность, и все лишнее исчезло. А вот это сделать уже гораздо труднее, чем уйти из мира. Вот ушел из мира, и вокруг тебя тишина, ничего нет. А куда ты уйдешь от себя? От себя-то не уйти. Как можно победить эту суету внутри себя? Только очень большим вниманием и очень большой работой над собой. Монах постоянно, ежечасно, ежеминутно следил за тем, что происходит в его сердце.
3: Так, в сердце или в голове?
4: А вот это еще одна очень интересная вещь. Вот у нас сейчас часто сердце и ум противопоставляются, правда? Это очень позднее явление, когда ум и сердце так разделены. Уже в эпоху просвещения, наверное, возникло такое противопоставление ума и сердца. В первые века христианства ум и сердце воспринимались как что-то единое, внутренняя жизнь человека. Например, во время молитвы святые отцы советовали свести ум в сердце, то есть молиться с теплотой. Не просто одним умом слова проговаривать, а всей душой. И монах следит за своим сердцем, то есть за тем, какие мысли приходят в голову и как он на них откликается. Если эта мысль хорошая, правильная, благочестивая, монах может ее принять, как бы согласиться с ней, да? А если ему на ум приходит что-то плохое, а такие мысли приходят каждому человеку, Монах не принимает ее как свою. Он говорит: стоп, я так думать не хочу. Это не моя мысль. И он как бы отсекает ее, не думает в этом направлении.
5: А вот откуда у нас в голове берутся такие мысли? Пустые или там нехорошие?
4: Вот мы сейчас с вами думаем, что все, что возникает у нас в голове, это наше, так сказать, какое-то произведение, да? Это мы сами подумали. Но вот интересно, что монахи первых веков, они так не считали. Они считали, что есть в голове, к нам в сознание приходят мысли, предложенные нам нашими страстями, нашими грехами, да, или даже проще сказать, вот бесами. То есть какие-то искушающие нас мысли, плохие мысли. С этими мыслями монахи старались бороться, не принимать их, не вступать с ними в разговор. Бывает у вас такой внутренний разговор? Приходит вам какая-то мысль, и вы начинаете ее обдумывать. Иногда эта мысль вас смущает, вы начинаете как бы внутри сами с собой спорить. В результате соглашаетесь с ней, или иногда все-таки отвергаете ее.
6: Да, очень часто.
4: Вот, конечно. Особенно часто возникает, когда вы хотите сделать что-то сомнительное и не очень хорошее. Всегда некоторые все-таки внутренний спор, правда, этому предшествует, стоит ли или не стоит. Иногда человек решительно отсекает, иногда все-таки, ай, если нельзя, но очень хочется, то можно, и поступает. Бывает такое?
5: Угу.
4: У всех, наверное, бывало, правда? Так вот, человек, который духовно невнимательный, он всегда и поступает, как потому что на ум придет, он так и делает. Что нам пришло, то и говорит. Сначала сделал, потом подумал. Потом уже рассудил, что это все было неправильно. Вот монах стремился к тому, чтобы такое с ним не происходило никогда. Любую мысль, которая приходит ему в голову, он встречал как пограничник с ружьем. И спрашивал: ты кто? Ты мысль какая? Если ты плохая, я тебя не пускаю, уходи, я не буду думать об этом. Если хорошая, заходи, принимаю. Представляете, в каком напряжении должен постоянно жить человек, чтобы каждую минуту, каждую свою мысль вот держать под контролем. Но если эти мысли держать под контролем, то удастся держать под контролем поступки. Если монах чувствует, что он, например, сердится на какого-то человека и понимает, что это плохо, он может в зародыше остановить гнев и предотвратить ссору. Правда? Или месть, или еще там что-то такое плохое. А, например, желание помочь, наоборот, не оставить без внимания и действительно из благого намерения совершить хороший поступок. Правда? То есть на самом деле монах – это просто воин вот в этой внутренней невидимой брани. Он постоянно стоит вот на этом рубеже, на фронте, и отслеживает каждую свою мысль. И для этого нужна очень большая сила воли. Представляете, чтобы годами жить вот так вот.
5: А вот какой результат был такой борьбы внутренней?
4: Результат был, скажу вам, просто потрясающий. Люди преображались. Они очищались от очень многих каких-то страстей, рассеянностей. Они становились очень собранными, светлыми. Почему Бог не может войти в сердце человека? Потому что там одна суета какая-то. Потому что человеку нет как бы до него дела. Он постоянно о чем-то постороннем думает или занят какими-то грязными мыслями. А Бог свят, он не может во что-то нечистое такое совсем входить. Когда монах освобождал свой внутренний мир, свою душу от всего лишнего, вот благодать на него изливалась преизобильно. Эти люди просто светились. Светились божественным светом. Удивительно, что эти люди уходили от мира тихо, да, никому не рассказывая о никаких своих подвигах. Окончилось все это тем, что мир христианский бросился к ним в пустыню, что их жития стали записываться, что их высказывания составили огромную аскетическую литературу. Очень ранее, уже в IV веке, появились первые сборники изречений отцов пустыни или истории монахов. И эти сборники читались уже не только монахами, но и мирянами во всех больших городах христианского мира. И читаются, и издаются до сих пор. То есть то, что сказал какой-то там египетский, малообразованный крестьянин, ушедший в монастырь, ставший монахом там в IV веке, мы читаем до сих пор, и это приносит чтение нам невероятную духовную пользу. Они смогли набрать такой невероятный духовный опыт, с Божьей помощью, конечно, что он оказался потом закваской и драгоценным сокровищем для христиан всех веков. Если подумать, то очень многое, то, что мы сейчас имеем в церкви, пришло к нам из монастырей. Например, богослужение сформировалось в монастырях, церковный устав в монастырях. Наши епископы – это только монахи. Монашество начиналось как мирянское движение, да? Крестьяне, которые уходили в пустыню, они не были священниками. Но теперь вся высшая церковная иерархия обязательно монахи. Монашество дало нам огромную литературу вот об этом самом духовном делании, внутренней брани. И скажу я вам, что многие из высказываний монахов не только не устарели, а дадут 100 очков вперед многим современным психологическим исследованиям. При таком внимании к себе монахи смогли очень глубоко проникнуть в тайны нашей души, в устройство нашей души, в специфику того, как нам обращаться с самим собой, чтобы стать человеком. Очень конкретные, практические советы. И даны очень просто и доступны для любого человека. То есть это сокровище. Господь, конечно, совершил чудо, но он не смог бы этого сделать, если бы у них не было столько желания послужить ему.
6: У меня вот есть вопрос, я не знаю, будет ли он по теме, но вот он меня давно мучает. А почему священники и диаконы — это белое духовенство, а все епископы, они черное духовенство?
4: Высшая ступень священства предполагает полное отдание человека на служение Богу. А вот как раз мерилом такой настроенности и погруженности в духовную жизнь стало именно монашество. Раньше епископы не были монахами. Но потом, с течением времени, становилось трудно совмещать и семейные, например, заботы, да, и заботу о пастве. И церковь посчитала, что тот, кто уже становится епископом, таким, главой церкви, он должен оставить уже все земные действительно заботы и думать только о божественных, духовных, церковных делах. Поэтому епископы стали монахами.
6: А почему оно именно так называется? Вот черное и белое?
4: А вот потому же, что и монах называется чернец. Монахи стали носить одежду, да, особую. У нас монахи носят черную одежду. В знак того, что они отказываются от всего многоцветия жизни, да, и погружаются вот в это внутреннее делание.
6: А монахи имели друзей? Видели ли они кого-то, когда уходили в пустыню?
4: Ну, конечно, на самом деле, когда монахи уходили в пустыню, это не значит, что они жили вообще абсолютно одни, никаких больше людей никогда до смерти своей не видели, нет. Монахи жили такими своеобразными общинами, на расстоянии достаточно большом друг от друга, чтобы можно было друг друга видеть, но уже нельзя было расслышать, что человек говорит, стояли кельи. У нескольких келий был один храм, куда монахи собирались по воскресеньям на богослужение и на причащение святых тайн. Кстати, вот что еще мог иметь монах, это специальную одежду для храма, которую он надевал поверх будничной обычной одежды, как правило, очень бедной. Для храма была такая чистая, тоже очень скромная, но все-таки парадная одежда. Во-вторых, у старцев были ученики. Когда приходил какой-то новый человек из мира, ему трудно было начать сразу жить одному. Ему требовался наставник, который подсказывал бы ему, как правильно организовать свою вот эту новую жизнь, иную жизнь. И такой человек поступал в ученики к старцу, к уже опытному монаху. Иногда он жил с ним в одном доме, а иногда просто в келье недалеко от старца и приходил к нему. Он помогал старцу выполнять какую-то работу, ухаживал за ним. Старец его учил. А вот как учил? Далеко не всегда словом. Ученик просто жил рядом со старцем и видел, как живет и как действует он. А вы, наверное, хорошо по своему опыту знаете, что пример гораздо более показательный, чем поучение, правда?
6: Да.
4: Если вам кто-то говорит, никогда не переходи дорогу на красный свет, а сам бегает, то странное обучение получается. Скорее убедят не слова, а сама жизнь, правда, человек?
6: Да.
4: Ученик просто жил рядом со старцем, смотрел на него, на его реакции, на то, как он молится, как живет, как помогает другим, как принимает гостей, как спит, как ест. И постепенно сам перенимал этот образ жизни. А про друзей, ну вот, например, известно, что Антоний Великий был другом епископа города Александрии Афанасия Великого. Афанасий Великий был епископом в очень трудное для церкви время. В это время церковь сотрясала ересь арианства. И много раз Афанасий был изгоняем еретиками со своей кафедры. И вот один раз была даже такая история. Император повелел схватить Афанасия, арестовать его. Воины окружили храм и велели Афанасию выйти. Тогда епископ Афанасий велел народу петь молитву, гимн Богу и расходиться по домам. И народ с зажженными свечами пошел из храма. Святитель Афанасий снял свои епископские одежды, взял в руки свечу и вместе с другим народом, с толпой народа, вышел из храма. И пропал на 6 лет. Воины императора рыскали по египетской пустыне, пытались его найти. Но монахи так славно прятали своего любимого епископа, что никто его не нашел. Он так и остался необнаруженным. Когда император этот умер, Афанасий получил возможность вернуться на кафедру, он сразу же нашелся и был радостно встречен народом в своем любимом городе, в Александрии. Есть еще интересный рассказ про старца и его ученика. Старцы иногда обращались с учениками достаточно сурово, чтобы проверить их терпение и смирение. И вот один старец велел своему ученику поливать сухую палку, пока она не прорастет. Но можете себе представить, как в пустыне это сложно сделать, особенно учитывая, что монахи селились довольно далеко от воды. То есть ученик должен был каждый день ходить к источнику воды, набирать этот кувшин, идти долго назад по каким-то там горам и поливать эту сухую палку, про которую так было понятно, что она никогда не прорастет. И он это делал 3 года. Ходил и поливал эту палку. И она проросла на 3-й год. Потом это дерево показывали всем молодым новоначальным монахам. Это дерево там прозвали древом послушания.
5: А вот кто такие были столпники, затворники, молчальники?
4: Это все виды монашеского подвига. Молчальники – монахи, которые давали на какое-то время обет молчания, вообще не произносили никаких слов. Затворники – монахи, которые уходили в келью в затвор, то есть затворяли дверь, и пищу им передавали только там раз в неделю в окошко. А столпники – это монахи, которые вообще придумали такой удивительный подвиг. Они строили себе так называемый столб, то есть такую высокую башню с лестницей внутри. Заходили в эту башню, закрывали дверь, поднимались по лестнице, оказывались на небольшой площадке наверху башни. Площадка не имела крыши. То есть монах был открыт всему солнцу, всем ветрам, всему холоду. И монах жил на этой площадке, на этом столпе. Тоже раз в неделю к нему приходил какой-нибудь ученик, монах спускал на веревочке корзинку, куда ученик клал сосуд с водой и, допустим, лепешки. И через какое-то время, когда было понятно, что он достиг уже больших духовных высот, часто монахи получали дары прозорливости, то есть могли предсказывать будущее, чудотворение, могли совершать чудеса, исцеление. К ним приходили люди, к таким вот монахам в пустыне, и, стоя под столпом, могли у них спросить какого-то совета, просить о помощи, об исцелении.
6: А ведь в пустыне ночью очень холодно. Там же вот между площадкой и выходом вниз была лестница. Почему они на лестнице не могли спать?
4: Вот видишь, обычно в жизни мы стараемся сделать так, как нам удобно. Сделать так, как мы хотим. Вот монахи больше всего на свете боялись делать то, что им хочется. Они старались отсечь свою волю. Не поступать так, как им хочется. Не тело руководило ими, ой, мне холодно оденусь, ой, мне хочется спать, засну, мне хочется есть, наемся. Хочется сладкого, сладкого, наемся. Они так не делали. Они боролись не против своего тела, а за то, чтобы тело стало послушным, чтобы не оно руководило человеком, а чтобы человек, как разумное существо, как духовное существо, руководил телом. Но сейчас в основном мы слушаемся своего тела. Хочу и буду. А монах наоборот. Не хочу, но буду.
5: А бывали такие случаи, чтобы человек уходил из монастыря?
4: Да, я думаю, что такие случаи бывали и раньше, и сейчас такие случаи бывают. Конечно, очень печально, если к тому времени человек уже становился монахом, в смысле давал обеты монашества. Но, к сожалению, даже такие случаи бывают. Обычно, вот сейчас уже в монастыре, монахами не становятся люди сразу. Его сначала сделают послушником. Человек имеет возможность в таком случае пожить в монастыре по всему монашескому укладу, да, присмотреться к этой жизни и понять, насколько он готов всю свою жизнь вот так прожить. Его ли это путь? Если спустя несколько лет человек говорит «да», вот именно так я и хочу жить, я готов к этому. Его подстригают в монахи. А если человек говорит, мне нравится здесь, но я все-таки понимаю, что это не мое призвание, я хочу вернуться в мир, создать семью, воспитывать детей, работать, то он спокойно уходит назад в мир и продолжает служить Богу по-другому. Нужно иметь все-таки какое-то особенное призвание, особую, наверное, силу воли, внутреннюю сосредоточенность, да, и готовность оставить многие-многие вещи для того, чтобы стать монахом. И не каждый человек создан Богом для того, чтобы быть монахом. Кому-то нужно жить семьей, кому-то нужно быть и врачами, и учителями, и музыкантами. То есть есть на самом деле действительно 2 таких равнозначно хороших христианских пути. Кто-то становится мирянином, семьянином, да, а кто-то становится монахом. И у каждого внутри в его душе, в его складе, в его характере есть, ну, талант. Либо для одного, либо для другого пути. Впрочем, были люди, которые совмещали оба. То есть, например, какое-то время жили с семьей, растили детей, а потом в конце жизни, например, если супруг умирал или супруга, то другой становился монахом, уходил в монастырь. Дети уже были выращены, и человек мог дальше послужить Богу. Такие пути тоже были возможны.
5: Несмотря на все сложности жизни монахов в пустыне, они получали намного больше, чем люди, которые жили в миру.
4: Мирской путь, он такой пологий, спокойный. Постепенно человек, идя по нему, добирается до Царствия Божьего. А монашеский путь – это путь в гору, когда человек просто не дорогой обходит гору, а прямо лезет наверх, на скалы. И этот путь может быть более короткий, но такой гораздо более экстремальный и трудный.
6: Мы закончили наш разговор о монахах первых веков. И наша передача подходит к концу. В гостях у нас сегодня была Ольга Антипова. Спасибо вам большое, что вы пришли. Всего хорошего. До свидания.
4: До свидания.
5: До свидания.

0: В исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса прозвучал фрагмент вечернего богослужения, стихи 131-го псалма «Я подготовил светильник Христу моему». Амбросианское пение 5-7 веков.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы предлагаем вам вторую часть беседы с психологом Тамарой Григорьевной Клещиновой на тему воспитания чувства ответственности у наших детей. Эта беседа записана на встрече в школе для родителей. Включаем запись.
2: Развитие ребенка, его судьба, наконец, зависит, конечно же, от того, насколько он активен в своих действиях. Библия учит, что между нами и Богом должно быть установлено сотрудничество. Перед нами стоят наши задачи, перед Ним Его. Из Библии. Совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы наши дети слышали этот голос. И если мы не засоряем их душу нашими желаниями, нашими потребностями, вот ты будешь у меня такой, вот ты будешь у меня таким, вот ты будешь следовать вот таким вот законам, то он просто-напросто может и не обнаружить в себе вот этих вот посылов Господа. Воспитывать активного ребенка гораздо сложнее, чем пассивного. Он, этот активный, то и дело нарушает границы, которые мы ему устанавливаем. Это, кстати, правильное действие с его стороны. Только так он сможет понять правду жизни, смысл отношений, суть вот этой ответственности, вообще почувствовать вкус этой жизни. Другое дело, наше желание вот это сломить его кажущуюся нам чрезмерную активность, особенно у мальчишек, приводит к тому, что он будет игнорировать наше распоряжение, делать вид, что не слышит нас, либо явно не обращает на нас никакого внимания, продолжает заниматься своими делами. Вот мы его ломаем, а он будет нас в буквальном смысле слова игнорировать. И вот эта вот пассивность, первый вид такой пассивности, именно заключается вот в этом вот игнорировании, не делать то, что надо. Такой вид пассивности еще полбеды, хотя его активность может быть направлена не по пути воспитания этой зрелости, а в другом плане. Например, в плане всевозможных правонарушений. Когда он уходит в компанию из этой семьи, где только и знает его учить, ворчать и еще и поколачивать. Чаще всего, кстати, мы бьем по рукам ребенку еще в раннем детстве, диктуя ему достаточно жестко, ну, то, что он должен делать и что не должен делать. И вот эти ростки активности, продиктованные его желаниями и потребностями, постепенно чахнут, так и не успев как следует проявиться. И работая с такими ребятишками уже в подростковом возрасте, мы, психологи, обнаруживаем, что они просто и не могут даже сказать, чего они хотят. Вот чего ты хочешь, говорим мы там кому ребенку, называется это у нас трудности эмоциональной волевой сферы. Ничего не хочет. Не знаю. Вот он знает, что мама хочет, что учительница от него требует, что папа там бесконечно надрывается. А сам он не хочет ничего. И пассивность ребенка постепенно становится его постоянным состоянием. Кроме игнорирования, какие еще виды вот этой пассивности есть? Медлительность. Последний момент откликается на нашу просьбу. Много времени уходит на то, что ему не хочется. Зато если хочется, за несколько минут быстренько сделать, что удивительно. Далее. Безинициативность, нежелание рисковать. То есть что? Избегает всего нового, знакомства с новыми людьми, посещение кружка, секции. Вот сидит в доме, вот в знакомой обстановке он может сидеть сколько угодно, заниматься привычными делами сколько угодно. Как улитка прячется постоянно. Эта особенность, кстати сказать, должна тоже настораживать. Пассивное неповиновение. То есть на наши просьбы вообще не откликается. угрюмо так безучастно смотрит на нас, так еще уставится, и продолжает ничего не делать. Молчание хранит постоянно, не ругается, не возражает, молчит. Далее. Пребывание в мире грез. В себя погружен. Вот фантазирует, вот он такой, такой, а если он еще и компьютер имеет, все. Он уходит от реальности вот в этот виртуальный мир, и ему не надо эту реальность. И родители, когда уже он становится подростком, а то и юношей, потом, ой, что ж такое с ним, он, вы знаете, вот, а где вы были раньше? Зачем вы ему вообще разрешили помногу сидеть у этого компьютера? Количество лет умноженное на 3, самое большее. Изоляция. Избегает общения с домашними, не спорит, не вступает в открытую борьбу, проблемы есть, переживает в одиночку. Настораживать должно нас. Причины вот этой пассивности разные. Посмотрим причины. Первая такая причина – это, конечно же, чувство тревоги, даже будем говорить не тревоги, а такой тревожности, состояние личности и каких-то страхов. Дети могут очень вяло реагировать вот из-за этого, и просто эта тревожность, этот страх парализует их инициативность. Причем проявляется это по-разному. Или боятся быть близкими, открытыми с другими людьми. Предпочитает ничем не выделяться, такие мышки серенькие, обратить на себя внимание. В таких ситуациях мы, родители, должны быть с ребенком более внимательными. Ну, конечно, в отношения со сверстниками особо-то вмешиваться не стоит, а вот выслушивать его переживания надо время иметь. И уж если отношения у нас с ним еще не совсем испортились, он с удовольствием будет это все рассказывать. С другой стороны, становится пассивным, испуганным, если на него сердятся. Вот рявкнешь на этого ребенка, и он уже все затормозил, он уже не может ничего делать, начинает плакать. Такое впечатление, что мы ему просто обрубили состояние активной инициативности. Возникает у ребенка вот этот вот внутренний конфликт. Вообще этот внутренний конфликт, как правило, в состоянии вот этой постоянной внутренней тревожности по разным причинам может быть. Или от того, что, например, ссорится мать с отцом, или у него не ладится со сверстниками, или у него худо в отношениях в школе, учится неважно. Ну, естественно, если отношения с матерью, чаще всего с матерью у него тоже неважные. Конечно, надо с этим ребенком, особенности вот этим тревожным ребенком, я уже говорила, и насчет тревожности мы в семейных шпаргалках писали, что нужно делать. Тут наше внимание должно быть, родительское внимание должно быть постоянным. Очень многие ребятишки страдают от внутренних конфликтов, боясь сделать ошибку. Не проявляют инициативу, желая исключить вот эту вероятность неудачи. То есть самое главное, они не учатся на ошибках. Вот в одной семье принято было так, что они постоянно друг другу со смехом рассказывали, где у них были промахи. Как один уже студент 3-го курса рассказывает, как он хотел там показаться, как он лыжник, какой хороший, мы лыжи купили, и говорит, намазал мне той мази, и представляешь, говорит, все поехали, а я тыр-пыр, тыр-пыр, никак не могу сдвинуться с места, падаю. И все это они вот в таком вот духе с удовольствием рассказывают. Ребенок, естественно, учится, и тоже ему дают пример, как на этих ошибках учиться. Вторая причина этой пассивности вот, – это неспособность правильно ставить цели. Оказавшись в конфликтной ситуации, ребятишки сразу становятся пассивными. То есть хотели что-то сделать, не получилось, и все, разочарование пережить не могут. Иной раз цель ставят такую, которая явно не по плечу. Вот тут надо помогать, обрести в себя уверенность постепенным продвижением к цели. То есть сам процесс, причем подхваливая от большей неудачи к меньшей неудаче. Вот я все время привожу пример. Пишет диктант сегодня, сделал 58 ошибок, а завтра уже 30. О, у тебя уже лучше. И в этом плане мы должны, пока он придет к нулю, в любом деле, мы должны это отмечать. Далее пассивность может какая еще быть. Ребенку может казаться, что он не обязан говорить о своих желаниях, потребностях. Вот мать должна угадать. Кстати сказать, в отношениях мужа и жены тоже иногда бывает так. Жена ходит, сердится, такая прямо вот в депрессии, потому что, видите ли, муж не догадывается быть внимательным по отношению к ней, не делает так, как делал, кстати, ее папа, который очень ее любил, обожал и вообще вел себя очень-очень внимательно по отношению к дочке и так далее. Так вот, ребятишки некоторые могут так вот, одна девочка ходит вокруг матери, хнычет, мать выдерживает, ждет, когда она скажет: «Мам, ты знаешь, у меня вот там проблемы в школе. Вот, сейчас поговорим». Ну, хорошо, что хоть хныкать начала, а то ведь уйдут, плачут. Что еще? Где-то чрезмерная активность, доходящая до агрессии, до агрессивности даже. А где-то, ну, полное равнодушие. Например, отличничек. В школе у него прям все отлично, а дома палец о палец не ударит. Или... Дома помогает с охотой, тоже учится неплохо, со сверстниками не ладится. Такое тоже бывает, особенно у отличников, которые в классе, ну, в буквальном смысле слова, зовутся ботаниками. И, конечно, там порой бывает, что и изгоем может ребенок стать. Ну и, конечно же, причина этой пассивности может быть самая обыкновенная лень. Ничего не делание, образ жизни. Знают, что всегда кто-то позаботится об их проблемах. Мы, родители, конечно, как правило, виновники этой вот линии. Надо вменять обязанности по дому, школе им. Конечно же, они должны как бы ощущать вот эту причинно-следственную связь. Не сделал это, значит, следствие какое? Наказание. Я имею в виду не обязательно наказание физическое или там еще. Хотя, в принципе, некоторые могут себе и такие вещи позволять, что само по себе, конечно, плохо, но об этом мы еще поговорим. Ну и еще пассивность – это убежденность в том, что он, ну, имеет особые права, наделен особыми, заслужит особого обращения. От окружающих они и не ждут ничего, кроме удовлетворения своих потребностей, но благодарности никогда не испытывают. Ну и, конечно же, причиной этой пассивности самые обыкновенные клинические отклонения от нормы. Депрессивное состояние у подростков и у юношества может быть, когда он в буквальном смысле слова замыкается вот этой своей боли и никак не выходит ни на какую деятельность, ни на какое общение. Или наркотики, или алкоголизм, ну и так далее. Пассивность может быть по этой причине. Какие могут быть принципы воспитания вот этого вот активного ребенка? Пассивен ребенок от природы или нет? Мы должны помочь ему стать человеком ищущим, стремящимся вот к собственному росту. А то, что они бывают от рождения или пассивные, или активные, это факт. Причем даже вот в зарубежной статистике где-то 75% это активные, а 25% – это пассивные. Такие вот послушненькие, хорошие ребятишечки, их так любят учителя, воспитатели детских садов. И родители все время сидят на первой парте, что называется, и такие гордые, что вот у них такой воспитанный ребенок. Что там воспитанный? Он просто элементарно ничего не делает такого, вообще ничего не делает, для того, чтобы вызывать в учителях и воспитателях отрицательное чувство. Что надо делать? Ну, во-первых, надо быть не просто родителем, а активной личностью. Не надо, чтобы у ребенка создавалось впечатление, что или человек должен быть родителем и заботиться, или висеть на шее. И он предпочитает висеть на шее. У нас, у родителей, должны быть еще свои какие-то дела, свои какие-то потребности. Выход в свет, что называется. Ну, когда она работает, мама, это еще хорошо. А когда, например, занимается только детьми в доме? Сколько таких мам сейчас пошли по такому пути? И, к сожалению, они ничего собой не представляют именно вот в общественном плане. И примера, как активная личность, мама это для ребенка не дает. А если еще она пошла учиться, так это вообще замечательно. Когда мамы идут учиться, имея высшее образование, идут получать второе высшее образование, дети от этого только выигрывают, они даже гордятся своими родителями. Второе. Не давать ребенку ни малейшей возможности быть пассивным. Любовь к нему не путать со стремлением спасти его от него самого. Здесь ведь и у них может быть что? Пассивность в чем? Бесконечное сидение у телевизора. Бесконечное сидение у компьютера. Просто бездельничание. Но тут вот что надо иметь в виду. В подростковом возрасте они иногда просто нуждаются вот в таком вот ничего не делании. Лежать на диване и просто вот про что-то... Нам так хочется, чтобы он занимался делом. И мы, особенно матери, начинаем на них... А им необходимо это. Или по телефону поговорить. Можно разрешать. Не подолгу, конечно. Потому что общение по телефону для них гораздо важнее, чем глаза в глаза. Иметь это в виду. Третье. Требовать инициативы и решения проблем. Что это значит? Мам, ты не видела мои ботинки? И бегаем, ищем, весь дом ищет. Так он еще в истерике будет кричать. Нет, у меня ботинок, я в школу опаздываю. А где? И в доме скандал. Где поставил, там находи. Может быть, даже ценой того, что он в школу опоздает. Ой, в школу опаздываю, портфель не собран. И физкультура у тебя, а где у тебя? И начинается. Извини, не пришел к ужину. А что у вас тут вкусненького? А мы поужинали. Хочешь поесть, возьми все то, что видишь в холодильнике, допустим. А то и вообще можно не дать. Хотя, в принципе, вот у меня как-то не поднимается рука так действовать. Сейчас, правда, видите, мы живем по такому принципу, что нет у нас вот такого общего стола. В обед-то и то не всегда, а вот кто как успевает. Ну, тут ж как семейная традиция позволяет. Далее. Учить ребенка строить взаимоотношения. Ну, как я уже сказала, когда эта девочка ходила вокруг к матери, еще ничего не говорила, просто хныкала, значит, скажи, что тебе нужно, скажи. И так со всеми. Если, например, с другом поссорился, объяснись. И еще, на что обратить внимание в этой активности, это сделать так, чтобы пассивность была более болезненной, чем активность. Понимаете, какая штука? Очень многие родители, когда приходят на прием к психологу и говорят о том, что вот ребенок безответственный такой и так далее, пассивный, и когда психолог начинает объяснять, что ей делать, она вдруг думает, нетушки... Пусть лучше он будет пассивным, так будет проще. И очень многие этим грешат. Так что, конечно же, с активным гораздо труднее, чем с тем, который будет все делать. Маменька, я готов, и так далее. Родители, как я уже сказала, порой очень даже устраивают вот эту вот пассивность. Хвалят, и хлопот нет никаких, чего там еще. Далее, на что обращать внимание? Поощрять любое продвижение вперед, даже если он откатится назад. Помните в Библии? Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. И в заключении ребенок нуждается в любящем, запрещающем, способном пробудить к действию родителя. Все вот эти вот активные стороны его личности нуждаются в этом от родителей. Он, конечно же, будет сопротивляться, когда мы вот будем его там будоражить, активизировать, сердиться на нас. Но пример брать с той самой птицы, которая в определенный момент своих птенчиков из гнезда выталкивает, чтобы они научились летать. Так и нам. Какая мотивация? Какие побудительные причины у ребенка должны быть в определенном возрасте, чтобы он делал те дела, которые он должен был бы делать? Вот этот закон побудительных причин мы сейчас с вами рассмотрим. Ну, как я уже сказала, в основе всех поступков человека лежат мотивы или побудительные причины. Почему мы поступаем так, а не иначе? И здесь следует заострить внимание вот на таких моментах. Когда идет речь о ребенке, мотивы его поведения играют решающую роль. Девочка, например, убирает в комнате, потому что ей сказали, иначе телевизор смотреть не будешь. Она там быстренько раз-раз уберет и все. А когда она выросла, ведь она уже делать это должна, и, может быть, даже делает совсем по другой причине, потому что ей нравится быть в чистой комнате, и вообще с удовольствием она делает вот эти все домашние дела. Или не делает, кстати. И как часто это и происходит. Потому что мы своих барышень не научили делать эти дела с удовольствием. Или другой пример. Как часто ребенок делает уроки не из-за желания получить хорошую оценку, а потому что мама за спиной стоит, ворчит, ругается. И чтобы она прекратила ворчать, он эти уроки будет делать. А когда он станет подростком или еще и поступит в институт, ведь за спиной-то стоять уже не будем. Значит, какие-то другие уже побудительные причины должны быть. Вот поэтому нам надо знать этапы формирования вот этих вот мотиваций. Но человек усваивает правила и законы только в атмосфере благодати, в атмосфере дружелюбия и комфорта душевного. В противном случае он начинает испытывать к этим делам отвращение или видеть в этом какую-то несправедливость, обвинение и то, и другое. Поэтому я вот когда говорю о формировании каких-то волевых привычек, всегда делаю ударение, что только первый небольшой этап заставить. А чтобы привык ребенок делать что-то, он должен это делать под флагом положительных эмоций. Обязательно. Потому что если это будет бесконечная ругань, бесконечная «я приучу свою дочку к тому, чтобы она стала хорошей хозяйкой, хорошей матерью», говорит мать про свою дочь, и ежедневно ее, значит, там ругает. Выросла дочка в ее доме, где двое детей уже растут, только у Жени живут. И мама ходит туда, убирает, с внуками нянчится, обстирает, потому что дочка говорит, вот у меня где твое домашнее хозяйство. Значит, формирование вот этих вот границ в отношениях с ребенком – это не альтернатива нашей любви к нему, а средство выражения этой любви. И первый этап вот – это страх последствий – не должен превращаться в страх потерять любовь матери. Ребенка должна волновать только, допустим, свобода и вероятность возникновения каких-то неприятностей от того, что последствия. Ну, конечно, если, допустим, он уроки не выучил, получил двойку, да еще и какое-то последствие в виде того, что он должен сделать какое-то нелюбимое дело. Например, у меня внук после школы постоянно задерживается на 30-40 минут. И ругала, и бесполезно. Штаны грязные, потому что они то шалаш строят, то еще что-нибудь. А ему надо в музыкальную школу, а ему надо еще. А вот другие могут, а я не могу. И что мы придумали? На сколько минут опоздал, столько минут играть на флейте. А он флейт занимается. Первое время он так говорил, ну и что, я поиграю. И играет. А, учительница так довольна, говорит, ну надо же, как хорошо у него все получается. А тут стал прибегать домой. Мало того, что его дед сказал, штаны будешь сам гладить, сам отпаривать, и он там и палец обжег. Все. Больше, вот, по крайней мере, целых полторы недели уже мы из школы приходим вовремя. Ну, может быть, еще другие придумаем. Может быть, на фортепиано переключимся там. Нам тоже надо-то. Правда, есть такой страх, когда заставляешь что-то делать, у этого человека не любовь к лете. Ну, ничего. Праздник был, сыграл очень даже неплохо, потому что руку-то набил уже. Итак, с любовью, с настойчивостью устанавливать ребенку необходимые запреты и твердо стоять на своем. И вот этот первый этап, страх последствий, постепенно переходит в то, что у него появляется внутренний родитель. Стоит девочка перед зеркалом, на которой лежат мамины всякие эти вещи, пудра и так далее, и говорит маминым голосом, нельзя трогать эти вещи. Это еще хорошо, она говорит вежливо. А другой мальчишка на улице что-то делает не так, и папиным грубым голосом начинает, что ты делаешь, дурак такой? Второй этап, появляется вот этот внутренний родитель, который ему диктует. Это, слава Богу, если он появляется. Важно ведь что? Если мы с ними очень строгие и даже как бы жестковатые, до жестокости жестковатые, то вот этот внутренний родитель у них может и не возникнуть. Они становятся такими или злобными по отношению к людям, или испытывают постоянно.

0: у него вот это все появляется. О жизни. Это еще не значит, что все сформировано. Нет. Еще надо и последствий, все, но, по крайней мере, он уже тянется к этим разговорам. Что хорошо, что плохо.
1: Тамара Григорьевна, а в каком возрасте ребенка лучше всего устанавливать такой вот контакт через задушевные разговоры с ним? В каком возрасте ребенок готов к таким откровениям?
0: По-разному. Вот я обращала внимание с внучкой, когда родители развелись, она так страдала, и она говорила: «Ну почему это происходит? Надо мной не будут смеяться в школе, когда узнают, что у меня родители развелись», в таком вот духе. И мы уже тогда вели с ней беседы на эту тему. Ей было 5-6 лет где-то. А вот с внуком только сейчас. Как-то он мне сказал, что, наверное, я попаду в ад. Я говорю: «Что такое?» «Понимаешь, — говорит, — у меня все грешу и грешу, грешу и грешу». И даже батюшке пошел и сказал, что я, говорит, все время огрызаюсь. Ему уже 11 год. По-разному. И если эти разговоры возникают, еще доверчивость какая-то есть, а доверие только тогда, может быть, когда, я говорю, психологический барьер между ребенком и матерью, хорошо бы и с отцами. Никогда ни в чем не обвинять, не стыдить ребенка очень важно в этот период. Никогда. Вот его сознание постоянно в работе, он все время анализирует поступки, разделяет, что хорошо, что плохо. И вот очень ранит их, когда мы говорим: «Я думала, ты настоящий христианин, а ты такое сотворил, не надо». Важнее, чтобы он почувствовал, что ну это же вразрез идет с тем, во что мы с тобой верим. Ты уж там подумай про это. Не он такой сякой, а мы с тобой. И пока мы остаемся для ребенка источником, из которого он все более и более, общаясь с другими людьми, начинает задумываться о понятиях уже глубокого такого нравственного порядка. Конечно, качество этих отношений с окружающими является главной движущей силой его жизни. Тут и фильмы, и в театры сходили, поговорили, и соседи, что-то там произошло, мы тоже обсудили. И вот развелись родители. Он так переживает за своего друга, у которого отец ушел. Эти тоже вещи обсуждаемы. Как быть в таких случаях? И самое главное, тут вот к чему я уже подвожу. Что хорошо, что плохо, вопросы очень важные. Но получить на них ответ у ребенок сможет лишь на основе общения с другими людьми. И мы, конечно, хотим, чтобы он понимал, что люди все-таки разные, поступают они по-разному, и понять, почему так человек поступает, почему он действует таким вот образом, он может только любя людей. И вот когда приходят они к таким уже критериям внимательного отношения, любовного отношения к людям, то уже и действует по велению души. Сейчас мы с вами поговорим о том, как идти по этому пути, 6 шагов, которые существуют по установлению ограничений для ребенка, по выработке чувства ответственности и самостоятельности. Что значит воспитывать детей? Что входит в это дело? Говорить «нет», если ребенок требует то, что ему не положено. Раз. Понимать его школьные проблемы. Как у него дела там в школе. Далее. Улаживать разногласия между ним и нами или между ним и братьями и сестрами. Решать вопросы, связанные с опозданием, беспорядком в доме. Вникать в его отношения со сверстниками. Ну и, конечно же, бросаться на помощь, если попал в беду. Наркотики, алкоголь, сексуальная распущенность, дурная компания. Следует помнить, что мы с ребенком не друзья, а приятели. Какие друзья? Да, мы можем быть друзьями, но мы все равно должны соблюдать субординацию. Друга же не заставишь что-то делать, а с ним. И мы должны приготовиться в буквальном смысле слова к битве, если у него какие-то проблемы. Если он и не собирается делать то, что мы хотим от него. Итак, с одной стороны, не надо спрашивать разрешения ребенка на определенные ограничения. Не надо ждать, что он одобрит наш план. Никогда этого не будет.

0: С другой стороны, ни в коем случае не начинать эти действия в авторитарной манере. Вот иногда бывает так. Долгое время ребенок не слушался родителей, а то и вообще управлял ими. Те осознали свои ошибочки и, пытаясь наверстать упущенное, сажают рядом и говорят: «Отныне ты будешь делать то-то, то-то, а вот то-то, то-то делать не будешь». Вот это наша фатальная ошибка, это надо иметь в виду. Итак, первый шаг. Мы осознаем три реальности. Первая реальность. Наш ребенок несовершенен в чем-то. Вот, например, бездельник. Или плохие взаимоотношения с друзьями. Или считает, что все для него должны. Ну, иногда это вот мелочи бывает, а иногда правоохранительные органы занимаются нашим ребеночком. И некоторые родители сталкиваются с трудностями уже на этом вот первом шагу. Лень, порой считает, устал ребеночек. Назойливость его, очень высокая душевность. Причин, что мы неадекватно оцениваем их поведение, очень много. И самое неприятное, когда просто не хочется делать над собой усилия, не хочется идти на конфликт. Чтобы установить эту дисциплину, ведь надо собрать все силы. Вот и получается, что защищая собственный покой, мы жертвуем благополучием ребенка. Это первая реальность. Осознали, что у него есть какие-то проблемы. Вторая реальность, данная проблема, это только симптомчик, который предупреждает нас о том, что есть внутренняя глубокая причина. Например, плохие оценки. На поверхности мы видим симптом плохие оценки. Недопонимает наш ребеночек причинно-следственной связи, потому что он не учит дома как следует, домашние задания делает, на уроки не работает. Вот и пожалуйста. Соответственно, мы должны обращать внимание не просто на плохие оценки, а на тот процесс, как он делает уроки, как он сидит и работает в классе. Второе, например, командует другими ребятишками. Неуважительное отношение к другим людям, к чужим границам. Не слушается. Просто не боится никаких последствий поэтому. Или ведет себя вызывающе. Считает, что обладает особыми правами. И так далее. Вот это вторая реальность. Третья реальность, которую иногда мы тоже исповедуем. «А, вырастет, все поймет». Нетушки, время не лечит. Да, бывает, что вырастает, кто-то занимается нашим ребенком, школа или что не мы, и он где-то как-то более или менее. Но инфекция, которая в нем была, так и остается. Бездельником он так и остается. Не умеющим организовать свое время, так и остается. Особенно это касается тех ребятишек, у которых по какой-то причине органика, гиперактивность, астения лишь, или даже вообще субнормальность в этом плане, дефицит внимания и так далее. И шаг второй, после того, когда мы поразмышляли, подпитываться энергией других людей. Что это значит? Многие родители проигрывают битву, потому что их выматывает вот это активно сопротивляющийся ребенок. Он использует всю свою сообразительность и заставляет нас, родителей, чувствовать, как мы несправедливы, как мы обижаем его. В одиночестве особенно это вот очень тяжело, когда мать воспитывает ребенка одна, когда груз других проблем, и на работу надо, и вообще тяжело, и сна нет по какой-то причине, а то и материально тяжело. Она может сдаться сразу, эта мать. Поэтому важно обращаться за помощью к другим людям, которые сведущие, которые неравнодушные. И в тех приходах, где более или менее организован вот этот коллектив, там помощь всегда придет. Но в крайнем случае, конечно, есть школьные психологи, и учителя. Иногда вот этой достаточно психотерапевтической работы на уровне вот этого разговора доброжелательного. Это второй шаг. Третий шаг. Следует задуматься над своей жизнью, стараться понять, что является смыслом нашей жизни, родительской, в духовном плане, что мы собой представляем. Каких-то черт характера, может быть, надо заняться исправлением. Может быть, мы тоже немножечко безответственны. Когда мы воспитываем ребенка, мы воспитываем себя. И наоборот, воспитывая себя, мы воспитываем ребенка. По себе знаю. Я стала гораздо умнее за эти 48 лет, как только у меня появился первый ребенок. Мудрее, терпимее. Во многом, конечно, изменилось. Детям очень трудно расти, если рядом нет растущих родителей. Ведь даже посуду помоют с удовольствием. Мама вот у меня на учебе, там мама вот уроки делает. И помогают в чем-то. Шаг четвертый. Оценить ситуацию и составить план действий. Что касается ребенка, следует его учитывать возраст. То есть надо прежде всего убедиться, что с этой проблемой он в состоянии справиться. А то ведь, вот смотрите, ребенок гиперактивный, тяжело ему учиться, а отец требует от него пятерок. Какие пятерки? Когда на данном этапе, чтобы он хоть чего-то добился, ему очень важно хотя бы посидеть и сделать домашнее задание, ну, в буквальном смысле слова, более или менее спокойно. И то не всегда это происходит, не правда ли? Наша задача – подтолкнуть его к уровню выше его данного состояния, но так, чтобы еще и учитывать его способности, возможности. Чтобы он захотел на цыпочки подняться и дотянуться до той планочки, которую мы для него устанавливаем. Далее. Уровень зрелости следует учитывать. Чтобы понять, что такое уровень зрелости, нужно посмотреть, есть у него вот таких два важных качества. Он привязан к нам в эмоциональном плане или отстранен, холоден неизменно, совершенно обособлен. Очень важно понять. И второе – честность. Говорит ли он правду или постоянно обманывает? Когда мы составляем этот план, надо же посмотреть, а что собой представляет среда, в которой он живет? Полна ли наша семья? Нам в одиночку придется справляться, или можно рассчитывать на отца? Может быть, даже на того, который уже не живет в нашем доме. Или на бабушку, на дедушку. А может быть, у него какие-то неврологические проблемы? До 60% ребятишек, у которых в той или иной степени минимальная мозговая дисфункция или патология шейного отдела позвоночника. Значит, неврологические проблемы обязательно будут заявлять о себе. Ну и какое влияние он испытывает со стороны окружающих? Кто там может на него подействовать хорошо? Бабушка ли? Может, дед жив еще? Серьезность проблемы определить. Не надо тревожиться по каким-то незначительным поводам. Не надо быть перфекционистами. Вот чтобы все было хорошо. Важно здесь что? Честность, ответственность, нравственная проблема. Вот на это и как бы обратить внимание. Что дальше смотрим? Какие мы имеем ресурсы? Здесь важно то, как мы реагируем на его действия. Помалкиваем ли, упрашиваем ли, игнорируем ли. Ведь даже вот такая ошибка, когда вот сейчас ты наденешь пижамку, помоешь ножки и пойдешь спать. Хорошо? Только так. Так, время подходит, я тебе книжечку любимую почитать успею, если ты успеешь сейчас быстренько-быстренько помыть ножки там или что сделать, ляжешь спать, ох, быстро-быстро-быстро все ложится. То есть уже время к сну мы обыгрываем таким образом, что он знает, что никуда ему не деться. Он в 9 часов, допустим, уже должен спать. Но для этого начинать с 8 часов надо. Это я рекомендую, особенно детям, у которых неврологические проблемы. Дальше, на что обращаем внимание здесь? Какие условия нашего существования? Где брать силы, если не полная семья? Где можем найти помощь, силы? Любовь, поддержку других людей здесь просто неоценима. У меня один был мальчик, вообще был мальчик очень тяжелый. В классе папа одного мальчика, тренер по горным лыжам. Быстро позвонила там Сергею Владимировичу, там нельзя ли, пусть приходит. И парню прямо вот буквально в течение 2 лет, ну, метаморфоза произошла. А когда мы еще и молимся. Далее, как наш папенька реагирует на то, какие мы методы в воспитании применяем? Есть такие отцы, которые будут делать все наоборот, лишь бы позлить жену. Мне приходилось даже разбираться в одной семье, где он в пику все делал, и ребенок от этого страдал. Тут проблемы брака. План действий. Много проблем. И то нет, и то плохо. Прямо вот куча всего. Начинать решать только с 1-2 проблем, самое большее. Что самое главное на данный момент мы будем считать? Например, учеба в школе. Прогулы, учеба в школе. опаздывает там, умерить свои желания по поводу там отметок в особенности. Важен процесс. Вот начал готовить уроки, начал сидеть в классе работать. Слава Богу, постепенно-постепенно придет от большего неуспеха к меньшему неуспеху и так далее. Ну, конечно, здесь определить эти последствия. Какие привилегии вы снимаете с него, лишаем? Какие ограничения у него будут? Наказание. Наказание в соответствии с проступком. Другое дело, что если он сделал какое-то дело такое, где приложил усилия, можно и отметить это каким-то призом. Шаг пятый. В самый разгар скандала с ребенком план, который мы с вами устанавливаем, ни в коем случае не внедрять. Найти самое подходящее время, ну, самое благоприятное время. Дальше ехать некуда. Надо что-то менять. Я переживаю за тебя, все ругают тебя, да и он сам-то тоже не рад, ребенок, что у него все так. Пусть ребенок знает, что все затеяно не для того, чтобы принудить его к чему-то. Переживаем за него. Хотим разобраться вместе с ним и дать понять, что требуется. На первых порах, я говорю, если у него со школой проблемы, ходить в школу, абсолютно никаких прогулов. Иногда даже сами учителя говорят, ну если бы он хоть ходил, я бы ему тройку поставила. Он же не ходит, четверть целую не ходил, допустим. Предупредить, ты волен выбирать. Но если ты выберешь противостояние, то последствия будут обязательны. Поведением ребенка очень трудно управлять, почти невозможно. А вот последствиями, наказаниями, мы можем управлять. Пусть он знает, что если в течение определенного периода будет вести себя хорошо, то эти требования можно смягчить. Однако обсуждению не подлежат вопросы наркотиков, алкоголя, добрачный секс, прогулы и двойки в школе. И шестой шаг, самый тяжелый. Идти до конца. Этот шаг труднее и важнее всех предыдущих. Мы устанавливаем для него новый способ существования в этом мире, в котором поведение, страдания напрямую связаны между собой. И ребенку нужен не такой родитель, который будет постоянно ворчать и злиться, которого можно игнорировать и доставать. Ему необходим взрослый человек, который занимает четкую позицию и предоставляет ему полную свободу самому выбирать, насколько вот трудной или приятной будет его жизнь. Ему все рассказали, как вот это вот такой путь, это такой путь. Чем это вот чревато? Когда мы будем свой план представлять, ребенок будет спорить, ворчать, придумала. Это, кстати, еще цветочки. С настоящим сопротивлением мы столкнемся, когда ребенок перейдет всяческие границы. И наступят последствия. Например, убираем компьютер. И надо будет быть готовым и к злости, и к обвинениям, отстранению, до ненависти, ухудшению поведения. Вот эта реальность, пропуская через себя, он глубоко несчастлив в этот данный момент. Но настолько несчастлив. Происходящая внутри его борьба гораздо жесточеннее, чем битва с нами. И надо иметь к нему просто жалость. Он как овца. Вот как в Библии, овца, не имеющая пастыря, заблудившаяся в своей незрелости. И в этот момент очень трудно соблюдать последствия нам. Но ни в коем случае не уступать. Хотя будем чувствовать себя и виноватыми, и ненужными, и нелюбимыми, и негуманными. Терпение, терпение, еще раз терпение. Молиться за него и молиться за себя, чтобы Господь послал нам силы. Некоторые задают вопрос, а мы не слишком ли опоздали? Вот сидим тут и думаем, а ведь у моего уже вот столько-то лет. Но даже если мы этому человеку, нашему любимому, дали толчок, увы, мы никогда не можем добиться этого совершенства ни от кого. Мы можем только, если он маленький еще, проследить этот путь и как-то ему помочь. Но если дали толчок, если он почувствовал уже ну, какие-то успехи, ведь у подростка появляются три важнейшие потребности. Первая потребность – это самопознание. Вторая потребность – самоутверждение. И третья потребность – самовоспитание. И вот это наше участие, наша любовь поможет ему и в будущем, когда он уже из нашего гнезда каким-то образом вывалится.
1: Вы прослушали вторую передачу, посвященную воспитанию ответственности в наших детях. Беседу с психологом Тамарой Григорьевной Клещуновой в школе для родителей записала Людмила Зотова. До новых встреч!
2: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
3: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыне обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте Радио Град Петров и в группе Паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова. Пятого июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля. В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии, а разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии». Восемнадцатого июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 18 июля проведет Елена Захарова. Двадцать 25 июля приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего начиналась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым, и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 25 июля проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катсон. Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужения, примете участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк Верхний Гунип. Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа. Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: У Розанова в его «Опавших листьях» есть такая запись. Прекрасный человек, и именно в смысле добрый, благодатный, есть лучшее на земле. И поистине мир создан, чтобы увидеть его. Стоит только вдуматься в эту фразу, как вдруг понимаешь, чего так страшно не хватает в нашем мире, во всей нашей современной цивилизации, в самом воздухе нашего времени. Не хватает вот именно этой простой доброты, выражающейся в участии, сочувствии, согорести, сорадовании. Наш мир до краев переполнен криками и спорами о принципах, о программах, идеологиях. И нет программы, нет идеологии, которая не ставила бы своей целью, не претендовала бы спасти мир и человечество. Поистине можно сказать, что не было во всем прошлом человечества эпохи более принципиальной, чем наша. Но вот, как-то так выходит, что посреди всей этой принципиальности, всех этих претензий на универсальное счастье, нет, не оказывается места простой человеческой доброте. И не оказывается именно во имя принципов, во имя спасения человечества и разрешения всех мировых проблем. Все ненавидят всех. И мировая принципиальность оказывается мировой злобой. В той же записи Розанов продолжает. Да к чему рассуждение? Вот пример. Смеркалось. Все по дому измучены, как собаки. У дверей я перетирал книги, а Надя, худенькая, бледная горничная, об муже и одном ребенке, домывала окна. Костыляет моя жена мимо, к окну, и, захватив правой, здоровой рукой шею Нади, притянула голову и поцеловала, как своего ребенка. Та, испугавшись, «Что вы, барыня?» Заплакав, ответила, «Это нам вас Бог послал, и здоровье у вас слабое, и дома несчастье. Муж болен, лежит в деревне без дела, а у ребенка грыжа. А вы все работаете и не оставляете нас». И отошла, не дождавшись ни ответа, ни впечатления. Есть вид работы и службы, продолжает Розанов, где нет барина и господина, владыки и раба, а все делают дело, делают гармонию, потому что она нужна. Ящик, гвоздик и вещи. Вещи пропали бы без ящика. Ящик нельзя сколотить без гвоздей. Но и гвоздь не самое главное, потому что все для вещей. А с другой стороны, ящик обнимает все и больше всего. Это понимал Пушкин, говорит Розанов, когда не ставил себя ни на капельку выше капитана Миронова из Белгородской крепости. И капитану было хорошо около Пушкина, и Пушкину было хорошо с капитаном. Но как это непонятно теперь, когда все раздирает злоба? Действительно, Розанов указывает, намекает на что-то уже почти непонятное современному человеку. Этот современный человек, прочтя розановскую запись, завопит со всем авторитетом своих мировых и мировыми принципами начиненных идеологий. Эксплуатация, отрицание достоинства личности, социальное неравенство, да еще прикрываемое елейным патернализмом и еще что-нибудь в этаком роде. И будет очень доволен собой. Он высказался принципиально. Он указал на корень зла. Он все возвел к принципам. Но ему и на ум не приходит, что всем принципам, сколь бы они ни были справедливы, грош цена, если нет вот этой простой доброты. Доброты, фактически не отличающей важного от неважного, а все заливающей своей теплотой и своим участием. И вот почему все христианское учение построено на заповеди любви к ближнему. И тут, в этой заповеди, коренное различие между христианством и всеми современными принципиальными идеологиями. Эти последние, в сущности, построены на любви к дальнему, и во имя этого дальнего отрицают любовь к ближнему. Евангелие, христианство никогда, ни разу не говорит о дальнем, о мировых проблемах и универсальных перспективах. Но вот, по словам Евангелия, Христос взглянул на кого-то и сжалился над ним. Но вот умер друг его Лазарь, и Христос заплакал над ним. Но вот не хватило вина на простой человеческой свадьбе, и Христос принял участие. Все в Евангелии в этой любви к ближнему, в непосредственном участии. Ах, какая бесперспективность! Какое отсутствие широких принципов ответит на это. Разве вы не знаете, что участие в горе одного человека не решает вопроса о горе всех людей? Разве можно жить только частным, не возводя все прежде всего к общему и принципиальному? Что же, пора спокойно и не стыдясь ответить этот вопрос так. А разве вы не видите, что все эти ваши идеологии и принципы, якобы ведущие к счастью, уже веками наполняют мир кровью, страданиями, горем? И нет еще, не было еще человека, которого они бы сделали по-настоящему счастливым. А вот всякий раз, когда вспыхивает и загорается на земле эта простая доброта, счастье и радость от нее распространяются далеко кругом. И поэтому прав Розанов, который о добром человеке говорит, что сам мир был создан, чтобы увидеть его. Тут, только тут, в этой личной доброте, торжествует добро над злом. Тут, только тут, добро не идея и не принцип, а живая реальность, опыт и сила. Потому-то и христианство проповедует не отвлеченные христианские принципы, идеи и программы, а проповедует и являет Христа, то есть образ живого человека. И человека, вся жизнь, вся сущность, все призвание которого именно в этой преизбыточествующей доброте. Иисус взглянул на него и сжалился над ним. И когда спросили у него, кто этот ближний, которого нужно жалеть, любить, с участием и сочувствием включать в свою жизнь, он указал на того незнакомого, но живого и конкретного человека, который сейчас, тут, сегодня хочет от нас помощи, участия и доброты. И потому уходят в небытие, развенчивают себя одна за другой наши земные идеологии, а остается царящим над миром образ того прекрасного человека, о котором Рознов сказал, что сам мир был создан, чтобы увидеть его.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – унионистские переговоры. Также вы услышите рассказ о Западной Церкви в IX-XIV веках и авиньонском пленении папства.
1: В прошлый раз мы закончили разговор о паломизме и о всех спорах и разногласиях, связанных с тем учением об исихазме, о видении Бога, который защищал святитель Григорий Палама. И дальше мы поговорили о учениках и последователях святителя Григория, и вот на этом завершили нашу прошлую беседу. А теперь пора вернуться к другой очень важной теме церковной истории, которая уже, в общем, доминировала во второй половине XIV века и, собственно, дальше уже до конца Византийской империи. Это постоянные переговоры об объединении церквей, которые вела империя с римскими папами. И, собственно, вся вторая половина XIV века, она вся прошла под знаком этих переговоров. В Византии очень многие люди считали очевидным, что империи без помощи Запада не выжить, что без помощи Запада империя обречена. И такие люди думали, что, ну, если уж так вот складывается, если эту помощь Запада можно получить только лишь ценой подчинения папству, ну что же, такова цена, и эту цену следует заплатить, потому что альтернатива ей будет только гибель. Иначе империя не выжить, и тогда будет конец всему. Ну, например, Михаил Палеолог, о котором мы говорили, Михаил VIII Палеолог, император, он считал именно так, и поэтому он отправил свою делегацию на Леонский собор и подписал там унию. Но, как мы знаем, эта уния была отвергнута народом, и Михаил Палеолог скончался отлученным от церкви, и даже был лишен христианского погребения. Но сейчас положение было гораздо более угрожающим. Если тогда уния виделась Михаилу Палеологу как необходимость откупиться от агрессивных стремлений Карла Анжуйского, то теперь уже, собственно, не христиане даже угрожали, а угрожали мусульмане. Неверные постоянно наступали, и империя сокращалась и сокращалась. В общем, казалось, что многие считали, что эта цена неизбежна, и нужно ее платить. Но, тем не менее, самые лучшие люди в церкви, они весьма обоснованно сомневались, стоят ли любые политические выгоды отказа от правой веры и вечного спасения. Ну, конечно, для интеллигентов-гуманистов высшей ценностью казалось эллинистическое, культурное, гуманистическое наследие. И это вот возрождение, которое может последовать. Естественно, под турецкой властью это было немыслимо. Как раз если они когда не путешествовали в Италию, в ренессансные страны, и видели, как их ценили, как греков, как представителей древней расы, Платона, Аристотеля и так далее. Вот, казалось, вот будущее. Вот это действительно тогда вот с кем нужно объединяться и таким образом выстоять против неверных. И поэтому уж никакая цена за спасение Константинополя не казалась им слишком дорогой. Главное – это спасти город и империю. Но при этом эти люди совершенно не были политическими реалистами. И, в общем-то, тот бесконечный торг, который вели императоры с римскими папами, уния за крестовый поход или крестовый поход за унию, то есть бесконечный вот этот торг, что раньше, то есть, да, давайте там утром папа говорили, там утром уния, вечером крестовый поход, а императоры говорили, нет, нет, пожалуйста, давайте вначале там утром крестовый поход, вечером уния и так далее. Но торг был по существу торгом двух глухих. Потому что папы ошибочно считали, что если император примет унию, то значит это он фактически имеет власть навязать эту унию всему народу. И как мы знаем, что это совершенно было не так. А с другой стороны, императоры ошибочно считали, что стоит только папе объявить крестовый поход, как сразу все государства Запада соберутся вместе, соберут мощные армии, отправятся громить турок, что совершенно, опять же, было не так, потому что у папы также совершенно не было такой властью. Вообще, к XIV веку сама тема крестовых походов ушла в невозвратное прошлое. То есть эра эта завершилась. Папы слишком долго и охотно пользовались этим инструментом. Они провозглашали крестовые походы против язычников на севере Европы, против еретиков на юге Франции, против своих политических врагов Германской империи. И, наконец, уже, что стало совсем анекдотично, против врагов французских королей, под властью которых они находились, начиная с 1309 года. Так мы и поговорим чуть позже об авиньонском пленении. То есть уже крестовые походы стал просто призыв к крестовым походам стал одним из инструментов папской политики и уже весьма и весьма девальвированным. То есть никто серьезно этого не воспринимал. И вообще европейские государства были слишком глубоко погружены в собственное противостояние друг другу, в дрязги бесконечные друг с другом, и чтобы вообще обращать внимание на далекую восточную окраину. И, наконец, в Западной Европе для многих греки казались еще хуже, чем турки. Петрарка писал, что турки – враги, а греки – схизматики, что значит еще хуже, чем враги. Народ Византии однозначно выступал против унии. Реалисты видели, что уния не только не разрешит всех проблем, но вызовет еще больший раскол. Например, в 1437 году в Константинопольский патриархат входило 167 епархий. Из них в границах империи оставалось только 15. Все остальные были на территориях, захваченных турками. Единственным связующим звеном между всеми вот этими вот епархиями оставался сам патриарх. Очевидно было, что если он подпишет унию с Римом, то уж по меньшей мере все епархии, которые находятся вне пределов империи, точно откажутся ему повиноваться. И будет новый раскол. И, собственно, и турки, по чьей властью находилась большая часть епархий, немедленно запретят им общаться с имперской столицей. А как отнесутся к унии остальные патриархи? Как отнесется громадная русская церковь? Понятно, что также весьма отрицательно. Опыт показывал, что на завоеванных территориях турки проявляли хотя бы минимальную терпимость и позволяли православной церкви существовать. Худо-бедно, то есть, конечно, там не слишком хорошо, но все-таки она могла существовать. А латиняне начинали свое правление с попыток искоренения православия и подчинения ее Риму. Таким образом, реалисты, и, в общем, трезвые люди, считали, что лучше предаться неизбежному и подчиниться телом неверным, но при этом сохранить свою веру, чем отдать свою душу латининам. И более того, даже само единство и греческой нации, и православной веры было легче сохранить под единым турецким правлением, а нежели его небольшой части, которая была присоединена к окраине западного мира. Поэтому та фраза, которую произнес последний премьер-министр Византии Лукано Тарас, «Лучше челма султана, чем тиара кардинала», она на самом деле не такая шокирующая, как кажется вначале. Это было вполне такое трезвая, реалистическая оценка. Из двух зол выбиралось меньшее. В данном случае турки были, очевидно, меньшим злом. В 1354 году император Иоанн VI Кантакузин ушел в отставку. Воцарился его зять, император Иоанн V. Как мы видим, вот парадокс византийской истории, что Иоанн V правил после Иоанна VI. С перерывами Иоанн V пробудет на престоле до 1391 года. На три года его низверг его сын, потом сына низвергли, и Иоанн V вернулся к власти. Потом на несколько месяцев он был низвергнут своим внуком, и потом опять вернулся к власти. Турки постоянно наступали, остановить их Византия не могла. И никакие отчаянные меры не помогали. Собственно, денег не было, войск не было, дырок залатывать было негде. Фронт был прорван, и, собственно, турки беспрепятственно занимали все, что хотели. От всего этого у императора развелось истерическое состояние, и 15 декабря 1355 года он направил в Авиньон письмо папе Иннокентию VI с просьбой послать ему 5 галер и 15 транспортных кораблей, в которых было бы 1000 пехотинцев и 500 рыцарей. И в обмен на это, ну, в общем, такую как бы смехотворную помощь, Иоанн V обещал в 6-месячный срок обратить в католичество всю империю. Он предлагал подкрепить свое слово посылкой к папскому двору в качестве заложника своего 6-летнего сына Мануила, которого папа воспитал бы римокатоликом, и в случае, если, как говорил Иоанн V, если ему не удастся обратить империю, то тогда он отречется в пользу сына, который на тот момент уже будет римокатоликом, и будет полностью подчиняться папе. Но у папы не было ни галер, ни кораблей, и поэтому даже на такое заманчивое предложение он ничего ответить не мог. Таким образом, император понял, что, имея на руках только папское благословение, он не сможет убедить народ принять унию, и, опять же, ничего не получится. Переговоры прервались на несколько лет. В 1359 году турки впервые подошли к стенам Константинополя. В 1362 году пал Адрианополь. самый крупный город во Фракии, теперь он называется Эдирне, собственно, с 1365 года. Он так называется и стал он столицей Отаманской империи. И продолжал быть столицей до захвата Константинополя. В том же 1365 году франский король Кипра Петр Лузиньян наконец собрал новый крестовый поход. Но крестовый поход, вместо того, чтобы помогать Константинополю, отправился в Египет. Крестоносцам удалось захватить Александрию и разграбить город. Но как только они услышали про приближение мамилюкской армии, они быстро погрузились совсем награбленным на корабли и уплыли в освояси. И, естественно, оставили местных христиан, египетских коптов, расхлебывать последствия своей авантюры. Естественно, когда пришли турецкие войска, они обрушились на местных христиан, которых все равно считали виноватыми в этом крестовом походе, хотя они, конечно, ни сном, ни духом отношения к этому не имели. В Константинополе этот поход, понятно, ничем не помог. В 1366 году Иоанн V отправился в Венгрию просить о помощи. Впервые римский император отправлялся за границу не во главе своих победоносных армий, а в качестве скромного просителя. Однако венгерский король Людовик Великий не оценил всей торжественности момента и сказал, что со схизматиком он вообще разговаривать не будет, и для начала переговоров предложил Иоанну V принять крещение. Опять же, на этом все кончилось. Венгрия тогда уже была католической. Через год, в 1367 году, Иоанн Кантакузин, бывший император, который теперь уже был монахом и асафом, и самым уважаемым советником, политическим советником империи, дал Иоанну V совет требовать у папы созыва собора. И для обсуждения этого предложения в Константинополь прибыл папский легат Павел. Интересно, что Павел был титулярным латинским патриархом Константинополя. Нельзя не отметить тактичность такого выбора легата со стороны пап. Был проведен дебат о вере, на котором греческую сторону представлял монах Иоасаф Кантакузин. Он предложил провести объединительный собор в Константинополе или в любом приморском городе. Собор, говорил он, в отличие от Леонского, должен быть по-настоящему представительным. На него необходимо пригласить всех патриархов, также представителей церквей Болгарии, Сербии, Грузии и Руси, и, собственно, всех остальных. И идея Кантакузина была совершенно новой, можно сказать, даже революционной, потому что такого объединительного собора никогда еще не проводилось. Действительно, было что-то совершенно такое, очень новая и свежая идея. Павел и его делегация это предложение приняли, назначили собор на 1368 год, через год, и решили проводить его в Константинополе. С этим они отправились к папе Урбану V. Но папе совсем не понравилась эта идея. То есть, во-первых, на Западе Леонский собор уже считался вселенским. Решение его было абсолютным, и возвращаться к тому же вопросу было неправильно ни с канонической, ни с вероучительной точки зрения, ни с точки зрения папского престижа. А чего это мы будем пересматривать, когда уже все давным-давно решено? Папа также понимал, что проведение собора на византийской территории латинам невыгодно, и, в общем, от этой идеи он полностью отказался. У Иоанна V вновь сдали нервы. Он опять начал личную переписку с папой, умолял его приехать на собор, провести собор. Папа наотрез отказался это сделать, но в качестве встречного шага пригласил императора к себе. В августе 1369 года Иоанн V прибыл в Рим с большой делегацией, в которой, однако, не было ни одного духовного лица, только светские сановники. Ни одно духовное лицо не согласилось с ним ехать. Патриарх Филофей Кокин рассылал по всему миру письма с предупреждением об опасности унии, которую может подписать император, и о том, чтобы оказывать сопротивление и не соглашаться с этим, сохранять верность Святой Церкви. Результатом этой поездки Иоанна действительно стало подписание новой унии, которая, правда, касалась только его самого, но не его подданных. То есть фактически выходило, что император лично принял римокатоличество, и не более того. Но это, правда, ему не слишком помогло. Когда он ехал домой и проезжал через Венецию, в Венеции его задержали и бросили в долговую тюрьму. За те, собственно, долги, которые империя не платила Венеции. Его сын и наследник Мануил приложил массу усилий и только через 2 года смог вызволить отца из венецианской тюрьмы и доставить его назад в столицу. Патриарх Филофей встретил императора неожиданно мягко. Ну, посчитал, очевидно, что он уже и так слишком пострадал за свои авантюры. Ну, что-то вроде там, ну и как, сынок, помогли тебе твои ляхи? если вспомнить русскую классику. И, в общем, патриарх предпочел сделать вид, что ничего не произошло, и забыть все прошлое, и вернуться к нормальной жизни. Тем временем турки наступали. Мы уже говорили о двух главных победах над сербами. 1371 год

и мародеров. Помимо Константинополя, в то время в империи оставался лишь один значительный город – Фессалоники, который выглядел там более или менее процветающим. Это был главный порт на Балканах, там ежегодно проводилась торговая ярмарка. Но, однако, Фессалоники тоже сильно пострадали от владычества зелотов, восстания зелотов, когда на несколько лет им удалось захватить город. И также в городе было много руин, многие дворцы и монастыри были разрушены, и восстановить их так полностью и не удалось. В конце 14 столетия город завоевали турки, но потом византийцам удалось город вернуть себе. И вот эти вот, собственно, трагические обломки империи стали тем наследством, которое досталось императору Мануилу II, сыну Иоанна V. Мануил II правил с 1391 года по 1425 год. Он оказался последним великим византийским императором. Конечно, он был достоин лучших времен. Мануил был невероятно талантливым человеком, филологом, философом, богословом. Проявил себя он очень способным правителем и видным дипломатом. Но при этом, конечно, при тех ресурсах, которые у него были, то положение, которое у него было, сделать было что-либо крайне сложно. Это удивительно, что ему удавалось при этих минимальных ресурсах что-либо делать и как-то вытаскивать империю. Это, возможно, самый нравственный человек из всех византийских императоров. Он видится трагической фигурой. Молодость его прошла между семейных междоусобиц и постоянных войн, в которых, в общем, он единственный сохранил верность своему отцу Иоанну V. Мы помним, что его там и сын свергал, и внук свергал, и все сыновья между собой грызлись. И Мануил, собственно, единственный, который действительно исполнял свой сыновий долг по отношению к отцу. Это доказывается даже тем, что как он вызволял своего отца из венецианской тюрьмы. Казалось бы, в общем, вполне мог обрадоваться, что отца убрали и воссесть на престол, но он, наоборот, приложил все усилия, чтобы помочь своему отцу. Несколько лет юноша находился при дворе атаманского султана в качестве заложника. Мы про это говорили, и даже был вынужден помогать туркам захватить последний византийский город в Малой Азии, последний вольный византийский город – Филадельфия. Опять же, это он делал ради сохранения верности своему отцу, что, конечно, нравственно было ему крайне тяжело это делать. Мануил II сделал попытку провести реформу монастырей, улучшить их материальное положение. Он все деньги, которые только он мог выделить, он пожертвовал университету и провел реформу образования. Про это мы говорили как раз, и во многом улучшил образование. Мануил понимал политическую необходимость помощи Запада. Однако крестовый поход, который в 1396 году предпринял венгерский король, потому что теперь уже Венгрии угрожали турки, он закончился разгромом западного войска при Никополе. В 1399 году в Константинополь прибыл французский маршал Бусико со своим небольшим отрядом. Ну, пару стычек с турками они выиграли, но, опять же, коренным образом переменить ситуацию им не удалось. Мануил II выступал против унии. Во-первых, в силу своих действительно искренних религиозных убеждений, которые он открыто изложил в трактате, написанном для профессоров Сорбонны, в которых он излагал свои убеждения. Во-вторых, он слишком хорошо знал своих подданных и знал, что, собственно, никакая уния, никакой навязанной унии не удастся, и что смысла все этого делать нет. Тем не менее, в 1399 году он отправился на Запад в надежде получить хоть какую-то помощь. И 3 года наследник Августов скитался по странам Западной Европы. Очень много источников сохранилось, где описывают этот визит. На всех западных монархов и западной аристократии он производил самые благоприятные впечатления. И с восторгом писали о том, насколько он благовоспитан, какие у него изысканные манеры, какой он ученый, какое у него личное обаяние и так далее. Но все это писали, но результатов никаких реальных от поездки не было. Войск не было, немножко ему удалось собрать денег, но это было не слишком. В 1402 году пришли известия, что его столица осаждена султаном Баязидом. Император свернул свой визит и поспешил домой. Однако на этот раз столица была спасена, как мы помним, еще до прибытия императора. Неожиданно на востоке турецких владений появился эмир Тимур Тамерлан, который потребовал... Почему-то ему стукнула в голову эта идея, совершенно непонятно, потребовал, чтобы турки сняли осаду с Константинополя и вернули все захваченные земли Византии. Баязид отказался, направил свои войска навстречу Тимуру, и войска его были разгромлены при Анкаре.
Боязид.

0: был взят в плен и вскоре скончался. В общем, эту, конечно, отсрочку можно было использовать, тем более, что после смерти Баязида началась в Отаманской империи гражданская война между его наследниками, и если бы, опять же, если бы христианские силы объединились бы, то с турками можно было покончить раз и навсегда, но никому не хотелось этого делать, а у Мануила было слишком мало сил, поэтому ему удалось вот в этот момент отвоевать Салоники, занять несколько крепостей, но это, собственно, все, что он мог. Но, тем не менее, гражданские войны между турками в течение 2 десятилетий удерживали их от нападения на Константинополь. В самом Константинополе, несмотря на постоянное ощущение опасности, интеллектуальная жизнь процветала как никогда. Старшее поколение ученых уже ушло. Теперь, кроме самого императора, ведущей фигурой в столице стал Иосиф Риений, глава Патриаршей Академии и профессор университета. Именно он, Иосиф Риений, воспитал последнее блистательное поколение византийских ученых. Риений был большим знатоком не только византийской, не только святоотеческой, но и западной литературы. И он помог императору ввести изучение западных ученых в университетскую программу. Он поддерживал приезд студентов Запада, которые достаточно часто приезжали в Константинополь поучиться и воспринять греческую ученость из первых рук. Энея Сильвио Пиколомини, будущий папа Пий II, писал, что в дни его юности любой итальянец, претендующий на ученость, должен был похвастаться, что он учился в Константинополе. То есть такого был тогда престиж Константинопольского университета. Но при всем своем знании Запада, или, как может быть, как раз благодаря своему знанию Запада, Риений, так же, как и император Мануил, категорически выступал против унии.
1: Как так могли взять и посадить императора в долговую тюрьму?
0: Венецианцы все могли.
1: Ну, я понимаю, конечно, да, но это как взять плен главу другого государства.
0: Я думаю, что, возможно, конечно, у него тюрьма была более-менее комфортабельная.
1: Да, понятно.
0: Но тем не менее, факт. Да, но сам факт, вот...
1: Ну, то есть это вот едет глава туда.
0: Едет президент Буш.
1: Например, да.
0: Ну, на самом деле это значит, что престиж империи уже был таков, что с ним просто никто уже совершенно не считался.
1: Ну, это даже не только, что престиж империи был таков. А я так понимаю, что никакого вообще, наверное, еще тогда права международного вообще не существовало.
0: Ну, право международное подтверждалось силой. Потому что, собственно, империю уже просто все воспринимали как некий такой бессильный придаток.
1: Ну, то есть, что там кто-то встанет на защиту императора, в смысле войска, уже было не страшно. Потому что если бы взяли в плен французского, например,
0: да, это было бы
1: чревато.
0: Да. Нет, ну, конечно, но с точки зрения международного права, конечно, было абсолютное беззаконие, но венецианцы, они, что, такая торговая республика, деньги давай, долги плати.
1: Ну, нет,
0: ну это... то есть, рэкет, ну, такой натуральный рэкет. Вот как началось, у них действовали рэкеты.
1: Просто можно же таким образом нарваться. Было. То есть это вот не просто купца какого-то они схватили. Схватили главу государства, да, императора. Ну, а мало ли какие там у императора могут быть договоренности с другими государствами.
0: Ну, они все знали. Они же там они все в Константинополе сидели. Они все... Все, каждый свой шаг просчитывали и знали. Я боюсь, после наших лекций никто из слушателей больше никогда не поедет в Венец. Для того, чтобы понять последующие события, необходимо немножко поговорить о том, что происходило на Западе. Потому что в то время на Западе ситуация усугублялась тем, что называлось «Великий раскол», «Великий западный раскол папства». Вот чтобы понять, что это такое, и как все началось, и какие события там происходили, нужно вернуться немного назад и отметить основные вехи истории папства. Потому что в наших беседах, в наших лекциях мы больше концентрировались на восточной церковной истории, и где-то уже начиная с 9-10 века почти не говорили о западной. И вот это вот необходимо немножко восполнить, чтобы понять, что происходило. Еще в XI веке папа Григорий VII Гильдебранд, который правил с 1073 года по 1085 год, то есть понтификат 12-летний, но нужно еще учитывать, что еще до того, как он стал папой Григорием VII, он был советником нескольких пап. То есть фактически он формировал папскую политику на протяжении где-то 3 десятилетий. И вот папа Гильдебранд вознес папство на небывалую высоту. Он был невероятно властолюбивым. Как я уже сказал, задолго до избрания он стал самым влиятельным человеком в римской курии и ближайшим советником нескольких пап. И именно он формировал направление их политики. Но сегодня можно сказать, что, например, там, если на сегодняшнем языке он возглавлял мозговой центр Ватикана. То есть тогда еще Ватикана не было, но вот, несомненно, он возглавлял мозговой центр папства. И долгое его фактическое нахождение у власти отмечено целым рядом реформ, которые направлены на упрочение положения папства и

0: важные должности. Например, уже известный нам Климент V сделал кардиналами 5 своих родственников. Папы вели роскошную жизнь и больше занимались светской политикой, чем церковными делами. Например, Иоанн XXII тратил больше половины своих доходов на военные цели, на те войны, которые папство вело. Современники считали Авиньонское папство самым большим из зол, разъедавших церковь. Главным результатом Авиньонского пленения папства стала чрезвычайная централизация и фискальная эксплуатация церковных структур. Интересно, что за это время бюрократическая структура Римо-католической церкви неузнаваемо изменилась. Только число служащих папской курии выросло в 3 раза, с 200 до 600 человек. Сбор средств и поток финансовых поступлений был четко организован. То есть уже такая была нормальная, четкая фискально-финансовая система. Система распределения привилегий, званий и услуг за наличные подверглась формализации и была доведена до совершенства. То есть был прейскурант. Что надо? Там, аббатство, там, всё, там, столько-то, там, где аббатство, там, ага, хорошо, там, столько-то, епископство, там, столько-то, там, и так далее, все. В общем, сбылись худшие страхи святого Бернарда. Папство сделалось юридической конторой или бизнес-офисом. Правда, несомненно, оно стало самой эффективной юридической административной системой своего времени. Но цена, заплаченная за это, была непомерно велика. Недаром святая Екатерина Сиенская говорила, что Авиньонский дворец, будучи источником злоупотреблений и коррупции, источает адскую вонь. Централизация Римо-католической церкви достигла неслыханных размеров. К 1330 году практически каждое назначение в церкви было зарезервировано для папства. Все проходило через папство и, соответственно, через папскую бухгалтерию. Один из таких папских декретов, который был выпущен в 1335 году Бенедиктом XXII, оставляет исключительное на папское усмотрение патриарш, я цитирую, патриарши, архиепископские и епископские церкви, все монастыри, аббатства, достоинства, приходы и должности, все каноники и прибенды, все храмы и иные церковные бенефиции, будь они светские или королевские, или любого вида, вакантные или которые в будущем должны стать вакантными. Все в папском ведении, все через папскую бухгалтерию. При неограниченной юрисдикции, о которой заявляли римские папы, бесконечный поток прошений о бенефициях невозможно было остановить. Важно, что этот процесс, помимо всего прочего, имеет параллели с распространением индульгенций. Их тоже продавали за наличные, и они тоже были выражением папской полноты власти. То есть папа может облегчить страдания грешника в чистилище, может сократить срок пребывания в чистилище и так далее. И, собственно, именно в Авиньоне продажа индульгенции получила теоретическое обоснование. Но, конечно, нужно справедливости ради, нужно сказать, что вся эта ситуация повсеместно на Западе признавалась ненормальной. И разговоры о необходимости возвращения пап в Рим шли постоянно. И папы, в конце концов, тоже начали осознавать неизбежность перемен и неизбежность возвращения в Рим. Они понимали, что только возвращение назад могло сохранить остатки папского авторитета и престижа, которого уже почти что не оставалось.
1: А, собственно, какая разница в Риме или в Авиньоне? Если всю эту административную систему перенести в Рим, так все то же самое?
0: Нет, все-таки в Риме сложнее, потому что в Авиньоне они зависели полностью от французских королей. Тут все, что они получили независимость. То есть тут у них была политическая зависимость при, так сказать, финансовые злоупотребления. Но, правда, все очень четко было построено, протоколы.
2: А когда папы накладывали интердикт на страны, то это запрещение соблюдалось или нет? То есть вот он наложил отлучение на Францию, действительно там все храмы закрылись?
0: Нет.
2: Нет?
0: Нет, никто, нет. Филипп распорядил, чтобы ничего не закрывалось, все служили, как служили. А, то есть, может, кто-то индивидуально что-нибудь там закрывал, наверное, были там какие-то сторонники папства, но в общем... То есть на тот момент это уже все, это уже было настолько привычное дело, что все поняли, что можно не обращать внимания. Поначалу, конечно, все было сложнее.
2: Получается, что клирики все-таки больше боялись французского короля, чем папы.
0: Ну, король-то тут, папа там, а король тут.
1: Ну, назначение в разные страны папа, да, делал. То есть какой-то был главный священник в каждой стране.
0: Были примасы в каждой стране. Назначение делали короли. Вообще-то папа мог там одобрять, то есть, скажем, они выбирали кандидата, потом посылали к папе за одобрением. Ну, в общем, чаще всего это была формальность. Ну, конечно, папа мог там когда-то нажать, продвинуть своего кандидата. Но опять же, по договоренности с королем, это был такой предмет сложного политического торга.
3: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории

0: Вселенской Церкви.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21 час 40 минут.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Когда я был еще подростком, мой отец мне сказал: «Возьми за правило думать больше, чем ты читаешь, потому что твоя память всегда будет действовать быстрее, чем твой ум и сердце». Я предложил это правилом во всей своей духовной и умственной жизни. И хочу вам сказать, в течение наступающей беседы, это плод не собирания мыслей или сведений из источников. Это мысли, которые постепенно у меня родились, росли, углублялись, зрели в течение больше 70 лет. В связи с чтением, с одной стороны, Ветхого и Нового Завета, а с другой стороны, отцов Церкви. Могу с уверенностью сказать, то, что я скажу, не противоречит тому, чему меня научили и Священное Писание, и отцы Церкви, и большие люди духовного и богословского опыта. Но я вас прошу выслушать с открытостью. С одной стороны, с готовностью воспринять то новое, что вы, может быть, услышите, а с другой стороны, воспринять это с готовностью самим, это продумать критически, не принимая то, что я скажу, без размышления. И вот каким образом Бог связан со своим творением? Большей частью мы думаем о том, как Бог связан с человеком, с исторической судьбой мира. Но мы мало думаем о том, каким образом в течение тысячелетий истории этого мира, и вещественного, и духовного, Бог с ним связан. В начале книги «Бытия» сказано, что Бог сотворил небо и землю, и что земля была безвидна, и Дух Божий носился над водами. Безвидно значит, что она была сплошной возможностью, еще не осуществленной. Тот же самый смысл, который в еврейском языке вложен в слово, которое переводится как «хаос». Хаос не как разруха, а как совокупность неосуществленных возможностей. И с самого этого первого мгновения тварь связана с Богом. С одной стороны, она появляется на свет через державное творческое Слово Божие, которое звучит и приводит из небытия все, что стало быть, не в оформленном виде, а как возможность. Это творческое Слово является Сыном Божиим. И мир рождается от этого зова. Это не приказ. В том смысле, что отношения между Богом и тварью не могут быть рассмотрены как отношения властелина над подвластными. Это зов любви. Бог, потому что Он есть любовь. Любовь неизреченная, неизглаголанная, бесконечная. Он хочет разделить со своей тварью все то, что у Него есть, и больше того, приобщить всю тварь к тому, чем Он является, кем Он есть. Так, чтобы, как говорит апостол Павел, в конечном итоге Бог стал бы всем во всем. Или, употребляя слова отца Сергия Булгакова, было осуществлено не пантеизм, не все должно стать Богом, но панэнтеизм, то есть творение, в котором Бог присутствует и действует и пронизывает все. Но с другой стороны, начало Ветхого Завета явно, что эта тварь, которая вызвана криком любви, зовом любви Божией, желанием Бога отдать себя этой твари, чтобы она разделила с ним блаженство вечное, над этой тварью дышит Святой Дух, который приобщает ее к жизни, к способности становления, который вызывает в твари возможности, которые она, может, даже в тот момент не подозревает. помогает ей становиться всем тем, чем только она может стать. Но не по принуждению, не насильственно, а потому что она под дыханием Святого Духа, который есть Дух жизни, будет становиться всем тем, на что она способна. И вот с первого мгновения любовь Божия приобщает новорожденную тварь через Сына и через Духа к вечной жизни. И как говорится в Священном Писании, дары Божии неотъемлемы. И поэтому то, что Бог сейчас предлагает и дает, никогда не было и не будет отнято у твари. Тварь после падения человека прошла через трагедию, но она осталась мученицей и неоскверненной. Как святой Федор Студит говорит, тварь невинна, не согрешила против Бога. Она является жертвой человеческого падения. И употребляя его образ, она подобна доброму коню, которым управляет пьяный всадник. Конь добрый, но он себя ведет не так, как его природа хотела бы. Он ведет себя не так, как он должен был бы, но это не его вина. Он чист, а виновен всадник. Первое, что мы знаем, тварь связана с Отцом, державным словом, которое является Сын, и животворным действием, которым является Святой Дух. И эта связь между вещественной тварью и Богом ничем не разрушается. Отношения между тварью и Богом не перестают быть теми, какими они были задуманы самым Господом. И если мы посмотрим на историю творения, то мы увидим, как это действительно выражается в судьбе всех тварей. Первое, что совершается как завершение этого акта творения Божия, это появление человека. Но тут тоже надо отметить, что человек создан перстным, из персти, из самого основного, из чего создана тварь. И поэтому он сродни всякой твари. Каждая тварь родилась из персти, из как бы основного, изначального материала, который появился на свет, когда Бог любовью своей призвал к бытию все, чего не было. И в этом отношении человек сродни всей твари через свою плоть, через вещество свое. Нам надо всегда помнить, когда мы говорим, как опасна плоть для духовной жизни человека, мы говорим о чем-то описательно, но не по существу дела. Некоторые отцы церкви говорили, что грехи плоти – это те грехи, которые человеческий дух совершает против плоти своей, против того невинного и неоскверненного вещества, из которого он сотворен. С этим связана вся тема воплощения. Бог сотворил человека. Он его сотворил сродни всему вещественному миру. И как этому миру он причастен через свою вещественность к непорочности и чистоте. С другой стороны, Бог вдохнул в человека свое дыхание. И через это человек сродни самому Богу. Не в полном смысле. Человек создан так же, как и остальная тварь, чистым, невинным, но еще не зрелым и не святым. Ему надлежит вырасти в святость, которая его приобщит к Богу по-иному, даст ему познать Бога, как он им познан, как говорит апостол Павел. И вот человек, по слову святого Филарета Московского, повешен как бы между двумя безднами. С одной стороны, бездна божественная, куда он призван. С другой стороны, бездна небытия, из которой он вызван. И его поддерживает божественная благодать, как хрустальный мост. Человек невинный должен вырасти в святость. И его призвание по отношению к твари – так приобщиться к Богу, так его познать. И через познание Бога познать всю тварь в ее глубинах и стать ее вождем к полноте, приобщения с Богом. Так что пришло время, когда, опять-таки, по слову апостола Павла, Бог стал бы всем во всем. Божественность пронизала бы все созданное им, не механически, а по открытости всей твари, и потому что она познала его под руководством человека. Это очень важно в нашем понимании сотворенного нами мира. Особенно теперь, когда у человека такая власть над веществом этого мира, нам надо опомниться и понять, что представляет собой этот мир, какая его связь с Богом. Вы, наверное, все помните икону Преображения Господня. Гора с тремя вершинами, на средней вершине стоит Христос, по правую и левую руку Моисей и Исаия пророк. И они говорят с ним о том, что надлежит быть, а именно его любовь, безграничная, бездонная, всеохватывающая, должна привести его к тому, чтобы умереть смертью всего мира, который стал смертным через человеческое падение. И когда Христос, как бы в своем человечестве, соглашается на то, чтобы умереть смертью всей смертности мира, вдруг он воссеивает славой преображения. Не только лик его, не только его руки, не только его тело делаются светлыми, но и одежда его изменяется. Она делается такой белизны, как ни один красильщик не может ее сделать. Вещество его одежды пронизывается божественным светом, но не сгорает в нем, а приобщается к нему и сияет этим светом, потому что это вещество способно приобщиться к тому, чему мы еще не способны приобщиться. С исключением святого Серафима Саровского, например, и других святых. Это икона Андрея Рублева. Но есть другая икона, которая как бы менее поражает собой. Феофана Грека. Христос сияет, одежда его бела, но ни лик его, ни руки его, ни одежда не сияют такой вещественной белизной, как на иконе Андрея Рублева. Но, что меня поражает в этой иконе, Христос стоит, и как бы из него излучение идет, из его рук, с его лика, с его одежды падают лучи божественного, нетварного света на все то, что его окружает, на камни, на растения. И эти лучи не только касаются этих вещественных предметов, они проникают до их глубин, и камни, и растения ответно начинают сиять божественным светом по приобщению. Это нам говорит о том, что вещественный мир способен воспринять божественный свет, принять его до самых глубин и засиять им полностью, когда он встречается с самим Богом, а не с человеком. Это очень важно, мне кажется, чтобы понять святость мира, в котором мы живем, и ужас того, что мы совершаем над этим миром. Другой пример – это чудеса. Давным-давно уже отцами церкви нам сказано, что чудеса – это не моменты, когда Бог своей властью понуждает природу, волны на море, хлебы, которые размножаются, и болезнь, которая охватила человеческое тело, подчиниться, поработиться его воле и войти в новые измерения, как бы. Отцы церкви нам говорят о том, что чудеса – это действия Божие, которыми вещественная тварь освобождается от рабства греху и последствий греха, которые человек своей греховностью наложил и накладывает на нее. Это момент освобождения. Это момент, когда силы Божьи, благодать Его, обращенные к твари, которая готова ответить на Его зов и на это Его действие, когда эта тварь снова делается собой, чистой, освобожденной от человеческого греха, хоть на какое-то время. Это мы видим на море Тиверианском. Мы это видим в размножении хлебов. Но мы видим это тоже в моменты, когда Христос исцеляет больного. Замечательно то, что Христос не насилует больного, заставляя его перестать быть во власти болезни. Он ему говорит: «Хочешь ли ты быть целым?» Каждый раз: «Хочешь ли ты?» Твоя телесная природа на это способна. Но ты хочешь ли быть целым? Хочешь ли ты отвернуться от той греховной жизни, которая была твоим уделом до сих пор? Хочешь ли ты быть свободным от смерти, от осквернения и соединиться со мной, Богом твоим, по-новому? О, не сразу до конца, но намерением, желанием, решимостью, отречением от всего греховного прошлого, который тебя сделал таким больным даже в твоем теле, который твою невинную плоть поработил страданию. И каждый раз страдалец отвечает согласием. Сумеет ли он дальше в течение всей своей жизни пронести это понимание? Может быть и нет, может быть и да. Но это момент, когда человеческая воля должна соединиться с волей Божией для того, чтобы стала возможность освобождения природы в нем. Мы видим также способность тварного мира соединиться с Богом в таинствах. Таинство божественной литургии, когда хлеб и вино действием Святого Духа и силой Христа становятся телом и плотью Христовыми. И здесь точная параллель тому, что совершается при сотворении мира. Слово Божие, Сын Божий, который приобщился к веществу нашего мира и к нашему человечеству, Сын Божий эту тварь, этот хлеб, это вино принимает в себя. И Святой Дух сходит на это вещество, и оно становится телом и плотью Христа. Это нечто непостижимое, что никакой человек совершить не может, только Бог. И в молитве, которую священник читает перед освящением святых даров, именно говорится об этом. Ты и тот, кто приносит, и тот, кто принимает жертву. То есть тот, который был распят, и тот, который принимает жертву. Ты тот, который раздает и себя отдает. Это момент, когда совершается в малом то, чему суждено совершиться во вселенном масштабе. Когда Бог победит в конечном итоге грех в человеке, зло, и когда тварь будет свободна, узнает в теле Христовом себя самое и во Христе своего Создателя, жениха церковного, который так ее возлюбил, что он всего себя отдал ей. И она может теперь отдать себя ему, как в браке совершенном. Жених не берет себе невесту, а отдает себя ей. И как невеста не берет себе жениха, а отдает себя ему. Это тайна церкви, о которой говорится в послании апостола Павла, который читается по случаю бракосочетаний. Соединение жениха и невесты по образу соединения церкви, то есть той части творения, которая отдала себя Богу и Христу, и Христа. Божественные литургии это совершается, но совершается во всех таинствах, когда мы освящаем воды крещения, освящаем масло для помазания больных и так далее. Это момент, когда в молитве церкви, то есть народа Божия, вместе со Христом и Духом освобождается эта малая доля творения от всякого рабства греху и может приобщить человека к той святости, непорочности, здравию душевному и телесному, который у нее никогда не было отнято, несмотря на то, что она была порабощена греху. И тут мы приходим, может быть, к самому великому, о чем мы можем подумать в этом контексте. Это воплощение самого Христа. Божья Матерь плотью своей принадлежала созданному миру. И она своей плоти была чиста и безгрешна. не потому, что она миру принадлежит, а потому, что она еще с момента своего зачатия была посвящена Богу, чистотой родителей и отдачей ими ее Богу. Вы, наверное, помните эту икону приведения Божьей Матери в храм. Это образно говорит о том, что с рождения своего она была отдана безраздельно Богу. И в своей невинности, в своей девственной чистоте она была принесена Ему, принадлежала Ему безгранично, нераздельно. Но с другой стороны, она является наследницей всей святости земли. В начале двух Евангелий нам рассказывается родословня Христа. Это родословня Божьей Матери в сущности. Рассказ о том, как сотворение мира до ее зачатия, поколение за поколением, несмотря на человеческую слабость, греховность, освобождало себя от нечистоты. Мы видим через эти имена, как каждое поколение очищало хоть одного человека, одну чету от греховности, так, чтобы в совокупности все поколения, из которых она рождена, принесли бы как камни для здания ее личности человеческой, свою отданность Богу, чистоту. Среди упомянутых в родословне мужчин и женщин были грешники, но и грешники кающиеся. И покаяние в этом смысле не значит просто сожаление. Это были грешники, которые сознавали, что они оторвались от Бога, и которые всем своим существом рвались к Нему вернуться, которым удавалось в большей или в меньшей мере это осуществить, которые передавали следующему поколению свое рвение, свою отчаянную тоску, свой подвиг, и следующее поколение эту тоску брало на себя, этот подвиг усовершенствовало. Из поколения в поколение создавалось новое человечество в одной, может быть, линии родословной, как мы видим в начале двух Евангелий, которые приводят к родителям Божьей Матери и к Божьей Матери, которая наследница всей чистоты человеческого рода, всей богоустремленности, всей тоски по Богу, отдачи себя Ему. И соединяя чистоту тварного мира в ее плоти и чистоту тварного мира кающихся грешников и побеждающих свою греховность святых, она делается способным стать сосудом воплощения. Как это дивно! И благодать Божия сходит на нее, сходит на это человечество, которое, с одной стороны, чисто, как вещество, и, с другой стороны, свято, как самоотдача Богу. И тут играет решающую роль человеческая свобода, потому что без свободы наше отношение с Богом невозможно. Могло бы быть только порабощенность, но не могла бы быть свободная, любовная отдача человека Ему. В начале книги Бытия нам говорится о том, что Бог создал человека, в целом человека. И некоторые отцы церкви подчеркивают то, что создан человека, мужчину и женщину создал их, и что они были образом Божьим. Но они подчеркивают то, что в тот момент это было одно существо, в котором не определились еще свойства или различия пола. Один цельный человек, в котором, опять-таки, как изначально сотворенной твари, были заложены все возможности и мужского, и женского бытия. И мы видим из второй главы книги Бытия, как это развивается. Основная тварь, под дыханием Святого Духа, свободно развиваясь, приходит к моменту, когда она созрела достаточно, что Бог привел бы все твари к человеку, к цельному человеку, который в себе содержит все возможности мужского и женского бытия, с тем, что человек назвал каждую тварь. Это момент, когда человек полностью еще приобщен к Богу, не совершив никакого греха. И поэтому из этой приобщенности, из того, что он видит тварь, как ее видит Бог, он каждой твари может наречь имя. Не те имена зверей, которые мы называем, а таинственное имя который определяет все существо этой твари. Мы видим нечто подобное в книге Откровения. Когда придет конец мира, и все будет завершено, то каждый человек узнает свое неповторимое имя, которое только он знает, и Бог. Имя, которое определяет его уникальное, неповторимое, единственное соотношение с Богом. И вот такие имена нарек человек всей твари. Но в этом процессе он обнаружил, что каждая тварь как бы двойственна, мужского и женского рода, и что он один человек. И в этот момент, когда он увидел себя одиноким по сравнению с другими тварями, в нем родилось желание быть, как другие твари, как бы щитой, двоицей. В ответ на это его желание Бог на него наводит глубокий сон, и из него рождается Ева. В русском, в славянском, во многих текстах нам говорится о том, что Бог

Благодарю Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Отец Алексей призывал своих духовных детей поддерживать друг друга постоянной молитвой и, не смущаясь испытаниями, через которые проходят все, хвалить Бога во всех обстоятельствах. Ежедневно в 0 часов 5 минут слушайте чтение книги французского филолога Полин де ля Вележегю «Вечность в повседневности». Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Читает Марина Михайлова. Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова.
2: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра. Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным.

0: главным порталом предания.
1: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которая выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
0: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни. Это жалостный колокол погрешной душе плачет. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
0: Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст – эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19 часов 15 минут – в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения». Повторение по вторникам в 11 часов. Ведет передачи Людмила Зотова.

Пулин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева.

История. Дореволюционный период 1892-1917 год. Моросейка, где умеют слушать. По свидетельству самого отца Алексея, в течение 8 лет он служил в пустой церкви. С 1892 по 1900 год приход святителя Николая в Клёниках был примечателен тем, что каждый день там совершалась литургия, на которой почти не было молящихся. В 1902 году умерла жена отца Алексея, а его встреча с отцом Иоанном Кронштадтским датируется 1905 годом. И так можно предполагать, что Моросейская община, как духовное явление, возникла в начале 1900-х годов. Приход стал местом, где принимали и выслушивали всех отчаявшихся. Необходимо отметить, что перед лицом драматических событий, переживаемых Россией в начале XX века, многие очнулись от духовной спячки и стали искать помощи Божией. Бедствия и лишения пробудили спавшие души. Храмы стали наполняться уже не равнодушными исполнителями установленных традиций, а скорбящими, слезно молящимися и жаждущими услышать живое слово поддержки. Отец Алексей сделал Моросейку оазисом, в котором любой человек, испытывающий духовную жажду, мог приблизиться к источнику жизни. И дух и невеста говорят: «Приди», и слышавший да скажет: «Приди», жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром, как сказано в Откровении Иоанна Богослова. Слово батюшки источало благодать, трогало сердца, приносило утешение и исцеление. По свидетельству отца Павла Флоренского, отец Алексей не спрашивал приходящего: «Как ты веруешь?», а спрашивал: «Чем ты страдаешь и как живешь?», и старался соприкоснуть его с духовным миром в той мере и в том виде, в каких это было собеседнику доступно. Отец Георгий Чистяков подчеркивал, что отец Алексей не поучал, он слушал. На Моросейку привлекала толпы людей именно эта способность отца Алексея слушать, принимать всякого отчаявшегося, грешного, озлобившегося под покров своей молитвы. Он следовал словам Христа: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Батюшка старался открыть сердце каждого человека навстречу всемогущему милосердию Божию. С самого начала своей пастырской деятельности отец Алексей предлагал всем приходящим к нему следовать определенным духовным правилам для того, чтобы продвигаться по пути внутреннего подвига к соединению с Богом. Как предать себя Богу, как любить ближнего в семье, на работе, в мелочах жизни, которые вовсе не мелки, потому что даны Богом, как молиться. Поскольку источники не дают никаких сведений о том, что были предприняты какие-либо организационные усилия по созданию общины, невозможно точно датировать ее возникновение. Все происходило в свободе Духа Святого. Отец Павел Флоренский подчеркивал, что устроение Моросейской общины началось совершенно добровольно. Тут нет никакой юридической связи, учреждений, нет даже правил, как нет и формальной принадлежности к общине. И тем не менее, она есть очень тесно сплоченное целое. Таков был облик Моросейки в те годы, открытое сообщество, состоящее из прихожан отца Алексея, объединенных вокруг него в духе братского общения, как большая духовная семья. В то время, когда мир вокруг рушился, отца Алексея в Москве воспринимали как посланника Божия. В маленькой церкви святителя Николая христиане находили утраченную атмосферу монастырского благочестия. Разве не хотел отец Алексей перенести Оптину в Москву? Действительно, его прихожане переживали на Моросейке особую благодать. Революция и послереволюционный период. 1917-1923 год. После Октябрьской революции 1917 года у общины появилось ядро, состоявшее из самых ревностных,
самых огненных душ. Прежде чем продолжить рассказ, мы сочли полезным дать читателю некоторые хронологические ориентиры, которые позволят ему установить связь между историческими событиями, развернувшимися в России в начале XX века, и событиями в общине. В 1905 году страну захлестнула первая волна революции. Повеяло свободой, и церковь начала готовить широкие реформы. Во избежание возможных проблем царь принял идею созыва собора для восстановления патриаршества. Собор тщательно готовили, но его созыв стал возможным только после падения монархии в августе 1917 года. В соборе участвовали епископы, клирики, монахи и миряне. Сразу после начала революции, 28 октября 1917 года, члены собора проголосовали за восстановление Московского патриархата. 5 ноября 1917 года патриархом был избран владыка Тихон Белавин. Мы не можем не отметить это важное и удивительное обстоятельство. Противовесом Ленину стала фигура патриарха, а не синод, винтик государственной машины. С ноября 1917 года по всей стране прокатилась волна насилия и грабежей. Пролилась кровь первых мучеников. 19 января 1918 года патриарх Тихон призвал к сопротивлению и предал анафеме врагов церкви. «Гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово». Патриарх обратился к верующим и верным чадам церкви. «Станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой матери вашей, а если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою». Он также добавил: «А вы, братья, архипастыри и пастыри, немедленно одного часа в вашем духовном делании с пламенной ревностью зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной. Немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброю волею становиться в ряды духовных борцов». 23 января 1918 года был опубликован декрет об отделении церкви от государства. Церковь была лишена всего имущества, утратила все юридические права, фактически была поставлена вне закона, что означало начало открытых преследований. В открытом письме патриарха от 30 января 1918 года, адресованном священнику Томской епархии Николаю Троицкому, призыв к созданию христианских союзов стал более конкретным. «Не теряйте же времени, собирайте вокруг себя стадо свое, по одному, по два, созывайте их на пастырские беседы. Отбирайте сначала лучших людей, не пренебрегайте беседами с благочестивыми женщинами, которые часто удерживают своих мужей и братьев от беззаконных поступков и защищают Церковь Божию. Составляйте из благонамеренных прихожан братства, союзы, советы, что найдете полезнее по местным условиям». Братства возникали по всей стране. Зачастую, не имея ни епископов, ни священников, общины росли, укреплялись и возрастали в деятельной вере. Именно они дали России множество мучеников и исповедников веры. Собор 1917-18 годов в числе прочих целей поставил задачу восстановить приходы, как малые церкви, по образцу первых христианских общин. На соборе было принято определение о православном приходе, приходской устав, где подчеркивалась важность участия мирян в церковной жизни. В октябре 1918 года, к годовщине революции, патриарх обратился с новым пастырским посланием, где потребовал остановить кровопролитие и преследование верующих и настаивал на освобождении узников. В феврале 1922 года вышел декрет об изъятии церковных ценностей, которые предполагалось продать, чтобы помочь голодающим. Конфискация стала поводом для новой волны арестов и судебных процессов над священниками и мирянами.
На одном из таких процессов патриарх Тихон выступал как свидетель. Его привлекли к уголовной ответственности, после чего патриарха содержали под домашним арестом в Донском монастыре. Его освободили только 25 июня 1923 года, в день похорон отца Алексея Мечева, и он сразу отправился на Введенское кладбище попрощаться с батюшкой. Упомянутые определения Поместного собора и пастырские послания патриарха Тихона представляются нам особенно важными в контексте нашего исследования. Отец Алексей в своем служении опирался на соборные определения, о котором сказано выше. В нем говорилось о возможности создания на основе приходов общин и признавалась роль и место мирян в Русской Православной Церкви. Тем самым был сделан огромный шаг. В период преследований миряне окажутся в авангарде защитников Церкви. Более того, глядя на простую жизнь Моросейской общины, мы с удивлением констатируем, что она явилась ответом на призывы патриарха Тихона к епископату, священникам, монахам и мирянам. Создается впечатление, что патриарх Тихон очень дорожил обновлением общинной жизни в приходах. Мы убеждены, что отец Алексей услышал призыв патриарха, обращенный ко всем священникам России. К сожалению, мы не располагаем источниками, которые могли бы подтвердить наше предположение. Тем не менее, подчеркнем тот факт, что патриарх проявлял большой интерес к жизни Моросейской общины и благословил ее в 1919 году. Мы не можем не испытывать глубокого восхищения поведением отца Алексея. Ясно, что его способность объединять свою паству и формировать общину была частью его призвания старца, но в то же время в нем проявилась глубокая и очень простая любовь к церкви, искреннее желание исполнить волю своего архипастыря и последовать его указаниям. Патриарх Тихон в тех обстоятельствах был его духовным руководителем. Следуя с любовью призывам патриарха, Моросейская община возрастала в глубокой верности Русской Православной Церкви.

Каковы бы ни были характерные особенности мароссийской общины, мы можем выдвинуть предположение, что ее возникновение связано с определением поместного собора. Из свидетельств современников при незначительных фактических расхождениях складывается следующая история ее появления. Становление общины происходило во время работы собора. Согласно точному замечанию отца Сергия Мечева, созыв поместного собора, который стал, наконец, возможен после падения императорской власти, не мог не повлиять на московскую духовную жизнь. В работе собора принимали участие епископы, священники, миряне, богословы. В составе пермской делегации на собор прибыл миссионер Андрей Гаврилович Кулешов. Между ним и отцом Алексеем завязалась дружба. Андрей Кулешов читал курс лекций по литургике и апологетическому богословию в церкви Святого Георгия в Лубянском проезде. Слушатели, ранее незнакомые с отцом Алексеем, благодаря влиянию Кулешова, начали усердно посещать службы в церкви святителя Николая. В приходе их называли «курсовыми», чтобы отличить от «чудовских» — прихожан Чудова монастыря. Появление чудовских было связано с другим интересующим нас событием. Чудовские – духовные дети владыки Арсения. После закрытия Чудова монастыря в Кремле его прихожане целой группой в 22 человека перешли к отцу Алексею. Все они стали прихожанами церкви Николы в Клёниках. Привычные к монастырской литургии, чудовские внесли свой вклад в упорядочение богослужений и предложили отцу Алексею заменить наемных певчих. Монахини начали петь в хоре, что позволило проводить в приходе службы строго по уставу. Чудовские регулярно собирались на квартире неподалеку от церкви, и отец Алексей часто с ними там встречался. Одна из его духовных дочерей писала: «Когда мы лишились Чудова монастыря, и как овцы без пастыря рассыпались повсюду, не зная, где преклонить голову, тогда многие отправились на Моросейку к отцу Алексею, и добрый батюшка с необыкновенной любовью и лаской принял под свое попечение нас, скорбных печальных сирот, сказав в утешение: «Вас и владыка благословил ко мне, мы с ним одного духа. Ходите в наш храм, а я вас не оставлю». Дополнительные сведения об этих событиях дают воспоминания Марии Тимофеевой, духовной дочери отца Алексея, регента Моросейского хора. Стали слетаться птички со всех сторон, и святейший патриарх Тихон открывает нашу маленькую общину, благословляет и форму. Открываются курсы по богослужению и апологетике. Принимает экзамен святейший патриарх Тихон. Его благословение объединить нашу общину с общиной Марфо-Мариинской обители — начинание единения. Курсы ведет профессор богословия Андрей Гаврилович Кулешов. А у батюшки практика объединяет и воспитывает духовно батюшка у себя на квартире, куда мы собираемся в неделю раз. Важным элементом общинной жизни была организация встреч. В ответ на призыв патриарха духовенство, миряне, студенты стали активно создавать в городе кружки, устраивать встречи, семинары. Началось настоящее возрождение приходской жизни, которая, кроме всего прочего, проявилась в том, что в дополнение к проповеди на литургии во многих храмах стали проводиться духовные беседы. Это редкое явление, характерное для той эпохи, к сожалению, оно оказалось недолговечным. В этих беседах совершенно свободно поднимались и обсуждались разнообразные вопросы, касающиеся веры, традиции, священного писания, учения отцов церкви, различных аспектов духовной и религиозной жизни. Именно во время таких бесед отец Алексей занимался христианским образованием своих прихожан. На Моросейке встречи устраивались сначала по понедельникам, затем с 1919 года также по средам. Наконец, с 1921 года беседы стали проходить каждый день. На каждой встрече присутствовала определенная группа, состоящая из прихожан и духовных детей отца Алексея. Некоторые авторы говорят о том, что различным группам не всегда удавалось найти общий язык и жить в согласии. Тем не менее, община оставалась единой. В конце вечернего богослужения все желающие могли прийти на эти беседы.
Присутствие батюшки, его простота и ласковое обращение придавало этим беседам глубоко интимный характер. Создавалось чувство единства одной семьи, объединенной желанием служить Богу. В 1919 году община приобрела видимую форму. Именно к этому времени прихожане духовно окрепли и получили от Бога все необходимое для основания общины. Они стали регулярно собираться для духовных бесед, общей молитвы, братского общения, исполнения различных послушаний. Цель общины состояла в том, чтобы каждый из ее участников, оставаясь неповторимой личностью, мог укрепляться в вере, как это было и во времена первых христиан. Отец Алексей настаивал на том, что все члены общины должны хранить единство. Так он учил их братской любви.

В 1919 году патриарх Тихон дал Моросейской общине свое благословение. Немногие источники рассказывают об этом счастливом событии. Сохранилось свидетельство некой Ирины, прихожанки отца Алексея, подтверждающее, что патриарх с особым вниманием относился к Моросейке. «Наши дела были близки его сердцу», — говорит она. Напомним, что Моросейская община была свободным объединением, без всяких бумаг и официальных разрешений. Тем не менее, святейший патриарх Тихон благословил ее сестер на служение и ношение формы. Они надевали голубые косынки по праздникам и черные в обычные дни, что придавало богослужениям строгий смиренный вид. Через год после смерти отца Алексея сестры стали носить серые платья. 1919 год стал также временем особых даров Святого Духа для членов общины. Отец Алексей устраивал агапы, братские трапезы для укрепления молитвенной жизни и возрастания в братской любви. Накануне больших церковных праздников, около 10 часов вечера, отец Алексей начинал служить полным чином всеночную и литургию. Наутро после ночной службы певчие и духовные дети батюшки собирались на агапу, согласно обычаю первых христиан. Каждый приносил, что мог — овощи, хлеб, сахар, конфеты. За трапезой шла беседа с обсуждением насущных вопросов жизни и взаимоотношений в общине. Удивительны знаки присутствия Духа Святого на этих агапах и во время общих молитв, которые устраивал батюшка. Каждый из участников переживал духовное обновление вместе со своими братьями и сестрами в общине. Прихожане вспоминали о тех службах 1919 года, как о пробуждении души, погруженной в летаргический сон. Они молились по много часов подряд в нетопленной церкви, а затем шли на агапу. Все участники этих удивительных встреч переживали близость Духа Божия, чувствовали, как в душе начиналась весна, ощущали большую близость друг к другу и присутствие Христово посреди них. Все, кто побывал на этих встречах, вынесли из них опыт общения с Богом, ощутили, вкусили Его присутствие. Не передать той радости, того восторга, что мы переживали, вспоминая древних христиан. Была одна молитва, была одна душа и единение. Служба всеночного бдения, как я уже писала, совершалась по полному Афонскому уставу, без пропусков в чтении и пении. Батюшка, отец Сергий и другие священники всю ночь исповедовали, и вся церковь причащалась. Вы, дорогие, не можете себе представить, сколько пения, сколько чтения падало на нас. Сила Божия в немощи совершалась за святые молитвы батюшки. Это было время полного духовного расцвета в нашем маленьком храме. Это волнующее свидетельство принадлежит регенту Марии Тимофеевой. Переживая новое призвание в Духе Святом, члены общины входили в состояние внутренней радости и мира и открывали новое измерение христианской жизни. На наш взгляд, эти агапы позволяли каждому встать на новую ступень духовной жизни. С 1920 года встречи участились. Батюшка благословил собираться на квартирах, в этих домашних встречах участвовали только люди, тесно связанные друг с другом. К 1923 году вокруг батюшки было собрано около 30 духовных семей. Мы не знаем ни числа, ни имен их членов. После смерти отца Алексея в 1923 году духовное руководство общиной было поручено отцу Сергию Мечеву. Отец Сергий был арестован 29 октября 1929 года и отправлен в ссылку в Вологодскую область. Церковь на Моросейке закрыли 3 годами позже. Моросейская община существовала в сердце Москвы. Среди ее членов были и те, кто жил вместе маленькими сообществами, и те, кто вел обычную жизнь. Каждый из ее членов был призван к постоянному внутреннему деланию. Все поддерживали друг друга в молитве и братской жизни. Такое устройство общины позволяло духовно противостоять атакам атеизма.

Полин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Страницы книги читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Спектакль кончился. Сбор был отличный, и все довольными разъехались по домам. Да, я забыла упомянуть, что в особой ложе сидели адъютанты Скобелева, и между ними был гусар Машков, адъютант, так безобразно злоупотребивший доверием Скобелева, что его выгнали из службы. Он попросту обкрадывал Скобелева. Дело было так. Будучи командиром 4-го корпуса, Скобелев, человек богатый, щедрый, не брал жалования себе, а полностью отдавал его на помощь инвалидам и их семьям. По субботам у крыльца его дома целые хвосты тянулись за этой помощью и никому не отказывали. Сам же Скобелев жил на свои средства, высылаемые ему его управляющим. За этими деньгами всегда ходил Машков на почту и принимал их по доверенности. Долгое время все шло благополучно, так как Скобелев не проверял получаемое. Но француз месье Жерар, ведущий хозяйством Скобелева, стал замечать, что есть недохватки. И пока суммы, не хватавшие, были небольшие, думал, что Скобелев не все ему дал. И тут открылось, что это дело рук Машкова. За ним проследил месье Жерар, и дело открылось. Этот бессовестный человек, пользовавшийся доверием Скобелева, уже давно его обкрадывал. Всем, обязанный Скобелеву, из гусарского полка был им взят и приближен, бедный и не особенно развитой, да и наружность не адъютантская, но Скобелев хотел ему помочь, и вот как отблагодарил. Конечно, это возмутило всех, и Машков куда-то скрылся. Скобелев не подал в суд, но удалил. Затем еще прибавлю, крестил Скобелев у всех решительно военных, не отказывая. Мы думали просить его крестить Воку, но его в то время не было в Минске, и Александр Дмитриевич не захотел писать и беспокоить Скобелева заочно. Прошло много времени. Я уже успела сделаться почти невестой Александра Дмитриевича Свиньина. Я говорю «почти», потому что до июля не было решено, а потому и не объявлено. И только в день ангела моей матери, 16 июля, нас обручили, и свадьба была назначена на 19 сентября. Мой жених, генерал Свиньин, командир 30-й артбригады, жил на Скобелевской улице, почти рядом с домом, в котором проживал Скобелев, так как оба они были не женаты. Скобелев был разведен с Нарышкиной, на которой был женат всего несколько часов, так как не любил свою жену, и женился на ней исключительно по желанию родителей, которые еще в детстве предназначили их друг другу из дружбы между собой. Из церкви после венчания он сразу отвел свою молодую жену к ее родителям с ее же согласия. Боевая служба сблизила их, так как Александр Дмитриевич Свиньин и Скобелев участвовали в турецкой кампании, брали Плевну, где Александр Дмитриевич был ранен и пользовался добрым расположением Скобелева, которому, то есть его аттестациям, он обязан многому в дальнейшей судьбе. Скобелев почти ежедневно приглашал его к обеду. Обед у Скобелева был довольно оригинальный. Был отличный повар. Для всех готовился хороший разнообразный обед. Сам же Скобелев со своим добровольным партнером Александром Дмитриевичем Свиньиным ели ежедневно щи кислые и гречневую кашу. И не надоедало им это. Но шампанское подавалось обязательно. Однажды генерал Скобелев после обеда, отделавшись от своих гостей, предложил Александру Дмитриевичу ехать с ним в Туркестан, куда собирался сам, соскучившись мирной жизнью. Его тянуло туда, где уже затевалось боевое дело. Удивление и сожаление Скобелева было большое, когда вместо согласия Свиньин сказал:
Если бы это случилось раньше, я бы с величайшей признательностью принял это предложение, так как служить в боях под начальством Скобелева — высшая честь и счастье. Но теперь я не могу». Скобелев удивленно взглянул на Александра Дмитриевича и переспросил его, но получил тот же ответ. Скобелев пожелал тогда узнать причину. «Должна быть какая-нибудь причина чрезвычайной важности вашего отказа. Что же случилось?» «Я женюсь», — коротко ответил Александр Дмитриевич Свинин, «и прошу дать мне на это разрешение». Скобелев был командир 4-го корпуса. «Ох, значит, пропал для войны», — сказал Скобелев. «Жаль». Александр Дмитриевич Свинин повторил свою просьбу дать согласие на его брак. И когда Скобелев спросил, кто его невеста, Александр Дмитриевич назвал меня. Удивление Скобелева изменилось на еще большее. Но он тут же сказал: «А, вот как! Я знаю невесту вашу и могу только порадоваться за вас. Да, поздравляю, еще раз поздравляю, и насчет разрешения и сомнения быть не может». Он добавил несколько комплиментов по моему адресу, спросил, когда свадьба, и о подробностях, а потом прибавил: «Так и вас, Александр Дмитриевич, не миновало это. А я думал, вы застрахованы». Он рассказал Александру Дмитриевичу, что Преосвященный Евгений назвал меня Красным Солнышком, спросил, известно ли это ему, и еще поздравил Александра Дмитриевича, пожелав ему много счастья, и добавил: «Пропали, пропали для войны». Мне же просил передать и поздравления, и пожелания счастья. Александр Дмитриевич в точности исполнил поручение Скобелева.

Жених мой, как и все женихи, всячески старался угодить и обрадовать меня. Побывав в Варшаве у своей старушки-матери Софии Германовны, генеральской вдовы, он накупил для меня подарков, особенно бриллиантовых вещей и конфет. Со всем этим поспешил к нам в Горки и, думая обрадовать, привез это с собой. Когда Александр Дмитриевич вручил мне шкатулку с драгоценностями, я, повинуясь своим чувствам, отклонила такого рода подарок. Нет, не бриллианты прельщали меня. Я хотела совсем другое. И прямо сказала ему: «Когда я буду вашей женой, я приму это. Но теперь нет. Если же вы хотите сделать мне радость, подарите мне то, что для меня дороже бриллиантов». Александр Дмитриевич стал просить скорее сказать ему, что это за сокровище, и что он сделает все возможное, чтобы исполнить мое желание. «Я хочу портрет Скобелева». В это время в Минске был всего один фотограф, и тот хуже кондитера. Конечно, Скобелев и не подумал бы у него сниматься. Я дала жениху своему трудную задачу, не уступавшую желанию получить жар-птицу. Но Александр Дмитриевич, подумав немного, сказал: «Постараюсь». Вернувшись в Минск, Александр Дмитриевич на другой же день по обыкновению обедал у Скобелева. И когда выдалась подходящая минута, прямо обратился к Михаилу Дмитриевичу Скобелеву с просьбой выручить его. Рассказав, как было, и высказав свое затруднительное положение и свое желание доказать мне, что для меня он решится даже на такую необычную просьбу. Скобелев весело, громко расхохотался и сейчас же, не откладывая, пошел в другую комнату. Оттуда вынес свой портрет, отличный, большого размера, работы Штрауса, Вильна, поразительного сходства. Такого портрета я никогда больше ни у кого не видела. Все те, что появлялись в продаже, жалкая пародия, мало похожа на Скобелева. Несомненно, у близких и родных Скобелева имеются такие же, как мой, но ни в витринах, нигде, ни у кого я не встречала. Передав жениху моему этот портрет, Скобелев сказал: «Передайте невесте вашей, что я с особенным удовольствием вручаю вам мой портрет для передачи ей, дабы она сохранила обо мне добрые воспоминания и мою признательность за так чистосердечно и искренно высказанные мне патриотические чувства. Еще раз желаю ей много-много счастья». Александр Дмитриевич не замедлил все это передать мне, чем привел меня в полный восторг. Портрет Скобелева хранится у меня и сейчас, в моей теперь убогой обстановке, и дает мне отрадные минуты воспоминания. Все пройдет, все уляжется, войдет в свое русло. Многих не досчитаемся, не будет и меня. Но, надеюсь, у некоторых найдется в памяти для меня доброе слово. Поминая меня, помянут и Скобелева. Я повторяю и повторяю, что не было в жизни моей более светлого, более драгоценного. Но также повторяю, ничто земное не коснулось этого имени. Даже в помыслах оно свято, как знамя, как слово России».

19 сентября 1880 года была моя свадьба. Все это было очень парадно, блестяще, нарядно. Были все, то есть то, что называется весь город, все общество. Дом наш на Захаревской улице был иллюминирован. У подъезда нас встретил оркестр, музыка 30-й артиллерийской бригады. По тогдашнему обычаю был бал. А затем мы зажили в нашем доме, то есть доме, полученном мною от родителей. Зажили новой жизнью. Скобелев в это время не был в Минске. Не помню, был ли он уже в Туркестане или только уезжал куда-то по обыкновению. Вообще новая жизнь отвлекала меня от этих подробностей. И я могу даже ошибиться во времени, описывая последующие события. У меня уже было много забот, к которым надо было привыкнуть. Через год родился сын Владимир, наш белый рыцарь, как назвали его после его гибели во время Германской войны. Все это не так просто, и для такой молоденькой матери и генеральши было дела достаточно. То ребенок, то обязанности жены командира бригады. Это все чередовалось, и я вся ушла, погрузилась в новое дело. Не знаю, не помню точно время, помню только, Скобелев опять вернулся, и в один из его приездов к нам, желая щегольнуть перед ним своим первенцем, позвонила я и велела внести первенца в гостиную. Воке было не более 4-5 месяцев. На руках у нарядной мамки он уже видел Скобелева. Представив его Скобелеву, я сказала, что так как в его отсутствие иные могли просить его быть его крестным, то хоть теперь прошу подержать его ручку на счастье в своей. Скобелев охотно сделал это и пожелал Воке дорасти скорее до него и стать генералом. Да, Вока дорос до того, что, как Скобелев, назывался «белый генерал». По странной случайности поселянин в своем некрологе назвал Воку «белый рыцарь». И Скобелев, умер не достигнув до 40 лет, тоже сделал и Вока, пав славной смертью на поле чести за родину. Думаю, что в этот свой приезд в Минск Скобелев скучал, или просто судьба послала ему нежданное и негаданное. Вдруг услыхали новость: Скобелев женится. Невеста его, Екатерина Александровна Головкина. В Минске в то время начальник штаба был Духонин. Духонины, раньше совершенно незнакомые, ничего общего не имевшие с Екатериной Александровной Головкиной, вдруг стали ее лучшими друзьями. Я совершенно не знаю, как это произошло, но это факт. Екатерина Александровна Головкина стала постоянной посетительницей, и там встречалась со Скобелевым. В Минске было скучно, поэтому красивая, умная, интересная и очень приличная Екатерина Александровна несомненно могла обратить на себя внимание самого избалованного человека. Эта эффектная девушка, державшая себя прекрасно, сумела покорить сердце покорителя наших врагов. Часто катались жених и невеста верхом мимо наших окон, проезжая по Захаревской улице на Комаровку за мост. Ехали они рядом. Ездила Екатерина Александровна красиво на одной из лошадей Скобелева. На некотором расстоянии верхом следовал ординарец. Так и катались они. Иногда проезжала мимо наших окон коляска мадам Духониной, в которой сидела она, и рядом с ней Екатерина Александровна. Странно было видеть, как пожилая мадам Духонина ухаживала, покрывая пледом ноги Екатерины Александровны. Екатерина Александровна, дававшая до этого уроки французского языка в женской гимназии, уже отказалась от этих уроков, и уже на ее место подыскивали другую. Ее заменила Ольга Ивановна Миллер и поселилась у нас в доме. В магазинах еврейки наперебой открыли кредит будущей генеральши Скобелевой и готовилась, и закупалась при участии Духониной, и нужное, и ненужное. Все уже привыкли к этому событию. Екатерина Александровна была вполне достойна счастья, выпавшего на ее долю. Несмотря на ее скромное положение учительницы, бедность, одиночество,
Сама по себе она была милая, достойная девушка во всех отношениях. Казалось несколько странным, что Скобелев, столь отрицательно относившийся до сих пор к бракам боевых генералов, считая их потерянными для войны, сам собирался проделать то же самое. От судьбы не уйдешь. Не ушел и он. Не помню точно, но, кажется, прошло месяца два, а может быть и несколько больше, как Скобелев был объявлен женихом. Он уехал просить государя Александра II и как генерал-адъютант не мог поступить иначе. Екатерина Александровна ждала его возвращения в скором времени и на это время переехала из своей скромной квартиры к Духонинам. Шла переписка, конечно же, на французском языке. С Сологубом все было покончено. Скобелев почему-то замешкался и не вернулся в назначенное время. Его ждали со дня на день. И вдруг получилось известие, что Скобелев не вернется в Минск, и что свадьба не состоится. Скобелев не получил согласия на брак. Этого не желала родня его и государыня. Как гром с неба поразило это известие. Екатерина Александровна Головкина была раньше невеста Сологуба, отказала ему, и вдруг... Я понимаю горе девушки, горе неожиданное, незаслуженное. Ей ставили в упрек, что она порвала с Сологубом ради Скобелева. Но право, пусть бросают камни те, кто не грешен. Скобелев был из ряду вон, и судить легко. Пусть ее судьи, положа руку на сердце, скажут, как поступили бы они на месте Екатерины Александровны. У меня не найдется слова осуждения. И горе Екатерины Александровны было мне понятно. Все рухнуло. Кроме того, все сразу изменилось. Люди всегда одинаковы. Счастье влечет, горе отталкивает. На Екатерину Александровну Головкину посыпались всякие сплетни. В доме Духониных было, само собой, неспокойно. Они приложили так много стараний устроить это сватовство, и теперь у них на руках очутилась Екатерина Александровна, но уже развенчанной невестой. Скобелев, зная, что Екатерина Александровна приготовляла себе приданное и, не имея средств, могла быть в затруднительном положении, единовременно с ее письмами выслал солидную сумму денег, дабы она расплатилась с заказами. Когда Екатерина Александровна в доме Духониных узнала об этом, и ей передали эти деньги, она с негодованием швырнула их на пол. Кто, как, когда и куда прибрал эти деньги, никому не было известно. Известно было только, что из магазинов претензий не было. Екатерина Александровна Головкина уехала. Уехала быстро и навсегда из Минска. Долго никто не имел о ней сведений. Только много времени спустя, уже когда сыну моему было более года, я в бытность в Петербурге была в Мариинском театре. Во время антракта, гуляя по фойе, встретилась с нею. Она шла мне навстречу, как всегда, в красивом черном платье, величавая, спокойная, красивая. Как приветливо и просто поздоровалась, как будто в ее жизни ничего особенного не было, и огненный, блестящий метеор, пронесшийся над нею, так тяжело обрушившийся на ее голову, задевший сердце, душу, даже не коснулись ее. И много надо было иметь силы воли и характера, чтобы не сломаться и не сгореть. Я рада была видеть ее такой, героиня. Как жаль, что брак этот не состоялся. Бог знает, быть может, женись, Скобелев, на этой красивой, сильной духом и телом русской дворянке, хорошего рода, хотя и бедной, но ему богатства и не надо было. Несомненно, такая жена сумела бы не допустить встретиться Бернатовичу в доме Скобелева, и тогда подкупленный немцами Иуда не смог бы заработать свои серебряники. Скобелев спокойно, не блуждая по городам и гостиницам в сопровождении предателя Бернатовича, у себя дома имел бы свою красавицу-жену, русскую, крепкую, умную, любимую. Но кому-то показалось мезальянсом такой брак, и немцам это было как нельзя более на руку.
Бернатович, пилюли, порошки, авантюристка и тайна. Тайна скоропостижной смерти в Москве, в номере гостиницы, откуда его вывезли уже мертвого, переодетого в гражданское платье, посадили в коляску рядом с содержателем гостиницы и увезли на его квартиру. Боялись народной ярости. И все это вместо славной смерти на поле брани, вместо жизни подле хорошей жены, вместо семьи. Быть может, теперь, рядом с молодым сыном, таким же героем, Скобелев, уже в годах преклонных, умудренный опытом, окрыленный гениальными соображениями, в ореоле прежней славы, творил бы теперь чудеса. И мы, русские, верующие в его счастливую звезду, смело бы смотрели в будущее. И то, что кажется сейчас невозможным, стало бы не только возможным, но уже осуществившимся. Его пророческое ясновидение, ненависть к немцам, разве не служило бы нам теперь всем порукой, что слово Скобелева — его голос с небес, что верить есть кому, и что там, где он, там победа? Не стать тебе, не скинуть плиты каменной, но дух твой, чудо-богатырь, жив. С небес тебе виднее будущее. Многие забыли о нем, и в этом несчастье наше. Как часто сожалею, особенно теперь, что Скобелев похоронен далеко в своей усадьбе, куда трудно дойти, особенно теперь. Хотелось бы подойти к его гробнице, преклонив колени, мысленно перенестись к тому светлому времени, когда Россия победоносно ликовала, когда у России был белый генерал, покрывший неувидаемой славой и имя русских воинов, Суворову равный.

Прошло много времени. Мы с мужем были в Аранах, лагерь под Вильной. Для меня муж мой выстроил там хорошенький барак-теремок в сосновом лесу на крутом берегу у самого спуска, по которому всегда ходили бригады на учения. Было уютно, хорошо. Приехал великий князь. А заря с церемонией — это было что-то удивительное. Ждали Скобелева, но все еще он не приезжал. Не могли ничем объяснить его промедление. Никому не хотелось, чтобы парад состоялся без него. Настал вечер, ночь, утро, а Скобелева все нет. Мой муж, любивший Скобелева, очень беспокоился. Велел доложить себе немедленно в случае, даже если ночью приедет Скобелев. Но нет и нет. Вот утром уже выступила артиллерия. На поле орудия, музыка, офицеры все по местам. Сейчас выезжает великий князь Михаил Николаевич. С минуты на минуту приедет. Немедленно должно начать прохождение, а Скобелева все нет. Я в числе других тоже сидела в своем экипаже, чтобы полюбоваться парадом. Вдруг облако пыли, какой-то топот, слышно какое-то особенно быстрое движение, и как из-под земли Скобелев, окруженный сотней казаков, конечно, все в мыле, в пыли, поту, но к приезду великого князя Михаила Николаевича минута в минуту поспели навстречу казаки, а Скобелев во главе. Но Скобелев был уже не тот. Это не усталость. Несомненно, проскакать в одну ночь 100 верст из Лиды утомительно, но это не усталость. Это смерть одним крылом задела его уже. Тяжело писать об этом. Тяжелые воспоминания. Я не хотела быть даже вечером на заре с церемонией, чтобы не видеть его восковое лицо с потухшими глазами. Узнать их, конечно, еще можно было, но смотреть на него мучительно. В этот раз вечером Скобелев последний раз посетил 16-ю бригаду. И на том месте, где стоял и разговаривал с офицерами, был поставлен памятник. Затем он уехал. Навсегда. Через 11 дней из Москвы сообщили, что Скобелев

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

В исполнении Марка Андре Амлена прозвучал романс из первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в приложении для фортепиано Милия Алексеевича Балакирева.

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. В заключительной части нашей передачи пообщаемся с протоиереем Александром Рябковым, настоятелем храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, дорогой Даниил.
0: Мы договорились, что сегодня наш разговор будет касаться темы художественной литературы. И вот почему в России опубликован рейтинг самых издаваемых авторов художественной литературы в России. Это 10 позиций. И мне хотелось бы, отец Александр, с вами поговорить о художественном вкусе, наших современников, о том, что такое хорошая литература, что такое не очень хорошая. И вот на первом месте Анна Джейн. Знаете такую?
1: Нет.
0: Автор любовных романов, которые внезапно оказались востребованными более чем что-либо иное в России. Как вы вообще относитесь к любовным романам? Вы не запрещаете своим прихожанкам читать это дело?
1: Меня никогда никто не спрашивал там разрешения или благословения или совета. Просто я думаю, что тема любви, тема взаимоотношений, она всегда будет интересовать, потому что, ну, мы можем вспомнить и Шекспира, Ромео и Джульетта, мы, то есть, кроме, условно говоря, романов, мы знаем и драматургию, и вся почти драматургия, ну, в большей степени она зиждется на отношениях между мужчиной и женщиной, на любви, на трагической любви в том числе. Поэтому эта тема будет, она, естественно, другое дело, как об этом писать и что нам читать. И я думаю, иногда, ну, мне кажется, что, наверное, даже стоит и перечитывать лучше что-то ценное, что, может быть, мы бегло изучали в школе, потому что эти впечатления, они необходимы. Без сомнения. Потому что, с одной стороны, есть разная степень реализма, есть разная степень жизненности во всех произведениях, какие бы мы ни взяли, да. Но при этом там, вот для меня литература, она носит даже не нравоучительный в большей степени характер, не морализаторский характер, а терапевтический. Потому что, читая что-либо, в том числе и про отношения, там, семейные отношения, отношения мужа и мужчины и женщины, мужа и жены, как бы смотришь на себя со стороны, узнаешь себя в героях в той или иной степени. Ну, может быть, самое элементарное – это то, что возникает мысль, что ты не одинок. Что такие отношения, такие чувствования, такие переживания, такие испытания люди, в принципе, проживают многие. Да? Это не архетипическое какое-то явление, но скорее очень распространенное. Вот то, что там тебя волнует. Потом, читая какие-то там романы, или, ну, может быть, там, смотря какой-то спектакль, или даже читая, может, пьесу какую-то, да, иногда. Я вот помню, подростком у меня был такой период, я очень любил пьесы читать, потому что не было там, ну, там описаний, там, природы, mm-hmm. То, что иногда пропускаешь, там, ну, или пропускаешь. Я хотя не стараюсь не пропускать, но теперь, да. Но тогда вот это как-то мне было, видимо, очень близко. У меня, помню, как-то нашел томик русских пьес 19 века, там, 18-19 века. Причем какие-то пьесы, которые я... Ну, все мы знаем «Ревизоры», да, там. А там, вот я помню, «Игроки» Гоголя еще, кроме «Ревизора». Ну, и другие пьесы, очень малоизвестные, да. И как-то мне прямо это очень легло на душу. Они, вот эти строки, эти тексты, они помогают, как бы, мне кажется, как вот гештальт-терапии. Закрывать какие-то гештальты. Проживать что-то. Не то, чтобы даже получать какой-то жизненный опыт, который применим потом в твоей жизни. Но что-то, то, что тебе трудно самому прожить, ты проживаешь с героем. Поэтому для меня литература, она скорее носит терапевтический характер, нежели нравоучительный.
0: Любовная литература может быть очень разной.
1: Конечно.
0: В конце концов, там, Анна Каренина, Евгений Онегин тоже можно сказать про любовь.
1: Да.
0: Но называть литературу, ну, вот, там, не знаю, любовным романом, вот в современном значении этого слова, довольно сложно. Хотя вот вообще в чем претензия к любовным романам, как мне кажется, у большинства тех, кто эти любовные романы не читает и не любит, в том, что женщины, которые подвержены чтению подобной литературы, с определенного момента начинают как-то на свою собственную жизнь, прочитанное там, переносить, и в конечном итоге у них появляются какие-то требования, какие-то ожидания от партнера, да, от мужа, от будущего мужа, от жениха. И в конечном итоге женщины уходят в какую-то виртуальную реальность, вместо того, чтобы пытаться в настоящей жизни построить какую-то настоящую семью, создать какие-то настоящие отношения. Вот в...
1: Видите, я, ну, понятно, что я плохо знаком как бы с самим материалом, что такое, ну, там, простой там такой, может быть, сказочный любовный роман, но, в принципе, можно что-то посоветовать и, или сказать, кроме Евгения Онегина, кроме Анны Карениной, хотя, конечно, там про любовь, без сомнения, про любовь. Может быть, просто трагическая, конечно, про любовь трагическую, но ну, Ромео и Джульетта тоже про трагическую любовь, так уж говоря. Но есть такие романы про любовь, как Джейн Эйр, там, «Гордость и предубеждение». Ну, и масса даже в английской литературе про любовь очень много. Там «Ярмарка тщеславия» Такерея, там менее, может быть, трагические, да, но с каким-то моментом испытаний, каких-то переживаний и проживания чего-то переломного, каких-то этапов сложных в жизни героев. Я вот как раз, наверное, во-первых, снова утверждаю, что любовь присутствует практически во всей мировой классике. И читать эту литературу необходимо, потому что она действительно может дать и совет определенный, и дать поддержку вот в наших жизненных отношениях. Особенно в подростковом возрасте, когда есть неразделенная любовь, или когда какие-то есть переживания по поводу своего места в этом мире, да, когда хочется каких-то теплых, близких отношений, можно сказать, послеромантических, это ну, дело не в романтике. Вот. Все это во многом может скрасить литература, во многом может помочь, многое может разрешить, на многое может дать ответы. И хорошая литература, да, поэтому искать просто какую-то сказку, можно почитать из сказки, да, есть хорошая сказка, «Красавица-чудовище», ну, «Аленький цветочек» в нашем русском изложении, да, условно говоря, вот, и такие сказки есть. Ну, вот и то, что я назвал, в том числе и вот в английской литературе. С другой стороны, я, например, Анну Каренину прочитал не так давно, даже давно, я ее не читал, я признаюсь честно, я ее не читал. Я, ну, может быть, лет 5 назад я ее прочитал. И прочитал ее с огромнейшим интересом, с увлекательным. Просто меня захватило произведение. Я потом попытался посмотреть даже наш фильм, ну, неплохой считается, да, где Самойлова играет, где играет Лановой. Я не смог смотреть кино. Несмотря на прекрасных актеров. Потому что тот текст, который я прочитал, он совершенно не укладывается даже в игру этих талантливых актеров. Вот я не смог смотреть фильм, потому что не отражает совершенно текста, на мой взгляд, да, и того, что я прочитал, как бы, да, вот, в романе. Но, и, наверное, та книга, которую я, может быть, даже и перечитаю, вот, без сомнения. Ну, есть несколько книг, которые я перечитывал, конечно, да, их не очень много, но вот, наверное, я когда-нибудь ее перечитаю, эту книгу. И это тоже про любовь. Поэтому, вот что касается вкуса, вкус, конечно, вырабатывается, по-хорошему он, конечно, вырабатывается все равно школой. И может быть, мы что-то в школе и не прочитали, но если нам в школе сказали, что это ценно, то потом мы к этому возвращаемся. Вот поэтому очень важно, чтобы нам в школе сказали, да, вот про вот это ценно. Там, хотя бы там по каким-то аннотациям напиши сочинение, да, я писал в своей школе, в советской школе я писал какие-то сочинения, да, помню, такие были, я даже помню, такие у меня сестры, да, старшие, достались такие шпаргалочки такие были, такие были фотографии с микротекстом таким, да, ну, видимо, как-то в руки не продавались в советские времена, и там практически были готовые сочинения на разные там темы, там, не знаю, на «Отцы и дети», там, на «Анну Каренину», там, на еще что-то там, какие-то произведения. Вот. Пусть может быть так, не глубоко, потому что действительно я понимаю, что, может быть, мы были слишком юны, чтобы какие-то очень важные вещи понимать, да, и «Войну, и мир», и «Анну Каренину», я даже не помню, проходит «Анну Каренину» в школе, нет. Вот. Но потом все равно это возвращается. То есть приходилась эта мысль. Ну вот, мы же проходили это, а я даже это не читал. Дай-ка я прочитаю. И да, взрослым человеком, да. Я признаюсь честно, я не в школе, а взрослым человеком прочитал «Преступление и наказание». Ну, мне тогда просто это было неинтересно. Причем Достоевского я параллельно... Надо было читать, например, «Преступление и наказание», а я читал тогда «Подросток». Вот «Подросток» мне... Mm-hmm. Вот мне был близок «Подросток» у Достоевского. Когда надо было, когда мы проходили в школе «Преступление и наказание». Ну, мне не было близко, я вообще не понимал, о чем это. И зачем мне это нужно? Потом, там, может, когда уже там действительно я стал священнослужителем, я понял, как бы, да, мистическую, метафизическую, там, не знаю, религиозную подоснову этого произведения. А вот мне, подростку, был важен подросток, у которого сложные отношения были с его отцом.
0: Фёдор Достоевский, кстати, на втором месте.
1: Да, да, в рейтинге, да, я видел этот рейтинг. Вот. Причем, вот опять же, хочу сказать, что мне тогда, видимо, почему «Подросток» очень так понравился. Потому что мне нужно было вот в этих сложных отношениях, может, с родителями, со сверстниками, там, да, мне вот такая терапевтическая, такая гештальт-терапия через литературу была нужна. И мне это очень было. Поэтому я больше. А потом я уже к этому же не возвращался. В кино, может быть, я, конечно, более-менее смотрел. Есть кино, есть фильм по этому «Подростку», да. Ну, сейчас не буду вспоминать актеров, да. Олег Борисов, по-моему, Олег Борисов в главной роли там играет, Версилова. Вот. Поэтому вкус формируется, конечно, через это. Ну, наверное, надо все равно, чтобы кто-то сказал, что вот это. А любви, если что касается, ну, любви очень много. Любви в произведениях очень много. Даже в том же «Преступлении и наказании» любовь есть. В «Идиоте». Да, вот «Идиот», по-моему, перечитывал два раза. И «Мертвые души». Вот два произведения, которые я читал два раза, перечитывал. Это вот «Мертвые души» и «Идиот». «Мертвые души» не знаю даже. Там любви не очень много, наверное, какой-то. Но почему-то вот это произведение мне очень тоже нравится.
0: Как вы объясняете востребованность творчества Достоевского вот сейчас, в наше время? Все-таки второе место это...
1: Смотрите, хотелось бы еще рейтинг произведений, которые привлекают наших современников у Достоевского. Что касается бесов, ну, по-своему, и всегда это будет актуально. Вещь, скажем так, такая, ну, может, даже политическая. Ну, ее так и считали. В советские времена считали политической вещью бесов, да. И она будет всегда актуальна. Что касается «Преступления и наказания», это вещь религиозная, да, ну, про покаяние. И тоже, наверное, такая вещь, без сомнения, важная вот, для духовной жизни. «Идиот». Здесь как раз элемент любви, в том числе присутствие любви, там, ну, вот, где-то разделенный, где-то неразделенный, где-то обманутой любви, да, там есть разные герои. Вот. Это вот даже очень понятно, почему. Там даже не сама фигура идиота, там не сама фигура князя Мышкина, я думаю, может привлекать то или иное внимание. Скорее, вот все эти перипетии людских отношений. Понятно, что князь Мышкин – это вот фигура такая, да, какой-то вот Христос спустился с небес на землю, да, ходит по земле. Ну, может быть, так нельзя или говорить, или, может, сам Достоевский так не считал, я не знаю, я не погружался в анализ этого произведения, но это вот как бы Христос вроде как спустился на землю. Но это не так важно. Там важны вот эти отношения, взаимоотношения между людьми. Вот.
0: Вот не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, что Достоевский популярен ровно потому же, почему популярны книжки по психологии. То есть, мне кажется, современный читатель во многом в Достоевском ищет вот этот психологизм, который характерен, вот это вот копание в душевных процессах довольно
1: дотошное. Ну, попытка все-таки как-то по каким-то рубрикам разложить что-то. Потому что я все-таки против копания. Вот в душе. Вот копаться в душе. Ну, иногда мы еще путаем, в душе я копаюсь, или в голове, в мыслях, ну, вот скорее даже в своих мыслях. И это всегда бесплодно. Копание в своих мыслях это бесплодно. А читаем мы эти вещи, чтобы понять себя. Чтобы узнать себя, я вот как он сказал, иногда, ну, не то, что иногда, а мне кажется, главная задача хорошей литературы – это понять себя. То есть я вижу свое отражение. Я вижу не то, что отражение, я вижу некое такое, также такое препарирование вот, себя. Причем я могу себя увидеть, да, вот читать братьев Карамазовых, да, я могу себя увидеть во всех трех братьях. Что очень важно, да, то есть вот тут прямо по рубрикам все разложено. Вот я себя могу узнать и в Иване, там, да, и в Алексее, там, и в Мите, да. Вот что важно. Не Митя отдельно, не Иван отдельно, не Алёша отдельно, а наоборот, как раз вот почему я читаю братьев Карамазовых, а потому что во мне, я могу понять свою сторону Алексея, которого есть во мне, и могу понять свою сторону Мити, там это буйство. Да? Потому что на самом деле не может быть одного такого какого-то рафинированного Алёши. И не может быть какого-то одного человека, вот только Митя Карамазов, там вот что-то такое. И нет такого рационального, вот как Иван. И вот такое по рубрикам все разложено. Вот, а вот узнал себя, узнал. Вот посмотри. Вот, значит, тебе надо больше, как сказать, больше принимать Алёши, там, условно говоря, да, чтобы не буянил Митя. Да, и не будь таким рационализатором, а то голова тебя доведет до преступления, как Иван. Потому что чему это учит? Потому что, с одной стороны, нельзя доверять своему рацио, ну и не полностью выключать, конечно, его нельзя. Нельзя себя загонять в какой-то футляр, условно говоря, потому что и Лёша, в конце концов, выходит потом из монастыря, да, там тоже. Это, всего этого есть смысл. Всего этого. Он хотел бы там остаться, и там хорошо, можно там при ногах там батюшки Зосимы, я останусь. Он говорит, нет, иди туда, ты там нужен, говорит он. А это для чего мне показывает? А вот я хочу вот в келейке своей, там, вот спрятаться, вот в молитовке. Я лампадочку зажег, я тут подымил ладаном, и вот и хорошо. А что там происходит там, где-то там, с Ваней, с Митей? А, мне это не касается. Нет, нет, иди туда. Вот. Вот про что это.
0: А кто у вас лично, отец Александр, любимый писатель?
1: Ну, видите, мы здесь на радио неоднократно не только я, но и с моим прихожанином Алексеем Даниловичем делали очень много, конечно, передач про Чехова, да. Конечно, Чехов все равно для меня остается каким-то эталоном. Ну, по крайней мере, рассказчика. Он, конечно, не романист. Он, конечно же, не романист. Вот. Что касается, вот, я уже даже сказал, что к чему я возвращаюсь, да, что я перечитываю, например, из крупных книг, да. Я перечитывал, и, может быть, даже вернусь к «Мёртвым душам». И причем я, наверное, соглашусь с Набоковым, да, что «Мёртвые души», которые называли «Энциклопедией русской жизни», не являются «Энциклопедией русской жизни», да, вот Набоков так прямо и писал, да, что... Да не мог написать энциклопедию русской жизни Гоголь, он же не знал провинциальной русской жизни. Он ее не знал. Это просто действительно выдающееся произведение. В каком плане выдающийся? Об этом, в общем, и Набоков писал, да, и я сейчас повторю то, что, может быть, говорил про литературу Бродский, что, ну, скажем, выдающаяся или гениальная литература – это литература не нравоучительная, это литература не про мораль, это литература не куда-то кого-то зовущая, это литература не кого-то чему-то учащая. Это как раз не великая литература. Литература, которая завешена на том, что она кого-то хочет куда-то призвать, построить, научить, там, подчинить. Это не высокая литература. Высокая литература, она заключается в том, что все богатство языка воплощается вот в этом произведении. И сам художник языка, и даже, например, Набоков так и считал, что Гоголь даже не понимал, что он создавал. Он не понимал, что он создал. Высшее его произведение, по мнению Набокова, это «Мертвые души», «Ревизор» и «Шинель». И Набоков считал, что Гоголь даже и не понял, что он создал. Гениальное произведение. Потому он и пытался к «Ревизору» приклеить какое-то, значит, там, послесловие, объясняющее, там что-то уже такое морализующее. Там также дописать «Мёртвые души» с каким-то нравоучительным, значит, дополнением, да, в которое вообще не клеилось, не приклеивалось. А просто вот эти произведения, вот у гения, который награжден был от Бога вот, чувством языка, пониманием его, вот родились такие вещи, в которых язык проявился. А сам художник, он просто проводник для языка. Для вот, речи. Он проводник. И вот создается гениальный пейзаж. Потому что ну, мы смотрим, например, на картину. Вот смотрим на гениальный пейзаж. Но он ни о чем, он никуда не зовет. Ну да, может быть, конечно, там, если брать там довольно там, с одной стороны, величественный, а с другой стороны, сочиненный пейзаж там Левитана над вечным покоем. Самая такая известная, ну, очень известная его картина «Над вечным покоем». Причем я, ну, там есть разные мнения, где он ее, откуда он почерпнул, там, на Удомле, с одной стороны, а с другой стороны, на Волге. Но ни там такого конкретного места нигде нет. Он сочиненный пейзаж, на самом деле. Вот. Может быть, он о чем-то говорит. А по большому счету пейзажи какие-то, да, они никуда там не зовут, там ничего не проповедуют, не пропагандируют. Но ты смотришь, это и приятно. И также читаешь, и приятно. Я вот не могу сказать, даже не могу сказать, почему я читаю «Мертвые души», почему мне они нравятся. Ну, и опять же, нельзя сказать, что это вот про сатиру, про какую-то, что-то там бичует. Да ничего он там не бичует, никакие там пороки он там не бичует. Он просто пишет про людей. Может быть, это заострено, может быть, это гротескно, но это и привлекает. Там.
0: Ну, а почему не бичует? Все-таки мне кажется, что читателям как раз вполне осознается посыл, что ли, какой-то в «Мертвых душ» первого тома. Ну вот.
1: Да нет. Это описание. Описание, это вообще настоящее произведение, оно описывает жизнь. Причем с сочувствием. Я считаю, что у него, у Гоголя, ну, было просто сочувствие к этим героям. В том числе, да, Чичикову. Сочувствие. И даже в «Ревизоре» там нет какого-то, условно говоря, презрения какого-то вот к каким-то этим героям. Так взять так, двумя пальцами за шкирку, так это вот на свалку истории. Так, это вот, это. Или там, значит, на доску позор какого-то там пришпилить.
0: Смотрите, я-то, вот, может быть, я просто не очень хорошо знаю этот момент, но мне всегда казалось, что вот есть первый том «Мертвых душ», в котором как бы отрицательные персонажи. Планировался Гоголем второй том с какими-то положительными персонажами русской жизни, но он не состоялся, потому что вот не получилось.
1: Да, потому что нет, вот как я сказал про братьев Карамазовых, тоже в каждом человеке есть и Алёша, и Митя, и Иван. И вот эти его герои, там нельзя сказать, что они какие-то прямо негодяи, сборщики каких-то негодяев. Да нет, почему? Они просто, там у них есть и человеческое, и в Манилове, ну, он же не маньяк какой-то, да, там. И в Ноздрёве что-то есть человеческое, да, там. Как человеческое-то в них во всех есть, но хорошее, условно говоря, пусть, ну, примитивное слово применю, хорошее. Там... Есть что-то, что вызывает страдание, сострадание там, там, не знаю, там в том же самом, который там все тряпки-то все собирал, у меня вылетело с головы, да. Ну,
0: тоже не помню.
1: Да, вот, вылетело. Вот. И там, не знаю, в коробочке, там, и в других. Это люди, это живые люди. Да, заостренно несколько. Но он...
0: Плюшкин.
1: Плюшкин, да. И в Плюшкин. Плюшкина даже жалко. Причем, да, он написал несколько даже психологических моментов, которые тогда еще не сильно акцентировался, а сегодня это патология. Такие патологии случаются. Он написал. Вот интересно. Так он больного человека написал. Он не описал негодяя, он написал больного человека. Там каждый по-своему болен. Так мы это сами про себя знаем. Что мы каждый по-своему болен. А написать какого-то героя... Ну, это потом мы получили такую литературу. Нам написывали этих героев, которые без страха и упрека там, значит, что-то там строили. Нельзя сказать, на самом деле, что это тоже литература, которая, ну, там, отжила там. Наверняка она имеет своего читателя и будет иметь своего читателя, ну, как закаляла сталь, условно говоря, может быть. Но мне ближе герои вот мертвых душ. И я никого из них не считаю негодяем. Это живые люди со своими там, страхами, со своими проблемами, со своими предубеждениями, со своими какими-то хорошими качествами. Например, сколько там описано, например, даже хорошего гостеприимства, условно говоря, да. Как он к этому, как там Собакевич, да, я там кому там приехал Чичиков, гостеприимство, русское гостеприимство описывается, да. Да, за столом он там всех совсем косит, перемол там, да, этот Собакевич, по-моему, да. Вот. Но какое гостеприимство он оказал этому Чичикову, в том числе. Вот. Поэтому, а что касается... все равно я ведь не идолопоклонник. И, например, у меня было предубеждение, например, я говорил про школу, что школа нам должна формировать вкус. Вот, например, школа мне сказала, ну, навязала, условно говоря, представление о Горьком, о чем-то таком, что даже от этого хочется откреститься и не читать. Вот эта старуха Изергиль, там, и вот эта Данка, и там этот Буревестник, и, который надо было зубрить там в советской школе. Я не знаю, сейчас это учат, это изучают, и все. А потом как-то я помню, случайно, я как-то был в отпуске, и в квартире, которую мы снимали с семьей, я с полки просто взял, ну, читать было нечего. Я что-то ничего не взял, и смотрю, какие-то там эти запылившиеся книги. Взял с полки сборник его рассказа «По Руси». Я для себя открыл Горького. Я не знал, что он такой прекрасный рассказчик. Ну, я как-то помню, что там экранизацию его романа «Мать». Ну, неплохая, причем экранизация у нас была. Ну, хотя сам-то роман, понятно, невысокого, там, условно говоря, пошиба, хотя масштабная вещь, все равно. Вот. Какие рассказы? Последняя половина его творчества там ближе к смерти. А сейчас, например, я читаю «Жизнь Вильгельма Самгина». Я со смехом, с наслаждением, наверное, в какой-то мере, читал юрническую лекцию Набокова о творчестве Горького. Ну, это с колоссальным юмором искрометным, да, с сарказмом. Вообще у него есть, ну, всем, наверное, известно, да, у Набокова есть лекции по западноевропейской литературе и по русской литературе. Два тома, по-моему, там, да, две книжки. Вот. Я читал вот в этом сборнике, в том числе, там, и вот эту лекцию о Горьком. Он, конечно, там, ну, условно, конечно говоря, камня на камне не оставляет от творчества Горького. Вот. Ну, где-то я понимаю, что, наверное, несколько тоже предвзято. Хотя где-то и он и прав. Но последняя часть его творчества, вот, дело Артамоновых, «Жизнь Клима Самгина», но, по крайней мере, вот я у Набокова могу читать его рассказы, его лекции по литературе, и, по крайней мере, сейчас, на данный момент, я прочитал только один роман, «Пнин». У него есть такой роман «Пнин». Такая светлая, приятная вещь. Так называется. Это «Пнин» – это как бы фамилия человека. «Пнин». Приятная такая вещь. И герой такой приятный. Все остальное понять не могу вообще, про что это написано. И для чего. сколько раз я не пытался начинать дар, и даже другие берега. Какой-то очень тяжелый, какой-то сплошной какой-то текст, через него не прорваться там, да. Ну, это хотя и не совсем художественное произведение, да. Вот. Или камера обскура. Ну, непонятно, для чего, для кого это написано. Рассказы какие-то еще человеческие, да, у него. И вот это Пнин, этот роман, тоже такая приятная вещь. Вот, лекции. А у Горького, например, я с удовольствием, прекрасным чувством, вот действительно, даже эстетически, ну, может быть, мой вкус эстетически не такой уж прям развитый, но вот по Руси его сборник рассказов, «Дело Артамонова» и «Жизнь Клима Самгина», особенно «Жизнь Клима Самгина», мало того, что это вещь, которая помогает, может быть, даже и до сих пор осмыслять жизнь России даже сейчас, она мало изменилась. Жизнь России, даже вот как бы, там, условно говоря, общественная жизнь даже России мало изменилась. Понять семейные отношения, понять в начале даже этого большого незаконченного романа «Три книги», да, там, вот, он назвал в трех книгах, психология семьи, психология воспитания, подход к ребенку, к воспитанию ребенка с молодых ногтей. Очень много чего. Я когда начал читать «Жизнь Клима Самгина», я вот в этом Самгине, в этом мальчике, когда еще про ребенка писали, себя узнавал в детстве многократно. Даже себя. Ну, может быть, я такой, у меня тщеславие такое, что я себя во всех узнаю. Но это терапевтический эффект. И своих родителей там, и своих людей, там, знакомых, окружения, друзей, семьи, я тоже очень часто узнавал в этих персонажах. И потом там «Жизнь России» я тоже узнавал. И это можно получить и совет от этой книги, и в том числе даже и проживание тех, может быть, каких-то вещей, которые мы сейчас нас волнуют.
0: Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Все, будет, звонили.
1: Добрый вечер.
0: Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Вы в эфире говорите.
0: Нас почему-то не слышит.
1: Ладно, тогда.
0: Может быть, еще дозвонятся.
1: Вот.
0: Отец Александр, а есть ли в нашей современной нынешней России писатель, который бы мог так же, как классики 19 века или 20-го, может быть, описать нашу российскую действительность? Вы вот в современной литературе находите это?
1: Так, знаете... Вот прямо современную. Я тоже вот признаюсь, честно, у нас есть современный писатель, он, мне кажется, даже был в студии, Евгений Водолазкин.
0: Да, да. Да.
1: У него есть один роман. Ну, это не совсем что прямо про современность. Вот забыл я название этого. Там название «Австралийский город». Вот, с одним словом, да, там,
0: на Бри,
1: Брисбен. Вот я его прочитал. Я признаюсь, меня не зашло, не получилось. То есть я приступал несколько раз читать «Лавр». Брисбен мне очень понравился.
0: Брисбен. А «Лавр» чем не понравился? Это, кстати, вроде как главное произведение его считается.
1: Да, понимаете, вот какие-то вот эти вещи про Древнюю Русь с краплением современности нашей сегодняшней. То есть, как бы, я не понимаю, это или про Древнюю Русь это, или про нас. Про этого вот ведуна этого... Как раз вот мне вот вся вот это, все эти отношения, они как-то вот, может быть, это можно было бы написать на современной какой-то действительности, если бы это был какой-то врач, вот, который принимает, может быть, на дому, может, не важно. Вот все остальное мне показалось, ну, не то что лишним, но мне это не, ну, как бы, не тот регистр. Вот я вот это, вот мне это все было, для меня это все было. Как бы сказать, ну, для меня лично, ну, я имею на это право, да, для меня это было вот все это лишним. Вот весь этот дурач, эти там избы, все остальное, можно было без этого. Ну, и поэтому как бы... И вообще как бы любую... ну, у меня еще такой склад. Мне сам какой-либо элемент какой-то фантастичности... Ну, хотя там не, не про фантастику, хотя у него есть, по-моему, какие-то вещи про фантастику. Да. И там тоже есть... Есть вот сейчас в современной литературе есть такое направление, как магический реализм. Вот это мне совершенно неприемлемо. Вот я не люблю вот сказочности какой-то вот этой. Что-то вот это где-то осталось у меня в детстве, вот я не люблю какой-то сказочности. Какого-то сказочного какого-то налета, вот какого-то магического какого-то такого флера.
0: Мне кажется, что уже отошло это все. Вот,
1: ну, мне, я вот, например, Водолазкина раз... это как раз вижу, и это совершенно не мой, так сказать, не моя ниша.
0: У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо вам за передачу. Вы знаете, я хотела спросить, вам не кажется, что вот Клим Самгин было зашифровано, если я прочитала в обратную сторону, получается Максим гнил. Вот эта зашифрованность, как вы считаете, Горький не мог про себя такое написать?
1: Я не знаю, вряд ли. Горький написал там про русскую жизнь конца 19-го, начала 20 века. Про... И на самом деле вот все те отношения, и даже, опять же, и вот эта тема отношения мужчины и женщины, тема любви или то, что мы называем любовью, или то, что мы почему-то, или то, чему мы почему-то даем звание и значение любви. Там, да, условно говоря, возводим какие-то отношения в звание любви. А надо ли это делать? Вот про это. Вот там тоже и про это есть, в том числе. Так что... Другое дело, что надо сказать, что советская власть, насколько я вот помню, это произведение не жаловало. Не жаловало. Потому что какой-то ведущей роли марксистов, ну там дело не было. Там был марксист, да, Кутузов. Ну, в фильме, может быть, вот и фильм не очень неплохой есть. В 89-м году, по-моему, в 88-м многосерийный был снят. Не пока, ну, в фильме, может, там показывает, что он какой-то выдающийся, может быть, человек, да. А так по книжке, то у меня это вообще фигура-то третьеплановая, там, этот марксист. Вот. Поэтому книга про отношения, про запутанность людских мыслей, которые все равно, несмотря на то, что мысли их путаются, доверяют своей голове. И первым делом поступают, исходя вот из этих путанных своих там мыслеобразов, которые вот, в общем-то... При этом вот постоянно как будто на сцене, особенно Клим-то, он же постоянно как будто на сцене, он постоянно как будто играет роль, вымученно, тяжело, тянет какую-то вот эту ношу, носит какую-то маску, то одну, то другую, и все думает, вовремя ли я маски поменял. Это очень важная вещь.
0: Что же, на третьем месте в этом списке топ-10 писателей в России по продажам Генки Кавамура, такой японский современный писатель. Не знаком, вот я тоже с его творчеством не знаком, так я посмотрел это, насколько я понимаю, довольно интеллектуальная проза с элементами фэнтези, с элементами фантастики, японская проза. Вот, но не будем обсуждать того, кого не знаем. На четвертом месте Стивен Кинг. Я думаю, вы представляете, кто это. Это автор романов ужасов многочисленных. Вот как вы относитесь к творчеству Стивена Кинга?
1: Я его не читал ничего, я только знаю его по фильму «Сияние» Кубрика, ну просто потому, что Кубрика я люблю, да.
0: Там «Побег из Шоушенка», наверное, тоже смотрели.
1: Это тоже
0: «Оно»,
1: его.
0: Да, «Оно», тоже известный.
1: Ну, вот если исходить из фильмов, да, то значит, это не просто про ужасы. Это не про ужасы, значит, там есть какая-то философская подоснова. Вот. Другое дело, вот, понимаете, в литературе есть избыточность какая-то определенная, да, то есть фильм-то неплохой Кубрик снял, да, но, наверное, в том числе и о вот тупике жизненном, в который попал там этот писатель, да, в «Сиянии», да, можно было тоже снять без этих избыточных вещей. Без этих, не снять, может, написать, я не знаю, есть ли в книге вот эти привидения, которые там являются, там, да, там, этому человеку или там сознанию его больному, там, да, вот, там
0: непонятно. Есть, я вот как раз фильм не смотрел, а книжку
1: да?
0: читал.
1: А, ну, значит, вот, что, вот, поэтому я считаю, что это избыточно. Поэтому это не может, мне кажется, быть в великой литературе. Любая избыточность, я не то, что прям за реализм, да, или за соцреализм, да, но можно идти к цели более короткими путями, без таких вещей, без как магического реализма, без этих там привидений. Причем в самой книге-то есть смысл-то, есть, философский смысл-то есть, ну, или нравственный смысл, там, философский, там, слово говоря. Но к нему подойти можно ближе, без всех этих дверей, без этой анфилады дверей, которые надо постоянно открывать, да, там, с привидениями, там, с чем-то еще, там, с какими-то там, не знаю, с избами древнерусскими, чем-то еще. Ну, я думаю, что можно без этого.
0: Штука-то в том, что массовому зрителю или массовому читателю как раз вот эти вот двери-то, они и нужны, вот эти вот ширмы дополнительные, они и привлекают прежде всего. А опять же, вы же сами говорили, что если цель художественного произведения научить чему-то, то ничего не получится у автора.
1: Нет, я понимаю, дело даже не про научить, но создать. Я понимаю, что это делается для создания настроения. Но переживания, да, но это, я считаю, достигается другим. Мы говорим, да, про гениальность. Я вот да, сказал, что мертвые души ничего не учат. Но это гениальное произведение. Это язык через человека, через гения проявился в высшей степени. Но есть ниже уровень, да, там «Сияние» и «Мертвые души» — это разные вещи, да. И если уж мы закладываем какой-то нравственный смысл, ну, такая литература тоже должна быть, она есть, то к ней можно идти через, без таких этих анфилат. А да, есть литература, которая ничего не учит, да. Бродский, например, считал гениальным произведением романа Платонова, который тоже читать практически там, ну, очень сложно, условно говоря. Это не чтиво, да. Вот. Но вот он, там, или, например, он читал там, или Пруста, да, ну вот кто там читал, прочитал Пруста, да, условно говоря, «В сторону Свана». Там сплошной просто текст там идет, там без перерывов, там такой, листы просто черные, да, там без диалогов, условно говоря, совсем. У Платона какие-то диалоги есть там, да. Или если Бродский читал выдающимся гениальным произведением, то, что вот большинство людей читать не будут. Но там нет про нравственность, да. Но это вот, это язык в полной мере проявился. Там он Кафку считал самым выдающимся, там Музиля, «Человек без свойств». Ну, кто прочитал этот «Кирпич, человек без свойств»? Ну, кто-то прочитал, конечно, наверняка. Да. Платонова, там эти «Чевенгур», там и «Котлован», и все остальное, да, которые так не почитаешь, конечно, условно говоря. Да. Пруста или Беккета. Ну, Беккет уж совсем не знаешь, там, кто-то есть, там читает. А это не про нравственность, но есть произведения, которые, ну, говорят о жизни, да, о том, как люди поступают и как поступить было бы лучше, да, условно говоря. И тут, мне кажется, вот это всего. Почему я говорю, что иногда вот пьесы даже, они достигают этого. Вот я буквально вчера смотрел, был на спектакле «Варшавская мелодия». Он ставится по всем театрам, да, интересно было посмотреть в других театрах. Вот про любовь. И вот спрашивается, посмотришь, вот почему эти люди, когда им был дан шанс, расстались? Почему потом, когда они второй раз встретились, они снова расстались? Почему третий раз, когда они снова встретились, и они снова расстались? Почему не хватило и мужества ни ему, ни ей? И вот когда вот это перед твоими глазами, то ты делаешь какой-то определенный вывод о том, что вот эти условности, которые в нашей жизни есть, вот эти амфилады, какие-то двери. Ой, прежде чем открыть эту какую-то дверь, я должен закрыть вторую, вот ту. Да нет, открывай и беги вперед. Вот чему учат. А когда в самом произведении куча каких-то дверей, уже даже тебя вспышка слева, вспышка справа, газовая атака, надевает, значит, противогаз, ложись, потому что даже уже ничего не сияет уже в этом сиянии.
0: Отец Александр, вот Стивен Кинг носит у нас такой титул короля ужасов, его так часто называют. Что касается все-таки литературы ужасов в целом, мы видим, что она в России популярна. Ну, скажем, если не только Кинг, вот есть и какая-то более классическая литература ужасов, там По, Лавкрафт, что-то такое. Вот чтение подобных книг, оно как влияет на душу и вообще можно ли православному читать такое?
1: Ну, По тоже не совсем про ужасы, как бы, да. Это, По это тоже не прямо про ужасы. С другой стороны, это готическая литература. Там вот своеобразная стилистика. Тут как бы эстетика, наверное, влияет. Тут эстетизм некий, да. Вот некий эстетизм, вот Эдгар По, это готическая литература, скорее всего. И вот этот эстетизм, это атмосфера. Тут уже даже играет роль не то, что если мне просто надо, чтобы меня напугали, ну, значит, у меня какая-то патология. То есть, мне, ну, я не знаю, я не психиатр, не психолог. Да,
0: просто, просто отвлечься хочешь, да?
1: Ну, может быть, отвлечься, ну, может быть, так вот так надо отвлечься. Я не знаю. Вот. А так-то Эдгар По не про ужасы, это вот про атмосферу. Вот человек хочет... Иногда какие-то я фильмы пересматриваю, почему? Я даже не потому, что я смотрел этот фильм, это я там иногда пересматриваю Михалковский, неоконченная пьеса для механического пианино по Чехову, там из ряда произведений чеховских, создан такой прекрасный фильм, который, в общем-то, никогда не был там смотрибельным, когда его показывали, там премьера была, там в советские времена, там люди уходили вообще, говорят, из кинотеатра, из зала. Ну, никто не мог понять вообще, для чего это. Вот. А я его пересматриваю. И, да, я думаю, сейчас его тоже многие люди пересматривают. Вот. Погружение в атмосферу. Вот что надо. Иногда литература еще, да. Ну, вот. Поэтому это не про ужасы. А если вот как бы отвлечься, ну, кто-то, да, отвлекается вот этим, кто-то смотрит что-то другое, там кто-то какие-то... С другой стороны, я не знаю, отличие, как это попало вот на пьесу Гальдони, сходил там в один, не буду театр называть. Я бы вышел бы, если бы была бы возможность, но просто как бы тут люди сидят, а в антракте мы ушли. Тоже классика вроде, да? Может, как ее сыграть, но понятно, что арт, ой, театр для арта, это, может, что-то очень такое своеобразное. Но я думаю, что можно было сыграть. Я помню, там, советские фильмы «Труффальдино из Бергамо», это тоже, по-моему, по Гальдони. Но это было, можно смотреть. Но, а люди сидят, хлопают, смеются. Я не знаю, мне плакать или что, а люди стоят... Полный зал стоит, сидит,
0: кажется, смеется. Я знаю, про какую вы постановку говорите. Собирался Веселый, сходить, Веселый вдова, но не видел.
1: Нет, я
0: смотрел. А, нет, я думал, вы про «Ворон».
1: Нет, «Веселая вдова».
0: Не угадал, значит.
1: Вот, поэтому, да, вот я ходил. Я не буду театр называть. Но мне это... Ну вот, кому-то надо, и сидят люди, смеются. Ну, отвлеклись они. Отвлеклись.
0: Ну, отец Александр, я вот все-таки не понял. Вот хорошо, допустим, есть в этой литературе, классической литературе ужасов, эстетика, и тогда, ну, скажем, вот Лавкрафт, там тоже эстетики очень.
1: А это не знаю, ну, Эдгар По, я представляю.
0: Просто вот все равно же есть вот этот элемент того, что автор пытается нас напугать.
1: Ну
0: вот если все. Вот это вообще...
1: Саспенс, или как это называется?
0: Да.
1: Даже напряжение.
0: Ну, в конце концов, в любом произведении есть что-то помимо, собственно, сюжета и эстетики.
1: Это как раз литература, которая давит... Ну, на

0: Тут есть проблема, у Франкенштейна есть проблема. Там есть проблема. Мэри Келли, да?
1: Шелли.
0: Это, да. А Мэри Шелли. Это проблема там серьезная, она проблема современная. Это не помогло напугать.
1: Спасибо, отец Александр. Протоиерей Александр Дрябков принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства».

0: Литургию можно уподобить человеку, освещающему ручным фонарем, час за частью, знакомое, прекрасное, но в ночной темноте скрытое здание. И в них, в этих частях, опознается все здание в его целости, единстве и красоте. Так и в нашей литургии, совершаемой на земле, но совершающейся на небе. В ней раскрывается и даруется нам тайна спасения мира Христом во всей ее полноте и многочастности. В ней исполняется Церковь, в ней торжествует иного жития вечного начала. В многочастности совершается литургия. После приготовления даров и собрания в Церковь, после входа и благовестия Слова Божия, после приношения, то есть положения евхаристических даров на престол, после целования мира и исповедания веры, анафора, которая есть возношение даров в молитве благодарения и воспоминания, завершается эпиклезой, то есть призыванием Духа Святого.
1: Итак, литургии совершаются в новом времени Духом Святым –

0: Тана, от начала до конца, есть эпиклеза, призывание Святого Духа, претворяющего все совершающееся в ней, каждое священнодействие ее в то, что они являют и раскрывают нам. Иными словами, в своей видимости во времени мира сего литургия есть символ и выражается в символах. Но символ в том смысле, о котором я говорил в начале, когда символом я называл реальность, которая не может быть выражена, явлена в категориях мира сего, то есть чувственно, эмпирически, видимо. Это та реальность, которую в другом месте мы назвали таинственностью, присущая всему творению Божьему, но которую человек перестал ощущать и опознавать в падшем мире сём. Символ поэтому нельзя объяснить и определить. В своей реальности он осуществляется, актуализируется претворением себя в то, на что он указывает, о чем свидетельствует, чего является символом. Но и это претворение остается невидимым, ибо совершается Духом Святым в новом времени, а удостоверяется только верою. Так невидимо совершается и претворение хлеба и вина во святое тело и святую кровь Христову. Ощутительно ничего не происходит. Хлеб остается хлебом, а вино – вином. Ибо если бы происходило оно ощутимо, то христианство было бы магическим культом, а не религией веры, надежды и любви. Поэтому не только не нужны, а поистине вредны попытки объяснить претворение, уложить его в формулы и причины, как если бы недостаточны были изначальная вера и опыт Церкви, выраженные в словах молитвы «Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, сия есть самая честная кровь Твоя». Верую, а не знаю, ибо в мире сём никакое знание, кроме того, которое раскрывается в вере, никакая наука не могут объяснить того, что совершается в новом времени, в пришествии Святого Духа, в претворении жизни в новую жизнь Царства Божьего, которое посреди нас.
1: Таким образом, когда я говорю, пишет протоиерей Александр Шмеман, что вся литургия есть претворение, я имею в виду нечто очень простое, а именно, что в литургии каждая ее часть, каждое священнодействие, каждый обряд притворяется Духом Святым в то, что они есть, реальным символом чего они являются. Так, например, многократное почитание за литургию престола, кождение, целование, земные поклоны и так далее есть исповедание нашего присутствия вокруг престола Божьей славы, небесного святилища. Так собрание в церковь притворяется в литургии в полноту Церкви Христовой, а вход с дарами — приношение Церковью спасительной жертвы за всех и за вся. Итак, в литургии все реально, но реальностью не мира сего и не в его падшем и расколотом времени, а в собранном новом времени.
0: В чем же, мы можем спросить теперь, специфическая функция той эпиклезы, то есть молитвы о ниспослании Святого Духа, которую мы находим в православной литургии как завершительную часть воспоминания. О том, что это именно так, об органической связи этой молитвы с воспоминанием, свидетельствует прежде всего сам текст эпиклезы, начинающийся со слов «поминающе убо». И в литургии святого Иоанна Златоуста и в литургии святого Василия Великого. Но ограничимся здесь проведением молитвы эпиклезы в литургии святого Василия Великого. «Поминающе убо, Владыка, и мы, спасительное Его, то есть Христовы, страдания, животворящий крест, тридневное погребение, еже из мертвых воскресение, еже на небеса восшествие, еже одесную Тебе, Бога и Отца, сидение, и славное и страшное Его второе пришествие, Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся, дерзающе приближаемся святому Твоему жертвеннику и предложишь вместообразное святого тела и крови Христа Твоего, Тебе молимся и Тебе призываем, святи святых, благоволением Твоей я благости, прийти Духу Твоему Святому на ны и на прилежащие дары сия». Как видим, молитва Эпиклеза составляет завершение воспоминания в категориях того нового времени, в которых совершается Евхаристия. Оно соединяет воедино вся у нас бывшая, то есть всю тайну спасения, совершенного Христом, тайну любви Христовой, объемлющей весь мир и нам дарованной. Воспоминание есть исповедание знания этой тайны, ее реальности, а также веры в нее как спасение мира и человека. Воспоминание, как и вся Евхаристия, и я уже говорил об этом, не есть повторение. Оно есть явление, дар, опыт в мире сём, и потому снова и снова единой, раз и навсегда принесенной Христом Евхаристии и нашего в ней восхождения.
1: Евхаристия совершается от начала до конца над хлебом и вином. Хлеб и вино — суть пища, которую изначально сотворил Бог как жизнь. «Вам сие будет в пищу», — сказано в книге Бытия. Но смысл, сущность, радость этой жизни не в пище, а в Боге, в общении с Ним. И вот от этой пищи, в рае пищи бессмертия, как говорится в литургии Василия Великого, отпал человек, и в нем мир сей. В нем воцарилась пища, но воцарение это не к жизни, а к смерти, распаду и разлуке. И потому Христос, придя в мир, назвал себя хлебом Божиим, который сходит с небес и дает жизнь миру. «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда», сказано в Евангелии от Иоанна. Таким образом, Христос есть хлеб небесный, ибо это определение включает в себя все содержание, всю реальность нашей веры в Него как Спасителя и Господа. Он есть жизнь, и потому пища. Эту жизнь Он приносит в жертву за всех и за вся, дабы причастить нас всех своей жизни, новой жизни нового творения, и явить нас, прежде всего, самим себе, как тело Христово. На все это Церковь отвечает «Аминь». Все это приемлет верою, все это исполняет в Евхаристии Духом Святым. Весь обряд литургии есть явление одной за другой тех реальностей, из которых состоит спасительное дело Христово. Но, повторю еще раз, пишет протоиерей Александр Шмеман, постепенно здесь не в совершении, а в явлении. Ибо являемое не есть нечто новое, чего не было до этого. Нет, в Христе уже все совершилось, все реально, все даровано. В нем получили мы доступ к Отцу и причастие Святого Духа и предвосхищение новой жизни в Царстве Его.
0: И вот та эпиклеза, которую находим мы в конце евхаристической молитвы, и есть это явление и этот дар, а также принятие их Церковью. «Не спасли Духа Святого на ны и на предлежащие дары сия». Ибо призывание Святого Духа не есть отдельный акт, единственным объектом которого является хлеб и вино. Сразу же после призывания Святого Духа предстоятель молится: «Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу во единого Духа Святого причастия». Это литургия святого Василия Великого. «Яко же быть и причащающимся, дабы были они для причастников, во трезвение души, во оставление грехов, в причащение святого Твоего Духа, во исполнение Царствия Небесного». И далее, опять-таки, без перерыва, молитва переходит в ходатайство, о котором мы еще будем говорить дальше. Цель Евхаристии не в приложении хлеба и вина, а в нашем причащении Христу, ставшему нашей пищей, нашей жизнью, явлением Церкви, как тело Христово. Вот почему на православном Востоке святые дары сами по себе никогда не стали объектом особого почитания, созерцания и поклонения, объектом также особой богословской проблематики. Как, когда и каким образом совершается их приложение? Евхаристия, и это значит приложение святых даров, есть тайна, не могущая быть раскрытой и объясненной в категориях мира сего, времени, сущности, причинности и так далее. Раскрывается она в вере. «Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело твое, сие есть самая честная кровь твоя». Ничего не объяснено, ничего не определено, ничего не изменилось в мире сём. Но откуда тогда этот свет, эта радость, заливающая сердце, это чувство полноты и прикосновения миру иному? Ответ на эти вопросы мы находим в Эпиклезе. Но ответ нерациональный, построенный по законам нашей одноэтажной логики, но раскрываемый нам Духом Святым. Почти во всех дошедших до нас чинах Евхаристии, в текстах Эпиклезы, Церковь молится, чтобы была Евхаристия для причащающихся в приобщение Святого Духа. Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг к другу во единого Духа Святого причастия, искинониенту агиосу пневматос, и далее во исполнение Царства Небесного из Василиес уранон плирома. Оба эти определения цели Евхаристии в сущности синонимны, ибо оба являют эсхатологическую сущность таинства, обращенность его к грядущему, но Церкви уже и явленному, и даруемому Царству Божьему. Таким образом, эпиклезой завершается анафора, то есть та часть литургии, что включает в себя собрание в Церковь, вход, благовестие Слова Божия, приношение, возношение, благодарение и воспоминание. Но с эпиклезы же начинается и та завершительная часть литургии, сущность которой в причастии, в раздаянии верующим святых даров тела и крови Христовых.

0: исполнися и совершися, елико по нашей силе, Христе Боже наш, Твоего смотрения таинства, имеем бо смерти Твоей память, видяхом воскресение Твоего образ, исполнихомся бесконечная Твоя жизни, насладихомся неистощаемая Твоя пищи. Ея же и в будущем веце всем нам сподобитесь и благоволи, благодатью безначального Твоего Отца, и святого, и благого, и животворящего Твоего Духа. Это выдержка из молитвы на потребление святых даров из литургии святого Василия Великого.
1: За века своего длительного развития литургия подвергалась многим изменениям, но не было в ней изменения более глубокого и более значительного, чем то, которым по сей день отмечена последняя часть евхаристического священнодействия — чин причащения святым дарам тела и крови Христовых. Поскольку же часть эта поистине завершает и исполняет святейшую тайну Евхаристии, остановиться на ней мы и должны в начале этой последней главы, пишет протоиерей Александр Шмеман. С самого начала причастие всех верных на литургии воспринималось Церковью как очевидная цель Евхаристии и осуществление слов Спасителя: «Да едите и пиете за трапезой Моею в Царстве Моем». Поэтому формою Евхаристии была трапеза, исполнением ее — общее причащение. Все это самоочевидно и в православной перспективе не требует доказательств.
0: Объяснение требует факт постепенного в истории отпадения все большего числа членов Церкви от этого восприятия Евхаристии, сведения ее к восприятию индивидуальному. Современный верующий и церковный человек не видит необходимости приступать к причастию за каждой литургией. А если какой-либо мирянин и возжелает причастия сверх как бы обычной нормы, то желание это характеризуется обычно как искание более частого причащения, а не как исполнение членом Церкви своего христианского призвания, исполнение своего членства в теле Христовом. Что же произошло? Как совершилось? И почему веками держится эта метаморфоза в восприятии не только церковным народом, но и духовенством, самой сущности Евхаристии, таинства всех таинств, сведение ее к одному из таинств, одному из средств освящения. Речь идет не просто об эволюции церковной дисциплины, упадке благочестия, западных влияниях и так далее, а о духовном повороте в самосознании, самовосприятии Церкви в целом. Самое распространенное, обычное объяснение постепенного исчезновения причастия как участия в исполнении Церкви состоит в ссылке на недостоинство подавляющего большинства мирян приступать часто к чаше и потому необходимости для них как бы дополнительных требований и гарантий. Миряне живут в миру, в постоянном контакте с его нечистотой, неправдой, греховностью, ложью, и потому нуждаются в особом очищении, особом приготовлении, особом усилении раскаяния. Это объяснение, пишет отец Александр, я называю благочестивым, ибо оно действительно в лучших своих выражениях и объяснениях исходит из сознания греховности, из уважения к святыне, из страха перед своим недостоинством. В том или ином виде страх этот присущ всякой религии. В средневековом христианстве он пронизывал всю жизнь согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред тобою. Нравственным идеалом общества, не всегда соблюдаемым, но оказавшим огромное значение на христианское общество, становится аскетизм, часто в его крайней форме. Мы не имеем возможности останавливаться здесь на причинах и формах этого многогранного процесса, но в наши дни, в свете уже сказанного о восприятии причастия как акта частного, личного, далеко не все присутствующие на литургии приступают к чаше.
1: Дело в том, что нигде в литургии от начала анафоры, то есть литургии верных, и до самого конца ее, мы не находим ни одной ссылки на участие в ней двух категорий молящихся – причащающихся и непричащающихся святых тайн. Напротив, маломальски внимательное чтение преанафоральных, анафоральных и постанафоральных молитв не может не убедить нас в том, что после отослания оглашенных, а в ранней церкви и кающихся, дверям затворенным совершается Евхаристия, одновременно и принесение бескровной жертвы, и приуготовление верных к причащению святых тела и крови Господа.
0: Паки и многожды, то есть еще и много раз, Тебе припадаем и Тебе молимся, благий и человеколюбче, якогда презрев на моление наше, очистиши наши души и телеса от всякие скверны, плоти и духа, и даси нам неповинное и неосужденное предстояние святого Твоего жертвенника. Даруй же, Боже, и молящимся с нами приспеяние жизни и веры и разума духовного. Дай им всегда со страхом и любовью, служащим Тебе неповинно и неосужденно, причаститеся святых Твоих тайн и небесного Твоего царствия сподобитеся. Это вторая молитва верных из литургии святого Иоанна Златоуста. Тебе предлагаем всю нашу жизнь и надежду, Владыка Человеколюбчий, и просим и молим, и милися деем, то есть умоляем, сподоби нас, причаститеся небесных Твоих и страшных тайн, сия священная и духовная трапезы с чистую совестью во оставление грехов, в прощение согрешений, в общение Духа Святого, в наследие Царствия Небесного, в дерзновение, еже к Тебе, не в суд или во осуждение». Это молитва перед Отче наш из литургии святого Иоанна Златоуста. Господи Боже наш, создавай нас и введы в жизнь сию, показавай нам пути во спасение, даровавай нам небесных тайн откровения. Ты бы еси положивай нас в службу сию силою Духа Твоего Святого. Благоволи убо Господи, быть и нам служителем нового Твоего Завета, слугам святых Твоих таинств. Прими нас, приближающихся святому Твоему жертвеннику, по множеству милости Твоя, да будем достойны приносить и Тебе словесную сию и бескровную жертву о наших согрешениях и о людских невежествиях. Юже прием во святый и пренебесный и мысленный Твой жертвенник, вознеспасли нам благодать святого Твоего Духа. Молитва приношения по поставлению на святом престоле божественных даров из литургии святого Василия Великого. И, наконец, нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу единого духа причастия. Анафора литургии святого Василия Великого.
1: Вряд ли можно яснее явить органическую связь анафоры, принесения даров, бескровной жертвы хвалы, с приготовлением к причастию. В святых дарах мы опознаем святое тело и кровь Христову, жертву, принесенную Христом о всех и за вся. В причастии же принимаем ее с верою, надеждой и любовью, в единстве со Христом, с Его жизнью, Его царством. В отделении одного от другого, как это ни страшно сказать, ущербляется подлинный смысл евхаристического таинства. Оно начинает восприниматься уже не как исполнение церкви, явление Царства Божьего и новая жизнь, а как вкушение вещественной святыни, превращающее таинство, по словам Хомякова, в какое-то анатомическое чудо. Именно здесь вскрываются все тупики объяснения Евхаристии. Обе стороны, протестантская и католическая, уточняет отец Александр Шмеман, только и делают, продолжает Хомяков, что либо отрицают, либо утверждают чудесные изменения известных земных элементов, никак не понимая, что существенный элемент каждого таинства есть церковь, и что, собственно, для нее одной и совершаются таинства, без всякого отношения к законам земного естества. Кто презрел долг любви, тот утратил и память об ее силе, утратил вместе и память о том, что есть реальность в мире веры.

0: следующий раз мы продолжим и закончим чтение книги покойного протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача третья. Брак Агнца. Чувство хвалы, благодарности, восторга, трепетного восхищения выражаются отцом Иоанном и в наименовании литургии «Вечерею любви», то есть пиром Божией любви или браком агнчим. А брак обычно считается высшим весельем на земле, с ним сравнивается пренебесное общение душ с Богом. Когда читаешь его излияние, то поражаешься его постоянными гимнами любви. Он плавал в ней, переполнялся, погружался, пресыщался. Так ярко ощущал он и любовь Бога к человеку, и ответную любовь человека к Богу, и любовь людей друг к другу. Что это значит? Это и есть основное переживание. На пире любви, на браке Агнца. Это уже не ходатайство, не прошение, а восторг общения с Богом. Это даже не благодарность холодная, а восхищенное единение Бога с людьми. Впрочем, можно сказать, что именно в этом чувстве любви ярче всего выражается дух Евхаристии, дух благодарения, хвалебного восторга. И им жил отец Иоанн в высочайшем напряжении. Но послушаем лучше его самого. Чудное, величественное, божественная на земле служба, литургия. Это воспоминательное и совершительное, таинственное Господу Богу служение. В ней принимают участие не одни земные священные церковнослужители и миряне, но и небесные чины ангельские и все святые Божии угодники, живущие на небесах, и приемлют от нее пользу и умершие наши, или преисподние. Потому литургию должно совершать с особенным вниманием, благоговением, любовью, благодарением Господу, установившему и учредившему на земле такое общее, согласное, всеспасительное служение. «Должно», — говорит батюшка. Но у него это было и делом. Он говорит: «Меня умиляет мысль о единстве Церкви Небесной и земной. О, литургия чудная! О, литургия всемирная! Литургия божественная и боготворящая! О, знамение и показание Божией безмерной любви к миру грешному, погибающему во грехах!» Что значит богослужение и для чего оно? Что значит служить Богу? Значит, обращаться и прилепляться образу человеку, к первообразу Богу. Служить Богу значит причащаться святыни и правды Его. А Бог есть любовь и благость бесчисленная. Служить Богу есть блаженство всякого человека. В чем секрет и сила нашего общественного богослужения, задает он себе сам вопрос. В том, чтобы молящиеся и пастыри, и церковнослужители возвышались всегда до идеала христианской молитвы, молитвы горящей, всехобъемлющей любви. Чтобы молящиеся горели любовью к Богу Триипостасному, Богоматери, ко всем силам ангельским, ко всем силам на небеси со Христом царствующим, чтобы были в искреннем молитвенном общении с ними, чтобы человек познал и возлюбил первоначальную и первообразную красоту образа Божия
человеке. И эта одна мысль об общении всех в единстве любви и утешала его, и приводила его в радостный восторг. И понятно, любовь всегда такова. Любовь есть блаженство общения. Какая отрадная, оживляющая сердце мысль, если представить, что все православные христиане составляют одно духовное Царство Божие, как сыны Царства, одну Церковь Божию, одно тело, один Дух, одну виноградную лозу со множеством гроздей, что во всех царствует Бог во Христе Иисусе, и во всех живет Дух Божий. О, если бы во всех царствовал Бог, какое было бы восхитительное зрелище на земле! Как бы все были благополучны и довольны! Надо усердно молиться об этом, особенно за литургией. Чудно! Божественна литургия православной церкви по той широкой любви, которую она объемлет весь мир, не только земной, но и небесной. Отец Иоанн говорит, мысль, что все верующие на земле, пастыри и паства, и на небе святые Божьи угодники, начиная с Божией Матери, есть едина Церковь, единый Дом Божий, одно тело, коего глава сам Господь Иисус Христос, а душа — сам Дух Святой. Это глубокая и утешительная истина. Может и должна иметь весьма благотворное и спасительное действие на состояние духа христианина. «Живое убеждение, что я, — говорит и о себе отец Иоанн, член церкви, — служит для меня величайшим утешением, ободряет, подкрепляет в скорбные часы жизни. Что этого дороже, важнее, выше, славнее? Поистине ничто». И особенно ярко и сильно это всеобщее единение в Боге ощущал он именно за литургией вообще, а за Евхаристией по преимуществу. Вера в воплотившуюся и распявшуюся любовь приводила его в изумление и восторг. Зрение, что Господь здесь, что Он преподается и ему, и всем в своем теле и крови, восхищало его непомерную близостью и теснотою общения с Ним, а через Него и со всем миром, небесным и земным. Отец Иоанн говорит, «Изумляюсь пред величием жертвы тела и крови Христовых, пред ее святынею, премудростью, всеобъемлемостью, пред безмерную любовью в ней сокрытую, пред ее искупительную силою, пред ее боготворящую нас, смертных, силою Божией, пред ее чудесностью. О Господи Иисусе Христе, Ты весь тут. Тебя видим, осязаем, ощущаем, чувствуем тут. Какая любовь к нам, грешным, ежедневно проявляется в литургии, какая близость Божия к нам. Вот Он тут, на престоле, ежедневно, существенно, всем божеством и человечеством предлагается и вкушается верными или вносится иереем в домы верных и предлагается болящим. Какое чудное общение, какое растворение божества с нашим падшим, немощным, греховным человечеством, но не с грехом, который сожигается огнем благодати. Какое счастье! Блаженство нашей природы, приемлющей в себя божество и человечество Христа Бога и соединяющейся с Ним. В словах «приимите, ядите, сие есть тело мое
и пийте от нея все сия есть кровь моя, бездна любви Божества к роду человеческому. Есть о чем подумать всякому, беспристрастно углубляющемуся в судьбы Божии касательно рода человеческого и в себя самого. Священный трепет пробегает по всем членам, по всему существу всякого непредубежденного, не связанного житейскими похотьми и сластями человека. Когда сердечным ухом слушает он сии слова из уст священнослужителя, и прежде всех сам отец Иоанн трепетал от восторга: «О, любовь совершеннейшая, любовь всеобъемлющая, любовь крепчайшая! Что мы приносим в благодарность Богу за эту любовь к нам?» За любовь, любовь требуется. Об этом батюшка постоянно и твердит всем, и особенно священникам. Этим наполнены его дневники и мысли о богослужении, и об отсутствии его он чрезмерно скорбит. Священник, как Моисей пред Богом, в такой близости и доверии у Бога. Как же миряне должны чтить священника, дорожить им, любить его, беречь его? Ну и как священник должен вести себя? Как праведно, свято, осмотрительно, мудро, трезвенно, кротко? Моисей был кроток паче всех человек? Отец Иоанн говорит: «Священнику прежде всего и более всего нужно стяжать благодатью Божию необходимый духовный элемент — любовь евангельскую. Она нужна ему каждую минуту, каждое мгновение, но особенно нужна ему любовь при совершении божественной литургии, которая вся есть таинство бесконечной божественной любви к роду человеческому. В этом таинстве, таинстве Евхаристии или причащения тела и крови Христовых, божественная любовь явилась во всей своей бессмертности. Ибо Господь Иисус Христос всего Себя истощил для нашего спасения, Сам Себя дав в пищу и питье. Во время литургии священник весь должен быть объят любовью к Богу и ближним, искупленным и соискупленным кровью Христовую, и в нем не должно быть никогда ни тени гнева и огорчения на кого-либо, или пристрастия к чему-либо земному, к пище или одежде, или украшению, или отличию, или служебному, к лицу ли какому. Он всегда должен быть горний, Божий, святой. Да будет так. Великий ты должен быть человек, о Иерей, никак не малый и никак не низкий. Священнику, как служителю Бога любви и мира, милосердия и долготерпения, как совершителю пренебесных животворящих тайн, как пастырю и учителю людей Божиих, достояние Божие, нужно иметь никогда не отпадающую любовь. Она должна быть, так сказать, его существом, его стихией, чтобы все совершать с любовью горящую. О Иерей, проси неотступно у Бога этой любви, отсекай страсти, убивающие любовь, самолюбие, сластолюбие, плотоугодие, корыстолюбие, честолюбие, своенравие, леность, нерадение, лицеприятие. Но ни одному иерею и всем должно гореть любовью к Богу и друг другу. Отец Иоанн говорит: «Пред совершением и во время совершения литургии нужно всегда иметь цельное о ней, ясное и раздельное представление. Особенно же чистое сердце, исполненные любви ко всем, нелицемерной, всеобъемлющей, наипаче же любви к Богу Всетворцу, Промыслителю, Искупителю. Крайне нужно опасаться земного пристрастия, неприязни,
озлобление, корыстолюбие, сластолюбие и славолюбие. Но, к сожалению, не всегда так бывает на деле. Даже у стоящих на литургии отец Иоанн говорит: «На трапезе любви бываем у самой воплощенной любви, а любви не имеем друг ко другу, страшное дело, и заботы о сём нет». А сама любовь без нашего усердия и деятельности не придет. Что же она такое? Суть ее — восторг от блаженного общения с Богом, а через Бога и друг с другом. Это и есть брак Агнца, сочетание или сочленение, как говорит отец Иоанн, а в других местах он называет обручением или даже сопряжением. Он говорит, что такое литургия? Божественная вечеря, брак Агнца, на котором Агнец Божий соединяется с душами верующих. Священник, как Моисей, предстоящий Господу, беседующий с Ним, как с другом, и совершающий страшную тайну примирения людей с Богом, приносящий умилостивительную и очистительную бескровную жертву о своих грехах и о людских невежествах. Литургия есть вечеря, трапеза любви Божией к роду человеческому. Около Агнца Божия все собираются на дискосе, живые и умершие, святые и грешные, церковь торжествующая и воинствующая. Отец Иоанн говорит, божественная литургия есть непрестанное и величайшее чудо в благодатном Царстве Божием. Есть, так сказать, непрестанное закаление Божия Агнца и излияние Его крови при чистой воспоминании Его искупительных страданий, смерти, воскресения, вознесения и второго Его пришествия. Он единою себе принес Богу и Отцу за весь мир, присно заколается и освящает причащающихся. Есть непрестанно продолжающаяся и до конца мира продолжаться имеющая жертву Бога человека Христа своему Отцу за нас, грешных, чтобы все верные могли спастись, и все грешники нераскаянные были безответны. В храме, особенно в храме, происходит сопряжение душ верующих, ищущих Бога, с своим первоначалом и Создателем, особенно во время литургии и причащения святых тайн. Их любезное, благоговейное разглагольствие с Ним, их благодарение и славословие, их обручение с Богом. И этими чувствами восторженной любви, восхищенного благодатного общения с Богом и людьми, и жил отец Иоанн за литургией. Поэтому, без всякого сомнения, должно сказать, что главным настроением его было восхваление, благодарение, славословие за сверхъестественное блаженство. Литургия для него — духовный блаженный брак любви с Богом и людьми. И потому становится совершенно понятно, что батюшка не чувствовал нужды в браке телесном, прожив с супругой всю жизнь как с сестрой. Он весь отдался Богу, а в Боге и людям. Он думал только о едином теле Церкви и ее священном сочленении небесном и земном, торжествующим и воинствующим, о молитве друг за друга, особенно о любви и милосердии, о ходатайстве за живых и умерших, о пролитии за всех крови Агнца Божия Господа Иисуса Христа, за живых и умерших, и о бесконечной силе жертвы крестной, ходатайственной, умилостивительной и благодарственной. О, какие чудные вещи и дела открывает нам Господь!
ежедневно церковь. Все богослужение, а в особенности литургия, говорит отец Иоанн, есть выражение словесными существами пред высочайшим существом своего благоговения, удивления, благодарности, страха, любви, славословия и различных нужд своих, с молением об удовлетворении их. Богослужение Православной Церкви, собственно, есть благоговейнейшее прославление Творца, Промыслителя и Спасителя с воспоминанием чудных дел Его в благобытие и спасение наше, изъявление всесердечной благодарности за бесчисленные благодеяния, особенно за спасение во Христе от греха, проклятия и смерти. Поэтому не любить богослужение нельзя. Как нельзя не любить себя? И все искренно относящиеся к себе, к своей душе и к своей плоти, от всей души любят богослужение и любят бывать при нем. И как не любить бывать в царстве любви?

прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». Читал Георгий Корольчук. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломнической службы монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Тертуллиан в своем «Апологетике» на одно из очень важных обвинений христиан в оскорблении императорского величества говорит, что как бесполезно приносить языческим несуществующим богам всякие вообще жертвы, так в частности и жертвы о здравии императора, потому что эти боги не в состоянии защитить своих собственных статуй и поручают их охрану императорской стражи. «Мы же, — говорит Тертуллиан, — за здравие императоров молим Бога Вечного, Живого, милости которого предпочтительно пред другими богами ищут сами императоры, так как благодаря ему каждый из них стал императором, а еще прежде, чем быть императором, человеком. Власть пришла к ним из того же источника, откуда и жизнь». У этого Бога мы просим всем императорам долголетней жизни, спокойного царствования, безопасности во дворце, храбрости в войсках, верности в сенате, честности в народе, мира во вселенной. Наконец, исполнение всего, что может пожелать человек и император. Кто полагает, что мы нисколько не заботимся о здравии императора, может заглянуть в наши книги, которые заключают в себе слово самого Бога. Оттуда вы узнаете, что Бог говорит ясно и точно: молитесь за царей, правителей, властей, чтобы все у вас было спокойно. Впрочем, мы имеем другую важнейшую причину для молитвы за императора, даже за весь строй империи и за государство римское. Мы ведь знаем, что существование Римской империи отдаляет кончину всего мира и страшные бедствия, грозящие ему при кончине века. Таким образом, не желая видеть кончины мира и моля об удалении от нас этого момента, мы желаем долговечности Римской империи. Почему же христиане — государственные преступники? Не потому ли, что они воздают императорам не пустые, не лживые, не безрассудные почести, но, исповедуя истинную религию, празднуют торжественные императорские дни излиянием чувств своего сердца, а не совершением распутств. Мы, вероятно, весьма виноваты за то, что желаем императору всех благ, не переставая быть трезвыми, целомудренными и скромными. В эти радостные дни мы не покрываем домов наших лаврами, не возжигаем светильников среди белого дня, не предаем жилищам своим вида публичных домов. Может быть, те, которые не хотят считать нас за римлян, а за врагов римских императоров, сами окажутся преступнее, чем христиане. Откуда те, которые убивают императора между двумя группами лавровых деревьев? Откуда те, которые ранее совершенствуются в гимнастике,